0: Иванович, что нам удалось? Нам удалось выполнить сложнейшую задачу не искать поводов, да, и предлогов, а найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени. И сейчас мы это сохранили. И я бы сказала, что вот никто, ну, помимо наших врагов, понятно, что там на Западе они наши выборы, еще их не было априори, о них не принимали, на это не оглядываемся. Важно, что народ поддержал, важно, что народ понял, насколько это значимы эти выборы и насколько они работают на усиление страны.
1: Глава Центра сберкома также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО. Подразделения группировки войск «Север» освободили Уланово в Сумской области. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Варваровка, Черная, Нефедовка и Купино Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Центр» освободили Нововодянное в Донецкой Народной Республике, в Доброполе. По данным Минобороны, в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении, в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Власти Ирана обсудили с катарскими посредниками пути достижения условий Тегерана в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Страна ожидает ответа Вашингтона по условиям Ирана в ближайшее время, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих стран передавало, что представители США и Ирана в понедельник по отдельности обсудили со странами-посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Аракчи, Тегеран предложил решение на случай, если США заинтересованы в сделке по разрешению кризиса в регионе. Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничения на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на воскресенье отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Электричество в поселке Кубринск Ярославской области, где произошел пожар на предприятии по производству петард, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Часть оперативных и экстренных служб разъезжается с места происшествия. Пожар произошел на предприятии по производству петард в поселке Кубринск под Переславлем-Залесским Ярославской области. Вчера днем там загорелись 2 здания. В результате пожара 14 человек погибли, 1 пострадал. Ведутся поиски нескольких пропавших. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 30 сентября объявлено днем траура. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня вторник, 29 сентября. В Петербурге небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков. Утром местами туман и днем в столице от 14 до 16 градусов.

на пятой точке съехал, как лавина прямо вниз. Над тобой смеется эхо, не печалься, альпинист. Ты лежишь, как сыр на блюде, а красивый твой сын.

0: за веревочку держись. Концентрат перловый лопай. А вот такая наша жизнь. А вот такая наша.
1: Аудиосторис.
2: Долгое время ученые знали, человек способен отключать восприятие звуков, которые производит сам. Однако механизм этого самоглушения оставался загадкой. Исследователи из университета Дьюка решили разобраться в этом вопросе на примере звуков шагов. Они провели эксперимент с мышами в условиях дополненной реальности. Когда животные бежали, ученые меняли звуки, которые сопровождали их движение. Выяснилось, что мозг быстро привыкает к предсказуемым звукам. Как только мышь адаптировалась к постоянному шуму, нейроны слуховой коры переставали на него реагировать. Но если звук неожиданно менялся, нейроны снова проявляли активность. Оказалось, что в процессе привыкания меняются связи между слуховой и моторной корой. Когда мозг отдает команду «шагнуть», моторная кора посылает сигнал в слуховую, активируя специальные тормозные нейроны. Они заранее приглушают ожидаемый звук. Этот механизм работает не только при ходьбе, но и, например, при дыхании или наборе текста на клавиатуре. Способность отфильтровывать собственные безобидные шумы – важный эволюционный инструмент. Для любого существа, которое может стать добычей, критически важно слышать опасность, а не себя. Однако у этой системы есть и другая функция. Она помогает учиться. Представьте, вы садитесь за пианино. Вы знаете, как должна звучать мелодия. И когда нажимаете на клавиши правильно, мозг гасит звук. Все идет по плану. Но если вдруг вы ошибаетесь и берете фальшивую ноту, механизм подавления дает сбой. Слуховая кора получает мощный сигнал – ошибка. Мозг тут же интерпретирует это как команду «в следующий раз двигай пальцами иначе». Именно так человек учится на своих промахах, будь то игра на рояле или освоение иностранного языка.
1: Audio Stories.
3: Сегодня праздник у девчат.

Немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

военных годин. Вы песни военных годин. Напевное судеб звучанье,

почетной отставке бы жили, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

0: войны. Аудио сторис.
1: 21 апреля 1945 года недалеко от чехословацкой границы разбился самолет «Юнкерс 352», который летел в резиденцию Гитлера. На борту были 10 ящиков с его личными документами. Спустя десятилетия репортер журнала «Штерн» Герт Хайдеман, известный как «Кровавый пес» и имевший роман с дочерью Геринга, влез в долги из-за роскошной жизни. В 1979 году ему сообщили, что у антиквара хранится дневник Гитлера из тех ящиков. Через знакомых Хайдеман вышел на торговца Конрада Куяу. В 1981 году они обсудили сделку, и Хайдеман получил дневник. Архивариусы признали документ подлинным. Штерн заплатил 3 миллиона 700 тысяч долларов, половину из которых Хайдеман присвоил. В апреле 1983 года журнал начал публикацию отрывков. Дневники раскрывали откровения. Гитлер восхищался Сталиным и осуждал погромы «Хрустальной ночи». Тираж раскупали мгновенно, несмотря на утроенную цену. Все рухнуло 6 мая 1983 года. Эксперты ФРГ объявили, что дневник – подделка. В бумаге нашли отбеливатели, которые появились после 50-х годов 20 века. А стиль письма не соответствовал Гитлеру. Куяу и Хайдемана арестовали. Журналист получил 4 года и 8 месяцев тюрьмы. Антиквар – 4 года и 6 месяцев. Самое примечательное – роль экспертов в этом деле. В архиве ФРГ не было специалистов по нацистским документам. Криминалист Хилтон не знал немецкого, но все подтвердили подлинность. Аудио сторис.

True Stories. Хельветика – один из самых узнаваемых и влиятельных шрифтов в мире. Он был создан в 1957 году швейцарскими дизайнерами Максом Мидингером и Эдуардом Хоффманом. Изначально шрифт носил название «Ноэ Хаас Гротеск», но в 1960 году его переименовали в «Хельветика». Производная от латинского названия Швейцарии. Это было сделано для повышения узнаваемости на американском рынке. Сегодня Хельветика стала настоящим символом современной визуальной культуры. Ее можно встретить повсюду. В логотипах таких гигантов, как Apple, Lufthansa, BMW, Panasonic, Skype, Target, Toyota, Harley-Davidson и NASA. А также в навигации метрополитенов, на официальных бланках визовых центров и в бесчисленном множестве других мест. В 2007 году, к 50-летию шрифта, вышел полнометражный документальный фильм, посвященный его истории и влиянию на дизайн. Для специалистов в области типографики Хельветика остается эталоном максимальной читаемости. Если вам нужен универсальный и понятный шрифт для любого проекта, это проверенный временем стандарт. Однако важно помнить, что Хельветика является коммерческим продуктом. Использование шрифта без приобретения лицензии является нарушением законодательства об авторском праве.

такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на

платформе «Смотрим». Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: В 1999 году в собственной квартире была убита 32-летняя Намика Такабу. Несмотря на масштабное расследование, в котором были задействованы тысячи полицейских, преступника найти так и не удалось. Ее муж Сатору принял необычное, но глубоко символичное решение. На протяжении 26 лет он продолжал оплачивать аренду квартиры, сохраняя все в том виде, в каком это было в день трагедии. Он не стал убирать вещи и даже следы крови, искренне веря, что развитие технологий будущего однажды позволит раскрыть это дело. За эти годы на аренду он потратил около 22 миллионов йен, примерно 11 миллионов рублей. Его вера оправдалась. В 2025 году, благодаря появлению новых методов ДНК-анализа, следствие смогло установить личность убийцы. Ею оказалась бывшая одноклассница Сатору, которая была тайно влюблена в него. По версии полиции, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого она нанесла Намика 28 ножевых ранений. Аудио сторис.

далеко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

0: если пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Audio Stories.
2: В феврале 2026 года исследователи вскрыли мраморный саркофаг Катарины Мансдоттер, единственной королевы Швеции, которая была похоронена в Финском соборе Турку в 1612 году. Жизнь Катарины была удивительной и трагичной. Девушка из крестьянской семьи покорила сердце короля Эрика XIV. Взошла на престол, пережила его свержение и болезнь. Последние годы провела в замке Турку, став символом стойкости для Финляндии. Историки считали, что ее личные вещи не сохранились. Впервые саркофаг вскрыли в 1867 году. Тогда нашли лишь клочки шелка у живота скелета, списанные на бальзамирование. Нынешние исследования показали, грызуны свили гнездо над рукой королевы, используя фрагменты ее погребального платья. Там же они скрыли кольцо на пальце. Кольцо изящное, с черной эмалью и бирюзой, без клейма или гравировки. Останки вернули в саркофаг. В 2028 году кольцо покажут в музее в Тампере, а после ремонта собора Турку – в его экспозиции.
1: Audio Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру. Что с

0: «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
2: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера. Суть памяти не в том, чтобы ее ловить, не в том, чтобы ее при себе удерживать, а в том, чтобы ты имел возможность к ней вернуться. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В шотландском округе Ангус шторм обнажил на слое глины пляжа залива Лунен отпечатки ног людей и животных возрастом 2000 лет. Стихия вскоре уничтожила находку. Они сообщили местному археологу, который приехал на место с гипсом, чтобы сохранить слепки следов. Хотя подобные следы уже находили в Англии, для Шотландии это впервые. Ученые работали в шторм, фиксируя артефакт перед приливом. Работа заняла почти двое суток. Археологи смогли сделать карту, слепки, 3D-модели и аэрофотосъемку. Радиоуглеродный анализ подтвердил эпоху Римской империи. Следы оленей, косуль и босых людей на бывшем илистом устье реки, где охотились и собирали растения.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин принял в Кремле руководителей партий, прошедших в Госдуму по итогам сентябрьских выборов. Глава государства поздравил их с результатами кампании и призвал к совместной работе, сообщили в Кремле.
2: Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работы в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
0: Запугать россиян и победить Россию невозможно, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий. По словам главы государства, к такому выводу он пришел, увидев очереди на избирательных участках.
2: Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
0: Председатель Центра избиркома Элла Памфилова доложила президенту, что явка на выборах в Госдуму обновила рекорд за последние 3 избирательных цикла. Она отметила, что это было не единственным достижением.
3: Одной из особенностей этих выборов – рекорд по рекордам. Ну, во-первых, рекордная явка, да, почти 60%, 59,8%. Это за цикл такой, за 3 избирательных цикла, начиная с 2016 года. Рекордное количество наших наблюдателей. Это почти, вот сейчас посмотрю, 36 702 наблюдателей. Это от кандидатов и от партий, и общественных наблюдателей. Тоже, если сравнить, в 2016 году их было 264 тысячи. Существенно увеличилось это значение. И очень важно, что минимальный процент отказов регистрации кандидатов – это меньше 1%, 0,93. Это уже рекорд.
0: Памфилова также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. Российские бойцы группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Также стало известно, что военные центры освободили населенный пункт Нововодяне в ДНР. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой, мотопехотной, 2 аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокой Ивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозарянского, Красного Молочара и Никаноровки. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 4 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».
0: Российские силы ПВО в течение понедельника сбили 14 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, сообщили в Минобороны. Электроснабжение поселка Кубринск в Ярославской области полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Отмечается, что подача электричества была нарушена после пожара на предприятии по производству петард. Возгорание на предприятии произошло вчера днем. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Оперативные службы заявили, что на производстве могли находиться до 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. На данный момент известно о 14 погибших. Представители США и Ирана в понедельник по отдельности обсудили со странами-посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей обеих стран. Источники сообщили журналистам, что в ходе дальнейших переговоров внимание будет сосредоточено на правках к 7-дневному плану, который Иран представил США на прошлой неделе. Детали обсуждений, а также когда и в каком формате состоится следующие переговоры, не сообщаются. Штормовое предупреждение объявили в Приморье. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в крае 30 сентября, а также ночью 1 октября, сообщили в региональном правительстве. По данным Примгидромета, в связи со смещением активного атмосферного фронта на юго-востоке и востоке региона, локально ожидаются очень сильные дожди от 50 мм и более за 12 часов. Как сообщили в Краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, приморцев просят без необходимости не выезжать за город, отложить рыбалку и походы на природу. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня во вторник в Санкт-Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16, в Москве без осадков, утром местами туман, днем в российской столице плюс 14, плюс 16.

Если брежет зорька ясная, значит, будет день хороший.

корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

0: Stories. На побережье Японии стоит сосна, которая стала национальным символом стойкости. Местные жители называют ее просто «одинокое дерево». Оно пережило трагедию 11 марта 2011 года, которая унесла жизни почти 19 тысяч человек. Гигантское цунами, вызванное мощнейшим землетрясением, уничтожило около 70 тысяч прибрежных деревьев. Но эта сосна чудом устояла. Однако жизнь в ней едва теплилась. Соленая морская вода погубила корневую систему. Чтобы спасти живой символ нации, японские ученые пошли на беспрецедентный шаг. Они заменили поврежденные части дерева синтетическими материалами, фактически подарив сосне новое сердце. Сегодня одинокое дерево снова возвышается над берегом, служа вечным напоминанием. Даже после полного разрушения можно найти в себе силы тянуться к свету.
1: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Отель «Сесил» – историческое здание в центре Лос-Анджелеса, открытое 20 декабря 1924 года. Он задумывался как элитная гостиница для деловых путешественников и туристов. Однако после Великой депрессии отель пришел в упадок и стал бюджетным, что привлекло маргинальную публику из соседнего криминального района. Здание отеля насчитывает 14 этажей и около 700 номеров. За свою столетнюю историю «Сесил» приобрел мрачную славу из-за множества трагических и загадочных событий. Здесь происходили самоубийства, несчастные случаи, убийства и другие необычные смерти. Среди самых известных инцидентов – гибель актрисы Элизабет Шорт, которая, по некоторым данным, посещала отель незадолго до своей гибели. А также серийные убийцы Ричард Рамирес и Джек Унтервегер останавливались здесь во время совершения преступлений. В 2011 году отель был переименован в «Stay on Main», а в 2017 году закрыт на капитальный ремонт, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. В 2021 здание вновь открылось, но уже как комплекс доступных апартаментов. Несмотря на реконструкцию и смену концепции, отель продолжает привлекать внимание туристов и исследователей городских легенд благодаря своей зловещей репутации.
2: Ведет нас жизнь дорогой длинной, смеяться, плакать.

0: Audio Stories.
1: Если наблюдать за звездным небом в течение нескольких часов или на протяжении нескольких ночей, то можно заметить, что большинство звезд меняют свое положение. На самом деле звезды практически неподвижны относительно друг друга. Изменение их положения – это иллюзия, вызванная вращением Земли вокруг своей оси. Полярная звезда, расположенная на конце ручки ковша Малой Медведицы, кажется неподвижной, потому что находится очень близко к Северному небесному полюсу, точке, вокруг которой происходит видимое вращение неба. Однако это совпадение не вечно. Не существует строгого астрономического определения полярной звезды, но обычно так называют светила, находящиеся в пределах 5 градусов от небесного полюса. Полярная звезда сегодня располагается менее чем в 3/4 градуса от Северного полюса и является самой яркой звездой в созвездии Малой Медведицы, что делает ее идеальным ориентиром. Земная ось не всегда направлена на одну и ту же точку. Из-за явления прецессии направление оси вращения меняется примерно раз в 26 тысяч лет, из-за чего небесные полюсы медленно перемещаются по небу. Всего 3000 лет назад у северян не было полярной звезды. Ближе всего к полюсу находилась Кахаб, вторая по яркости звезда Малой Медведицы, но и она была удалена на целых 7 градусов.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В Иране и Финляндии предпочитают яйца с белой скорлупой. В Австрии, Чехии и Венгрии с коричневой. В магазинах яйца обычно белые или коричневые, но природа разнообразнее. Курицы породы маран или вильзумер несут красно-коричневые яйца, а раукана – голубые и оливковые. Эггерс олив – бирюзовые и зеленые. Впрочем, цвет скорлупы – это генетическая особенность, которая не влияет на вкус и пользу яиц. Оттенок меняется с возрастом курицы. Старые несушки дают крупные и более светлые яйца. Яйца молодых кур вкуснее и питательнее. Кроме того, условия содержания влияют на окраску и прочность. Перегрев выше 28 градусов Цельсия, стрессы, отравление кормом, дефицит кальция или вирусы осветляют скорлупу, разжижают белок и снижают питательность яйца.
0: Audio Stories.

Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Радио Сторис.
1: Репчатый лук знаменит не только своим резким вкусом, но и уникальной способностью вызывать слезы. При этом, вопреки известной загадке, плакать человек начинает не во время чистки шелухи, а именно в процессе нарезки. При шинковке клетки луковицы разрушаются. В результате летучие вещества, лакриматоры, выходят из цитоплазмы и раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Это вызывает характерное жжение и рефлекторную защитную реакцию организма – слезоточение. Чтобы понять природу этого явления, ученые провели ряд исследований. Оказалось, что в неповрежденной клетке ферменты и аминокислоты находятся в разных отсеках и не взаимодействуют. При нарезке происходит смешивание. Попадая на слизистую оболочку глаз, летучие вещества вступают в реакцию со слезной жидкостью, образуя небольшое количество серной кислоты. Именно это раздражение заставляет организм вырабатывать слезы, чтобы смыть агрессивное вещество и защитить глаза. Таким образом, слезы – это естественная защитная реакция на химическое воздействие.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: В Японии в качестве десерта иногда предлагают кленовые листья во фритюре. История этого десерта уходит корнями в 14 век. Изначально листья клена засаливали не ради кулинарных изысков, а из практической необходимости. Это был один из немногих способов сохранить урожай на зиму в горных районах, где пахотных земель катастрофически не хватало. Согласно легенде, именно буддийские монахи первыми догадались обмакнуть соленый кленовый лист в сладкий кляр и его обжарить. Так простой способ консервации со временем превратился в изысканное сезонное угощение. Лакомство получило название «мамидзи». Процесс его приготовления долог и требует терпения. Летом японцы собирают молодые кленовые листья, после чего укладывают их слоями в емкость с большим количеством соли и убирают в прохладное темное место. Ферментация и засолка длятся от 8 до 10 месяцев. Только спустя почти год, когда листья доходят до нужной кондиции, их достают, обмакивают в особый кляр из муки, кунжута и сахара и обжаривают в масле до золотистой хрустящей корочки. В результате рождается уникальный вкусовой контраст. Сладкий хрустящий кляр идеально дополняет солоноватый с легкой кислинкой вкус самого листа. Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Считается, что яйца вошли в рацион человека еще на заре цивилизации. Пещерные люди употребляли их в сыром виде, добывая прямо из птичьих гнезд. С развитием земледелия и животноводства люди начали разводить кур. Археологические находки свидетельствуют, что китайцы одомашнили этих птиц более 5000 лет назад. Их примеру последовали народы Ближнего Востока и Европы. Древний Египет подарил миру одно из важнейших изобретений в птицеводстве – искусственный инкубатор. Это была глинобитная печь, в которой поддерживалось оптимальное сочетание тепла и влаги. Устройство позволяло выводить тысячи птенцов всего за несколько недель. Примечательно, что подобные инкубаторы используются в некоторых сельских общинах Египта и по сей день. В середине 20 века в ответ на растущий спрос по всему миру началось производство промышленных яиц. Их получали от кур, которые всю жизнь проводили в клетках. Такой подход был дешевле и эффективнее. Однако, когда в СМИ стали появляться сообщения о тесноте клеток и связанных с этим проблемах со здоровьем птиц, потребители начали отказываться от подобной продукции. Вопрос о пользе яиц в зависимости от способа содержания кур остается дискуссионным. По вкусу яйца птиц, которые имеют доступ к свежей траве и свободному выгулу, практически не отличаются от тех, что получены от несушек в клетках. С пользой тоже все не так однозначно. Курица может жить в клетке, но если ее корм обогащен омега-3 и витаминами, она будет нести качественные яйца. В то же время птицы свободного выгула могут недополучать необходимые питательные вещества. Есть мнение, что яркий желток свидетельствует о большей пользе яйца, так как указывает на полноценное питание курицы. Исследование 2014 года подтвердило эту связь. Однако здесь есть нюанс. Недобросовестные производители могут использовать специальные добавки для получения насыщенного цвета желтка, что не имеет отношения к реальной пользе продукта. Яйца являются отличным источником белка, а также содержат витамины D, А и группы В. Они богаты рибофлавином, селеном и холином. Кроме того, в одном яйце содержится всего около 78 калорий, что делает его прекрасным выбором для легкого и питательного блюда или перекуса.
0: Audio Stories.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый.

надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть.

так давно.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и всех работников Центра избиркома за организацию выборов в России. Президент заявил, что выборы прошли на самом высоком уровне и подтвердили легитимность всех органов власти в стране. Он также отметил, что во время выборов России пытались создавать сложности из-за рубежа.
2: Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии, вся страна об этом знает. Александр, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий, всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно. Спасибо большое.
0: Ответственные политические партии в своих предвыборных программах сосредоточились на решении действительно важных для страны задач, в том числе в сфере безопасности, демографии и экономики. На это указал Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.
3: По итогам выборов «Единая Россия» упрочила свое лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов. Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли в него. Все ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка. Главное и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе. С пониманием общей громадной ответственности перед людьми, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России.
0: Председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщила президенту, что приоритетом выборов было обеспечение безопасности.
4: Антирекорд – это эскалация беспрецедентной киберагрессии. Вот иначе никак не могу выразиться, если сравнить даже с данными, которые, уж казалось бы, во время выборов президента у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас переплюнули они себя. 28 миллионов потенциально опасных воздействий на наши все цифровые ресурсы ЦИК, а это за время избирательной кампании, а во время вот дня голосования с 17 по 22 сентября свыше 14 миллионов 700 киберугроз серьезных, а также 13 волн таких целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
0: Центр избирком России сегодня вручит удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Российские военные днем в понедельник нанесли удар беспилотниками по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. Центр расположен на улице Антоновича. По утверждению ведомства, компания предоставляет ВСУ высокоскоростной интернет. На объектах хранились большие объемы данных. Минобороны также отчиталось о поражении двух сухогрузов во время перехода моря. В ведомстве указали, что суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения. Власти Ирана обсудили с катарскими посредниками пути достижения условий Тегерана в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Страна ожидает ответа Вашингтона по условиям Ирана в ближайшее время, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих стран передавало, что представители США и Ирана в понедельник по отдельности обсудили со странными посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Аракчи, Тегеран предложил решение на случай, если США заинтересованы в сделке по разрешению кризиса в регионе. Ранее глава МИД Ирана заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на воскресенье отмечал, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление главы Белого дома. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня во вторник в Санкт-Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16 градусов. В Москве без осадков, утром местами туман, и днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре 29 сентября. 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Номер наш всегда готов для вас. +7 967 103 5533. Через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять нам сообщения. День осеннего одиночества сегодня, да. Летнего, кстати, по-моему, нет. Что же касается межсезонья, всегда такое время, немножечко тревожное. Ну и вы знаете, иначе как одиночеством сложно объяснить некоторые даже криминальные происшествия. Вот вам пример из Эстонии. Мужчина похитил своего собственного кота. Нет, не у себя. Что произошло? История, кстати, тянется аж с весны. Вот тут, к слову, о межсезонье. Итак, в Эстонии у мужчины пропал кот. Ну, пропал, объявление, как всегда, кота нашли. Но владельцу не вернули. Вместо этого отправили на передержку. Ну, то есть, когда временно держат животное, пока не найдут ему хозяина. Мужчина увидел в окне совершенно чужого дома своего собственного кота. Узнал его. Пошел разговаривать с котодержателями. После чего кота ему вернуть отказались. Но мужчина был убежден, что кот это его собственный. Далее мужчина обратился в полицию. Но не для того, чтобы ему вернули кота. А для того, чтобы узнать, а что же ему будет, если он кота вернет себе самостоятельно. Вот такая интересная схема, после чего началась криминальная история. Обнаружив, что окно в доме, где содержится кот, открыто для проветривания, мужчина при помощи технических приспособлений взял и открыл окно окончательно, после чего не стал проникать в квартиру, но и кота выманивать не стал тоже. Вместо этого было привлечено третье лицо, получившее стимул в виде бутылки спиртосодержащего напитка, и вот это третье лицо уже проникло в квартиру с целью извлечения кота. Вот такая схема, в общем, практически группа лиц по предварительному сговору. Кот в итоге вернулся к своему изначальному хозяину, ну а полиция, которая консультировала вот этого самого хозяина, возбудила уголовное дело о подстрекательстве и пособничестве незаконному проникновению в жилище. Да, повторюсь, история тянется с весны, здесь очень сложно не шутить на тему стереотипов об эстонцах, но мы воздержимся все-таки. Далее, прокуратура решила прекратить уголовное производство, посчитав вину мужчины небольшой, а дальнейшее разбирательство не отвечающее общественным интересам. В итоге мужчина заплатит 152 евро за ремонт поврежденного окна, и это все. Как себя чувствует кот, не сообщается. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, что вам не приходится таким образом воссоединяться со своими любимыми животными. Если есть кого погладить, погладьте, пожалуйста, чтобы день осеннего одиночества не был отмечен таким уж прям тяжелым одиночеством. Пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: Ну вот теперь, оказывается, есть приправа, которая позволит сгладить скачки сахара в крови. И этой приправой является ваш любимый человек. Да, на тему одиночества сегодня немало новостей, но мы отойдем от нее, в конце концов, обещаю. В университете, одном из израильских, вот пытаюсь вспомнить, в каком имени, вернее, найти. А, Еврейский университет в Иерусалиме это называется, вот. И медицинский центр Шаба совместно провели исследование и выяснили, что действительно, если употреблять даже не самую здоровую пищу, например, богатый углеводами белый хлеб, то присутствие любимого человека сглаживает скачки сахара в крови. Вот так вот, 108 здоровых взрослых приняли участие в этом эксперименте. Это 54 пары, как подсказывает нам арифметика. Причем тут важное условие. Люди должны были находиться в отношениях не менее 9 месяцев. Каждый участник дважды съедал около 102 граммов белого хлеба. Какая точность. Соответственно, там 50 граммов углеводов примерно раз. Один раз в одиночестве это происходило, а второй в присутствии партнера. Ну, а далее, естественно, выводы вы уже знаете. В присутствии партнера есть даже конкретная цифра. Повышение глюкозы было примерно на 15% меньше. Так что собираетесь ужинать, не делайте этого в одиночестве. Ну, а мы пока послушаем кандидата исторических наук Антона Прокофьева, который вчера в шоу «Физики и лирики» объяснял, а зачем же в меню ресторанов начали добавлять фотографии блюд и как сегодня выглядят меню в местах, которые позиционируют себя как учреждение высокой кухни.
1: Как выяснилось, мы гораздо эффективнее и лучше заказываем, когда видим перед собой аппетитный образ. Это чистый маркетинг. Чье-то маркетинговое гениальное озарение, что если визуализировать красиво меню, то люди смотрят, и у них начинает возбуждаться аппетит. И они гораздо охотнее будут заказывать те блюда, которые им показывают. И это действительно работает. И если все 90-е годы меню было подслеповатым, ну просто тесто, то потом появляется красивое красочное меню. Но опять же, все достаточно же быстро менялось в процессе. И сейчас такие вот разрисованные меню являются признаком массового сетевого заведения с не очень интересной едой. А наоборот, в противоречие, заведения, которые специализируются на гастрономической подаче, использовали только черный шрифт, белую бумагу, причем шрифт мелкий, где было написано и где пишут просто состав блюд. Например, стейк, салат романа, мисо-паста и цена. То есть никаких уже аппетитных, в кавычках, названий, никаких картинок, просто ингредиенты и мастерство повара. Потому что подразумевается, что человек, который приходит на гастрономический такой праздник, то он априори доверяет команде ресторана ее искусству.
2: Пока.

продолжают люди изобретать всякие интересные вещи. Умную ткань, например. Уж сколько их было, казалось бы. Но вот новое исследование из колледжа Грейнджера при университете штата Иллинойс. Там создали новый текстильный материал. Методом 3D-печати нанесли композит, нанокомпозит на базе диоксида циркония. Интересно, как 3D-печатью смогли нанести нанокомпозит. Это что-то новенькое совершенно. Хотелось бы посмотреть, какого размера там сопло. Хотя нам уже рассказывали, что не обязательно изобретать какие-то сверхтонкие элементы для 3D-печати. Можно взять носик комара и, пожалуйста, все получится. Вот даже Шнобелевскую премию за это получили. Но это потому, что Нобелевскую еще не давали пока. Может быть, и Нобелевку дадут. В общем, что получилось в итоге у товарищей ученых? Материал, который даже без сложной многослойной конструкции отражает около 96% поступающего солнечного излучения. Поэтому нагревается значительно меньше обычной ткани. Ну, то есть эффект охлаждения через передачу тепла тела в виде инфракрасного излучения тоже происходит. В испытаниях на открытом воздухе температура текстиля была примерно на 3, а то и на 6 градусов Цельсия ниже температуры окружающего воздуха. Ну, это просто недавно лето было, а Соединенные Штаты находятся в субтропиках, как несложно догадаться, поэтому охлаждение актуальнее нагрева на большей части территории страны. И еще один эффект, я так и не понял, запрограммированный или случайный получился у исследователей. Выяснилось, что при трении о кожу и повторяющихся движениях, ну, то есть бег имеется в виду, очевидно, или циклические нагрузки некие иные, возникает трибоэлектрический заряд. Переводим сразу на русский. Ну, то есть электричество от трения получается, вот если по синтетическому ковру походить, примерно то же самое и выходит. Заряда этого вообще электричества недостаточно, чтобы, например, заряжать смартфон, однако, чтобы подпитывать некие датчики, очень даже все это годится. Итого получается 2 в 1. Остается непонятным только, как это все стирать. Не состирается ли нанокомпозит на базе чего-то уже, диоксида циркония при первой же стирке? Было бы, наверное, досадно. Еще, конечно, досадно, что все эти прекрасные инновации рассчитаны на людей, этих бегунов, например, да, каких-то неленивых уже по определению. Нет бы постельное белье сделать с автоматической терморегуляцией. Стало тебе жарко, оно тебе охлаждает. И наоборот. Тут аллергологи вступают в наш разговор и напоминают о том, что стирать постельное белье и банные полотенца нужно раз в 1-2 недели. Ну, то есть максимум в 2. Проанализировали, как американцы это все делают, и ужаснулись, потому что простыни раз в 24 дня, а наволочки раз в 25 дней. Меня поразило до глубины души то, что у пододеяльников и простыней совсем не такой график стирки, как у наволочек. Как это все устроено, я не очень понимаю. Но вот, тем не менее, такие результаты. Так что, если, дорогие друзья, прошло 2 недели, или вы вообще не помните, когда все это у вас происходило, в смысле стирки белья, значит, уже пора. О том, как правильно использовать стиральную машину, нам сегодня напомнит шоу «Физики и лирики». Там, насколько понимаю, режим «The Best», то есть повторы, но это не помешает нам послушать специалиста по бытовой технике Андрея Пермякова, который как раз про стиральные машины нам и расскажет. Но это все произойдет через несколько часов в 11:30, а пока на маяке звучит музыка.

Земли. Японские ученые предложили установить в Антарктиде радар для того, чтобы улучшить прогнозы погоды. Сильно я удивился этому объявлению, потому что еще в детстве, читая книжку про Антарктиду, вычитал там, что Антарктиду считают фабрикой погоды, и что, дескать, важно как раз понимать, что на этом континенте, где никто постоянно не живет, да, происходит с воздушными массами. Ну, знаете, конечно, идея не то чтобы очень новая, и радаров в Антарктиде стоит пучок как минимум, и некоторые действительно наблюдают за атмосферой. Но, ты знаете, выяснилось, что вот такой прям системы метеонаблюдений, как в северном полушарии, в южном не наблюдается. А там действительно и свои атмосферные реки, и много чего всякого интересного. И чтобы понять с климатом на Земле, что же происходит, как раз неплохо бы и в Антарктиде понаблюдать за этим, за всем. В общем, как ни странно, идея, с одной стороны, не свежая, а с другой стороны, очень актуальная. Ну, тем более, надо понять японцев. Живут они на островах, цунами там перестали.

0: сколько раз уже туда ныряли и живые люди, и неживые, и все это измерялось. И вот японцы почему-то решили взять, отправить корабль Хакухамару, который называется «Белый феникс» в переводе на русский язык. Ну, «мару» — это вообще такой суффикс японский для кораблей. Это все восходит к древности, символизирует такую целостность, потому что «мару» — это еще и шар, защита и благополучное возвращение — это все «мару». Вот поэтому у них часто в названии судов все это встречается. И теперь уже переходим непосредственно к отрывку из программы «Все сразу». Напомню, что программа это у нас обычно со вторника по четверг после 19 часов выходит по Москве. Но сегодня не тот день. Сегодня Маргарита Михайловна блистательно отсутствует, поэтому будет программа «Много букв». Об этом еще скажу пару слов чуть позже. А пока слушаем Дмитрия Нестеренко, который рассказал, а для чего японцы вообще потащились туда, на эту самую впадину измерять, и что же удалось измерить.
1: Глубина, по последним данным, 10 927 метров. Но мы, например, все в школе учили другую цифру. 11 022 метра. Очень удобно было запоминать. Две единицы, две двойки и посередине ноль. И вот эти расхождения, они связаны на самом деле не с тем, что изменилось что-то непосредственно с самой впадиной, а с методом измерения. Ведь никто на самом деле, уж точно ученый живой человек, не опускался так глубоко, просто потому что там настолько чудовищное давление всей массы воды на дни впадины, что все это измерение происходит с помощью приборов. Приборов, в общем, это усовершенствованный эхолот, то есть прибор, который испускает звуковой сигнал. Звуковой сигнал отражается от дна, возвращается обратно к датчику, и по скорости прохождения сигнала туда-обратно мы, собственно, измеряем глубину. И получается, что поскольку это звуковой сигнал, то все зависит от скорости прохождения звука в воде. А эта скорость, в свою очередь, зависит от температуры, солености, давления на глубине. Поэтому получается, что на самом деле, сколько бы раз мы не измеряли глубину Марианской впадины, мы будем каждый раз получать небольшие расхождения на пару-тройку десятков метров. Поэтому то, что сейчас мы получили другую цифру, точнее ученые, это не говорит о том, что сама впадина изменилась, изменился метод измерения.
2: Пока вы спали.

0: Знание правил не гарантирует хорошего сочинения. Эксперимент провели в Южно-Китайском технологическом университете в Гуанчжоу и применяли метод, основанный на идеях Льва Выгодского. Что там связано с этим методом? Ну, самое главное, надо понимать, что Выгодский, конечно, проделал колоссальную работу, не только он, его ученые, вообще методика называется Выгодского-Сахарова, вроде как. Это касается двойной стимуляции для изучения понятий и помогает все это исследовать, то, как человек формирует абстрактные понятия, как их объясняет. Прежде всего, конечно, к педагогике это все применяется в детском возрасте, и обучение, воспитание идут впереди развития. Вот такой вывод можно сделать. То есть, иными словами, для того, чтобы человеку обеспечить это развитие, нужно и обучение, и воспитание, причем не абы какое, а с двойной стимуляцией, так называемой, и так далее. Ну, я надеюсь, что люди поумнее меня объяснят когда-нибудь в эфире, а может быть и уже объясняли, можете полюбопытствовать на медиаплатформе, смотрим. А теперь к китайскому исследованию. Тут очень интересно было, потому что студентов, причем творческих специальностей, будущих архитекторов, дизайнеров украшений и специалистов по визуальным коммуникациям, заставляли писать сочинения на английском языке. Базовый уровень английского языка у студентов был очень неплохой. На вступительном экзамене они набирали порядка 100 баллов из 150. Далее, почти 2 месяца им проводили лекции об устройстве текста, как общая логика связана с видимыми связками, вроде союзов и местоимений. Рисовали схемы, понятийный аппарат развивали, заставляли все объяснять своими словами. То есть, действительно, большую проделали работу. До того и после того студенты писали сочинения, ну, эссе. Причем, надо сказать, что отмечали исследователи, образность вроде как выросла, но общая оценка не превысила статистической погрешности. То есть, иными словами, какой вывод делается? Путь от знания к умению несколько дольше, чем было принято считать до этого момента. Но значит ли это, что правила нам не нужны? Ну, конечно же, нужны. И сейчас самый подходящий момент, чтобы в эфире появилась Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы опять будем исправлять ошибки. Но что делать? Ошибки ведь сами себя не исправят. И в этом выпуске топ-3 самых проблемных существительных с неподвижным ударением на основе. Третье место в этом рейтинге по праву занимает слово «договор». И вот первый пример от гостей программы «Все сразу».
3: Это благоприятное время для значимых союзов, заключения договоров, контрактов, ну и вообще партнерства.
2: Не договоров, а договоров. Вспоминаем тему выпуска. Существительные с неподвижным ударением на основе. И это значит, что ударение в слове «договор» не двигается, всегда остается на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. Переходим ко второму месту. На нем оказалось слово «благо». И на этот раз в исполнении Владислава Тимкина, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Если я без любви могу проворачивать сделки, если я без любви могу получить все блага этого мира, зачем мне любовь?
2: Блага. Неверно. Правильно, благо. В слове «благо» не меняем ударение при склонении. Материальные блага благами благах. Ну и мы переходим к первому месту нашего рейтинга самых сложных существительных с неподвижным ударением на основе. Ну и на первом месте вполне заслуженно оказалось слово «возраст». И здесь я готова подогнать фуру примеров.
5: Доброе утро, товарищ, хочу все знать со всех возрастов. Каникулы с пользой, занимательная биология.
6: Тут нет, да, распределения по возрастам. Люди эти разных возрастов, разного склада характера и живут в разных деревнях, трудятся в разных колхозах.
2: Возрастов, возрастам. Все это неверно. Правильно, возрасты, возрастов, возрастам, возрастах. Во всех формах сохраняем ударение на первом слоге. Как это делал Александр Сергеевич Пушкин, написавший недленные строки. Любви все возрасты покорны. Пусть это будет нашим ориентиром. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь. Но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. Всех приглашаю. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Любопытное мероприятие тут намечается на сцене ни много ни мало Мариинского театра. Юра Борисов, тот самый актер, да, номинант на Оскар, и Евгений Германович Водолазкин, великий русский писатель, говорю без тени иронии, проведут публичную читку фильма «Лавр». Что это означает? Есть роман «Лавр» 2012 года, издан был в 2012 году, и надо сказать, что даже «Гардиан» признал, это газета британская, признала этот роман одним из величайших произведений о Боге. Это такой роман «Житие», кто не читал, могу порекомендовать, но не совсем просто это все прочесть, но стоит того, безусловно. И вот собираются снять фильм, но перед этим будет вот организована такая творческая лаборатория на сцене Мариинского театра. Юр Борис, сам Евгений Водолазкин и оркестр под управлением Петра Адранги. Все вот это будут даже не в виде инсценировки делать, а вот хотят, чтобы текст зазвучал со сцены, и некоторые счастливчики смогут при этом даже присутствовать. Кроме того, участвовать будет в этом во всем Государственный академический хор имени Свешникова. Ну и поскольку дело происходит в Мариинке, конечно, хотелось бы, чтобы в какой-то момент кардебалет вышел на сцену и оживил как-то фон всего происходящего. В общем, должно быть интересно. Не знаю, можно ли попасть туда, сходу билетов не нашлось, что неудивительно. Но зато вы сможете сегодня попасть на киноэфир по мультфильму «Кунг-фу панда». Надеюсь, что тоже там немало смыслов нам откроют Артем Новиченков и Владислав Тимкин в своей программе «Пойми себя, если сможешь». И в ожидании этого свидания мы послушаем, о чем шла речь в прошлый вторник. А тогда Артем с Владиславом обсуждали феномен заботы.
1: Я задался вопросом, а что такое забота? Как вообще отличить заботу от, знаешь, причинения добра?
2: Угу.
1: И я такую формулу для себя вывел, что если забота позволяет вашему ребенку, ну, если мы сейчас про родительско-детские, да, отношения говорим, позволяет вашему ребенку развиваться, это забота. А если она его инвалидизирует, то это не забота. Что значит инвалидизировать? Что значит без вашей заботы он что-то не сможет? Вот это разница, да, когда ты ребенка кормишь с ложечки, пока он еще не может, но когда он уже сам может, чтобы он не пачкался, ты все равно у него забираешь ложечку и кормишь с...
2: Понимаешь, то же самое очень часто происходит и со взрослыми людьми.
1: Абсолютно.
2: И я даже не говорю про пожилых родителей, я говорю про многие пары, то, как они живут. Кто-то берет на себя роль родителя, второй подстраивается. Потому что если не подстраивается, то обычно такие пары распадаются, берет роль ребенка. И вот, значит, один контролирует, злится, второй виноватится и юлит, и подстраивается. И они так могут существовать десятилетиями вместе. Очень же частая история, что женщина может себе позволить, не знаю, забывать с ключи, например, да, и муж
1: или
2: ее...
1: Или не заряжать телефон.
2: Или не заряжать телефон, и муж ее контролирует.
1: И ругается,
2: говорит, вот опять ты не зарядила.
1: Но для него это возможность проявить заботу, а для нее это возможность получить от него заботу. Ну, и, короче говоря, завершая вот эту мою мысль о заботе, родитель... У него, как мне кажется, такой путь развития. Он в русских народных сказках изображен. Сначала мы создаем зависимость у ребенка от себя, и мы неизбежно ее создаем, да?
2: Но она не то, что мы ее создаем, а она есть.
1: Ну, это привязанность в том числе, да, называется. А потом родителю нужно разорвать эту зависимость, найти в себе мужество. И на это, кстати, отведен довольно большой срок. Там от 7, наверное, до 18-20 лет, да? Когда уже окончательная сепарация происходит. Но сначала это начинается давать ребенку ложку, чтобы он ел сам.
3: Ван Миллион Стар,

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Имена осени. Сентябрь. Мы давно привыкли называть 1 сентября «Днем знаний», поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени. Месяц за месяцем.

0: Пришло время заглянуть в мир культуры и посмотреть, что же происходит там. А там, например, собираются отпраздновать Лисий день. 3 октября у нас Всемирный день охраны животных, как так это называется. И решил Дарвинский музей, что хорошее это повод, чтобы рассказать людям о лисах. Кто не был в Дарвиновском музее, рекомендую к посещению, конечно же. Это лучше, чем зоопарк. Там, понятно, чучело в основном выставлены, но очень интересно рассказывают. Лис там конкретно огромная, просто витринище самых-самых разных расцветок. Ну, а в целом говорят, что лисы, как и многие другие дикие животные, в последнее время все чаще появляются на городских территориях. Не так это людей шокирует, конечно же, как появление лосей или медведей. В общем-то, это и понятно. Но, с другой стороны, велик соблазн вступать с лисами в некие контакты, чего иной раз лучше-то и не делать. Ну, по крайней мере, надо больше понимать, конечно, об этих животных, чтобы вести себя безопасным образом. В общем, думаю, что не только в Москве можно нечто подобное организовать. В целом, мне кажется, любой краеведческий музей содержит в своем штате людей, которые в состоянии рассказать что-то интересное о местной фауне. А лисы у нас обитают, ну, практически везде. В общем, любопытное начинание. Надеюсь, что будет поддержано и не только в Москве состоится. Опять же, тут москвоцентричная новость, которая рассказывает о том, что очень неплохо, на самом деле, свидание назначать в парках. Тут огромное количество локаций предлагается сразу, просто сходу как рецепт, и это касается разнообразных гротов, или, например, там, дворец Дурасова в Кузьминке, Люблино, музей-заповедники. Интересно, что среди этих рекомендованных мест встреч значится бюст Николаю Бауману в саду имени, как ни странно, Баумана. Ну, там, на самом деле, неподалеку исторический грот есть, который окружен розами более чем 30 сортов. Мне кажется, розы уже отцвели, конечно. И среди любопытных таких локаций есть, например, прогулка по парку Северная Тушина от подводной лодки Б-396, ну, симпатичная такая, музеифицированная подводная лодка, ну и дальше через там разнообразные водоплавающие, летающие достопримечательности. Интересно, конечно, насколько можно девушку впечатлить этим, хотя, с другой стороны, молодые люди, если прокачаться какими-то знаниями, то, наверное, можно и добиться желаемого эффекта. Самое главное, парков-то, конечно, я думаю, у нас в каждом городе более-менее есть достаточное количество. Интересно, что среди рекомендаций для прогулок Царицыно, такое живописное место, вообще не упоминается. Ну, мы сейчас это все исправим. Послушаем отрывок из воскресной программы «Хочу все знать». Дарья Кутейникова, это экскурсовод сектора экологического воспитания Царицыно, рассказывала вообще, зачем нужны заповедные территории в черте города и почему не стоит обнимать деревья, хоть на это есть мода.
1: Даже если это не музей-заповедник, с точки зрения природного сообщества тоже важно, потому что на какой-то конкретной территории, допустим, если это Царицыно, найдены просто в целом рельеф, пейзаж охраняется с точки зрения именно историчности, потому что это усадьба, и создавался этот рельеф много лет назад. И какие-то интересные породы деревьев, даже это могут быть не какие-то редкие, а просто те, которые много-много лет. Поэтому их нужно тоже сохранять.
2: Ну, то есть старый дуб, например.
1: Да, как раз-таки дуб, у нас есть такие дубы, и сосны некоторые, лиственницы тоже старовозрастные, и их постоянно, конечно, лечат, потому что они болеют, тем более дуб взрослый, он подвержен сильно каким-то болезням. И также мы, мне кажется, тоже уже обсуждали эту тему с обниманием деревьев.
3: Не надо.
1: Абсолютно нет, это очень плохо. И у нас у некоторых растений, деревьев таких вот старовозрастных, находятся сейчас оградки, чтобы люди туда не ходили, потому что уплотняют сильно почву, и нет воздуха корням. И, соответственно, дерево не дышит, оно погибает, и просто хвоя или листва, они сразу становятся желтыми, опадают. И, соответственно, дерево очень быстро погибает, если почва уплотненная, потому что нет просто воздуха корням.
4: Пока вы

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
2: Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
1: В ходе общения с руководством партии Владимир Путин подчеркнул, что процедура голосования была очень удобной для граждан. Президент оценил трехдневный формат и широкую доступность электронных сервисов. Кроме того, Владимир Путин сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело, полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
1: Избирательная кампания в России в этом году прошла спокойно, несмотря на все угрозы, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова.
3: Действительно, кампания прошла, хоть и напряженно, но очень спокойно. Нормально прошла кампания. Потому что мы даже, знаете, у нас в этот раз впервые, это была моя идея, мы в каждой комиссии участковой постарались, чтобы это был мужчина, назначили в помощь сотруднику правоохранительных органов члена комиссии, который отвечал за противопожарную безопасность, за эвакуацию в случае необходимости и за предотвращение разного рода диверсий и угроз. Тоже сработали очень так четко. Там, где была необходимость эвакуации, все было четко. Тренировки провели соответствующие. Так вот, наряду со всеми этими мерами, мы не забываем развивать. Эта кампания тоже стала таким, скажем, возможностью, когда мы многие наши новации, технологии развивали. В том числе мы расширили, я уже вам раньше говорила, эксперимент по применению в мирных целях беспилотников и беспилотных катеров. Уже в 6 регионах в этот раз мы доставляли избирательную документацию. Это и Сахалинская, Карелия, Красноярский, Приморские края, Архангельская, Кемеровская, Сахалинская области. Потому что это очень хорошо экономит ресурсы человеческие, скажем, финансовые, время экономит. Самое главное, что ни копейки денег мы на это не тратим.
1: Центр избирком России во вторник, 29 сентября, вручит удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 118 тяжелых боевых мультикоптеров и 48 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка. Шаров добавил, что бойцы группировки также уничтожили 49 пунктов управления БПЛА, 36 наземных робототехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов ВСУ. Водоснабжение Владивостока восстанавливают после произошедшей энергоаварии. Часть города более суток остается без воды. Специалисты ведут поэтапный запуск водопроводных насосных станций для восстановления водоснабжения в жилых кварталах. Как сообщалось, авария на подстанции Штыково произошла рано утром. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. Без холодного водоснабжения остались 3660 многоквартирных и около 16,5 тысяч частных домов, а также более 200 социально значимых объектов. В центральной России на протяжении недели будет преобладать тихая и солнечная погода, однако под утро жители региона смогут наблюдать и очаги туманов, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды ФОБОС. Метеорологи заявили, что в климатические стандартные погодные условия вернутся только к концу недели. Дневная температура в регионе будет на 2-3 градуса выше, нежели положено в это время года по климату. Плюс 15, плюс 16. И только в конце рабочей недели температурный режим станет возвращаться в рамки климата, спрогнозировали специалисты. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщал, что финал сентября на русской равнине окажется заметно теплее обычного, до плюс 24 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня 29 сентября, вторник. В Санкт-Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков, утром местами туман, днем в столице плюс 14, плюс 16.
0: Маяк. На правах рекламы.
4: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Маяк.

0: спали.
1: 29 сентября на календаре, вторник. Еще раз доброго утра всем, доброго дня, если день у вас уже наступил. В Москве день еще не наступил. 6 часов 15 минут на наших студийных. У микрофона Николай Свистун. И мы продолжаем обсуждать актуальные новости. И послушаем еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о передачах, которые только готовятся к эфиру. Ну а ваши сообщения, ваши послания можно отправлять через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 5533. Тут, кстати, вопрошают слушатели, а кот, которого эстонец выкрал у людей, которые занимались передержкой кота, был ли согласен вернуться к старому хозяину? Там, да, много вопросов в этой истории, в частности, с чего вдруг можно безнаказанно влезать в посторонние квартиры. Ну, оказывается, можно, очевидно, если прокуратура и полиция соответствующим образом настроены. Ну, ладно, мы перейдем пока к здоровому образу жизни, а именно про бег нам в очередной раз решили сообщить ученые из университета Цукубы, это в Японии. И выяснили они следующее. Даже бег с такой скоростью, которая меньше скорости ходьбы бодрого человека, оказывается полезен для здоровья. Представляете, 24 здоровых молодых, подчеркивают тут исследователи, человека, провели 10 минут на беговой дорожке, двигаясь со скоростью 3-6 км в час. Ну, быстрая такая очень подвижная ходьба, это порядка 7 км в час. Ну, то есть можно себе представить, насколько медленный это был бег. А средняя частота сердечных сокращений у мужчин и женщин во время тренировки составила от 104 до 107 ударов в минуту. Ну, то есть это, в общем, мягко говоря, не кардиозона. Далее, субъективные показания позволили выяснить, что настроение-то у людей улучшилось. Но это еще не все, дорогие друзья. Изменения наблюдались и в работе мозга. После пробежки участники быстрее справлялись с заданиями и при помощи специальных датчиков там отслеживали изменения уровня кислорода в крови на поверхности мозга, и тоже выяснилось, что мозгу как-то дышится-то полегче. Но метод, конечно, не такой точный, как МРТ, но тем не менее ученые говорят, что вправду физическая активность, даже такая, которая кажется бесполезной, абсолютно бодрит наше сознание. И тут с японскими учеными отчасти солидаризировались исследователи из Гейдельбергского университета в Германии. Там выяснилось, что последствия детской травмы, оказывается, тоже можно устранить при помощи физических нагрузок. Но постараться, правда, придется чуть больше, чем просто при беге трусцой. Ну и, к слову сказать, если вы думаете, что у вас нет детской травмы, значит, вы просто не бывали у психолога никогда. Психологи нам расскажут, конечно, как все проистекает из детства и как мы с этим живем в течение многих десятилетий. Ну вот, действительно, тут уже и МРТ подключили, и выяснилось, что физическая активность и вправду работает. Причем тут уже надо, конечно, постараться, нужно от 150 до 390 минут физической активности в неделю. Это, конечно, немало, но это, строго говоря, в диапазоне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В любом случае, знаете, вне зависимости от того, есть у вас детские травмы или вы о них не знаете, в общем, если вы вдруг решили, что такой образ жизни вам подходит, это, по крайней мере, не только улучшит состояние физическое, но и позволит обзавестись новыми знакомыми, новыми друзьями, потому что в наши дни спорт – это еще и такой социальный клей. Каким бы странным ты ни казался в своем привычном круге общения, наверняка найдутся люди с аналогичным расстройством психики. А это, знаете, в наши дни самое важное. Давайте с оптимизмом и надеждой на лучшее встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: Продолжим рубрику «Будьте здоровы» и скажем спасибо ученым из Новосибирского государственного технического университета, которые взяли и обнаружили в Белом море, искали явно не под фонарем, где Белое море, где Новосибирск, водоросль, которая богата L-фукозой. Что это такое? Это природный моносахарид, который обладает иммуномодулирующей, противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Иными словами, из водорослей Белого моря удалось создать напиток, который поддерживает иммунитет. Пока, правда, в лаборатории, ну ничего, глядишь, и выйдет за пределы, если все исследования, все тесты пройдут успешно. Ну и, конечно, совершенно потрясающая новость. 11-классник из столичной школы Денис Качанов, ну сразу скажем, что он учится в классе с медицинской направленностью, но он смог создать капли для носа, которые улучшают память и концентрацию внимания. Представляете? Сразу отметим, что само действующее вещество было разработано еще в СССР специально для космонавтов. Но в чем тут новость-то? Если в виде таблеток все это принимать, то, ну, во-первых, сама эта лекарственная форма не всем подходит, во-вторых, через печень проходят действующие вещества, и на когда печень там нейтрализует большую часть еще до того, как что-то куда-то подействует. А вот теперь, если назальным способом все это вводить, то будет действовать лучше. Но там все оказалось гораздо сложнее, потому что и вещество это плохо в воде растворялось. Пришлось похимичить в самом прямом смысле этого слова. Но в итоге все вроде бы получилось. Интересно, в общем, вот тот случай, когда хочется уже спросить, а заказать где? Но пока ждем, конечно. Скорее всего, это похоже на лабораторную работу. Но это старшеклассник! Господи, Что же из него вырастет, хотелось бы узнать. Сегодня день отоларинголога у нас, и по этому поводу в программе «Как знать» кандидат медицинских наук и отоларинголог Дарья Харина будет выступать и будет говорить о, естественно, своей профессиональной деятельности и тех болезнях, которые приходится лечить. Ну а мы пока перенесемся в среду, в ту самую, которая была на минувшей неделе, а тогда в программе «Как знать» доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России и кандидат филологических наук Татьяна Гуськова рассказывала о личности и заслугах нашего великого лингвиста Сергея Ивановича Ожегова.
1: Ожегов отличался тем, что он умел улаживать конфликты возникающие, он умел сглаживать углы, он умел добиваться своих целей, но не идя на конфликт. Его вообще, так сказать, называли человеком толераном. Его называли движителем, и в словаре Ушакова он написал примерно треть статей. Он обладал феноменальными знаниями, он обладал знанием реалий жизни. В свое время он собирался работать над словарем революционной эпохи. То есть для него было важно зафиксировать состояние лексики русского языка в этот переломный период и потом состояние лексики в период, когда, ну, после Великой Отечественной войны, первое издание 49-го года и состояние русского языка, которым владели все его носители.
0: Татьяна Гуськова, кандидат филологических наук, выступала в среду на минувшей неделе в программе «Как знать». Полную версию вы обнаружите на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Но у нас совсем скоро после 7 утра свежий выпуск программы Сергея Силавина и его друзья. Цикл «Сила слова первооткрывателей» продолжится. И Александр Романов сегодня будет рассказывать о наших русских Колумбах, о Фадее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве, о первооткрывателях Антарктиды. Ну, а мы сейчас перенесемся в пятницу и послушаем Марию Кислицыну, это автор цикла «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке» и литературовед, естественно. Говорила Мария в пятницу о судьбе и творчестве Евгения Львовича Шварца. Сейчас прозвучит фрагмент, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
2: Когда Шварц пишет «Обыкновенное чудо», оно, ну, совершенно удивительно, потому что, ну, во-первых, мы знаем, какие были матримониальные отношения у людей в Серебряном веке друг с другом. То есть вот эти бесконечные какие-то родения, там, двойные союзы, тройные, четверные. То есть чтобы он и она жили вместе, это уже чудо на 20 век, на первую половину 20 века, чтобы люди заботились друг о друге, чтобы люди, ну, как раз вот улыбались и не береглись в отношениях друг с другом, потому что, возвращаясь к хозяину и работнику, хозяин в какой-то момент понял, что не надо беречься. И когда он понял, что не надо беречься, он понял, что он по-настоящему живет. И вот в данном случае обыкновенное чудо, да, что может быть обыкновение? Он встретил ее. От Адама и Евы одна история. Но что может быть чудесней, когда он встретил ее? А еще он встретил ее, и дальше они всю жизнь прожили вместе и пошли друг с другом даже в смерть. Да, и, конечно, это самое настоящее чудо, и мы по себе это знаем, насколько это чудесно встретить человека и дальше прожить с ним всю жизнь. Это самое настоящее чудо, которое очень-очень редко встречается, и поэтому оно так чудесно.

0: мобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, самое время присоединиться к главной автомобильной программе страны Ассамблеи автомобилистов, которая, как обычно, по вторникам выходит под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем, дорогие друзья.
1: Друзья, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением с помощью номера 8-9-6-7-103-5-5-3-3 и пользуйтесь любыми мессенджерами, которыми вас пользоваться удобно. Ну, поехали.
2: Поехали, но сначала посмотрим на статистику. Автостат нас не оставляет. И, ну, не то чтобы радует, но выдает каждый день. Вот вчера, например, цифры каждый день. Вчера, например, о мировых продажах, то есть печаль накрывает мировой автомобильный рынок, должен вам сказать. Оказывается, 8-й месяц подряд снижаются автопродажи. Правда, не везде. Он ссылается при этом, автостат, на Global Data. Это источник, которому вполне можно доверять. За август в мире реализовали во всем всего лишь 6 857 920 автомобилей. Это почти на 6%, на 5,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Ну, как с этим мириться? Никак. Но в целом за первые 8 месяцев этого года объем мирового рынка сократился на 4,1%, до 56 847 175 штук. Все, больше я не мучаю так особенно цифрами, но должен сказать, что особенно это все затрагивает крупнейшие рынки. В первую очередь, конечно, китайские. Лидером по продаже он остался, китайский рынок. Он продал 1 675 599 машин, но это минус 24,5% к августу прошлого года. Вот так вот. Так что Китай тоже, так сказать, чувствует себя не очень хорошо. Немножко меньше продали Соединенные Штаты. На рынке США почти 1,5 миллиона, 1 402 000 автомобиля. За один месяц, подчеркиваю это. Нам бы столько за год продать.
1: Да, нам бы столько за год.
2: Но с другой стороны, это правильно.
1: Конечно.
2: С другой стороны, это объяснимо, так сказать. У нас живет в 10 раз меньше населения, чем людей, чем в Китае. Да, понятно. Но там продается 10 раз больше машин. Что тут говорить. Ну, так что пока китайский рынок, я думаю, не пока, а на долгие годы, если ничего не изменится, остается самым крупным.
1: На втором месте, долгие, конечно, годы, если не навсегда, если не навсегда.
2: А навсегда ничего в мире не бывает.
1: Навсегда не бывает, меняется. Тем более рано или поздно, китайский рынок догонит Индию. Мы, может быть, даже до этого доживем.
2: В Индии, кстати сказать, очень неплохо дела обстоят. Они, конечно, не миллионы продают, хотя там народу еще больше, чем в Китае. Но тут надо не только, чтобы люди были, но чтобы они зарабатывали неплохо. Да, ну, в Индии продали 511 тысяч с лишним автомобилей. Это на 34% больше, чем в августе прошлого года. Так что будет.

0: коридоров. Там растет рынок, на самом деле, но растет медленно. Ну, в три раза меньше, грубо говоря, они продают, чем в Китае, так сказать. Хотя людей немножко уже больше, чем в Китае. И неплохо дела обстоят в Южной Америке. Вот за кого порадоваться можно. Там плюс 14%. Кстати сказать, и в Западной Европе дела обстоят не так уж плохо. Они увеличивают объем рынка на 5,3% в прошлом месяце. Это на Западе 820 тысяч. Ну и в Восточной Европе, нет, в Восточной Европе не получается. Пока еще не дотягивают. На 5,1 сократились продажи. В общем, вот такая картина, так сказать, безрадостная. Ну и, собственно говоря, Россия в том же самом общемировом тренде, собственно говоря. По итогам августа мы продали у себя 114 тысяч машин. Это на 6,5% меньше, чем в августе прошлого года. Ну, нам есть куда расти, есть куда стремиться. И каждый день, так сказать, новые и новые выдает, так сказать, автомобили. Вот вчера мы говорили вечером, кто не слышал, может послушать в записи о том, что «Азимут» выходит. А это, в общем, автомобиль, который, в принципе, может конкурировать с теми китайскими моделями, которые не каждый день выходят. Каждый день, вот честное слово, я не преувеличиваю. Открываешь, ты видишь, вот ты на Т8 вышел на российский рынок вчера, да, буквально, так сказать, позавчера еще кто-то там, ну, G-Tour, допустим, этот гибридный G-Tour выходит. Короче говоря, нам тут тоже хватает чего покупать. Но мы когда покупаем, теперь мы начинаем больше считать, поэтому в последнюю неделю продажи несколько снизились. Вот любопытное известие публикует материал «Кошелек или жизнь». Ну, такое простое название. Речь о чем идет? Речь о том идет, что не только машины, о чем нас предупреждают дилеры, будут дорожать, но они об этом всегда предупреждают, потому что им нужно обеспечить поток, так сказать, в салоны, да, а народ не особенно охотно последнюю неделю ходил. Так вот, ну, да. Полис ОСАГО подорожает. Я не знаю, мы, по-моему, не говорили еще об этом, так сказать. Ну, говорили,
1: не хотели никого, мы просто не хотели никого расстраивать раньше времени.
0: Да мы не расстраивать будем, мы предупреждать будем. Потому что человек, когда покупает машину, должен знать, во сколько обойдется ему владение этим автомобилем. Да, это ключевой параметр, так сказать, на самом деле. Можно купить 20-летний или 30-летний там Мерседес, допустим, но сколько за него надо будет платить, в том числе по автогражданке, это никто не знает. Короче говоря, я вот тут прочитал мнение разных экспертов, своих коллег многих, и пришел к выводу, что уже в этом году, несмотря на то, что ничего не изменится по выплатам до следующего года по ОСАГО, но уже в этом году полис может подорожать на 12-15%, примерно вот так. Да? Да. О чем вообще идет речь, в принципе? Почему такое подорожание? Потому что выплаты у нас не менялись по вреду жизни и здоровью и так далее с 2014 года. Ну, представьте себе, 12 лет назад. Много чего изменилось. Машины в несколько раз стали дороже, так сказать. А жизнь и здоровье как стоило там 400 тысяч рублей? Нет, 500 тысяч рублей, да, так и осталось стоить. Так вот, предлагают выплачивать за ущерб жизни и здоровья до 2 миллионов рублей. В общем, те перевозчики, которые официально работают, они и сейчас платят, так сказать, при ущербе жизни и здоровья до 2 миллионов. А почему-то частники, ну, всего, если что-то случается, до 500 тысяч. В общем, скорее всего, эти изменения до 2 миллионов вступят в силу 1 марта 2027 года. Ну вот я себе задаю вопрос, а что же тогда сейчас дорожать будет полис, да, до 1 марта 2027 года? А потому что уже выходят новые справочники запасных частей, так сказать, компонентов, из которых состоит автомобиль, которые надо менять, так сказать, время от времени с подкупающей регулярностью. И, конечно, там тоже подорожали запчасти в среднем на 8% в этом самом справочнике, который старается регулярно обновлять Российский союз автостраховщиков. Ну, в общем, 7-8% это тоже дополнительный фактор к тому, что, так сказать, будет увеличиваться, будут увеличиваться выплаты по ущербу жизни и здоровью. Да, честно сказать, и по железу то же самое, потому что 400 тысяч рублей, их, конечно, многим не хватает. Я бы это признают в российских застраховщиков.
1: Конечно.
0: Без этого не обходится. Они, конечно, ведут отчаянную борьбу с автоюристами всех, так сказать, мастей зачем-то, так сказать. Хотя нужно тут действовать, как мне кажется, совместно. В общем, но тем не менее, 400 тысяч это тоже не всегда, да как правило, не хватает при серьезном ДТП. Так что все это будет увеличиваться, увы. К сожалению, дешеветь мало чего будет. А на что рассчитывать? Я считаю, что рассчитывать нам с вами остается обычным потребителем, так сказать, покупателем потенциальным. Только на собственные силы, это первые собственные доходы. Ну и, конечно, на скидки от производителей. Я вчера уже упомянул, что сейчас, когда действительно, на самом деле, так сказать, все-таки мы добились того, что размещаются и начинают выпускать продукцию предприятия на территории Российской Федерации, да? Вот я вчера говорил, что дает производитель за Дипал G318, на котором я сейчас езжу, 318 тысяч скидку прямую, и плюс государство, поскольку это собирается в Калининграде на заводе автоотбора от кроссовера, 925 еще тысяч, то есть очень приличная скидка. Таким образом, знаешь, машины, которые стоят около 6.
1: Я вчера смотрел, как вы с Андреем выезжаете со стоянки, стоял рядом, понимаешь, и когда мимо тебя проезжает громадный, ну не громадный, довольно большой, мощный автомобиль, и он это делает абсолютно бесшумно, это, конечно, здорово. Ну, то есть да. в очередной вот раз я восхитился бесшумностью электрического автомобиля.
0: Да, хотя это гибрид, напомню, между прочим, раз мы о нем говорим.
1: Да.
0: Один из лучших гибридов, да, который, кстати, за гибридами все равно будущее. И у нас начинают гибрид выпускать, и у нас выходит уже G-Tour, Т1, по-моему, гибридный, и другие. И, кстати, самое главное, мы вчера об этом говорили, все равно будет рано или поздно, уже есть прототип, будет Азимут Лада гибридный. И это очень здорово, на самом деле. Есть куда, так сказать, двигаться и чего ждать. Так вот, Дипал, в принципе, без всяких скидок, если вот напрямую со всеми налогами, он будет обходиться едва не в 6 миллионов. А при скидках 4 600, по-моему. Тут надо уточнять у дилера. Так что это хорошие скидки. Вот на них, ну, да, и, типа, можно надеть. В принципе, я честно скажу, я без скидок вообще сейчас ничего не покупал. Чего бы там нам дилеры не говорили. Будут дорожать, не будут дорожать. А с другой стороны, чего бояться? Мы всегда, вот нас пугают, так сказать, и, собственно, и мы об этом говорили не раз. Утилизбор, который с 1 января повысится опять, как всегда, так сказать, ну, до 30-го года, во всяком случае, такая планка, такая, как бы, задача стоит. Собирать налоги и увеличивать утилизбор до 30-го, чтобы защитить отечественного производителя. Ну, так повысится всего на 10%. А я посмотрел сейчас в среднем по рынку, скидка составляет больше 10% уже. Да? Правда, конечно, надо учитывать и то, что по-прежнему растет доля сборов, налогов и всего прочего вот в цене, собственно говоря, в розничной цене автомобиля. Она сейчас составляет больше 65% уже. Ну, вот такая история, ну, действительно, надо как-то...
1: Ну, в общем, дорогие россияне, порадуйтесь. Если, понимаете, если без скидок вам платить за автомобиль, к примеру, 3, 4, 5, 6 миллионов, то со скидкой гораздо меньше. Ну, Олег, все это, конечно, все это прекрасно. Действительно, если есть деньги, если есть лишние 3 миллиона, можно купить автомобиль, воспользовавшись скидками сейчас. Тем более, действительно выгодно. Тем более, надо поторопиться, пока не повысили утилизбор. Когда повысит утилизбор, часто и 3 миллионов будет не хватать.
0: Ну, ты понимаешь, сейчас редко кто покупает. Ну, собственно, не редко еще, но покупают в основном ведь при помощи заемных средств, а тут ведь банки, к сожалению, не снижают планки. Да, все зависит от, так сказать, ставки рефинансирования в том числе. Все, ну, но она пока, в общем,
1: она высока
0: Единственное, что она стабильна все-таки.
1: Это да. И, судя по всему, в ближайший месяц-два она такой и останется. Но, к счастью, есть субсидированные программы, которые при взносе, ну, как правило, 50%, а остальные 50% тебе суживают под смешной процент. Но это субсидированные программы. Они, конечно, их не так много, гораздо меньше, чем было несколько лет назад.
0: Ну да, тут все зависит от того, как банки будут разворачиваться. В принципе, рынок от этого все больше и больше зависит. Ну, это, в общем, так сказать, нормальный, так сказать, процесс. Знаешь, вот из последних сообщений, я сегодня проглядел ранним утром, так сказать, новости. Мне понравилось, как ведет себя Toyota, как это не парадоксально. Ну, собственно, что тут. Акио Тойода, это глава концерна, вошел в зал автомобильной славы. И в Детройте он выступил с удивительной речью. Буквально вчера, так сказать, об этом стало известно. Он, ну, Детройт, понятно, что это сердце американского автомобилестроения. Но он обратился и говорит: слушайте, ребят, перестанем конкурировать. Нам надо вместе, так
1: сказать, выживать. Нужно выживать. Да.
0: Выживать, да, так сказать. И поскольку автомобильная промышленность остается из самых значимых отраслей, да что там одной из самых? Самой значимой отрасли для любой страны является автомобилестроение. Да. Посмотрите, что было в Китае там 30 лет назад. Да ничего не было. Я помню, они ходили по франкфуртскому там или парижскому, который, кстати, в этом в октябре открывается салону, и фотографировали всякие, так сказать, сочленения.
1: Фотографировали, линейкой измеряли кузова.
0: Линейкой измеряли, да, никто им при этом не мешал, так сказать, да, собственно говоря. А потом рядом стояла, так сказать, копия там BMW X5, только китайского образца, на следующий год. В этом же, так сказать, салоне через два года, скорее, ну, да. Вот так, потому что раз в два года проводится Франкфурт. Короче говоря, ну, это небо и земля. Теперь еще неизвестно, кто у кого копирует и на кого работают лучшие дизайнеры мира, кстати сказать.
1: Конечно.
0: Так вот такие вот Toyota и призвал. Так сказать, все-таки давайте возьмемся за руки, друзья, и будем, так сказать, думать о том, как сохранить то, что мы делаем, и как обеспечить доступность все-таки автомобилей, прежде всего легковых. Вот буквально сейчас, разговаривая, выступая в эфире, я смотрю, G-Tour раскрыл характеристики первого гибридного кроссовера в России. G-Tour Т1, все правильно. 347 сил, между прочим, получит двигатель. Поди плохо. Это автомобиль, который выпускается, так сказать, у нас же. Ну вот и пожалуйста. А, и еще мне нравится читать, в последнее время я не могу не пройти мимо этой новости. Audi остановила новый рекорд дальности пробега электромобиля. Хотим мы, не хотим, а все равно, так сказать, истина, конечно, в гибридах, но будут и электромобили, и автомобили с ДВС, об этом я еще расскажу. А рекорд дальности пробега электромобиля, который был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса, между прочим, удалось добиться на модели Audi A6 Sportback e-tron, правильно я буду говорить, она преодолела без остановок 1338 километров.
1: Ага.
0: Вот. А за рулем был польский гонщик Мика Марчик, он чемпион Европы по ралли. Маршрут пролегал, конечно, по территории Польши, причем включал и горные участки, и крупные города. И горные участки неспроста, потому что работает система рекуперации, так сказать, на спусках. На подъемах, конечно, нет, на спусках работает. В общем, серийный запас хода составляет от, ну, где-то 700 километров в среднем, да, там от 681 до 776. То есть фактически ему удалось увеличить более чем в полтора раза пробег, так сказать. И средний расход энергии составлял 7 с небольшим киловатт-часов на 100 километров. При этом А6 Sportback e-tron имеет мощность 367 лошадиных сил, а разгон, между прочим, до сотни составляет всего 5,4 секунды. В общем, вот такой вот успех, который зафиксировал Гиннес, так сказать.
1: Ну, неплохо.
0: Еще что? Слушай, очень неплохо, да, очень неплохо. Вот сейчас вот тут кроссовер, на который надежен Дипал G318, у него запас хода при, за одной заправке при полной батарее составляет больше 1000 километров. То есть, ну, понятно, там на трассах чуть меньше, в городе, опять же, еще раз, один парадокс, чуть больше. Просто потому, что он подзаряжается, если вы рекуперацию выкрутите на максимум, что я немедленно и сделал, да, из стремления к элементарной базовой экономии. Ну, в общем, за этими машинами будущее, и очень хорошо, что они собираются в том числе и у нас, во всяком случае, те, которые делают.
1: Давай прервемся ненадолго.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Наш радиослушатель Андрей пишет: здравствуйте, купить автомобиль можно, если есть лишние деньги, но вот будет ли в будущем бензин и по какой цене? Уважаемый Андрей, вы знаете, что бы с бензином ни происходило, ну, во-первых, его сейчас в достатке в России, в общем-то. Кстати, Белоруссия нарастила, несмотря на уход завода, НПЗ-завод на ремонт, нарастила поставки бензина. До сих пор бензин в России самый дешевый в Европе. То есть, по сравнению с той же Польшей, о которой мы сейчас говорили, стоит копейки. Дмитрий, не разобрался немножко. Вы что-то запутали. Утилизбор же на ввозимые иномарки, а скидка на отечественные, на авто отечественной сборки. Дмитрий, утилизбор на все автомобили, продаваемые в России и которые ездят в России. Другое дело,
0: да, что в том числе на российские.
1: Да, в том числе на АвтоВАЗ. Другое дело, что государство, допустим, АвтоВАЗу или ГАЗу или УАЗу компенсирует утилизбор. Скидки предоставляют, прежде всего, предоставляют дилеры. Есть государственные программы скидок различные. Они распространяются на отечественные автомобили, на иностранные автомобили, отечественные сборки, то есть они уже считаются российскими и так далее, и так далее. Но самое большое, Дмитрий, заблуждение у вас то, что утильсбор только на ввозимые автомобили. Утильсбор на все автомобили, которые продаются на территории Российской Федерации.
0: Да, да, и от налогов, которые от утильсбора страдают в том числе и российские производители. Ну да, АвтоВАЗы возвращают, но да. Далеко не всем. Да. Да, кстати, один из заводов китайских, так сказать, который под Тулой, он до сих пор не может справиться.
1: Не может набрать определенное количество баллов.
0: По локализации, да.
1: Да, да.
0: Пишет Андрей едкое замечание, что российские, китайские автомобили конкурируют с китайскими. Вы себя слышите? Мы себя слышим, дорогой наш Андрей. Понимаешь, это вы не понимаете, о чем идет речь. Мало того, что российско-китайские конкурируют с китайскими, так и внутри Китая, будь здоров, какая конкуренция. Иначе автомобилестроение не развивается, между прочим. Именно в силу этого обстоятельства.
1: Конечно.
0: Там 400 заводов работают на автопром. И будь здоров, какая конкуренция. Да мало того, что там конкуренция в Китае между производителями автомобилей, так еще и государство вмешивается. И если вы недостаточно развиваете экспортную программу, вас просто объединят с другой компанией. Вне зависимости от формы собственности.
1: Конечно.
0: Вот за счет чего еще они, так сказать, развиваются. Так что, существует ли, спрашивает нас Максим, утилизационные предприятия на территории Российской Федерации? Да, конечно, они есть. Не всякого сомнения. Ну, пишет Роман, дефицит бензина реально. Я тоже вчера, кстати, испытал трудности, не мог никак заправиться. Вот сегодня попробую. Ну, то есть, был бензин, на одной заправке я простоял немножко, а там кончился он передо мной, так сказать. Ну, ждать, пока разгрузится очередной бензовоз, не хотелось. Короче, никуда мы не денемся от бензина, и бензин никуда не денется. Но вот мы тут говорили об электромобилях, но я должен сказать, не электромобилями единственным жив автопром. В том числе мировой. Вот Mazda, например, официально отказалась еще один раз, очередной, от полного перехода на электромобили. И правильно сделала, хочу я заметить, так сказать. И Mazda решила продолжать развивать двигатели внутреннего сгорания, несмотря на растущий интерес производителя к электромобилям. Это не значит, что Mazda не будет выпускать чистые электромобили или гибриды. Это значит, что они не забывают и о ДВС.
1: Ну да.
0: Совершенно справедливо. И между прочим, роторный двигатель, который славилась, так сказать, Mazda в свое время, он продолжает, так сказать, изготавливаться в этой компании. Более того, они его сейчас собираются поставить на гибриды. И это действительно очень неплохое решение, потому что оборотистый, экономичный, очень эффективный двигатель. Он, конечно, капризен невероятно. Там допуски микронные, так сказать, и так далее. Но, в общем, это отдельная история. Но ротор будет ставиться именно и в первую очередь на гибриды Mazda. Вот. А остальное, вот они сделали SkyActiv, вот эту вот программу, так сказать, новых. Там атмосферник выдает столько, сколько, в общем, может, раньше выдавал только турбированный двигатель. И в этом смысле они, конечно, ни на секунду не останавливали свои, так сказать, поиски. И, в общем, вполне себе успешно, так сказать, конкурируют с теми, кто делает ставки на турбина. И, между прочим, эти машины вот со двигателем, теперь уже новый бензиновый двигатель, не SkyActiv X, они с успехом продаются в том числе и в Китае, где мы знаем, вообще только два двигателя существует. Полтора и два литра. Полтора и два. И они, кстати, вот эти двигатели, полтора и два литра, между прочим, выпускаются уже в том числе и в России. И при том, что ряд компонентов производится у нас же. Вот, собственно, тот путь, по которому, так сказать, идет, да, собственно, все, любой мировой автопром проходил, так сказать, путь в той или иной степени, тем или иным способом. Так что никуда мы не денемся и от ДВС, и никуда не денется бензин. Так или иначе, проблемы, так сказать, решаются, так сказать, и будут решены, я в этом совершенно не сомневаюсь. Ну, а то, что денег не хватает, так это всегда так было.
1: Это всегда так было, и, к сожалению, всегда так будет. То есть это в человеческой природе. Это нормально.
0: Ну да. И кроме того, если есть лишние деньги, вот то, что нам Андрей заметил, нет, мировая практика, мировой опыт показывает, что когда человек начинает зарабатывать, тем более молодой человек, первое, что он покупает при появившихся деньгах, это как раз автомобиль. А квартира, между прочим, только на втором месте. Так что это в любой стране мира именно таким образом обстоят дела. Поэтому никуда мы от автомобилизации не уйдем. И, конечно, откладывать покупку автомобиля при первой возможности, так сказать, никто не будет.
1: Это точно.
0: Но будем надеяться, что... Да.
1: Будем надеяться, что и время у нас будет больше, и денег будет больше, и ездить будем на новых автомобилях. Спасибо, Олег. До встречи.
0: Всем удачи. Пока.

0: А в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Партии успешно прошли испытания выборами, укрепив государственный суверенитет. Попытки зарубежных спецслужб сорвать процесс голосования провалились. Народное право на самоопределение было защищено. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
1: Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работы в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
0: Тарифы на услуги ЖКХ должны быть экономически обоснованными, но одновременно и социально сдержанными, подчеркнул Путин. По словам президента, необходимо, чтобы эти тарифы соотносились с реальными доходами населения.
1: Важнейшее направление – тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются, и проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения.
0: Глава государства также поддержал закупку зерна в резерв. Он пообещал дать поручение правительству закупить зерно у аграриев. Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили 118 тяжелых боевых мультикоптеров и 48 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также, по его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе 2 управляемые авиабомбы. Кроме того, за сутки уничтожено свыше 210 военнослужащих ВСУ. Ими утрачена боевая бронированная машина «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка производства Великобритании, 49 пунктов управления БПЛА, 36 наземных роботехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов. А потери противника в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 80 беспилотников самолетного типа и 34 тяжелых боевых дрона. На этом направлении раскрыты и уничтожены 31 пункт управления дронами противника и 12 наземных роботехнических комплексов. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории ВМФ России прошел проливом Шакальского и вошел в акваторию Карского моря. Об этом сообщает флотская пресс-служба. Отмечается, что при прохождении пролива на кораблях отряда была объявлена учебная тревога с целью повышения боевой готовности для прохождения узкости. Во флоте сообщили, что ледовую разведку по маршруту перехода осуществил вертолет К-29. Ведь поднятый с борта патрульного корабля ледового класса Иван Папанин. Пролив Шакальского отделяет остров Октябрьской революции от острова Большевик архипелага «Северная земля». Дональд Трамп опроверг информацию о том, что предлагал Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Аксиос только что опубликовал статью о том, что президент США предложил Ирану смягчение санкций и заморозку средств. Это неправда. «Я ничего не предлагал», — написал глава американской администрации в своей соцсети True Social. Ранее новостной портал Аксиос сообщал, что Трамп готов ослабить санкции против Исламской Республики и разблокировать ее замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы. Хакеры похитили данные более 3 миллионов сотрудников Пентагона и военных, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского ведомства. Взлом затронул свыше 2 700 000 живых людей и еще 294 000 умерших. Среди них военнослужащие, члены их семей, гражданские служащие, контрактники, пенсионеры и ветераны. Файлы содержали подробную информацию о работе, выполняемой военным и гражданским персоналом. Это вызывает обеспокоенность по поводу национальной безопасности, отмечает сообщает телеканал. По информации источников ABC, злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников. Сейчас в Пентагоне хранится более 60 миллионов личных дел действующих и бывших работников. Водоснабжение Владивостока восстанавливают после энергоаварии. Часть города более суток остается без воды. Специалисты ведут поэтапный запуск водопроводных насосных станций для восстановления водоснабжения в жилых кварталах. Как сообщалось, авария на подстанции Штыково произошла рано утром. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. Без холодной воды остались 3600 многоквартирных, около 16,5 тысяч частных домов, а также 224 социально значимых объекта. Похолодание прогнозируется в московском регионе уже в четверг. Температура в этот день опустится до плюс 13-15 градусов, а в выходные до плюс 8-13, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. При этом, по словам синоптика, начало и середина недели будут относительно теплыми, с превышением температуры над нормой примерно в 2-2,5 градуса. Макарова добавила, что также на неделе прогнозируется высокое атмосферное давление, а во вторник и среду возможны ночные туманы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 14-16. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 5, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 99%.
2: На маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, добрый день. Видите, какое хорошее настроение у нашего Владислава Александровича?
2: Отличное название у песни. Да. У каждого есть свой план.
1: Ну, это понятно.
2: Да. Группа «Антрах».
1: Да, товарищ, сибирская язва.
2: Да, это свеженькая.
1: Друзья мои, работают еще, товарищи. Товарищи, не хотелось начинать с тревожных сообщений, но приходится, потому что ответственность у нас, на нас висит великая. Значит, очередная история идиотизма у подростков. Я хотел обратить внимание именно родителей, потому что вчера, ну так, достаточно массово начали бить тревогу. Они же большие выдумщики, эти подростки. Лезут. Ну вот мы лезли куда-то. Мы как бы себя...
2: Но мы исследовали.
1: Да, мы себя вовне.
2: Да.
1: Эти лезут в себя. Так вот, врачи предупреждают, что очень опасен новый тренд увлечения подростками, так, когда они в энергетике накапывают корвалола себе.
2: Они бесстрашные.
1: Ведь как эта сволочь их научила этому, правильно? Откуда, откуда мальчик маленький может узнать, что есть вообще корвалол? Владислав Александрович, у вас есть с собой бутылка корвалола?
2: Нет. И не было никогда.
1: А нитроглицерин под язык? Нет. Ничего еще не носите. Ну вот видите, какая-то, видно, старая пенсионная диверсия произошла.
2: Они иные, Сергей Валерьевич.
1: Значит, смотрите. Корвалол... Страшную музыку включить, пожалуйста, чтобы у наши проснувшиеся мамочки и папули, они немножко, так сказать, встреножились. Так вот, врачи предупреждают, что это адская смесь, поскольку это антагонисты, противоположности. То есть один бодрит, а другой угнетает. И может вызвать у детей психоз. То есть с ума сойти они могут. Знаете, у нас хорошими такими красивыми латинскими словечками подменяют простые понятия. С ума сойти дети могут. При сочетании таких веществ эффект может быть совершенно непредсказуемым, самое главное. То есть как ляжет на персональную биологию.
2: Как на сердце ляжет. Вот
1: и на сердце, и на кишечный мозг тоже. Так вот, они способны приводить как к гипервозбуждению, носится как черт, да, и психозу, так и выраженной сонливости, к угнетению центральной нервной системы. Вот, школьники, смотрите, употребляют смесь корвалола и энергетиков в попытке добиться эффекта, схожего с алкогольным опьянением. То есть зумеры не пьют, но против корвалола они ничего не имеют, понимаете? Так вот, в российских регионах возле школ начали замечать выброшенные флаконы из-под корвалола. Вот эти фуфырики, да, маленькие. Они же на спирту там тоже, да, ведь корвалол.
2: Ну, он и не особенно дорогой, да.
1: Параллельно,
2: удобно.
1: А это всегда дешево, да. Параллельно в соцсетях.
2: А удовольствие.
1: Да, а тут непонятное чувство. Не факт, что это удовольствие. Появились публикации подростков с обсуждением эффекта, который корвалол производит в сочетании с энергетиком. Несовершеннолетний, наверное, по вкусу это то же самое. Помните, как мы в 90-е распробовали любимый немецкий нектар, пиво с колой? Вот гадость.
2: Ну да, бодяжить
1: гадость.
2: С колой, самое, это то же самое.
1: Да, так вот, в сочетании
2: сладкие,
1: с энергетиком.
2: Да,
1: несовершеннолетние подростки хвастаются, что их забирает, как говорится. У кого-то все расплывается перед глазами. Мне выкладывают инструкции, как смешивать, сколько капать.
2: Пропорции, да,
1: сколько лить. Дело в том, что школьникам удается свободно покупать лекарства в аптеках. Некоторые берут у взрослых, которые себе в случае чего.
2: Дома, если есть, да.
1: И напоминают, что корвалол содержит фенобарбитал. Это устаревший барбитурат, господи, слава богу, с психотропным действием. Он угнетает центральную нервную систему, замедляет реакцию и речь. При передозировке наступает спутанность сознания, замедляется пульс. А энергетик, наоборот, начинает тебя раскачивать.
2: Уже недавно исследования были, так, что они отказываются пить алкоголь. Вы видите, какую...
1: Титов он писал.
2: Да лучше пили алкоголь, Сергей Валерьевич.
1: Да лучше б, да. Так кто ж им продаст?
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Слушайте, а расстроил меня немножко так о личном. Давайте, ну, Максим Матвеев, он красавчик, и мне нравится, как он играет, он талантливый, к тому же он хороший муж. И когда он был в нашем эфире однажды, он произвел на меня впечатление очень адекватного человека, да, с чувством юмора, самокритичность у него есть и все остальное. Но я вижу, что товарищ-то немножко заблудился, потому что он тут рассказал, что вернулся в театр. Так. И, видимо, там ему как бы что-то объяснили, что подкрутили. Да-да-да. Потому что, во-первых, началось все с заголовка такого. Максим Матвеев заявил, что очень ждет матриархата. Он заявил, что женщины мудрее мужчин. Но это ладно, это мы проглотим. Но самое главное, Матвеев убежден, что войны в мире не происходили бы, если бы женщины управляли миром.
2: Ну, вот это заблуждение.
1: И я хочу спросить Максима. Да, да. Может быть, он заигрался с театром, там, может быть,
2: с Лизой.
1: Перегулял в Монре по под Выборгом, красивое место, да. Но он же переехал в Питер. Uh-huh. Но, Максим, а вы не знаете, что вот уже сейчас много лет правит миром фон дер Ляйен? Uh-huh. Вам такие фамилии неизвестны? Или Кая Каллас, извините за выражение, и другие вот эти вот, так сказать...
2: Помните Жанну Д'Арк?
1: Нет, нет, же... или с вашей точки зрения это не женщина?
2: А, вот так вот можно подойти.
1: Простите, как я не вижу здесь женщин. Понятно?
2: И режиссера.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну и про зумеров, которые, в принципе, у них нет времени на корвалол, да, пару известий, мы же с вами контролируем ситуацию, что с ними, с ребятками происходит-то, да. Во-первых, зумеры стали заниматься сталкерингом заброшенных каменоломен.
2: А что они там ищут?
1: Наверное, они ищут выход.
2: Нет, погибель.
1: Нет, выход, понимаете? Выход. То есть, хорошо. Мне кажется, что единственная цель у людей, которые занимаются вещами опасными для, ну, с точки зрения обычного человека, для жизни, и у них есть желание выжить, но при этом загнать себя в эту ситуацию.
2: В грот, но выйти.
1: В гроб. Да. Да, они хотят спускаться в подземелье ради нахождения в атмосфере тайны. Угу. Они создают, них есть фонарики. Есть фонарики, да. И вторая новость про зумеров. Объяснили, наконец, популярность среди зумеров звезд 90-х. На обложке этой новости фотографии Тани Булановой. Современная. Но она мало чем отличается от фото 90-х. Да. Она прекрасно выглядит, хорошо.
2: Не стареет вообще.
1: Нет, и голос не стареет, да. Так вот, зуберы устали от текстов современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. Зумерам хочется искренности. То есть на фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Они возвращаются в красивые истории, где финансы не фигурируют.
2: Слушайте, а почему они лезут к Татьяне? У нас есть Стас, у него хорошие песни о любви. Нет хип-хопа.
1: Там нет денег, надо проверить. Нет ли там денег, да. Ну и давайте, товарищи, эти незнакомые сограждане, рубрика. Оказывается, вы представляете, за последний год 53 опрошенных процента наших граждан в свободное время посещают мастер-классы по керамике, языковые клубы, литературные.
2: Да,
1: ну, литературные, я так понимаю, те, например, которые ведет Мария Кислицына, да, у нее есть такая история. Она по пятницам у нас бывает в эфире, опять же, вот в контексте увлечения зумеров, бесплатно. Для вас. Так вот, представляете, 53% регулярно ходят на такие занятия, 14%. 20... Вы были, наверное, керамикой? Занимались?
2: Керамикой нет.
1: А что за увлечение? Знаю, что за люди? Смотрите,
2: тяга, видимо,
1: занимаются рисунками.
2: Хорошо.
1: Выбирают психологические темы. 8% учились делать свечи.
2: Свечи. Но не лечебная.
1: Лили, наверное, да?
2: Лили.
1: 7%.
2: Слили в лиль.
1: Да. Вместо храма идут лепить свечи. Да.
2: Не, ну молодцы, все они на улице.
1: Да, 7% ходят на кулинарные.
2: Предели.
1: И 4% на комедийную импровизацию. Какие все-таки у нас разносторонне развивающиеся
2: лучше
1: люди.
2: Лучше бы шли на каменолом.
1: Скайлоб.
0: Сергей Стиллавин.
1: Так, ну мы с вами возвращаемся к нашему чтению. Чтение предупреждения всем мужчинам, да, которые, соответственно, рискуют, потому что я получил письмо от нашей слушательницы Галины, еще раз напомню, чей сын оказался в тюрьме, ну, по крайней мере, до амнистии. На что можно, конечно, надеяться на пересмотр дела, на 12,5 лет. Да? Давайте продолжим знакомство с письмом.

0: приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, я напомню краткое содержание предыдущих чтений. Мужчина, разведенный, одинокий.
2: С плохим зрением.
1: Да, с плохим зрением пошел бродить, искать себе новую зазнобу в соцсети. И вдруг в социальной, значит, вернее, ну, в Телеграме, да, получил от анонимного абонента с подписью «Варюха», значит, знаки внимания. Они продолжались год или больше, да, пока, наконец, однажды в состоянии под шофе, были выходные дни у мужчины, под шофе сидел или лежал уже на диване, готовился спать, и тут приходит, да, приходит видео, значит, с девицей, которая говорит, что она учится в третьем классе, а видео такие, что не каждая женщина 40 плюс такое может.
2: Она видео студентка, вот так говорите.
1: Да. И, значит, он ей не поверил, позвонил ей по видеозвонку. Она сбросила и сказала, что не может поговорить по видеозвонку. То есть у нас усиливается подозрение, что за вот этой
2: какая-то
1: девицей...
2: Муть, да.
1: Как, да муть сразу была,
2: конечно,
1: но вот тут совсем уже муть.
2: Товарищ,
1: он спросил, что ее побудило записать такое видео, посылать незнакомому человеку, где она насмотрелась на такое, чтобы такое можно было с собой делать, да, и снимать на видео. Она сказала, что за своими родителями она не подглядывала. Потом предложила прислать фото своей мамаши. Угу. Понимаете, какая история. Он согласился.
2: Да я говорю, отчаянный мужчина, конечно.
1: Да не отчаянный, он просто бухой.
2: У них там, да, подряд, семейный подряд это называется.
1: Да, он согласился. Кошмар. Она прислала фото полуобнаженной девицы. Ага. Скорее всего, скачанной просто в интернете. Да. Там таких мамаш,
2: вероятность
1: в кавычках.
2: 100%.
1: Да, да, да, да. И спросила, что бы он сделал с этой, так сказать, ага, вот товарищем с этим. Он, значит, и спросил, да, как он говорил, это мама пишет. Ну, не мамаша вот та, которая на фото, а мама,
2: абонент,
1: которая наш,
2: да,
1: слушатель Галина. Как он говорил, что если бы он знал, что там малолетний ребенок, он бы не стал разговаривать грубо и закончил бы общение, но он думал, что это какой-то развод. Он думал, что это развод, но продолжал общаться.
2: Разводиться.
1: Да, то есть, когда год назад пришло сообщение, фиг знает от кого, за подписью «Варюха», это не похоже было на развод. А теперь вот стало похоже. Да. Поэтому он продолжил с грубым юмором с ней общаться.
2: Да, умница.
1: То есть, начал практиковаться на кошках. Поэтому продолжил. Да? Она поддержала общение в такой же грубой и пошлой форме с ним, выражаясь матом о своей якобы мамаше. Что еще раз убедило его в том, что человек не тот, кто за себя, ну, за кого он себя выдает. На следующее утро она написала первое, как и всегда. Снова настойчиво предлагать стала за... А он-то уже проснулся трезвым. Понимаете, уже другое восприятие. А, да, и снова настойчиво предлагал записать для него. В итоге он опять согласился. Ну, что ты будешь делать, да? Ну, что ты будешь делать? И написал фразу, которая и послужила доказательством в суде, что он видео все-таки попросил.
2: Что за фраза? Что
1: он написал? Снимай, говорит. И видео тоже. И видео тоже, да. Просто из любопытства, что будет дальше.
2: Любопытство.
1: Вы в будку электрическую, Владислав Александрович, где написано «не влезай, убьет», влезали?
2: Он в пищу просто сам с удовольствием влез.
1: Знаете, мне вспоминается в этой связи... Нет, это живой человек, нормальный человек, да, может быть, ну, какой-то, не знаю, недовоспитанный, что ли, или в школе не запугали как следует реальностью, или вообще какой-то наивный. Но, знаете, мне вспоминается в этой связи вот эта история в контексте. Мудрые слова... По-моему, это Груздев сказал «Вместо встречи нельзя». Или Жеглов, сейчас не могу вспомнить. Но фраза такая: самая дорогая... это Шарапов говорит.
2: Шарапов.
1: Господи, Шарапов. Самая дорогая вещь на свете – это глупость, точно. Он это Горбатому излагал.
2: Да.
1: Вот. Конечно, если бы он знал, к чему это приведет.
2: Просто без комментариев, как говорится, да.
1: Да, и если бы он был трезвым.
2: То есть друзья, он поправил здоровье, понятно.
1: Да, ничего бы этого не было. Но, к сожалению, он не знал, что это так серьезно.
2: Но я не знал.
1: Да, а я не знал,
2: что любовь бывает так жестоко.
1: Это кто? Вы почему-то гитару показали. Филипп. Там гитара-то гитарой-то и не пахло, на самом деле.
2: Не пахло, а я сейчас на гитаре.
1: Понятно.
2: Филипп пел, очень хороший.
1: Но, к сожалению, не знал, что это так серьезно. После этой фразы общение прекратилось. То есть нужно было выцегонить из человека эту фразу. Да.
2: Это уже доказательство, по
1: сути. Она больше не писала, и он тоже. Спустя примерно час ему в аккаунте Телеграмма поступил звонок с неизвестного номера. Звонил мужчина. То есть он начинает поднимать трубки с незнакомых номеров. Ну, то есть это вообще... Его это не останавливает, что кто-то...
2: Такой шестилетний ребенок, да.
1: Ну, нет, скорее 12-летний. Ну, уже вот пубертатом запахло. Да. Да, значит, он стал... Этот мужчина стал ругаться матом, угрожать, кричать. Сын не понял, кто это, что ему нужно. Накричал на него тоже матом. Тот бросил трубку. Сын понял только, что это было связано с якобы с дочерью этого мужчины. Он тогда не понял, что это было связано с Варюхой. Сын решил перезвонить. Время есть, я смотрю, да. Они поговорили более спокойно. Сын объяснил, как было дело, что его дочь прислала ему 2 видео. Отец попросил переслать ему эти видео. Сын это сделал. Тот отключился и сына заблокировал. А спустя 1.5 месяца к сыну в квартиру ворвался спецназ с сотрудниками Следственного комитета.
2: Эта история, да.
1: Повалили на пол. Ну, мы видели это видео, да, когда дверь вскрывается, и такие вооруженные люди до зубов в броне, значит, они в касках таких специальных, они вламываются. Повалили на пол, заломили руки, стали угрожать. Обычно это наркодилеры или террористы.
2: Да.
1: Обычно. Но здесь другое, а здесь такое, да. Стали угрожать, заставили написать явку с повинной. Отвезли в Следственный комитет, где сын без адвоката подписал все, что нужно было людям, которые хотели, чтобы он это подписал. А следователи преподнесли это так. Ну, это пишет мама, опять же, со слов мамы Галины. Сын якобы знал, сколько ей было лет с самого начала, и специально начал с ней разговор о сексе. А потом попросил снять видео. В этом и есть суть обвинения по статье 131.3.2 Ч.4.Б. В основу доказательства его вины явилась явка с повинной. Первичный допрос. Ну, слушайте, вообще, конечно, так вот наивным Буратиной с самого начала, да?
2: Ну, это прям яркий пример, как сделать точно не надо.
1: Вот точно. Как, чтобы сделать все наоборот.
2: Вот знаете, на некоторых да, инструкциях пишут, там, типа, не засовывайте кота
1: в микроволновку.
2: Да, вот примерно из этой же серии.
1: И кот абсолютно сжарился.
2: Да-да-да, из этой же серии.
1: Вот, в основу доказательства его вины явилась явка с повинной, первичный допрос без присутствия адвоката. Ну, финал этой истории, да, давайте дочитаем уже завтра. Вот такая тема.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Запугать россиян и победить Россию невозможно. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий, прошедшего в Госдуму 9-го созыва. По словам главы государства, к такому выводу он пришел, увидев очереди на избирательных участках в единый день голосования.
2: И вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
0: Как отметил Путин, голосование в приграничных районах прошло достойно, несмотря на боевые условия. По его оценке, избирательный процесс был масштабным, абсолютная легитимность выборов подтверждена. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что уничтожение ключевых объектов управления беспилотниками позволило дезорганизовать систему разведки и нанесение ударов со стороны противника на этом участке, а также создало условия для продвижения штурмовых подразделений вооруженных сил России вглубь обороны ВСУ. Еврокомиссия отклонила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро на поддержку аграриев, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, страна рассчитывает получить необходимые средства благодаря льготному кредиту Всемирного банка на сумму 250 миллионов долларов. По данным Bloomberg, этих средств должно хватить для поддержки аграрного сектора до конца года. Киев ранее обращался к ЕС с просьбой о предоставлении адресной поддержки аграрному сектору. В августе Украина также попросила Евросоюз увеличить на 2027 год квоты на беспошлинный экспорт сахара и биоэтанола. Россия и Монголия подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 2027-31 годы, сообщили в Минобороны. Подписи под документом поставили замминистра обороны России Василий Осьмаков и его монгольский коллега Бада Самба. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество между вооруженными силами двух стран и выполнение ранее достигнутых договоренностей. Космический корабль «Старшип» взорвался после приводнения. После завершения 14-го испытательного полета, передает телеканал ABC. Компания SpaceX уточнила, что взрыв был вызван именно приводнением, поскольку корабль не предназначен для посадки в холодную воду. В корпорации заверили, что такой исход не означает провала миссии. Ранее там заявили, что Starship выполнил все основные задачи полета, за исключением первоначально запланированных 6 витков вокруг Земли. В частности, корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно развернул 26 спутников Starlink нового поколения. Это был первый полноценный орбитальный полет Старшипа. Возвышение обозначило новый этап испытательной программы полностью многоразовой ракетно-космической системы SpaceX. Корабль нужен для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в российской столице плюс 5, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 100%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпал Али Ибишев из «Ахмата». Кроме того, занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. Матч состоится сегодня в Казани. Начнется в 19 часов по московскому времени. Футбольная сборная Франции единолично возглавила свою группу в Лиге наций. Шведы нокаутировали дома поляков, а гол Эдуарда Спирцана не уберег Армению от осечки в дуэли.

0: черногорцами. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: В понедельник в Лиге наций состоялось 8 матчей, 2 из которых в дивизионе А. В первой группе единоличное лидерство 6 очками заполучила Франция Зинедина Зидана, которая в Брюсселе одолела бельгийцев 1-0. Единственный мяч на 88-й минуте с передачи Шерки забил Алисе. Французы, к слову, выставили второй состав. Тем временем Италия Роберто Манчини реабилитировала за поражение на старте турнира от Бельгии, сокрушив на выезде Турцию 4-1. За сквадру Адзуру отличились Бастони, Фратези, Кайода и Франческо Эспозито. При счете 0-3 за хозяев мяч забил партнер Алексея Петракова по голу Сарая Барыш Илмаз. У Турции 0 очков после двух туров. В дивизионе Б во второй группе лидируют украинцы и североирландцы. Британцы сыграли 0-0 с Венгрией, а команда Андреа Мальдера с таким же результатом разошлась с гостевым споре с Грузией. В четвертой группе доминируют шведы. Подопечные Грэма Поттера разнесли дома поляков 3-1 благодаря мячам Нюгрена, Аяри и Дьокериша. За скандинавами с отставанием в 2 пункта идут боснийцы. Участники чемпионата мира одолели на выезде 4-2 Румынию. Во второй группе дивизиона С Черногория в Ереване справилась с Арменией 3-2 и возглавила таблицу. У хозяев один из мячей провел Эдуард Спиртсян. Здесь же Латвия и Кипр разошлись ничью 0-0.
0: Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против Каролины. Встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы, а первую полноценную тренировку Овечкин провел в прошлый четверг. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Сергей Стилавин и его друзья.
13: Друзья мои, стремительно завершается сентябрь.
14: Тает.
13: На наших глазах. Ну, сегодня такой солнечный денек у нас. Mm-hmm. Да. И сегодня Всемирный день сердца, во-первых. Сердце. Сердце – это мышца, друзья мои. Там несколько мышц. Сердцу нужна наша помощь. Движение, да, и так далее. Все вы знаете уже. День отоларинголога. Вот в преддверии опять гриппозных моментов мы сегодня обязательно уделим внимание ухо, горлу, носу. И всех специалистов, да-да-да. Вам вставляли вот куф в нос?
14: Мне не вставляли.
13: Нет, слава богу. Там свет идет.
14: Нет,
13: такой,
14: слава богу.
13: Голубой. Международный день информации о продовольственных потерях и пищевых отходах, ну, это ООНовская бодяга. Ну, то есть, обычно как? Смотришь у людей, холодильник ломится, а потом все это в помойку.
14: Отвратительно.
13: Вот да-да-да. Потому что все время хочется чего-нибудь вкусненького. Угу. Угу. День иранского пожарного, поздравляем, товарищи.
14: Хорошо.
13: День аргентинского изобретателя. Можно не смеяться над этим, потому что, например, что у нас? В Аргентине венгер Ласло Миро. Венгер
14: да,
13: в Аргентине.
14: Да не венгер, а вся вот эта немчура, которая
13: да.
14: свалила
13: да,
14: после
13: так вот,
14: Второй мировой.
13: Да, придумал авторучку. Автобус, кстати, как коллективное такси под выборы придумали в Аргентине. Возить избирателей к участку ведь быстрее, чем на
14: конечно, частном
13: транспорте. И, наконец, галофоника Хуго Цукарелли, по-нашему Гуго, придумал объемный звук в 1980 году. Галофоника.
14: Круто.
13: Представляете?
14: Круто.
13: День счастливого гуся.
14: Это на сковородке.
13: Хороший, живой. Нет. Счастливый, да. День осеннего одиночества. Это понятно. Ну и сегодня русский народный праздник. Ефимия Прихвальная. Второе название — птичья костка. Вот слово, да. Птичье голошенье. Ловили птиц, да, жарили их, гадали по их косточкам, какой будет зима. Представляете, вот какой элегантный способ, да? Чем больше жира на костях глухаря или гуся, тем сильнее морозы.
14: Так вот, вот откуда кишковец себе берет.
12: Сергей Стилавин и его друзья.
13: Товарищи, а теперь интересный момент по вопросу Египта, современного Египта и о связи с нами, с вами. Раскопал я. Дело в том, что в 642 году состоялось, ну, в ходе арабского завоевания Египта. Вы же знаете, да, что в Египте есть настоящее египетское население. Их осталось не очень много. Это копты. Они отличаются, да. И большинство вот населения Египта – это арабы. Они как раз пришли в середине 7 века. И Амр... Это популярное до сих пор египетское имя Амр.
14: Ну, как Иван у нас.
13: Ну, да. Примерно так. Ибн Аль-Ас вошел в Александрию, в столицу Египта. А теперь внимание, как дело-то было? Дело в том, что началось все это за 3 года до этого, в декабре 639-го, когда отряд всего лишь из 4000 человек, что может, 4000 человек, они вторглись в Египет из Палестины, то есть они шли оттуда, да, с Ближнего Востока, и за 2 года примерно, ну, за 2,5, они завоевали всю большую, густонаселенную коптами страну. Причем страну христианскую.
14: Удивительно.
13: А теперь внимание.
14: 4000, да.
13: Как получилось дело? Дело в том, что перед арабским завоеванием Египет, а теперь внимание, это откровение для многих, являлся византийской провинцией. Угу. То есть она... А мы кто? Наследники Византии.
14: Да-да-да.
13: Это наша провинция. Угу. Вы понимаете, как
14: это? Вот к чему вы клоните.
13: Да. Да. И смотрите, византийцы что сделали? Они, когда Египет завоевали и подчинили себе, а это была житница. То есть вот вся пшеница, это была из Египта. Там урожаи самые большие были, да? Так вот, армию египетскую упразднили и оставили только полицейские войска, полицейские силы для того, чтобы собирать налоги. И в каждой провинции египетской были свои начальнички маленькие, но армии единой, как говорится, федеральной египетской не существовало. И правили наместники. Ну и, соответственно, когда арабы организованные, даже 4000 человек туда вторглись, сопротивляться им на уровне военных, ну согласитесь, полиция с автоматами и армия с танками,
14: ну, конечно,
13: это совершенно разные вещи, да. Ну и в итоге вот так вот и Византия, кстати говоря, после этого потеряла большие урожаи пшеницы, да, и начался упадок.
14: По поводу житницы. Сейчас Египет закупает адские объемы пшеницы. Они
13: вот странная история. Но Советский Союз 40 лет назад тоже закупал зерно у американцев. А сейчас все по-другому. А сейчас мы их кормим. Понятно. Понимаешь? Все может измениться. Понятно. Вопрос в том, кто у руля. Да, да, вот так вот. О, видите, как культурно
14: молодец,
13: мы с вами разобрались.
14: Сережа хороший.
13: Сережа хороший, конечно. Все на месте. Но о нашей провинции надо помнить, друзья.
14: Это важно.
13: В 1501 просмотрели ее. В 1511 году Мигель Сервет, это испанский мыслитель, врач и ученый, он впервые сказал, что в человеке-то есть и большой круг кровообращения, и малый. Кровь-то гоняется, как в автомобиле, там тоже охлаждение по двум контурам идет, да. Он теолог антитринитарий. Но это
14: не надо.
13: Это не надо.
14: Это мы пропустим.
13: Это нам не надо, да. Цитат следующий. Но его, короче, кальвинисты, то есть он, вернее, наоборот,
14: замучили.
13: Вел полемику с Кальвином, да, а Кальвин это еретик, понимаете, да, в свое время. Ну, потом-то нет, а тогда, когда был, да. То его подвергали преследованиями и католики, и кальвинисты. То есть
14: не повезло.
13: Между двумя жерновами, да. И по доносу Кальвина он был арестован инквизицией, да, сбежал, правда, оттуда. Его схватили кальвинисты.
14: Кошмар. Да.
13: И после отказа от Сервета отречься от своих идиотских взглядов, сожгли его на костре. Понимаете, какая история? Да, то есть он бегал от всех, но кальвинисты были бодрее. Цитата следующая. «Меня сожгут, но это лишь эпизод. Мы продолжим дискуссию вечности». Нет, не продолжим. В 1547-м Мигель де Сервантес, ну, вообще его фамилия Сааведра, но ее обычно забывают, он просто Сервантес, да? Товарищ писатель, цитат, здесь цитат побольше, пожалуйста. «Женщины относятся с пренебрежением к тем, кто их любит, и любят тех, кто ими пренебрегает».
14: Очень хорошо.
13: Ну, какой лютый, да. Лютый сексизм. Лютый.
14: Да-да-да.
13: Да-да-да. У Пушкина стырил наверняка мысль. Да. Да. Дальше. «В мире имеются лишь 2 рода людей. Имущие и неимущие».
14: Ну, не поспоришь.
13: Ну, вот, больше других
14: среднего
13: нет.
14: Класса да. Не было тогда.
13: «Всякий вор думает, что все тоже воруют. Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». Да, и, наконец, «женщина, никого не любящая, ни в коем случае не может вызвать ревности». Ну, это уже такое поэтическое, да. В 1567 в ночь на 30 сентября произошла мишелада, так она называется, это слово. Это одна из причин начала Второй гугенотской войны, которая, как вы понимаете, породила экспорт французов в Канаду.
14: Квебек.
13: Да, да, туда они побежали. Теперь уже это было массовое убийство католических священников. То есть они не были овечками такими, да, какими-то безопасными, да. Протестанты резали и монахов, и священников активно. Ну и, соответственно, на них потом давление уже выросло со стороны католиков. В 1621 заключен, вот тоже интересная история, Хотинский договор, а может быть Хотинский, по которому Польша, а теперь внимание, обязалась перед Турцией удерживать запорожских казаков от набегов на Крым. Очень интересная история. Поляки подписались под казаками. Каким
14: образом?
13: А теперь внимание, граница. Да. Теперь внимание, граница. По итогам польско-турецкой войны, которая два года длилась, с 1620-го, установлена граница между Речью Посполитой, ну, Польшей, и Османской империей. А теперь внимание. По реке Днестр.
14: А, Днестр.
13: То есть все вот это вот, оно все турецким было. Понимаете, какая история? И когда мы видим, что высказывается по поводу событий на Украине товарищ Эрдоган, так он вот 17 век вспоминает.
14: Конечно.
13: Вот какая ведь история. А Днестр — это Молдова.
14: У него тоже родная гавань. Да, понимаем.
13: Вот у него, нет, это не его родная, его на том берегу, на нижнем. А его, видите, лихорадит, да-да-да. И, кстати говоря, да, границы не переменились. Речь Посполитая признала, кстати, турецкий контроль над Молдавией, понимаете, и потом уже были освободительные походы, да, уже, вы помните, Екатерину. В 1650 году англичанин Робинзон открыл первое бюро знакомств, ну, вот с тех пор люди ищут друг друга, да, а им потом перезванивают, пишут варюхи,
14: файлы,
13: варюхи, да-да-да. Дальше, в 1736 году дан указ об очистке реки Мойки и об устройстве постоянной набережной, красивой.
14: Здорово.
13: На одном из берегов живет Лиза. Да,
14: в граните.
13: Хорошо. Нет, не в граните, а в доме живет, в каменном. В 1758 году Горацио Нельсон родился. Знаменитый английский флотоводец, помните? Нельсон, да? И у него потом в Трафальгарском морском сражении ему французский снайпер в него попал. И он стоит на Трафальгарской площади на колонне в Англии, в Лондоне. Да, вот там всегда туман.
14: Уже с пулей.
13: Уже без, да. Они его, кстати, везли обратно после сражения в Лондон в бочке с ромом. И ну, отсюда возник миф, что моряки якобы тайком от начальства пробивали дырочки маленькие и через соломинку лакомились своим капитаном. В 1793 году в английском спортивном журнале впервые упомянули теннис. Это спорт дорогой. Надо.
14: Нет, это спорт для тех, кто любит бегать. Нам не подходит, Сергей.
13: Нам нужно красивое тело для того, чтобы бегать. Потому что там короткие юбчонки, шорты короткие. Там все красиво. Кондратий Федорович Рылеев, декабрист 1795 году, еще и поэт к тому же. Вот что он писал, давайте.
14: Ну-ка.
13: «Ах, тошно мне». Не, нехорошее стихотворение.
14: Правильно? То, что мне как-то да.
13: Нехорошее, да. Не духоподъемное. В 1817-м писатель Александр Васильевич Сухово, Кобылин, Сухово, да? А, ну что он? Он вывернулся из-за границы с любовницей-француженкой. Снял апартамент в центре Москвы. 7 лет к ней ездил, когда приспичило. К ней, да?
14: А потом?
13: А потом она ему надоела, он ее убил. Но уголовное дело в связи с тем, что отпечатки пальцев тогда не снимали, о них тогда не знали, и ДНК-анализа не было, так и не закончилось, так и вот не закрытое дело. Кто же ее укокошил? Но все свидетельствуют то, что писателю поднадоела она, да? В этот день, в 1829-м, по инициативе британского министра внутренних дел Роберта Пила, Роберт — это Бобби.
14: А Пил — это не глагол.
13: Ну вот у нас Александр — это Саша, а у них Роберт — это Бобби.
14: Хорошо.
13: Странно, да? Или Евгений — Женя, а у них Бобби. Они создали столичную полицию Лондона, которая известна как Скотланд-Ярд, да? И вот они Боббики.
14: Понятно.
13: Которые там служат. В 1842-м Уильям Хенсон опубликовал проект самолета с паровым двигателем, но никак не мог взлететь, уже тяжелая махина. Надо полегче.
14: Собой,
13: полегче, да. Нет, ну там, знаешь, есть варианты брать с собой пар. Помнишь, да, в 30-е, в 30-е годы были паровозы, у которых не было топки, но им заправляли паром. Ну, да, типа, да, да. И они типа что-то там ехали. В 1843-м Михаил Дмитриевич Скобелев, наш выдающийся генерал, герой, да, отличился в русско-турецкой войне. Его турки называли белым генералом. Он хаки не носил, в белом мундире командовал. Да. И потом при очень странных обстоятельствах в расцвете сил умер. Понимаете? Ай-яй-яй. Да, и до сих пор тоже очень непонятное дело. А знал 8 языков. Представляете, какой образованный был человек. Да?
14: Да, вот так,

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 12 участников СВО открыли свой бизнес в Вологодской области. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, одной из самых востребованных мер поддержки для начинающих предпринимателей остается социальный контракт. Для старта бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей государственной социальной помощи. Если ветеран признан малоимущим, из областного бюджета добавят еще 100 тысяч. В этом году условия получения помощи были расширены. По рекомендации Фонда «Защитники Отечества» заключить соцконтракт ветераны СВО могут без учета среднедушевого дохода семьи. С начала года в регионе выдано 15 рекомендаций. 12 ветеранов уже получили средства и начали бизнес. Из них 9 воспользовались дополнительной областной поддержкой. Сферой деятельности – станции технического обслуживания, кузовной ремонт, строительно-отделочные работы. Среди новых проектов – передвижной автосервис в Вологде и производство матрасов. Рекордное число представителей ВАГУ теперь получают стипендии президента и правительства РФ. Определены победители конкурса на назначение стипендий на 26-27 учебный год. В этом году сразу 14 представителей Вологодского государственного университета удостоены престижных государственных стипендий. 13 стипендий правительства страны, 1 стипендия президента Российской Федерации. Сегодня в онлайн-формате пройдет областное родительское собрание. 29 сентября в 17:30 в онлайн-формате начнется областное родительское собрание на тему проведения социально-психологического тестирования в 26-27 учебном году. В собрании примут участие представители Вологодского института развития образования, областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, областного наркологического диспансера номер 1 и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Вологодской области. Подключиться можно по ссылке на странице Министерства образования Вологодской области в социальной сети ВКонтакте. В Вологде в честь воссоединения Донбасса с Россией пройдет благотворительный концерт. 30 сентября в Парке ветеранов пройдет мероприятие «Своих не бросаем». Напомним, что 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых регионов. Для гостей подготовили выступления творческих коллективов и сольных артистов, благотворительную ярмарку, продажу и интерактивные площадки. Все средства, собранные в рамках мероприятия, направят на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Начало программы в 17 часов. Воплотить образ родного города в собственном коллаже приглашают вологжан. 3 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой пройдет интерактивная программа «Родные уголки. Создание коллажа в стиле Татьяны Чистяковой». Она посвящена творчеству знаменитой вологодской художницы. Гости узнают о жизни мастера, особенностях ее неповторимого авторского почерка и о том, как в своих панно Татьяна Чистякова запечатлела знакомые каждому вологжанину городские пейзажи, превратив керамику в личный визуальный дневник Вологодчины. Интерактивная программа состоит из двух частей – экскурсии и мастер-класса.
0: Новости спорта.
1: Юная вологодская биатлонистка стала абсолютной чемпионкой России. Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет прошло под Рыбинском в Ярославской области. Среди 126 сильнейших спортсменок страны победу одержала вологжанка Мария Пушникова. Вологжане 5 раз поднимались на пьедестал почета на чемпионате по бодибилдингу. В Нижегородской области 2 золотые награды в категориях «Артистик модель» и «Фитнес-эстетический мастера» завоевала Виктория Беляева. Мария Крылова стала лучшей в дисциплине «Фитнес-стиль». Дмитрий Гуркин выиграл серебро в классе «Бодибилдинг мастера» и бронзу в разряде «Бодибилдинг до 90 кг». Всего в турнире приняло участие 102 атлета. We'll be right back.
0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Процедура голосования в ходе прошедших выборов была очень удобной для граждан. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Президент оценил трехдневные форматы и широкую доступность электронных сервисов. Кроме того, глава государства отметил, что попытки сорвать избирательную кампанию полностью провалились.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело, полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
1: Путин подчеркнул, что парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Расчеты артиллерии ударных БПЛА южные группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие живой силой ВСУ в Дружковке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что подразделения южной группировки продолжают наносить удары по укрытиям украинских подразделений в Краматорском районе, в ДНР. Кроме того, Минобороны опубликовало видео, на котором показано уничтожение 4 дронов коптерного типа и 3 беспилотников самолетного типа ВСУ российскими операторами дронов перехватчиков группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Новая серия взрывов зафиксирована в Киеве, передают украинские СМИ. Ночью и рано утром уже поступала информация о взрывах в украинской столице. Сообщается также о мощном взрыве в Одессе. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, и в Киеве, и в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Дональд Трамп опроверг информацию о том, что предлагал Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Аксиос только что опубликовал статью о том, что президент США предложил Ирану смягчение санкций и разморозку средств. «Это неправда, я ничего им не предлагал», – написал глава американской администрации в своей соцсети Through Social. Ранее новостной портал Аксиос сообщал, что Трамп якобы готов ослабить санкции против Исламской Республики и разблокировать ее замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы. Немецкая инженерная и технологическая компания Bosch сокращает штат в Нюрнберге наполовину, пишет Bild. До 2029 года планируется сократить 900 из 1800 рабочих мест на заводе в этом городе. Эти сокращения идут сверх уже объявленного плана уволить 22 тысячи работников концерна. Большая часть ранее объявленных сокращений приходится на автомобильное подразделение Mobility. Германия боится конкуренции с Китаем в автомобильной промышленности, из-за чего сокращает расходы и увеличивает эффективность. Эффективность, отмечает издание. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Из-за перехода к большей мобильности такие двигатели теряют актуальность. Власти Минусинского округа на юге Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам, сообщили в администрации округа. Там отметили, что 24 хищника уже ликвидированы в окрестных лесах и вблизи населенных пунктов округа в рамках регулирования популяции диких животных. Для мониторинга обстановки и оперативного реагирования сформированы специальные группы, куда входят полицейские и охотоведы. Власти призывают жителей не отпускать детей гулять одних, особенно возле лесов, воздержаться от прогулок в лесу и на прилегающих территориях вечером и ночью. Не оставлять мусор и остатки пищи вне контейнерных площадок. По последним данным, в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Такие случаи зафиксированы в Красноярском и Хабаровском краях, в Бурятии, на Камчатке, Иркутской, Томской и Вологодской областях, в Республике Алтай и в Туве. В Москве сегодня будет довольно тепло для конца сентября, так отметится влияние антициклона, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. До конца недели погода в столице, по его словам, существенно не изменится.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится южной периферией антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится небольшая облачность или малооблачная, без осадков, ветер северной четверти не более 1-6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 13-16, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба. Ну и до конца недели характер метеоусловий существенных изменений не претерпит, антициклональный тип погоды, солнечно, без осадков. Ночью посвежее до плюс 2-5 градусов, ну и днем плюс 12-15, а в выходные даже местами на почве Подмосковья возможны заморозки.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, прошедшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала осени. Так в Новой Москве фиксировали заморозки до минус 0,2 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 5, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 100%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди и плюс 14-16 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, помянули мы этой песней Юрия Чернавского, год назад его не стало, великого композитора. Спасибо ему большое за наше детство.
2: Абсолютно.
1: Так, а что у нас в Орле сегодня?
2: Слушайте, там бабье лето, +17, солнце, да класс.

0: Орловчане, конечно. Ну а что, орловские каратеисты взяли 16 медалей на Кубке Орла.
1: Молодцы.
0: 16, да. Там 16. Из 43 регионов приехали люди. Они молодцы, да. В поединках кумите. Запомните. Mm-hmm. Вот. Но не всем так везет. Водитель электросамоката доставлен с травмами в больницу. Вот. Ну, к чему это могло еще произойти? Понятно. Ехал по тротуару, не справился, упал. Видите, шлема нет. А другой оказался в реанимации после эксперимента с настойкой ядовитого гриба.
1: Экспериментатор.
0: Хотел алкогольную зависимость перебить ядом.
1: Грибом.
0: В Амценском районе Орловской области открылся 29-й элеваторный комплекс.
1: Хорошо.
0: Замечательно. В Орловской гимназии имени Столыпина, интересно, открыли агроклассы.
1: Здорово.
0: Агроклассы, здорово. Да. Ну и, наконец, безработные могут бесплатно в Орле выучиться на повара.
1: А бездомные на архитектора.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, ну продолжается нашествие медведей. Медведь пришел к туристам на курорте Роза Хутор в Сочи. На прогулочной набережной, прям к реке подошел, говорит, привет. Привет, говорит, да. А товарищ Пенкин признался, что не стал покупать жилье за границей. Он себя вообще называет транжирой, да? Но считает, что глупо иметь там жилье, куда надо ездить с разрешения чьего-то.
1: Да,
0: я
1: молодец,
0: абсолютно
1: молодец,
0: поддерживаю, да, действительно. Спрашивать кого-то, можно ли мне туда поехать. Ученый Федоров заявил, что в Подмосковье где-то 80 медведей живут. То есть повезти может. Повезти,
1: не
0: да.
1: дай бог. Да.
0: А, гражданам рассказали, что семью из 4 человек приодеть к осени стоит 18 тысяч рублей. Представляешь? И все четверо счастливы. Так, что у нас? Почему медведи не отстреливают? А потому что наши новые правила, которые были приняты в сентябре прошлого года... смотрите. Значит, как быстро работают нововведения, оказывается. Да. Только 1 сентября прошлого года приняли новые правила, и вот уже через год повылазили медвежатина, да. Так вот, срок добычи медведя ограничен 30 днями, потом надо доплачивать, сдавать это разрешение, так далее и тому подобное. В общем, приманивать за свои деньги. Вот поэтому охотникам им дешевле вообще не вмешиваться, да, в эту ситуацию, пока уже окончательно не достанет.
1: Пока не нападет.
0: Да. Вот, посмотрите, хорошая новость, странная достаточно, но тем не менее, много неизвестных здесь фамилий. Актер Бондаренко сообщил, что сменил имя дочери. Теперь внимание. Девочку зовут теперь Мелания, а не Аида. Мы посмотрели с Аурелией на нее, поняли. Так это ж и поняли, это ж Мелания. А не Аида. Вы представляете?
1: Молодцы.
0: Все четко, все четко. Так, кинолог Котенко заявляет, что взрослую собачку можно оставить одну дома на 12 часов максимум. Дальше начнется проблема психологическая. Актер Канухин, вот молодой, но хороший, признался, что любит собирать осенью грибы. Смотрите, тянутся к нашему, да, к нашим ценностям.
1: К земле тянутся.
0: Ну, к грибам тянутся. Психолог Абравитова заявила, что избегание отражения своего в зеркале очень серьезный симптом.
1: Это о чем говорит?
0: Это псих. Псих, да. Человек видит не себя, а уставшую оболочку. Надо видеть себя и радоваться.
1: Хорошо. Вот.
0: Что еще? Хлеб за 1000 рублей не обязательно вкуснее хлеба за 100 рублей в 10 раз.
1: Согласны.
0: Но, может, полезнее, да, в несколько раз. А мальчики втрое чаще девочек получали травмы этим летом. Страховщики об этом рассказывают, да?
1: Ну, просто статистика.
0: Ну, неравенство. Неравенство. Ортопед Литвиненко предложил более безопасные альтернативы пробежкам. Вот Москву сковывает от марафонов. Бегут, все бегут. Так вот, пешие прогулки в течение нескольких часов. Утром вышел и пошел.
1: Кстати, вечером пришел.
0: Видел тут интервью одной иностранки, говорящей по-русски. Она говорит, меня очень удивляет, что в России люди любят ходить просто так, а не поесть. Мы, говорит, просто так не гуляем. А они вот русские любят, ходят просто по улице.
1: Да мы сумасшедшие.
0: Могут до ночи гулять и так и не пожрать. Да. Так, что еще? Врач Умнов предупредил. Прогулка без зонта может обострить хронические заболевания, товарищ. Да. В Югре ввели выплаты за 80 лет совместной жизни. Друзья мои, нас, помните, удивляла эта вот западная история, что, мол, типа, дали 3 пожизненных срока человеку. Мне кажется, это похоже. Похоже.
1: Очень,
0: да,
1: похоже.
0: Зоопсихолог Капустина говорит, что послушание собаки не говорит о том, что она вам доверяет. Просто может бояться. Конечно. Посетители концерта «Руки вверх» жалуются, что им лазерами поломали камеры смартфонов.
1: Ничего себе.
0: Да. Ну, может, им как кажется, не знаю. В Москве появилась
1: может,
0: няня...
1: Может, они мошенники просто.
0: Да, может быть, нет, Сережа богатый человек, может, стрясти хотят. Жители Москвы предложили нанять нянечку для мужчин. Но мне кажется, что это не няня, скорее, а бабуля. Бабушка, да. Рядом с которой можно на время без стыда окунуться в детство. Без стыда. Интим не входит, но поубаюкивать, выслушать, приобнять, погладить по голове, накормить вкусняшками.
1: Бабушка врач-психолог.
0: Да, ну, нам не хватает бабушки, конечно. Да.
1: Согласен.
0: Московский школьник, ученик 11 класса, 1158, Денис Качанов, разработал экспериментальный вариант носовых капель на основе фонтурацетам.
1: Это что такое?
0: Мальчик-химик. Мальчик-химик. Ну, что-то вот для улучшения внимания,
1: хорошо,
0: говорит. Закапал
1: хорошо.
0: И опа, а на доске-то интересно, да? Так, что еще любопытного? Друзьям, психолог Змиренкова сообщает, что во время совместных тренировок мужа с женой активируется механизм конкуренции. Это очень опасно, потому что можно из него не выйти, потому что конкуренция в постели начинается, понимаете, в быту.
1: Можно
0: это очень... Не все выдерживают. Не все выдерживают. Ну и все, давайте
1: хорошо.
0: К женщинам перейдем, которые выдерживают.
1: Которые вышли из постели.
0: Ну что, ну, есть там и, конечно, не очень далекие товарищи. Вот в Индии женщина хвасталась в соцсетях, какая она богатая.
1: Так.
0: А в итоге пришли люди, все отняли,
1: и забрали,
0: и 100
1: все.
0: Тысяч долларов
1: так,
0: минус.
1: Класс.
0: Да, в США, где это произошло, неизвестная набросилась на 36-летнюю прохожую, откусила ей кусок лба, отгрызла. С криком, ну, пока грызла, еще и кричала. Ты, говорит, низшая раса. Знаешь, какие ужасы, да. Житница Приморья выловила за день 6 ядовитых рыб-фугу. Я, наконец, посмотрел, как она выглядит. Она черно-желтая. У нее желтые эти плавнички, и она такая черная. Сборщица мусора из Китая, длинноногая 181-сантиметровая китаянка, говорит, отказалась бросать карьеру мусорщицы ради модели.
1: Ничего себе.
0: Прошлась несколько раз по подиуму, рекламировала модели, автомобили.
1: Ну,
0: говорит, да чушь собачья. Да, ну, пялится все, ну зачем
1: конечно,
0: это, да? Дальше. Названо самое модное осеннее пальто. Кейпы. Вы знаете, что есть такие пальто? Кейп, да. Гинеколог Лубнин заявил, что женское либидо зависит от многих факторов, но в меньшей степени от гормонов. Говорит, от ощущения уверенности в себе, в партнере, в завтрашнем дне.
1: Понимаете? Психическое.
0: Ну да, это так вот не работает, как у нас с вами. Наши женщины назвали самые привлекательные с сексуальной точки зрения качества мужчин. Опять же, вот нам кажется, вот мы на женщин смотрим, нам нравится... Как вот устроено все, да?
1: Да.
0: А им надо, у них ощущение, им как устроено, им вообще по барабану. Им главное, что ощущение безопасности. Безопасность.
1: Опять психическое.
0: Юленька Пересильд впервые вышла замуж. Да совет да любовь.
1: За кого?
0: Да, ну, мужчина, видимо, ну что.
1: Дай бог.
0: Так, Александр Григорьевич подарил минчанке Ангелине Каминской квартиру за то, что она родила сразу тройню.
1: Класс,
0: молодец. Да, кто молодец? Александр Григорьевич молодец.
1: Я молодец.
0: Да. 11-летняя британка Бадхана Шиванандан стала самой юной женщиной-гроссмейстером, шахматистка, да. Ну и давайте еще пару сообщений. 1018 женщин в Махачкале установили мировой рекорд по прыжкам со скакалочкой, да. И, наконец, специалисты объяснили, почему в последний год звезды иностранные позируют с руками на грудях.
1: Так, почему?
0: Подчеркивают декольте. Вот почему.
1: Показывают, как их положить.
0: А все думают, что они указывают на грудь.
2: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас? Жулики есть везде. Клиника в Таиланде вместо специальных нитей для подтяжки лица, которые растворяются, использовали просто рыбацкую леску.
1: Ужас.
0: Оказывается, ездить на велосипеде по городу современному загазованному в 2.5 раза опаснее, чем просто ходить пешком. Вдыхают газы гораздо интенсивнее, чем пешеходы. Вот удивительная, да, история. В Румынии гражданам предлагают сдавать кровь в обмен на облигации.
1: Здорово.
0: А потом ждать, когда накапает и отдадут, да. Так, 16-летний юноша, вот в какой стране, я так и не понял, но неважно, обладает невероятными способностями. Он помнит себя с 3-месячного возраста,
1: круто,
0: представляете?
1: Круто.
0: Вы помните себя? Вот в каком самом раннем возрасте? Вот
1: ну,
0: в каком?
1: Школа, наверное. Ну, чуть-чуть.
0: Ну, класс девятый, да?
1: Даже девочку помню. Первый курс института.
0: Ага, вот, остальное, да. Что еще любопытно? Вот опять на тему женщин. Помните, там Лубнин про либидо говорил? А вот, смотрите, иностранные исследования говорят, что у мужчин и женщин все это устроено по-разному. Для женщин в интиме важнее справедливость. Вот вы когда-нибудь думали, что справедливость имеет значение для любви?
1: Закон и порядок.
0: Они, а у них имеет значение. Все это разные люди. Мы и они. Понюхав темный шоколад, мужчины сделали на 18 приседаний больше.
1: Здорово.
0: Но только от запаха. Представляете, магнитные бактерии защитили червей от гибели. Магнитные бактерии. Вот. Так, еще что любопытно. В Индии, ну вы видели это видео наверняка, и обезьяна забралась в магазин, выпила несколько бутылок алкоголя и легла спать на спину, храпе. Замечательная обезьяна, да. Мальчик в США вместе с отцом спаслись от медведиц, потому что напали на нее. Они поколотили, прям били в нос. И она убежала. Да, так надо с ними, конечно. Тираннозавры ходили со скоростью человека примерно 6 км в час, не быстрее. Да, то есть от них можно было убежать. Да. А что у нас? Швейцарцы покончили с многовековым нейтралитетом на выходных. Вы слышали, да? Ну, оказывается, дураки есть и в Швейцарии. Их большинство там, кстати, говорят. Нет,
1: да,
0: они жили спокойно во время всех войн, но нет. Хочется приключений. Хочется приключений. Постоянная работа улучшает умственные способности. А если будете в отпуск ходить, будете тупить.
1: Хорошо.
0: Да. Иран захватил...
1: Кто уходит в отпуск?
0: Кто уходит? Он. Иран захватил разведывательный подводный беспилотник США. Конечно же, в Пентагоне говорят, что никто ничего не захватывал. Но я думаю, что этот беспилотник уже где-нибудь в Хруничево, да? Где?
1: Скорее всего.
0: Да? Да. Ну ничего, сейчас разберем до лам, до винтика. А Маск предрек наступление эпохи всеобщего изобилия благодаря искусственному интеллекту. Но дело в том, что и роботам. Но дело в том, что они всеми считают своих только.
1: Себя,
0: белых.
1: Да.
0: Белых, конечно. Себя, все остальные это конечно. Рабы и быдло. Правительство Италии запретило ношение в школах бурки и никаба. Вот на минуточку, да. А в США мужчина отсидел 40 лет в тюрьме, потому что его приговорили после лженаучной экспертизы отпечатка его зубов. Представляешь? То есть метод был антинаучный, а человек отсидел 40 лет за вот эту, да, историю. А Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта приведет к событиям, которые повлекут миллиард покойников. Миллиард. Вот. Но они все равно продолжают его развивать, потому что им по барабану, им надо два. Чтобы было два. Что у нас? 60-летие со дня свадьбы. Ну, не как в Югре 80, а все-таки поменьше. Но 60-летие отметили в Великобритании. Говорят, главное не ложиться спать, когда поругались. Вот надо сначала помириться, а потом уже спать. Да. Что у нас? OpenAI, это вот ИИшная контора, да, отложила выпуск новой версии гопоты Астра. Из-за того, что она склонна обманывать людей. Врет просто напропалую. Да. Токио установил рекорд с 34 днями дождей подряд. 34 дня, представляете? И, наконец, на заметку тем, кто в молодости, по глупости, сделал татуировки. Uh-huh. Знаете, есть такое страшное видео, где женщина удаляет себе татуировку в зоне бикини и орет при этом. Правда, орет сладострастно. Так вот, оказывается, вместо лазера надо использовать ультразвук. Гораздо меньше больно и стирается эффективнее, чем лазеру.
3: Наши!
0: Так, ну вот и наши, да. Москвичка согласилась участвовать в «Поле чудес». Ну, так. Кому не хочется посмотреть на усатого
1: на
0: ведущего,
1: поле.
0: Да? И лишилась 180 тысяч рублей, говорит, за радость надо платить,
1: хорошо.
0: Объяснили ей. Ну, уже потом в милиции. Кубанец попытался сжечь дом соседей, потому что они постоянно включали громкую музыку.
1: Ну,
0: неправ.
1: Да.
0: Но те тоже неправы. Но с теми работать никто не хотел, а вот поджигатели будут работать, конечно. Да. Тебя спровоцировали, а ты отвечай. Студентка получила 12,5 лет колонии за то, что в соцсетях на нее вышли мошенники и сказали: расправься вон с той женщиной. Угу. Представляете, что они делают? Да? Просто вербуют этих самых киллеров. Сочинец. О, Владислав Александрович, это ваши люди.
1: Угу.
0: Какие они сочинцы? 50-летний сочинец, ваша
1: так.
0: школа.
1: Угу.
0: Продавал регистрацию в своем жилище. А ведь, внимание, за что? За порцию на вечер пива и астраханской рыбки.
1: Недорого,
0: рыбки, да-да-да. Юрист Ярмуш рассказал, что за граффити, вот за это, за почкунов, которые рисуют на транспорте,
1: за
0: на зданиях, вот эту всю свои эти каллиграфию в кавычках, 5 лет тюряги светит. Главное его поймать. Ну, понимаешь, ловить его надо аккуратно, потому что он скажет,
1: что... Они рисуют ночами, Сергей Ильич.
0: Значит, ночью надо ловить.
1: Ночью.
0: Но надо ловить аккуратно.
1: Вы кто? Я дружинник.
0: Да. А водитель, вот еще про, так сказать, дурачков. Водитель покатался по Петропавловской крепости на машине. Переехал через мост и давай наяривать. Ну, лишили, правда. В Крыму бешеный кот Федор искусал хозяина, представляете? Да.
1: И значит, было за что. Я
0: а под Новосибирском, скажу. Ребята, объясните детям, и вообще вот я к коммунальщикам хочу обратиться, я смотрю, с трансформаторных будок, видимо, у нас же все-таки политкорректные стали в последние годы, никто не хочет никому портить настроение, обижать, исчезли надписи «Не влезай, убьет» с черепом и костями, помните?
1: Чтобы не пугать.
0: Да, не надо пугать людей. А вот под Новосибирском подросток спрятался в трансформаторной будке, потому что там не было написано, и черепа не было, и сгорел.
1: Кошмар.
0: Обратите, объясните им. А в Екатеринбурге осудили бывшего замминистра энергетики и ЖКХ товарища Кислицына. 14 лет за взятки. Видите, какая история, да. Штраф 16 миллионов. Видите? Подростки злобные копейки. В Нижнем Тагиле залили бабулю с собакой перцовым баллончиком за то, что она делала им замечание, что они катались на питбайке. Агрессивные, заразы. Да? Ну и, наконец, страшное может быть рядом, товарищи. Совсем страшное, Владислав Александрович. Бывшая жена мужчины Олега Анны переписала все его, сколько автомобилей, два, Прадик и Хантер, на сантехника и ушла к его другу. Представляете, вот эти вот сказки про сантехников, оказывается, не сказки.
1: Сантехник это мощно. Это золотые руки, я вам так скажу.
0: По словам Олега, он машины не продавал, договоры не подписывал, а теперь у него ничего нет. Не жены, жена у сантехника, машина у сантехника, представляете? Обокрали средь бела дня мужчину. Прекрасно.
1: Как жаль Олега.
0: Да, Олег, держись, брат.
1: Сантехник, тоже держись.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Рекламные службы 495-105-52-4.

0: К такому выводу он пришел, увидев очереди на избирательных участках в единый день голосования.
1: Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей, такую страну, невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
0: Как отметил Путин, голосование в приграничных районах прошло достойно, несмотря на боевые условия. По его оценке, избирательный процесс был масштабным, абсолютная легитимность выборов подтверждена. Сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 6 российскими регионами 129 украинских беспилотников. Об этом только что сообщили в Минобороны. В период с 20 часов 28 сентября до 8 утра 29-го дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что во всех случаях нейтрализована БПЛА самолетного типа. Еврокомиссия отклонила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро на поддержку аграриев, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, страна рассчитывает получить необходимые средства благодаря льготному кредиту Всемирного банка на сумму в 250 миллионов долларов. По данным Bloomberg, этих средств должно хватить для поддержки аграрного сектора до конца года. Киев ранее обращался к ЕС с просьбой о предоставлении адресной поддержки аграрному сектору. В августе Украина также просила Евросоюз увеличить на 2027 год квоты на беспошлинный экспорт сахара и биоэтанола. Стратегический запас американской нефти упал до минимума с 1982 года, сообщает Рейтер. По информации Минэнерго страны, на неделе, завершившейся 25 сентября, запасы сократились до 283 миллионов баррелей. Напомню, 28 сентября президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт американского дизеля. 15 сентября газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором признала, что мировой топливный кризис уже наступил, а мировые запасы энергоресурсов продолжают стремительно сокращаться. При этом возможности использования стратегических резервов нефти почти исчерпаны. На территории Новой Москвы минувшей ночью отмечались заморозки. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на данные метеостанции столичного региона. Так, в поселке Михайловское столбики термометров опускались до минус 0,2 градуса. Вплотную к нулевой отметке температура воздуха приблизилась в подмосковном Наро-Фоминске, где было зафиксировано лишь 0,8 градуса тепла. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая. На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, было зафиксировано плюс 4,8 градуса. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас столица плюс 7, атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 100%.
2: Спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2, а «Торпедо» проиграла «Салавату Юлаеву» 0-3. Центральный защитник футбольного ЦСКА Кирилл Данилов пропустит сегодняшний товарищеский матч сборной России против Ирана, который состоится в Казани. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: В течение ближайшей недели сборная России проведет 3 домашние товарищеские встречи против Ирана, Намибии и Нигерии, которые пройдут в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Иранцы – одна из сильнейших команд азиатского континента. На последнем чемпионате мира она не вышла из группы, но не проиграла ни одного матча, попав в компанию к Новой Зеландии, Бельгии и Египту. В сборную вернулся и наш старый знакомый Сердар Азмун, пропустивший мундиаль по политическим причинам. У россиян есть сложности в обороне. По ходу недельного сбора Валерий Карпин лишился двух защитников Локомотива – Морозова и Сильянова. За Немока молодой Кирилл Данилов из ЦСКА, чего наставник сборной подтвердил, что спарринг против иранцев он пропустит. После

0: 4 дней отсутствия провел первую тренировку в защите московского «Динамо» Осипенко, и его готовность ко встрече не является оптимальной. Отметим, что до товарищеского матча в прошлом году в Волгограде россияне ни разу за всю историю не обыгрывали Иран, потерпев одно поражение и дважды сыграв ничью. Главный тренер нашего соперника Амир Галиной отметил, что уже хорошо знаком с российской командой, и дуэль с ней – часть подготовки Ирана к стартующему в январе Кубке Азии. Если на чемпионате мира иранцы играли в 3 центральных защитника, то сейчас вернулись к схеме с парой оборонцев в центре. Но Валерий Карпин дал понять, что россияне готовы к тактическим сюрпризам от соперника.
1: Молодежная сборная России по футболу обыграла Северную Македонию 3-2 в товарищеском матче. У россиян отличились Виктор Акишор, Иван Бобер и Ильяс Ахмедов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, сегодня у нас важный профессиональный врачебный праздник. Сегодня день отоларинголога, по-нашему, ухо, горло, носа. И мы всех замечательных докторов, которых помним с детства, да, которые лазили нам туда в нос, в уши, в глотку вот своими приборами, да, мне казалось, как-то ложкой лезут. Вот не знаю, никогда. Но глаза всегда закрывал от греха подальше. Смотреть. Что-то холодная какая-то была штука такая. Вот они туда смотрели, там, скажи, а, посмотри туда. Ну вот что-то там видели. Их с праздником поздравляем. Я очень рад, что сегодня вновь с нами Виталий Маратович Садриддинов, врач-отоларинголог, хирург, фониатор, педиатр. Виталий Маратович, доброе утро. И вас с праздником, с профессиональным. Да.
5: Доброе утро. Рад слышать. Привет, радио «Маяк», привет слушателям. Сегодня прекрасная погода и прекрасный наш праздник.
4: Да. Виталий Маратович, ну, поскольку вы и педиатр, и фониатр, и хирург, давайте начнем с воспоминаний о детстве моих, когда мне выдрали аденоиды. Вот скажите, пожалуйста, что сегодняшняя наука говорит, это ведь все делалось под предлогом, ну как же, ребенок слишком часто болеет, давайте ему выдерем, значит, удалим эти самые, все, что вот можно удалить, и он тогда перестанет болеть, и все будет замечательно. Вот как, а потом, знаете, времена менялись, в 90-е были взгляды, я помню, что не надо это все трогать. Мы в каком сейчас состоянии, в смысле научной мысли, по отношению к аденоидам и к вот гландам?
5: Да, смотрите, сейчас мы стараемся балансировать. В плане того, что не всем подряд, но, конечно, когда это приобретает хронический очаг воспаления, когда ребенок действительно достаточно плохо спит, даже когда не болеет, когда ребенок начинает плохо слышать, или у него вообще уже гной даже может из ушей вытекать при легких простудах, либо формируется так называемое аденоидное лицо, такой привычный открытый рот, синяки под глазами, изменения прикуса, либо задержки дыхания во сне, мы точно тогда уже рекомендуем удалить аденоиды, если причина в них. А все остальное – это все относительные показания. И относительные показания мы, естественно, индивидуально разбираем. И если есть возможность помочь не хирургически, несмотря на то, что у меня все равно хирургическая специальность, мы стараемся помочь консервативно.
4: Виталий Маратович, а можно родителям объяснить, в чем роль вот аденоидов и гланд, да, вот в человеке? Потому что еще слышал, что они важную роль играют, ну, о гландах речь шла, в период, например, пубертата, да, полового созревания, как-то вот это все, там, щитовидка ж рядом, там все близко, да, там и голова.
5: Конечно.
4: Да, вот да. Что они делают полезного для нас, вот оба этих органа?
5: А оба этих органа, это органы, это называется прям лимфоглоточное кольцо пирогового льдера. И, следовательно, они обладают именно лимфатическую функцию, а то есть иммунную функцию. То есть эти два органа, что в горле, гланды миндалины, да, небные, и глоточная миндалина называется аденоид, это та, которая в носоглотке, которую мы не видим при открытии рта, только смотрим, когда камера к эндоскопу, мы видим эти аденоиды. Они как раз у нас на страже наших вирусов, бактерий, грибков, аллергенов, нашей изменяющейся экологии не в лучшую сторону. И поэтому, конечно, эти органы постоянно у нас работают, фактически 24/7, и помогают нам защищаться. Но при разных обстоятельствах бывает такое, что эти органы столько перетруждаются, что потом идет их декомпенсация, дисфункция. И тогда приобретают эти органы хронический очаг воспаления, и тогда они начинают мешать жить настолько, что приходится их хирургически убирать, потому что это идет положительно как раз. И потом могут люди реже болеть, и реже простудные заболевания, тех же ангин не бывает, если мы это убираем. И плюс, и даже иногда помогаем, наоборот, щитовидной железе, потому что вот этот близкий очаг хронического воспаления мы его можем убрать.
4: Угу. Виталий Маратович, вот вы такую фразу использовали, мешает жить. Иногда кажется, что вот такие детские заболевания, они в большей степени мешают жить родителям, потому что они задалбываются брать больничный, им неудобно это, да, и вот как всегда это происходит, там в детском саду в том же дети, они там постоянно болеют. Да, какой-нибудь один придет, мальчик, потому что мама его спровадила,
5: да,
4: сопливого, да, и уже через 2-3 дня все сопливые, все расходятся по домам, все болеют. Вот насколько естественно для детей, ну, вот дошкольного, раннего школьного возраста часто болеть, и насколько это важно для формирования иммунитета? Или вот любой чих, который приводит родителей в шок и трепет, это вот действительно тревожный сигнал, и ребеночек вот в этом возрасте, до пубертатном, должен быть таким здоровеньким, таким розовеньким, а?
5: Ну, конечно, он должен быть здоровеньким, розовеньким, но дети могут болеть, и это норма, потому что их иммунная система тем самым учится, и учится на своих же фактически ошибках. Так что встречается с вирусом, встречается с бактерией, и начинаются все эти симптоматики, острореспираторные вирусные или острореспираторные бактериальные инфекции. Естественно, дети должны болеть и могут болеть. Вопрос частоты и вопрос тяжести этих симптомов. Если болезнь проходит достаточно легко, и ребенок болеет достаточно редко, достаточно тоже все понятие растяжимое, потому что в разном возрасте по-разному. Первый год сада ребенок может болеть достаточно часто, но последний год садика, например, ребенок должен уже болеть значительно реже, потому что идет формирование уже такого достаточно стойкого иммунитета.
4: Угу. Виталий Маратович, ну и мы встречаемся там, вот у нас праздники профессиональные, врачебные, они иногда так хаотично расположены в календаре,
5: да.
4: А вот ваш, он как бы правильно расположен, потому что совсем скоро начнется уже минусовые температуры, дожди зарядят, влажно, микробы просыпаются, да, вот эти вот эпидемии всякие там, ОРВИ пойдут. И вот если мы готовимся, готовим свои организм, то что как бы летом мы вроде как запаслись иммунитетом, да, там вот на море кто-то был, еще витамины пили, фруктину, ягодину кушали, а осенью начинает все сбавляться, и вот как раз подходят лихорадки, как говорили в старину на Руси, да, из-под земли, начинают человека брать за живое. Вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, и есть ли смысл какой-то, ну, скажем так, профилактики, в смысле накачки себя какими-то антибактериальными, антимикробными свойствами? Ну, например, мои друзья, садоводы, пчеловоды, говорят, вот, Сережа, перед тем, как наступает период эпидемий, кушай ты наш, например, медок с прополисом, говорит, вот ложку в день, например, этого такого, знаете, тертый мед такой, не тертый, взбитый, да, вот с прополисом, зеленый получается такого цвета, ложку меда съешь в день, и где-то недели за три вот таким образом наберешь иммунитет, силы противостоять грядущей, ну, обязательной вот этой такой легкой эпидемии. Как вы к этому относитесь вообще, и что надо делать для того, чтобы противостоять, подготовить горло и нос к нашествию заразы?
5: Ну, мы готовимся к сезону простуд всегда максимально заранее. Как я говорю, что готовим сани еще летом. Поэтому летом мы начинаем какие-то профилактические мероприятия. То есть, да, максимально здоровый образ жизни летом, да. И обязательно, если есть возможность ребенка вывести из городской среды, неважно, море это, либо чистый подмосковный воздух, если это московский регион, либо, опять же, какие-то другие регионы, так, чтобы ребенок максимально был далеко от выхлопных газов, от неблагоприятной экологии. Если есть возможность ребенка вывести на море и на длительный период, это вообще тоже замечательно, потому что это тоже положительно сказывается. Естественно, прием в пищу сезонных и ягод, и фрукт – это обязательно. В плане апитерапии, да, вот, ну, терапии медом, пчеловодства – это очень доказанный эффект и положительный эффект. Но тут надо помнить об возможных аллергических проявлениях, поэтому это все взвешено и не всем подряд, но положительный эффект доказан, и он есть, и спокойно можно применять, как вам советуют друзья, если нет аллергических реакций или других каких-то нежелательных явлений на фоне приема, например, меда. А так, естественно, мы рекомендуем потом уже осенью оценить это все с педиатром, состояние здоровья, возможно, сдать даже какие-то дефициты витаминов, возможность оценить приема витамина D, возможно, приема омега-3 жирных кислот, потому что иногда пища, к сожалению, у нас богата малым количеством витаминов, и если уже ушли вот эти сезонные ягоды, сезонные фрукты, остаются сейчас, наверное, только вот осенние яблоки, осенние груши, вот, мы ими еще можем тоже как-то подпитать свой организм. Ну, плюс, естественно, выстроить питание, выстроить обязательно режим, сон, прибавить физической активности и, естественно, режим отдыха и сна отрегулировать у ребенка, потому что начинается активный сезон обучательный, да, и садика, и школы, тут тоже надо балансировать. Плюс, естественно, ребенка надо максимально записать на секции и взрослому ходить, заниматься физической нагрузкой, потому что это очень тоже профилактирует возможные частые болезни, гиподинамия.
4: Виталий Маратович, в интернетах можно часто услышать, я всегда этот вопрос задаю специалистам вашего круга, для того, чтобы выяснить мнение единое, да, вообще такое медицинского сообщества. Вот в интернетах иногда пишут, что ведь зараза, она как попадает в организм? Она, значит, вот летит, в рот, в нос залетает и пытается буравить, понимаешь ли, клетки вот носоглотки, да, ну, нашу слизистую. А якобы, чтобы укрепить слизистую, надо пить, усиленно пить витамин С. Правда, потом говорят, ну, витамин С не очень хорошо для печени, для почек, излишнее количество. Вы поддерживаете теорию, что С-шка, ну, вот аскорбин, да, он как бы укрепляет клетки и не дает вирусам в нас встроиться?
5: Ну, действительно, витамин С обладает антиоксидантными свойствами, но его всем подряд и длительное время нельзя. Надо обязательно выбирать и форму витамина С от индивидуальных моментов со здоровьем, потому что, да, тут вопрос именно желудочно-кишечного тракта. У некоторых есть пациентов, которые избыточно принимают витамин С и ощущают даже боли в животе, в желудке. У кого-то могут страдать даже от этого почки, от избыточных приемов витамина С. Поэтому это все достаточно индивидуально. Нельзя сказать, что вот 100% все в сезон простуд пейте витамин С там по 3 месяца, по полгода. Так тоже нельзя.
4: Хорошо. Поэтому... Хорошо, хорошо. Да, Виталий Маратович, мы продолжим после короткой рекламы. Виталий Маратович Садриддинов, врач-отоларинголог. Сегодня день уха, горла, носа.
2: Маяк.
6: 7-го.
7: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 12 участников СВО открыли свой бизнес в Вологодской области. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, одной из самых востребованных мер поддержки для начинающих предпринимателей остается социальный контракт. Для старта бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей государственной социальной помощи. Если ветеран признан малоимущим, из областного бюджета добавят еще 100 тысяч. В этом году условия получения помощи были расширены. По рекомендации Фонда «Защитники Отечества» заключить соцконтракт ветераны СВО могут без учета среднедушевого дохода семьи. С начала года в регионе выдано 15 рекомендаций. 12 ветеранов уже получили средства и начали бизнес. Из них 9 воспользовались дополнительной областной поддержкой. Сферой деятельности – станции технического обслуживания, кузовной ремонт, строительно-отделочные работы. Среди новых проектов – передвижной автосервис в Вологде и производство матрасов. Рекордное число представителей ВАГУ теперь получают стипендии президента и правительства РФ. Определены победители конкурса на назначение стипендий на 26-27 учебный год. В этом году сразу 14 представителей Вологодского государственного университета удостоены престижных государственных стипендий. 13 стипендий правительства страны, 1 стипендия президента Российской Федерации. Сегодня в онлайн-формате пройдет областное родительское собрание. 29 сентября в 17:30 в онлайн-формате начнется областное родительское собрание на тему проведения социально-психологического тестирования в 26-27 учебном году. В собрании примут участие представители Вологодского института развития образования, областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, областного наркологического диспансера номер 1 и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Вологодской области. Подключиться можно по ссылке на странице Министерства образования Вологодской области в социальной сети ВКонтакте. В Вологде в честь воссоединения Донбасса с Россией пройдет благотворительный концерт. 30 сентября в парке ветеранов пройдет мероприятие «Своих не бросаем». Напомним, что 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых регионов. Для гостей подготовили выступления творческих коллективов и сольных артистов, благотворительную ярмарку-продажу и интерактивные площадки. Все средства, собранные в рамках мероприятия, направят на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Начало программы в 17 часов. Воплотить образ родного города в собственном коллаже приглашают вологжан. 3 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой пройдет интерактивная программа «Родные уголки. Создание коллажа в стиле Татьяны Чистяковой». Она посвящена творчеству знаменитой вологодской художницы. Гости узнают о жизни мастера, особенностях ее неповторимого авторского почерка и о том, как в своих панно Татьяна Чистякова запечатлела знакомые каждому вологжанину городские пейзажи, превратив керамику в личный визуальный дневник Вологодчины. Интерактивная программа состоит из двух частей – экскурсии и мастер-класса.
2: Новости спорта.
8: Юная вологодская биатлонистка стала абсолютной чемпионкой России. Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет прошло под Рыбинском в Ярославской области. Среди 126 сильнейших спортсменок страны победу одержала вологжанка Мария Пушникова. Вологжане 5 раз поднимались на пьедестал почета на чемпионате по бодибилдингу. В Нижегородской области 2 золотые награды в категориях «Артистик-модель» и «Фитнес-эстетические мастера» завоевала Виктория Беляева. Мария Крылова стала лучшей в дисциплине «Фитнес-стиль». Дмитрий Гуркин выиграл серебро в классе «Бодибилдинг-мастера» и бронзу в разряде «Бодибилдинг до 90 кг». Всего в турнире принял участие 102 атлета. We'll be right back.
2: Вологде.
8: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Партии успешно прошли испытания выборами, укрепив государственный суверенитет. Попытки зарубежных спецслужб сорвать процесс голосования провалились. Народное право на самоопределение было защищено. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
2: Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работы в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
1: Тарифы на услуги ЖКХ должны быть экономически обоснованными, но одновременно и социально сдержанными, подчеркнул Путин. По словам президента, необходимо, чтобы эти тарифы соотносились с реальными доходами населения.
2: Важнейшее направление – тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. И проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения.
1: Глава государства также поддержал закупку зерна в резерв. Он пообещал дать поручение правительству закупить зерно у аграриев. Сообщение последних минут. Гражданин Украины, передававший украинской военной разведке координаты военных и техники вооруженных сил России в Белгородском приграничье, осужден на 19 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. Обвинительный приговор вынес Белгородский областной суд. По данным следствия, уроженца Закарпатской области 90-го года рождения посредством иностранного мессенджера завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал противнику за денежное вознаграждение, координаты расположения российских военнослужащих и военной техники, дислоцированных в приграничной зоне Белгородчины. Силовики задержали злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. Вооруженные силы России продолжают удерживать занятые позиции в Краматорском районе. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры из населенных пунктов ДНР, Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловки. На кадрах объективного контроля штурмовики группировки «Запад» передвигаются между занятыми позициями. В Ямполе установлены российские флаги. Минобороны также сообщили, что дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 6 российскими регионами 129 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Корабли Северного флота впервые в истории военно-морского флота России прошли проливом Шакальского, узким коридором между островами архипелага Северная Земля, и вышли в Карское море. Об этом сообщила флотская пресс-служба. Таким образом, североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий российских военных кораблей. При прохождении пролива была объявлена учебная тревога. С патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» подняли вертолет К-29, который провел ледовую разведку по маршруту. Как отметили в пресс-службе, пролив проходили в сложной ледовой обстановке. Несмотря на это, экипажи обеспечили навигационную безопасность, маневрируя переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами. Лидеры 6 европейских стран – Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии – выставили ультиматум Брюсселю. Они пригрозили не поддержать следующий 7-летний бюджет Евросоюза, если расходы не сократят на сотни миллиардов евро, пишет Financial Times. Как говорится в совместном письме, бюджет ЕС должен быть фундаментально реформирован. По данным издания, 6 государств обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС. Они требуют существенно уменьшить предложенную Еврокомиссией сумму в 2 триллиона евро, объясняя свою позицию необходимостью сдерживать государственные расходы. По информации Financial Times, лидеры этих стран хотят перенаправить ресурсы в сферу военно-промышленного комплекса и инноваций, сократив при этом финансирование аграрной промышленности и более бедных регионов Союза. Они объясняют это вызовами в области экономики и безопасности. Медведь может проявлять нетипичное поведение из-за различных заболеваний. В частности, на работу головного мозга животного может влиять мутировавший птичий грипп, рассказала ТАСС зоолог Екатерина Блитченко. По ее словам, вирус вызывает энцефалопатию. Звери, особенно молодые особи, становятся неосторожными, сами выходят к людям и начинают вести себя как собаки. У тех, кто с ними встретился, появляется желание погладить косолапого. Однако неожиданно медведь проявляет агрессию и происходит несчастный случай. Вскрытие показали у этих медведей повреждения головного мозга, вызванное вирусными заболеваниями, заявила Блитченко. Напомню, что в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Такие случаи зафиксированы в Красноярском и Хабаровском краях, Бурятии, на Камчатке, в Иркутской, Томской и Вологодской областях, в Республике Алтай и в Туве. Ну вот, подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 14-16. В Москве такая же температура, переменная облачность и без осадков. Сейчас в городе плюс 7, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 100%.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк. Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, я вас хочу проинформировать, что первый месяц нового учебного года практически позади. Представляете? Да, ученики успели познакомиться друг с другом, со своими новыми учителями.
2: С партами.
1: Да, а, например, в небольших городах и селах начали работать новые участники программы «Земский учитель». Вот. Для наших слушателей, кто не знает об этой программе, немножко подробностей. Благодаря этому проекту школы, которые нуждаются в педагогах, получают необходимые высококвалифицированные кадры, а сами учителя – материальную поддержку. Вот, например, участники программы получают единовременную выплату 1 миллион рублей. А для переезжающих на Дальний Восток, в Донецкую, Луганскую Народную Республику, Запорожскую, Херсонскую области выплата составляет 2 миллиона рублей. С 25 года, с прошлого года, программа стала частью национального проекта «Молодежь и дети». Ну а в текущем году было подано почти 17 тысяч заявок на участие. Это заявка, кстати, 17 тысяч. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Цифры подтверждают востребованность программы «Земский учитель» как у школ, так и у самих учителей. За последние 5 лет в школы сел и малых городов было трудоустроено почти 7 тысяч земских преподавателей. И сегодня мы пригласили в эфир педагогов, которые решили изменить свою жизнь. Они переехали год назад из Оренбургской области в Республику Татарстан. Живут в маленьком городе Нурлат с населением 34 тысячи человек. Работают в одной школе. И вот сегодня с нами, я хочу их представить, замечательная пара земских учителей. Амир Александрович Прудников, он учитель физики, и Ольга Петровна Прудникова, учитель начальных классов. Амир Александрович, Ольга Петровна, доброе утро, добрый день, здравствуйте.
3: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, радиослушатели.
4: Доброе утро.
1: Да. Товарищи дорогие, ну вот расскажите, пожалуйста, я уже обмолвился, да, о том, что вы преподаете физику и начальные, учите ребят начальных классов, да. Как вы, в принципе, узнали о программе, решили в ней поучаствовать и, вот самое главное, переехать, да, из своего насиженного гнезда в новое место?
3: Ну, скажем так, о программе мы знали уже давно, переехали мы год назад, а программа, вот как она существует, так мы и не знали. Потому что мы все это время работали в школе, как бы такой большой проект. Более, мы тоже работали в сельской школе, и она была на слуху. Но программа нас, будем говорить, подтолкнула к переезду, потому что в планах у нашей семьи уже давно было сменить место жительства. Ну, по разным причинам, да, соответственно. Одна из самых главных причин была это показания врачей у нас, у старшей дочери, со здоровьем небольшие проблемки, и нам надо было выбрать место с климатом помягче. И вот Татарстан, да, где мы сейчас проживаем, Нурлат отлично подошел и ей, ну и нам, соответственно. Поэтому как бы решение принималось совместно, и программа была довольно-таки известна. Поэтому осталось только подать заявку и поучаствовать.
1: Ольга Петровна, ну а вот что было самым сложным, да, вот какие моменты пришлось преодолевать, и, может быть, до сих пор есть какие-то трудности, расскажите, пожалуйста.
4: Ну, самое сложное, конечно же, это была перестройка детей на переезд, потому что дети очень переживали, и, как уже ранее муж говорил, старшая дочь у нас является сейчас подростком, и всем известно, что любое изменение для подростков очень болезненно, да. Ну, это первая сложность. Дальше у нас были сложности, конечно же, с тем, что нам пришлось переехать и жить вдали от родственников, с которыми мы очень близко общаемся, и поддержку которых мы чувствуем. Вот в этом сложность. Сложность была, конечно же, выйти, так скажем, из зоны комфорта и практически начинать сначала, потому что в любом случае при переезде, я думаю, что в любое место, в какое бы мы ни переезжали бы, в любом случае мы столкнемся вот с этой новизной. К этому нужно было, конечно, привыкать.
1: А вот наоборот, переехав, какие вот плюсы, преимущества вы ощутили и вообще от участия в программе «Земский учитель»?
3: Ну, как говорится, во всем надо искать правильно свои плюсы, но здесь их даже искать не пришлось. Действительно, плюсов много. Ну, Нурлат, скажем, хоть город и маленький, но у него есть свои возможности. Большие плюсы для детей. Развитая инфраструктура. Он отдален, довольно-таки недалеко отдален от крупных городов, таких как Казань, Самара, то есть таких больших, скажем, республиканских областных центров. То есть возможности, конечно, больше здесь для развития, именно для развития наших собственных, будем говорить, детей. Вот, я думаю, что это самые-самые большие плюсы.
1: А насколько вот быстро удалось влиться в местное сообщество? Как вообще вас воспринимают люди, к которым вы вот приехали трудиться?
4: Ну, влиться нам удалось довольно-таки быстро, потому что отмечу гостеприимство жителей Республики Татарстан. И очень мы благодарны нашим новым коллегам, потому что каждый пытался нас поддержать, каждый хотел нам помочь. Предлагали нам различную помощь и моральную поддержку, и даже физически при переезде люди пытались нам помочь, ну, предлагали нам свою помощь. И сейчас мы уже, в принципе, я думаю, супруг будет согласен со мной, сейчас мы уже чувствуем себя вот частичкой вот этой большой семьи. То есть вот эта школьная семья нас приняла.
1: Ну, замечательно. Замечательно, да. Товарищи, ну вот видно, что по всей стране у школьников повышается интерес к естественно-научным предметам, да, и физика в их числе. Амир Александрович, вот получается ли у вас заинтересовать детей своим предметом? Как вы это делаете? Действительно ли вот ребята искренне интересуются физикой?
3: Не, на самом деле тут все очень просто. Надо самому любить свой предмет и действительно, как вы говорите, заражать им, заражать окружающих. Да, детям очень нравится, потому что все-таки физика – это наука о природе, о том, что нас окружает. И когда им показываешь действительно, что каждый день они сталкиваются с какими-то физическими явлениями, закономерностями, законами, им, конечно, это очень нравится, они в восторге. Плюс на территории, вот скажем, нашей школы реализуется большой хороший проект в этом году. Это физхим прорыв, внеурочная деятельность для школьников как профориентация. Если у нас физика предмет начинается вообще в средней образовательной школе 7 класса, то мы сейчас ведем кружки, начиная с 5 класса. Нам предоставили хорошее оборудование, и, конечно, дети с горящими глазами смотрят, им уже интересно, они уже спрашивают, когда же мы будем на уроках все это еще изучать. Поэтому я думаю, что сейчас физика, это, ну и всегда она была двигателем прогресса. Этим детям интересно.
1: Амир Александрович, а если вот говорить об этом, об этих кружках, да, вы говорите, уже с 5 класса, а какой физический опыт, который вы им показываете, вот наиболее так круто на них воздействует, что глаза загораются? Вот безотказный способ. Поделитесь, пожалуйста, нашими слушателями, среди которых есть тоже и учителя физики, я думаю.
3: Да знаете, на самом деле, любой опыт для них – это просто колоссально, когда дети изучают что-то новое. Вот, к примеру, приведу, у меня на столе стоит птичка, которая пьет воду и качается. Они до сих пор все думают, что это вечный двигатель. И вот, хочешь их завербовать, просто покажи им эту качающуюся птичку, которую пьет, и все, они теряют голову. А так, на самом деле, огромное количество различных экспериментов. Это и с катушкой Тесла, когда мы получаем молнию, да? Будем говорить, прямо в классе, да и просто какие-то изучаем механические явления. Они в восторге, когда тела падают одновременно на землю, независимо от массы. Это же дети, у них глаза горят на все. Самое главное, только дай им.
1: Прекрасно. Да, товарищи, я вот знаю, что есть такой портал, он называется, он по-русски пишется в адресной строке, будьучителем.рф. И создан он в том числе для того, чтобы вдохновлять будущих учителей, будущих педагогов. Вот если бы вам обоим нужно было бы записать вот для такого портала короткое видеообращение вот для студентов педагогических институтов, высших учебных заведений, вот чтобы мотивировать их к работе в школе. Вот что бы вы сказали, почему вы пошли и почему надо людям талантливым, которые могут преподавать, передавать свои знания детям, выбрать стезю учителя?
3: Вот, Сергей, вы тут много хороших слов сказали именно талантливым и будущим. Я бы, наверное, посоветовал бы, помотивировал бы молодых специалистов тем, что именно мы, педагоги, как бы это сейчас ни звучало бы на всю страну, именно мы закладываем наше будущее. Мы делаем из наших детей то, с чем мы будем жить дальше. Поэтому учитель – это творец. Я считаю, что это достойно, чтобы молодые, достойные ребята, профессионалы своего дела, делали наше будущее намного лучше, да, развивали его, чтобы у нас очень много классных детей, которые просто хотят хороших педагогов. Они говорят, дайте нам учителя, и мы будем за ним идти повсюду. Поэтому, ребят, не бойтесь, кто заканчивает педагогические вузы, идите в школу работать, это прекрасно.
4: Я бы еще хотела бы пожелать новым нашим будущим коллегам, конечно же, любить свою профессию и уважать ее, да. Я бы пожелала бы будущим учителям гореть своей профессией, вдохновляться, потому что никакое спасибо не заменит горящих глаз во время урока, когда ты видишь отклик от детей, когда ты видишь, как их глазки горят, это ни с чем не сравнимое ощущение.
1: А, товарищи, а вот что вы скажете относительно поведения современных детей? Потому что я много лет мониторю новости ежедневно, да, и нет-нет, да и все время идут тут сообщения о том, что там где-то хулиган объявился, здесь где-то чуть ли вот были сообщения, что и с учителями дерутся мерзавцы, да. А вот в городе Нурлат как детишки себя ведут? Хорошо? Вот расскажите, пожалуйста, или приходится вот работать, как говорится, со сложным элементом?
3: Сергей, смотрите, мы с вами выросли, помните, на замечательном журнале «Ералаш»?
1: Конечно.
3: Вот он же был на ком основан? На хулиганах, правильно, которые нас и подстегивают. Конечно же, дети растут, меняются, но вот этот вот азарт, мы сами были детьми, ну разные дети есть, но в любом случае они прекрасные, просто к ним надо искать подход. Поэтому, ну, новости новостями, конечно, там, ну, надо воспитывать детей, больше уделять им внимания. Потому что сейчас, ну, к сожалению, будем говорить, родители, наверное, поменьше стали уделять детям внимание. Те внимание родители заменяют искусственный интеллект и телефоны и прочее. Больше времени находитесь с детьми, и будет все отлично. Никто драться не будет, никто грубить не будет. Поэтому в городе Нурлат, я считаю, что, ну, такие же дети, как они везде. Они дети. Они живые, они энергичные. Они иногда вытворяют какие-нибудь интересные, странные вещи, которые в уме не складываются. А на то они дети, чтобы пробовать ошибаться и учиться в том числе на своих ошибках.
1: Да, но вместо странных вещей их надо ориентировать на опыты в физическом кабинете, конечно. Товарищи. Да. Товарищи, ну вот если вернуться к программе «Земский учитель», ваша пара, вот семейная, да, вы рекомендуете другим учителям, которые нас сегодня слушают, рассмотреть такую возможность для себя, и если люди заинтересовались, то вот с чего надо начать? Какой первый шаг, да, если педагог подумывает, чтобы подать заявку свою?
4: Участвовать в программе, конечно же, мы рекомендуем, потому что некоторые, конечно же, коллеги боятся привязаться к одному месту на определенный срок, скажем, на 5 лет, да, которые предполагает программа. Но не нужно этого бояться. Во-первых, нужно начать с того, чтобы познакомиться с новым местом, во-первых, в которое учитель собирается переехать, как это сделали мы. Потому что наш переезд, он не был спонтанным решением. Это было взвешенное и обдуманное решение. И у нас же еще и ответственность была перед семьей и перед своими детьми. Прежде чем перевозить семью, мы приехали с мужем в Нурлат. Мы познакомились с будущим руководством, мы познакомились с будущим коллективом, мы походили по городу. Мы даже сходили с мужем в музыкальную школу, чтобы узнать, как нам дополнительное образование построить детей в городе. А потом уже приняли решение. Вот это решение должно быть взвешенным все-таки. И будущий земский учитель должен быть готов к испытаниям на новом месте. Они в любом случае будут. Если человек готов, значит, он уже пройдет это успешно.
3: Да, все получится.
4: Да, и все получится.
1: Товарищи, ну я знаю, что до участия в программе «Земский учитель» вы проработали в одной школе 15 лет. Скучаете по детишкам, которые там остались, вот по коллективу, по родным стенам?
3: Да, проработали мы довольно-таки большое время, и самое приятное, да, вот мы проработали, скажу, в Володарской средней школе Первомайского района Оренбургской области. И этой школе я благодарен, вот бесконечно благодарен всей школе, всему коллективу, детям, естественно, скучаем, потому что в этой школе я прошел большой путь от учителя к директору этой школы, я работал там заучем. Огромное спасибо моим наставникам, это Бачуркина Тамара Ивановна, первому директору, Галине Евгеньевне Трофимовой, за то, что они как раз-таки заложили вот этот вот характер, вот это умение работать. И всему коллективу всегда с теплотой вспоминаю, всегда какая-то, знаете, такая приятная грусть, когда вот память о доме, назовем это так, она навсегда останется первым таким рабочим домом, в который охота всегда возвращаться.
4: Да, тоже согласна с мужем, всегда с теплотой и такой светлой грустью вспоминаем о бывшем коллективе, в котором мы проработали столько лет. Естественно, уезжать было сложновато. Сложность заключалась в том, чтобы проститься с этими людьми, ну, расстаться, да. У меня также был класс, который я, к сожалению, не довела до выпуска изначальной школы. Эти детки мне были очень близки по духу, и родители тоже. И я даже ездила на выпускной вечер, была приглашена к своим бывшим ученикам.
1: Это прекрасно. Речь была очень... Это прекрасно. Товарищи, ну и в заключение нашего разговора, время-то летит молниеносно буквально сегодня, да? Вот вы обмолвились, да, о родителях и о детях, о том, что надо чаще общаться, больше общаться детям с родителями. Вот что вы пожелаете родителям школьников? Вот какое напутствие на этот учебный год от вас будет, если в нескольких предложениях буквально?
3: Ну, если прям пару предложений, то первое, конечно же, это понимайте своих детей. Разговаривайте со своими детьми больше, то есть помогайте. Только совместным трио, да, ученик, учитель, родитель, мы можем сделать отличных детей, отличных людей, скажем так.
4: И нужно ребятам оказывать поддержку в любом случае, потому что если ребенок чувствует поддержку, то он будет более уверен, более успешен.
1: Да, да, товарищи, давайте все вместе будем делать отличных людей. Это замечательно. Я благодарю Амира Александровича и Ольгу Петровну Прудниковых за сегодняшний интереснейший разговор. Напомню, что эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием наземного базирования беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным

0: Централи по электроподстанции Усатова, обеспечивающей электричеством объекты инфраструктуры украинских портов, а также по цеху производства дронов в населенном пункте Великодолинское. В порту Измаил под удар попали объекты портовой инфраструктуры, в порту Одесса сухогруз, доставлявший военное имущество, на переходе морем еще один сухогруз, перевозивший экипировку для ВСУ. Гражданин Украины, передававший украинской военной разведке координаты военных и техники вооруженных сил России в Белгородском приграничье, осужден на 19 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. Обвинительный приговор вынес Белгородский областной суд. По данным следствия, уроженца Закарпатской области 90-го года рождения посредством иностранного мессенджера завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал противнику за денежное вознаграждение координаты расположения российских военнослужащих и военной техники, дислоцированных в приграничной зоне Белгородчины. Силовики задержали злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. Хакеры похитили данные более 3 миллионов сотрудников Пентагона, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского ведомства. Взлом затронул свыше 2 700 000 живых людей и еще 294 тысячи умерших. Среди них военнослужащие, члены их семей, гражданские служащие, контрактники, пенсионеры и ветераны. Файлы содержат подробную информацию о работе, выполняемой военным и гражданским персоналом. Это вызывает обеспокоенность по поводу национальной безопасности, отмечает телеканал. По информации источников ABC, злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников. Сейчас в Пентагоне, между тем, хранится более 60 миллионов личных дел действующих и бывших работников. Немецкая инженерная и технологическая компания Bosch сокращает штат в Нюрнберге наполовину, пишет Bild. До 2029 года планируется ликвидировать 900 из 1800 рабочих мест на заводе в этом городе. Эти сокращения идут сверх уже объявленного плана уволить 22 тысячи работников концерна. Большая часть ранее объявленных сокращений приходится на автомобильное подразделение Mobility. Германия боится конкуренции с Китаем в автомобильной промышленности, из-за чего сокращает расходы и увеличивает эффективность, отмечает издание. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Из-за перехода к большей мобильности такие двигатели теряют актуальность. На территории Новой Москвы минувшей ночью отмечались заморозки, сообщает гидрометцентр со ссылкой на данные метеостанции столичного региона. Так, в поселке Михайловское столбики термометров опустились до -0.2 градуса, вплотную к нулевой отметке температура воздуха приблизилась в подмосковном Наро-Фоминске, где было лишь 0.8 градуса тепла. По данным синоптиков, минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая. На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, зафиксировали +4.8 градуса. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, +14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в городе +9, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 97%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два защитника «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпалали Ибишев из «Ахмата». Матч России-Иран состоится сегодня в Казани и начнется в 19 часов по московскому времени. Хоккейный «Металлург» в Омске уничтожил местный «Авангард» и возглавил сводную таблицу КХЛ. Московская «Динамо» уступила «Трактору», но поднялось на 6-е место на Западе, а вратарь Салавата Юлаева сыграл на 0 в Нижнем Новгороде. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Аутсайдер КХЛ «Сочи» потерпел гостевое поражение от шанхайских драконов со счетом 1-4, позволив команде Мичо Лавов забраться на 7-ю позицию в таблице западной конференции. Успех китайцам обеспечил дубль канадского нападающего Райли Саттера. Также за победителей отличились Александров и Малороссиянов, за проигравших Балдаев. Минская «Динамо» на 48-й минуте повело 5-0 дома против Лады. Однако тольяттинцы организовали погоню, и за 16 секунд до финальной сирены уступали лишь в одну шайбу, но все же проиграли 4-5. За белорусов, которые

0: которые замыкают кубковую восьмерку Запада, голы организовали Галиев, Лайл, Энос, Липский и Чухраев. Чивилев, Грулос, Овчук и Седников забивали за Ладу, которая предпоследняя в конференции. В центральном противостоянии дня Металлург уничтожил в Омске Авангард 5-1 и возглавил сводную таблицу КХЛ. У Михайлиса дубль, гол у Тодда, пустые ворота Ястребов поразили Исхаков и Коротков. При счете 0-2 Смолина распечатал защитника мячей Адамчук. Авангард 7-й на Востоке. Московская «Динамо» на родной площадке уступила «Трактору» 1-2 в овертайме, но поднялось в топ-6 Запада. На шайбу Летунова челябинцы ответили голами Легаре и Роль Гизера. И сухарь Семена Визового в воротах Салавата Юлаева помог уфимцам на выезде одолеть «Торпедо» 3-0. Голы у Цулыгина, Орловича Грудкова и Стюарта.
1: Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против Каролины. Встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы, а первую полноценную тренировку Овечкин провел в прошлый четверг. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
3: Приготовились к съемке! Тихо!
4: Держать свет!
3: Держать свет! Тихо!
5: Начали!
6: В фильме снимать.
7: В ролях. Дорогие товарищи, 25 сентября совсем недавно на медиаплатформе «Смотрим», там много-много есть интересного, да, и подкасты разные, и фильмы, и передачи, и радио, и теле, но большая премьера на медиаплатформе «Смотрим» состоялась 25 сентября, новый сезон уникального документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет». Ну, я думаю, что вы, конечно, за эти 35 лет об этом проекте время от времени слышали. Стартовала эта работа в 1989 году в Советском Союзе, когда режиссер выбрал 20 непохожих друг на друга 7-летних мальчиков и девочек, непохожих, из разных точек необъятной нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Это Москва, Ленинград, Рустави, Тбилиси, Фрунзе. Кто-нибудь помнит, как сейчас называется город Фрунзе? Вильнюса, Свердловска, вот, Иркутска, Баку, из деревни Диево-Городище, поселка Листвянка. И дети поделились своими мыслями о жизни, об увлечениях, о родителях, о том, кем хотят когда-нибудь работать, трудиться, о своих мечтах рассказали, о политике, о государстве. Они танцевали, смеялись и даже дурачились в том далеком 89-м году. И вот работа над этим фильмом шла кропотливо, и в 91-м, в роковой наш год нашей истории, вышла первая часовая картина из длинного цикла «Рожденная в СССР 7 лет». И после этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, чтобы проследить, как с возрастом в 14, соответственно, ну-ка, математика, да, в 21, в 28 меняются их взгляды, как на их жизни отражаются происходящие политические, социальные, глобальные перемены. И с каждым новым фильмом возрастал масштаб кинопроекта, и сейчас вот на платформе «Смотрим», я еще раз напомню, вышел фильм «Рожденные в СССР 35 лет», состоящий уже из 6 серий, и Сергей Мирошниченко, режиссер, продюсер этой картины, сегодня с нами на связи. Сергей, доброе утро, спасибо, что вы нашли для нас время. Здравствуйте.
8: Да. Доброе утро, спасибо, что обратили на наш труд внимание, ну, я очень благодарен.
7: Как да. не обратить, да. Сергей, ну вот вы назвали 35 лет в одном из интервью временем середины пути. Вот с вашей точки зрения, какая главная перемена в сознании героев поразила вот вас больше всего вот за последний отрезок, 7-летний, по сравнению с тем, какими эти ребята, девчонки были, ну да, девчонки, в 28 лет?
8: Но я вам могу сказать, что я же каждому циклу, там 7, 14, 21, 28 и 35, я подхожу аналитически. Я начинаю разбирать, что такое этот возраст. Он имеет смысл каждый. Вот, например, 28 – это был такой возраст воплощения. А вот 35 – это такое лезвие. Это возраст, когда человек прощается со всем, что было в детстве, и его и так разворачивается, и его взгляд устремляется в будущее, к тому, к чему каждый человек идет, да? Он начинает понимать, что он больше не ребенок, больше уже и совсем другие смыслы приходят к нему. И мы вот это постарались показать, как время меняет там, даже мы использовали некоторые символы времени, как время промалывает человеческую жизнь и разворачивается в сторону, так сказать, будущего. Это не значит, что оно какое-то страшное, ужасное. Это просто человек становится взрослым в 35. Больше к нему, как к ребенку, уже отношений быть не может.
7: Ну, вот эти перемены, Сергей, они вот сказали, что это не страшное, не ужасное, но они уже начали носить такой философский характер.
8: Да, конечно. Ну, во-первых, ну, будем честны, не каждый из героев смог добраться до этой цифры. Да, у нас есть потери. И мы с каждым героем, который уходит у нас из жизни, не из проекта, а из жизни, мы прощаемся. И у нас есть такие вот эпизоды прощания. Они трогательные, на мой взгляд. Мы просто обязаны. Это наши братья, это наши друзья. Это стало нашим общей командой, потому что наши герои – это соавторы фильма. И я бы так сказал честно. И так как они говорят абсолютно то, что они думают, и как они видят мир, поэтому мы потом делаем с ними, ну, такой альбом, перелистываем этот альбом в конце каждой вот истории человеческой. Это, конечно, очень для меня трагично. Я никогда не ожидал, что я переживу жизнь некоторых из них людей. Но и те, кто остаются жить, они будут жить как бы за них, будут нести и ношу эту. Я думаю, что это эпос. Понимаете, я никогда не думал, что я когда-нибудь сделаю такое эпическое произведение. Оно, ну, никуда не денешься, это эпос. И это самый сложный проект, который я делал когда-либо, он очень сложен, потому что это эпос, который состоит из коллажа. Это такой коллаж из времени, из мнений, из того, что говорили раньше, то, что предсказывают они по поводу будущего. И так как формат подразумевает то, что это лицо человеческое, да, и человек мыслит в кадре, думает, принимает какие-то решения, это выглядит просто, ну, особенно если я показывал недавно на экране, не на, конечно, все будут смотреть на телефоне, да, в основном, но когда ты показываешь на экране и видно огромное это человеческое лицо, даже детское, и ты видишь, как человек думает, как размышляет, это впечатляет. Но мы делали фильм современно. Это мне помогали делать молодые люди. Я им благодарен. И вот и там участвовала и Ангелина Ашман, и Мария Финкельштейн. Она помогала делать. И мои ученики Дарина Шипулина. И, ну, такие молодые. И Наталья Бабкина, очень-очень сильный. В общем, женский состав мне помогает, потому что, видимо, у женщин есть материнство такое, чувство материнства внутри, и они к этим детям относятся как к своим. И вот, и там и Павел Лапшин, единственный мужчина, который помогал монтировать. Но и замечательный композитор в этой, Анна Шатковская, потрясающий композитор. Я думаю, что у нее большое будущее, это ее дебют. Вот она сделала серьезную работу как композитор. То есть это такой оригинальный саундтрек. И вот я думаю, что такая... Для меня это важная работа. Наверное, она отличается сейчас от общего потока, потому что люди говорят о личном. Сейчас очень много об общественном идет, и это правильно, потому что идет серьезная там жизнь у нас, очень тяжелые там сложности большие. Но мои герои говорят о личном, как прожить жизнь.
7: Да, да. Как? Сергей, можно мне вопрос еще вам задать? Вот вы назвали уже с авторами этих ребят, девчонок, да? А вот как у вас диалог сложнее становится вот с ними, чем они старше становятся? Задавать им вопросы, да, добиваться этой искренности, откровенности. А вот это уже... Или по-прежнему друзья друг другу?
8: Вы знаете, очень такая странная вещь, потому что в 7 лет они не очень понимали, в каком проекте они участвуют. Они были, ну, такими открытыми детьми, которые так и не поняли, что это было. Ну, так, понимали, что пришли какие-то дяди, чего-то снимали, и что-то они о чем-то их спрашивали. Но с каждым этапом, с каждым циклом, конечно же, осознание, что они им дали трибуну, что они мыслят самостоятельно, и что автор никогда не манипулирует ими, ну, старается не манипулировать. Это дало такое, ну, странное ощущение. Некоторые из них легко работают, и они просто природные актеры. Ну, потому что я не скажу, что они играют роли. Нет, они просто камеру чувствуют очень хорошо. Сейчас молодые ведь все, как вы знаете, селфи и все остальное. Но вот есть люди, которые камеру ощущают легко, а есть люди, которые камеру, ну, еще ощущают пока как преграда. И им сложнее участвовать в этом проекте. Но, тем не менее, никто из них не отказывается. Я призывал их на премьеру, звал. И они все сказали, что это правда, и что они будут участвовать вот в проекте 42, который будет в этом году начинаться.
7: Угу. Сергей, я еще имею несколько вопросов, да, к вам важных.
8: Если буду покороче, да.
7: Нет, важных, да, вопросов действительно об этих ребятах, которые из детей превратились во взрослые. Но хочу напомнить нашим слушателям до короткой рекламы, что с 25 сентября, то есть на этой неделе в полном разгаре, на медиаплатформе «Смотрим» большая премьера, новый сезон уникального документального проекта, киноэпос Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет». Вот очередная серия, очередные серии этого большого проекта. И режиссер, продюсер этой картины многолетний Сергей Мирошниченко с нами в прямом эфире. После короткой рекламы мы вернемся.

0: Маяк.
1: 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. На дорогах Вологодской области обновляют 6 пунктов весогабаритного контроля. До конца года планируют привести в порядок сами пункты контроля и прилегающие участки автодорог. Вологда-Горостелово, Сокол-Харовск-Вожига, Тотьма-Никольск, подъезд к Чагоде, Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, Череповец-Белозерск-Липенбор. Автоматические пункты весогабаритного контроля работают уже 6-й год. Они позволяют без остановки автомобиля проверять его вес, нагрузку на оси и габариты, а также фиксировать скорость и государственный номер. Это особенно важно для сохранения региональных дорог, которые в межсезонье страдают от перепадов температуры и осадков, а тяжелые грузовики создают дополнительную нагрузку. И вновь информация для водителей. Ограничения движения введены в Вашкинском округе. С понедельника на федеральной трассе А-119 Вологда-Медвежьегорск в Вашкинском округе введено реверсивное движение из-за ремонта моста через реку Унжа в районе поселка Первомайский. Ширина проезда составляет 3 метра. Движение транспорта регулируют с помощью светофора. Максимально допустимая скорость движения 40 км в час. Ограничения продлятся до 30 ноября этого года. Три педагога представляют Вологодскую область в финалах Всероссийского конкурса мастерства. Участники проекта «Педагогический триумф» из Вологодской области вышли на федеральный уровень и сейчас соревнуются за звание лучших в Самаре, Москве и Новом Уренгое. К федеральным испытаниям, организованным Минпросвещение России, педагоги подошли после успешного прохождения конкурсного отбора в Вологодской области. В числе представителей региона Юлия Берген, педагог Великоустюгского центра дополнительного образования, Татьяна Вячеславова, педагог-психолог Тарнакской средней школы, и Илья Никин, преподаватель Вологодского техникума железнодорожного транспорта. Результаты конкурса подведут 2 октября. Премьеру «Стационный смотритель» представили в Череповецком камерном театре. Череповчан и гостей города порадовали первыми показами 25-27 сентября. Постановка создана по мотивам цикла Александра Пушкина «Повести Белкина». Ее основу составили повести «Выстрел» и «Станционный смотритель». В центре постановки знакомая со школьных лет грустная история маленького человека и его сбежавшей дочери. В спектакле поднимаются важные пронзительные темы безграничной отцовской любви, поисков счастья, позднего и печального раскаяния, вопросы чести и гордости. Ближайшие показы спектакля «Станционный смотритель» пройдут 29 и 30 сентября, а также 9 и 13 октября. Областная филармония приглашает на вечер песен Клавдии Шульженко. Творчество советской певицы – это целая эпоха, наполненная теплом, светлой грустью и настоящей любовью. Строки любимых песен, таких как «Синий платочек», «Давай закурим», «Андрюша» знакомы каждому. В этот вечер гости смогут подпевать заслуженной артистке Удмуртии Ксении Муслановой. Она выйдет на сцену вместе с губернаторским оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженной артистки РФ Галины Перевозниковой. Как обещают исполнители, каждая песня из репертуара Клавдии Шульженко превратится в маленький спектакль. Концерт пройдет 4 октября в зале Вологодского областного колледжа искусств.
0: Спорта.
2: Вологжанки взяли серебро на баскетбольном турнире в Санкт-Петербурге. Девушки 2012 года рождения заняли 2 место среди 5 команд. Анастасия Смирнова стала лучшим игроком по итогам состязаний. Тренирует вологжанок Диана Чащина. Самбисты Центра боевых искусств выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях в Рязани. Турнир памяти Виктора Модестова объединил 245 юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Ева Благурова стала чемпионкой состязаний в своей весовой категории. Иракли Зитгенидзе и Александр Ефимов поднялись на 2-ю ступеньку пьедестала. Матвей Соколов завоевал бронзу. We'll be right back.
0: города на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием наземного базирования беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Под удар попал центр обработки данных B-Mobile. По данным ведомства, это одна из главных точек обмена интернет-трафиком для передачи развединформации в ВСУ. Еще одной целью стал центр обработки данных парковой, где обрабатывали данные в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии. В Киевской области поразили складской терминал Белогородка, в Одесской ударили по электроподстанции Усатова, по цеху производства дронов в населенном пункте Великодолинска. В порту Измаил под удар попали объекты портовой инфраструктуры, в порту Одесса, сухогруз, а на переходе морем еще одно такое же судно. Как отметили ведомства, все эти объекты и суда использовали в военных целях. Вооруженные силы России уверенно удерживают занятые позиции в Краматорском районе ДНР. Об этом также сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видео из населенных пунктов Ямполь, Редкодуб, Новая и Новомихайловка. На кадрах объективного контроля снятые с дронов перемещения штурмовиков группировки «Запад» между занятыми позициями. По данным ведомства, Ямполь под полным контролем вооруженных сил России. Там установлены российские флаги. Также военнослужащие демонстрируют триколор на кадрах из Новомихайловки. Белгородский суд приговорил украинца к 19 годам лишения свободы за шпионаж в интересах Киева, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, уроженца Закарпатской области завербовали сотрудники украинской разведки через мессенджер для сбора и передачи координат российских военных и техники в приграничной зоне Белгородской области. ФСБ опубликовало кадры допроса задержанного, на них он признается в преступлении.
3: Обвиняю в шпионаже. То, что передавал разведданные в стороне Украины, который работает, как оказывается, ГУР. Он меня просил, чтобы я передавал передвижение на границе скопления войск, передвижение лишь по дороге, там скопление войск тоже Российской Федерации. Общались по телефону, через соцсети, WhatsApp, Viber, передавал сведения, все в разговоре было. Да, он мне присылал вознаграждение.
1: В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины продолжают привлекать иностранных граждан для нанесения ущерба России. Там предупредили, что все лица, согласившиеся содействовать противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Сообщение последних минут. Столичные правоохранители задержали директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где накануне произошел пожар. Об этом сообщили в СКР. Теперь задержанного доставят в Переславль-Залесский на допрос к следователям. Взрыв произошел в понедельник в цехе завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области. Начался пожар. В здании находились 15 человек. По данным МЧС, 14 из них погибли, одна женщина пострадала. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Его причины устанавливаются. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения. Власти Минусинского округа на юге Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам, сообщили в администрации округа. Там отметили, что 24 хищника уже ликвидированы в окрестных лесах и вблизи населенных пунктов в рамках регулирования популяции диких животных. Для мониторинга обстановки и оперативного реагирования сформированы специальные группы, куда входят полицейские и охотоведы. Власти призывают жителей не отпускать детей гулять одних, особенно возле лесов, вечером и ночью, не оставлять мусор и остатки пищи вне контейнерных площадок. По последним данным, в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Такие случаи зафиксированы в Красноярском и Хабаровском краях, в Бурятии, на Камчатке, Иркутской, Томской, Волгоградской областях, в Республике Алтай и в Туве. В Москве сегодня будет довольно тепло для конца сентября. Так отметится влияние антициклона, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. До конца недели погода в столице существенно не изменится.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится южной периферией антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится небольшая облачность или малооблачная, без осадков, ветер северной четверти не более 1-6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 13-16, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба. Ну и до конца недели характер метеоусловий существенных изменений не претерпит, антициклональный тип погоды, солнечно, без осадков. Ночью посвежее до плюс 2, плюс 5 градусов, ну и днем плюс 12-15, а в выходные даже местами на почве Подмосковья возможны заморозки.
1: По данным Центра ФОБОС, прошедшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала осени. Так, в Новой Москве фиксировали заморозки до минус 0,2 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 9 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 97%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 14-16, в Ленинградской области 12-17 градусов. Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 773 миллиметра, что выше нормы.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается ни.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи про невероятные открытия и исследования сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти слова служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, новые свершения и подвиги, доказывая, что СССР способен своими достижениями изменять ход истории. Мы вспоминаем тех, кто словом своим приоткрывал новые горизонты, возжигал любопытство, организовывал стремление граждан к знаниям. Этот подкаст мы, конечно же, делаем с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, кому мессенджер Макс доверил вести канал «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Вы купаетесь в лучах славы.
2: Купаюсь.
1: Наш подкаст можно услышать там, где лучи не видны. А в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. И каждый раз выбор нашего героя для меня – это своего рода загадка.
2: Да, и сегодня нашим героем вообще станет не человек, но...
1: Как не человек?
2: Да, вот так, не человек.
1: А кто будет говорить?
2: А говорить в воспоминаниях будет один из участников экспедиции, корреспондент «Комсомольской правды» Павел Барышев, человек, который был участником экспедиции в момент, когда основывалась первая советская антарктическая станция «Мирный». И сказать имя конкретного человека, который стал переоткрывателем, наверное, мы могли бы дать слово Беллинсгаузену или Лазареву. Но им слово дать мы не можем, потому что не записаны их речи, и даже восстановить нас не получится. Но вот о станции «Мирный», как о первой станции Советского Союза, а Антарктида, как вы помните, была открыта нашими людьми.
1: Да-да-да, нашими в начале 1820 года, а американцы присплыли только в конце, в декабре.
2: Да, совершенно верно. И вот именно поэтому мы не можем пройти мимо такого события. Еще раз скажу, сегодня в центре нашего внимания воспоминания Павла Барышева. Забавный факт. Журналист очень мечтал взять с собой какую-нибудь памятный подарок из Антарктиды.
1: Пингвинчика.
2: Да, совершенно верно. А что еще оттуда взять? Решил взять пингвина для московского зоопарка.
1: Да ладно.
2: И даже смог заманить его на судно. И тот зашел на судно, но пока отвлекались как-то.
1: Так.
2: Пингвин выпрыгнул, ну, ничего. Зато Павел собрал море впечатлений, и вот в этих воспоминаниях они все есть, и сегодня они тоже в центре нашего внимания. Давайте,
1: вот,
2: Павел...
1: Один маленький момент. Вот вы знаете, я всегда, когда изучаю Антарктиду и, соответственно, Антарктику,
2: Арктику
1: это на другом...
2: Арктику и Антарктиду.
1: Да, это вот путаю все время. Я все время очень переживаю, что на одном полюсе живут медведи, а на другом пингвины. И им никак не встретиться.
2: Но зато им встретиться в московском зоопарке.
1: Да,
2: вот там они могут встретиться. Хорошо, давайте послушаем воспоминания Павла Барышева.
3: Мне дважды пришлось побывать в Антарктиде. Первый раз это было 25 лет тому назад, когда я в качестве корреспондента «Комсомольской правды» прибыл в Антарктиду на дизель-электроходе «Обь». Мне посчастливилось в числе первых 7 человек вступить на эту землю, узнать ее страшную, холодную нутро и потом строить «Мирный».
2: Давайте внесем с вами историческую ясность и все-таки обозначим время и людей, которые открыли Антарктиду. Итак, 28 января 1820 года капитан второго ранга Фаде Беллинсгаузен, лейтенант Михаил Лазарев открыли 6-й континент Земли, Антарктиду. А мысли об Антарктиде вообще были задолго до этого. Античные географы полагали, что где-то на юге планеты должен быть континент, который равнозначен той, который видели вокруг себя жители древнего мира. Да, а вот скажите мне, как вы думаете, они почему думали, что на той стороне есть такая же суша, как на этой? Как вы думаете?
1: Вот это трудно сказать.
2: Они говорили,
1: за граждан.
2: Ну, для равновесия, чтобы не переворачивалось. Что, правда, переворачивалось, непонятно. Аристотель, кстати, писал об этом континенте в книге «Метеорологика». Ну и Ломоносов в 1761 году изложил свои мысли о происхождении ледяных гор в северных морях, об айсбергах, и истоками этого происхождения как раз становилась Антарктика. Император был уверен, что Земля там есть, и отправил туда группу исследователей. После кругосветок русских мореплавателей все больше они склонялись к единому мнению, что этот континент есть, и Александр I 4 июля 1819 года из Кронштадта отправил два судна «Восток» и «Мирный», И вот здесь самый важный момент для тех, кто задается вопросом, почему эта станция так назвалась, и почему она была названа Мирной, и целью их было достижение южных широт. Экипаж подбирали исключительно из добровольцев. Вообще, нужно сказать, что император и капитан решили выбрать тактику такого усиленной заботы об экипаже. Так по отношению к экипажу тогда вообще не принято было относиться. Полная забота о здоровье, никаких рисков, людьми без пользы дела не рисковать. Были отменены телесные наказания на корабле, поддерживались только добрые взаимоотношения. То есть это такая внутренняя атмосфера на корабле, она с самого начала была поставлена во главу угла, и, возможно, это было связано с тем, что, скорее всего, предполагалось путешествие очень длительное и очень продолжительное.
1: И очень опасное.
2: Да, Саша. И очень опасное, конечно, потому что никто не понимал, что там будет. Ну и, наконец, настал день, когда мореплаватели увидели один из шельфовых ледников Антарктиды, впоследствии получивший имя, конечно, Беренсгаузена. Лазарев записал в этот момент: «Достигли мы широты 69-23, где встретили матерый лед. Простирался он и так далеко, как могло только досязать зрение». Вот матерый в данном случае — это старый, но еще одно значение очень важным — это как бы лед с материка, матерый, материковый лед. Конечно, они задумывались о том, чтобы высадиться на лед, но высадиться на лед им помешала погода, и приблизиться к берегу они не могли, потому что рисковали оказаться захваченными льдами, и тогда выбраться оттуда было бы просто невозможно. В итоге в Кронштадт они вернулись 5 августа 1821 года, через полтора года после того, как оказались у берегов Антарктиды. Экспедиция суммарно заняла 751 день. Протяженность маршрута 92 тысячи километров. Было открыто 29 новых островов. А к берегам Антарктиды за время плавания они подходили аж 9 раз. Представляете, как много это было? Интересный факт из названия материка. Вообще, на самом деле, Беренсгаузен и Лазарев хотели назвать его Льдиным. То есть этот материк должен был бы называться Льдиным. И интересно, как бы в языковых транскрипциях это бы звучало. Но вот название Антарктида появилось позднее. По-гречески это означает «напротив Арктики», то есть Антарктика, напротив севера. То есть как бы не южная часть, а напротив севера.
1: Дорогие товарищи, напомню вам, что помимо аудио вы можете познакомиться с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
2: Но вообще, как только материк был открыт, он тут же стал предметом исследования разных экспедиций. Великобритания, Аргентина, Чили, Норвегия, Франция. Какие страны только не снаряжали туда экспедиции для исследования этих территорий. И самое главное, что многие из них выдвинули свои территориальные претензии на различные районы Антарктиды. Это уже произошло в начале 20 века. Начальником аргентинской станции на Южных Аркнейских островах в 24-25 годах был русский эмигрант, москвич, бывший гардемарин. Вот он занимался этой станцией, и Аргентина реально предъявляла свои претензии на эту территорию. При подготовке второго международного полярного года, а было такое понятие, международный полярный год, первый отмечался в конце 19 века, в 80-х годах. В чем суть была этого международного полярного года? Это был год, когда многие страны объединяли свои усилия по исследованию либо северного, либо южной части, ну вот, полюсов. И не какая-то одна экспедиция, а все страны сообща работали на то, чтобы открыть что-то новое, сделать какой-то новый вклад в исследование этих территорий. Так вот, при подготовке второго международного полярного года Советский Союз предложил программу антарктических исследований, и там должна была быть станция имени Петра Первого и проведение океанографических работ, но из-за экономических и политических средств от этого отказались, и, в общем, это не состоялось. Ну, а уже после войны снова появился интерес к Антарктиде, и проект организации антарктической экспедиции с использованием судна, самолетов, то есть как доставки туда материалов и базы, они возродились, и, в общем, страны в 45-46 году начали в эту сторону смотреть. Советский Союз в 1946-1947 году ограничился лишь работой китобойной флотилии «Слава». Сначала они вышли, им удалось добыть 384 кита, во втором году 820, дальше 1000, а потом и 2000. В 1917 рейсе они добыли 2000 китов.
1: Ужас.
2: И нужно сказать, что китовый промысел, он был по-настоящему стратегическим. Почему? Потому что из китового жира добывалось огромное количество разных дефицитных продуктов. Витамина А, кормовая мука, молока для животных. Маргарин использовался для производства нитроглицерина, китовый жир, а это взрывчатка. По большому счету, это стратегический
1: товар.
2: Я вам хочу сказать, что мне однажды в жизни довелось побывать и посмотреть, как проходит китобойный промысел.
1: Да ладно.
2: На берегах Чукотки я был и принимал участие
1: в народный промысел, это красивый промысел.
2: В аборигенном промысле.
1: Непромышленный,
2: да.
1: Правильно?
2: Это непромышленный, непромышленное китобойное судно, конечно. Нет, аборигенный промысел, но вот эта мощь океаническая и этот размер животного и насколько мал человек. Да, вытащили и трактором доставали на берег. И очень любопытно, как иерархически проходит разделка этого кита. Почему? Потому что его продавать не имеют права. Это аборигенный же промысел. Он достается в равных пропорциях всем жителям села.
1: В зависимости от статуса,
2: да? Да, но какой статус? Мы же с вами не в кастовом обществе живем.
1: Ну, все равно есть люди постарше, есть
2: помладше. Нет, во-первых, есть охотники, которые охотятся. Они получают первичный доступ. Затем все люди получают доступ.
1: Слушайте, а на какое количество народу, в принципе, кита достаточно?
2: Ну, зависит от Китая. В тот момент доставили двух, а у них разница между собой в 3 раза, понимаете, была. И интересно, что потом приходят местные такие социально низкие слои, такие люди,
1: дебоширы.
2: Которые дебоширы. Но интересно, что потом самыми последними к этим остовам, которые лежат на берегу, приходят собаки, потому что они тоже жители села, и они тоже имеют право на частичку этого кита.
1: Но после дебоширов.
2: После дебоширов.
1: А, слушайте, в самой охоте вы принимали участие?
2: Да, в самой охоте в лодке я был и видел.
1: И вот это. Лодка по сравнению с этим с большим китом, она меньше.
2: Это невероятно. Кит в какой-то момент понимает, что за ним идет охота, он начинает играть, и он вполне легко может хвостом эту лодку перевернуть. Это настоящее искусство, это не так просто.
1: То есть он жалеет, что ли, людей, получается?
2: Ну, он не жалеет людей, я не знаю, там разные есть трактовки, разные есть представления, они же с ним заигрываются, они как бы пускаются с ним в игру, то есть он эту игру принимает. Но там 3 лодки, 2 больших, которые потом, собственно, тралят и тянут его. И есть одна, на которой всего 3 охотника, она с быстрым мотором, она самая уязвимая, но и самая быстрая. Она как раз и втягивает в игру кита, там сидят самые профессиональные охотники.
1: Да. Ну, на сенерах-то игроков не было, там пушка, правильно, с гарпуном.
2: Ну, да, о чем речь, конечно, да. Конечно. В 1982 году был принят мораторий на китобойный промысел, и это дело оказалось под запретом. В 50-м году в условиях все больших территориальных таких претензий на Антарктиду Советский Союз направляет меморандум правительствам 7 стран, которые обсуждают ее раздел, хотели ее поделить на разные территории. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина и Чили. Советский Союз оставляет за собой право, как первооткрывателя материка, он говорит, весь антарктический континент наш, мы его первооткрыватели. Ну, в общем, ситуация политическая требовала, конечно, договоренность.
1: Подтвердить права,
2: да. И планы были приурочить это к геофизическому году, 1957-58. Ну, в общем, в итоге мы знаем, что территория Антарктиды сейчас не является территорией какого-либо государства, это территория, на которой мы можем располагать станции, и станции могут располагать государства в равных правах и в равных объемах. И вот первая наша станция появляется там 13 июля 1955 года. Совет министров издает постановление об организации комплексной арктической экспедиции Академии наук, на которую возложили научное руководство исследователям. Я почему говорю 55-й, потому что станция появилась в 55-м, но не физически оказалась в Антарктиде. Всего в первой экспедиции участвовали 425 человек. Это очень и очень много. Экспедицию возглавил доктор географических наук, полярник, герой Советского Союза Михаил Сомов. В 51-м году он был начальником дрейфующей станции «Северный полюс-2». И мы на самом деле про Арктику знаем с вами много. «Северный полюс-1», «Северный полюс-2». Кстати, Иван Папанин, знаменитый Иван Папанин, о котором мы в этой студии не раз говорили, он был ответственный за все организационные вопросы. То есть он из Москвы фактически курировал эту экспедицию.
1: Саша, как там с погодой это дело?
2: Сейчас до погоды дойдем, но с погодой там лихо. Там, на самом деле, вроде, может, и не очень холодно, а средняя температура погоды минус 11, краевые температуры минус 40, но там невероятно жуткий ветер.
1: Да.
2: Жуткий ветер. Участники этой экспедиции вспоминают, что как-то по радиостанции услышали сообщение из Москвы, как было сказано, что в Антарктиде ветер поднялся до 25 метров в секунду. А один из участников экспедиции, который это слушал по рации, подумал, он вроде только успокоился до 30 метров в секунду.
1: Перепутали сотку,
2: ну, не перепутали сотку, сотку, видимо, забыли. Да, он говорит, он там лихо разгонялся, то есть там 200 километров в час, вот такие скорости. Но когда ветра не было, когда он стихал, перемещаться было невозможно, потому что все было в такой ледяной крупе, что ты как будто бы идешь по молоку. Передвигаться было вообще невозможно, поэтому ветер играл свою роль и имел свое серьезное значение. Снаряжали экспедицию лихо, что там только не было. Дизель-электроход «Обь», 13 тракторов и гусеничных бульдозеров, 4 вездехода ГАЗ-47, 10 специально оборудованных грузовиков, внедорожник ГАЗ-69. Но поехали в экспедицию и колымские ездовые собаки. И тут произошел конфуз. Как вы думаете, какой?
1: Так, нечем кормить собак.
2: Дело не в этом. Дело в том, что собаки колымские,
1: так,
2: то есть
1: это
2: они...
1: Колыма.
2: Колыма с той стороны. Они приехали на Южный полюс.
1: Они перестали чувствовать?
2: Нет, их биология начала линять, потому что там, где зима, у них лето. И они начали линять, они скинули всю шерсть, а
1: и
2: там
1: замерзли.
2: Наоборот зима. А, ну, им не дали замерзнуть, их всех загнали в теплые.
1: Но стали мерзнуть.
2: Да, но там была австралийская станция, где австралийцы привезли своих собак. Эти собаки прекрасно себя чувствуют.
1: Они бы их что... туда бы, на Колыму бы.
2: Да,
1: там
2: вот
1: бы полиняли.
2: Вот бы на Колыме там, да, там, конечно. В общем, на самом деле стало понятно, что с собаками конфуз, хотя, ну, на них можно было серьезно порассчитывать. Но постепенно потом стали собак оттуда вывозить, потому что поняли, что это все-таки какое-то есть в этом негуманное отношение. Ну, в общем,
1: ну короче, не из этих
2: да,
1: краев.
2: В общем, в 91-м году собак в Антарктиде не осталось, просто пожалели их. Хотя там уже были собаки, которые и там родились, и там уже выросли. В общем, ну, был протокол по охране окружающей среды. Старт экспедиции, будем считать, мы сказали уже, как о принятии решения, но вот можно еще сказать и о официальном сообщение об организации советской экспедиции. Оно появилось в газетах 23 августа 1955 года. К этому времени путешественники уже готовились к дальней дороге. И 30 ноября флагманский корабль «Обь» под командованием капитана Ивана Мана вышел. Через две недели к берегам Антарктиды отправилось второе судно «Лена». Кроме «Оби» и «Лены», в составе экспедиции было и третье судно, о котором обычно не упоминают, но мы о нем скажем. Это теплоход-рефрижератор номер 7. Никаких эпических названий красивых у него не было. На нем находился запас продовольствия. Там везли людей, а здесь ехал запас продовольствия.
1: Но там же не было жарко, зачем рефрижератор?
2: Ну, так назвали. Первым высаживались альпинисты. В начале января 1956 года подошла к берегам Антарктиды и пришвартовалась к краю узкого припоя судно «Обь». Это была бухта Фар. Советские люди впервые высадились на антарктический материк. Это были разведчики. При этом, при всем, они были опытные альпинисты. Почему? Потому что как устроен берег, примерно знали, и было понятно, что это большие скалистые, такие снежные, льдовые образования. Поняли, что здесь, на этой территории, строить станцию невозможно, потому что рельеф там не позволяет. Дальше на вертолете вылетели на разведку. И эти разведывательные полеты продолжались довольно долго. После этого на лед были выгружены самолеты. Там расположился ледовый аэродром, с которого были вылеты. Наземные отряды и летчики начали поиски для подходящего места. Это было на самом деле непросто. И в итоге в середине января нашли такое место, то есть фактически прошло две недели, там чуть больше недели, нашли такое место на побережье моря Дайвиса, на материковом льду и скалах. Что представлял из себя этот берег, вот в том месте, где они решили организовать станцию? Значит, это снежно-ледяной такой барьер, высокий достаточно, 15-20 метров на уровне моря. Вот туда десантировали 20 человек. Они оборудовали там взлетно-посадочную полосу. Ну и, наконец, началась высадка. Обь подошла поближе, полярники стали выгружаться, они устраивались. Ну и тут же стали, конечно, называть все, что видят, важными топонимами. Так появился «Берег правды», «Скала Комсомольская», «Сопка радио». Вот что знали, так и называли. Что там только не было. Выгружали строительные материалы, экспедиционное оборудование,
1: тракторы. Больше 400 человек. Да,
2: да, да, да, да, да.
1: Дорогие товарищи, нас ждут новости середины часа, новости спорта. И мы совсем-совсем скоро вернемся мысленно в Антарктиду.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова». Реклама.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5, «Фламинго» и компонентов к ним. Под удар попал центр обработки данных B-Mobile. По данным ведомства, это одна из главных точек обмена интернет-трафика для передачи развединформации ВСУ. Еще одной целью стал центр обработки данных «Парковый», где обрабатывали данные в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии. В Киевской области поразили складской терминал «Белогородка», в Одесской ударили по электроподстанции «Усатова», по цеху производства дронов в населенном пункте «Великодолинская».

0: в 1941-43 годах. Там погибли более 120 тысяч человек разных национальностей. Следователи задержали директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где накануне произошел пожар. Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности на производственном объекте, повлекшем гибель сотрудников. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Задержанного доставят в Переславль-Залесский. На допрос к следователям решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Напомню, накануне при пожаре на заводе по производству петард в селе Кубринск под Переславлем Залесским погибли 14 человек, еще один пострадал. По данным МЧС, пожар полностью потушен. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимального для этого времени года уровня за всю историю наблюдений с 2009-го. Они заполнены на 71% при среднем сезонном показателе около 87%. В Германии уровень заполненности составляет 57%, передает агентство Bloomberg. Ранее европейские компании покупали дешевый газ летом, хранили его и продавали зимой по более высокой цене. Эта модель не работает второй год подряд после сокращения поставок российского трубопроводного газа и перехода Европы на СПГ. В этом году ситуацию осложнили перебои с ближневосточными поставками из-за конфликта с Ираном. В случае холодной зимы или новых перебоев с поставками Европе может потребоваться закупать СПГ по высоким ценам, отмечает агентство. Такая ситуация может увеличить счета за энергию и создать дополнительные риски для экономики. Парламент Ирана рассмотрит предложение о выходе страны из договора о нераспространении ядерного оружия. Как сообщает агентство Фарс, об этом заявил заместитель спикера Али Никзад. По его словам, парламент также изучит международные аспекты возможного выхода из договора. Никзад добавил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии и его руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Исламской Республике. Ранее представитель президиума парламент Аббас Гударзи заявил, что выход Ирана из договора является вполне реальным и легко осуществимым шагом. Названы претенденты на слово года в России. Как передает ТАСС, пока лидирует нейрослоп. За него проголосовали 18% опрошенных. Это сленговый, обычно уничижительный термин для низкокачественного контента, который массово генерируют нейросети. На втором месте нишевые 16%. На третьей строчке расположились словосочетания 6-7 и red flag. У них по 14% голосов. Также 24% опрошенных признали, что не понимают значения ни одного из этих слов. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 76%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Металлург» в Омске нанес поражение «Авангарду» 5-1 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Магнитогорска стал единоличным лидером Восточной конференции. «Минская Динамо» обыграла «Ладу» 5-4. Для белорусской команды эта победа стала 500-й в КХЛ. «Шанхайские драконы» взяли верх над «Сочи» 4-1. «Московская Динамо» в овертайме уступила «Трактору» 1-2, а «Торпедо» проиграла «Салавату Юлаеву» 0-3. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Северной Македонии в товарищеской встрече, и рассказывает Даниил Моногаров.
3: Встреча в Скопье завершилась со счетом 3-2. Матч получился богатым на пенальти. Судья назначил целых 4 11-метровых удара. Однако победный мяч защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов забил с игры на 81-й минуте. Главной темой обсуждения после матча стало судейство. Защитник и капитан нашей сборной Матвей Бардачев остался им недоволен. По его мнению, местный арбитр судил слишком строго. Цитата. «Считаю, что всю игру сделал судья. 4 пенальти – это не футбол», – сказал представитель «Факела». Главный тренер команды Иван Шабаров, напротив, посчитал, что работа рефери была последовательной, просто требовала от игроков понимания и осмысления своих действий. Далее наших спортсменов ждут матчи со сверстниками из Сербии. Они также пройдут на выезде 2 и 5 октября.
2: Полузащитник «Спартака» Джедсон Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. Местные СМИ сообщают, что интерес к португальскому футболисту проявляет Трабзонспор. Ранее в Турции

0: Сан-Фернандош выступал за Бешикташ. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня наш герой – это безмолвная Антарктида. Ну как безмолвная? Вместо нее говорят наши герои – первооткрыватели Лазарев и Беллинсгаузен, а также наши доблестные советские полярники.
2: Ну и вот через месяц после начала работ, 13 февраля 1956 года, станция «Мирный» официально была открыта. Первой из всех советских антарктических станций. Мы должны это понимать, потому что были и другие. Но, отвечая на вопрос, почему «Мирный», конечно, потому, что именно так назывался один из кораблей Беллинсгаузена и Лазарева, которые отправились тогда на исследование Антарктики. Хотя на самом деле, конечно, в 1955 году такое название отсылает нас почему-то к фантазиям о мирном времени, о каком-то голубе мира, о чем-то таком, что витало в воздухе. Но нет, совсем нет. Давайте послушаем еще один отрывок воспоминаний Павла, а затем двинемся дальше.
3: «Шли молодые строители, которые в очень трудных условиях построили «Мирный». Из Антарктиды я вынес впечатление такое, что там нужны люди сильные, крепкие духом и, главное, дружные. Мы никогда, наверное, не забудем Васю Микинкина, бортмеханика, который в самые трудные минуты потешал всех нас хорошими шутками, веселым рассказом, улыбкой.
2: Интересно, как проходило обустройство станции. Во-первых, надо сказать, еще раз скажу, значит, в 1956 году в феврале они выгрузились. Они взяли с собой два бюста Сталина. Один должен был на улице стоять, второй внутри его в красном уголке. Когда уже все организовали, поняли, что бюсты где-то потеряли.
1: Да ладно?
2: Нету бюстов. Бросились искать, но их нет. И тут нет, и тут нет. Были уверены, что по возвращению обратно поедут на другой антарктический кабинет, примерно туда, откуда к собакам, да, куда-нибудь на Колыму. Но 14 февраля, практически параллельно с открытием станции в 56 году, начинается 20-й съезд КПСС, и Никита Хрущев обличает культ личности, и становится понятно, что
1: потеряли не зря.
2: За бюсты им ничего не будет. Но это все шутки, но на самом деле побеспокоиться было о чем, почему, потому что станция организовалась, а суда отчалили. И начальник станции прекрасно понимал, что теперь следующего прихода судов можно ждать очень и очень долго. Когда в следующий раз появится провиант, провизия, когда вообще в следующий раз можно будет рассчитывать за какой-то контакт.
1: И рефрижератор ушел?
2: И рефрижератор ушел. Они могли прийти только через несколько месяцев в обратный путь. Арктическое лето закончилось, и территорию схватили льды, и вернуться так просто уже не получалось.
1: Слушайте, а там вот среди этих 400 человек женщины были?
2: Ну, конечно.
1: Да
2: конечно,
1: ладно?
2: Конечно, я уверен, что да. Проблема была еще вот в чем. Никак не успевали закончить взлетно-посадочную полосу. Поэтому самолеты, которые могли бы приземляться...
1: Оттуда.
2: Пока им приземляться было некуда. И поэтому, конечно, они нервничали и переживали. Кстати, я думаю, что взлетно-посадочную, конечно, они строили. Авианосцев уже не было никаких.
1: Конечно.
2: Конечно, строили для своих самолетов. Первое, что построили, как и на любой станции подобного рода, и как точно так же, как когда разворачивали полярные станции Северный полюс 1 и 2, первое, это сделали ставку на радиостанцию. И первое, что построили радиоцентр, он обеспечивал просто прямую связь с Москвой. Были дальше возведены аэрологический павильон, геофизическая, глециологическая
1: это
2: лаборатория.
1: Как?
2: Ну, глециология – это наука, которая изучает структуру льда. И вообще все, что связано со льдом, эта наука называется глециологическая. Аэрологическое, ну и потом дальше жилые помещения. Доба были рассчитаны на проживание до 10 человек. Там были жилые комнаты, ну а также были кухни, котельные, кладовые, тамбуры. В общем, строили достаточно комфортно.
1: А между ними были перемычки, да? То есть не надо было на улицу выходить?
2: Нет, надо было на улицу выходить. Вообще там появилась первая улица. Она была единственная, потому что разные строения были. И называлась эта улица «Улица Ленина».
1: Вот. Оригинально.
2: Да.
1: Потому что мне, здание... я вот все время хотел вас поймать на какой-то опасности, но потом все время себя ловлю на мысли, что речь идет все-таки о Южном полюсе, потому что у меня однажды друзья в силу обстоятельств остались на пограничной полярной станции.
2: Угу.
1: Прилетели туда снимать репортаж.
2: Угу.
1: Собираются обратно лететь, там через пару дней. С собой запас двое маечек, носочки, да, все есть. И вдруг оказывается, что начальник заставы меняется. И загрузил самолет своей мебелью, с которой вместе улетел на большую землю. И мой оператор остался с двумя парами маечек на 2 месяца.
2: На 2 месяца?
1: Да. И там была огромная проблема в следующем, что да, там ребята накормили, все, дали кровать и все. Но ходить В удобство надо по улице, а там медведи, и они караулят полярников, которые чуть что зазевался и могут утащить. И говорит, там одного человека утащили при нем, представляешь?
2: Катастрофа. Пингвин-то, конечно, не утащит.
1: Пингвина не утащит. В этом смысле, конечно, тем-то на юге было попроще гораздо. Но ветер.
2: Ну, вот одно из зданий было медицинским центром, в отдельном помещении располагалась столовая, там же показывались кинофильмы, там же были лекции, вечера самодеятельности. Ну, естественно, полным ходом пошла научная работа.
1: Представляете, сколько раз они посмотрели одни и те же фильмы? С какой любовью?
2: Это смешно, я об этом скажу. Дело в том, что фильмов у них было немного. Всего 12, если 12? Я не ошибаюсь. Да, и эти 12 фильмов они посмотрели столько раз. Но я расскажу про это, с этим связана интересная история. Сейчас давайте про то, что еще в 56-м году, когда открылась первая антарктическая станция Советского Союза «Мирный», что еще было открыто в Советском Союзе.
4: 5 августа 1956 года в Москве на центральном стадионе имени Ленина состоялось торжественное открытие первой летней спартакиады народов СССР. В тот момент в ложе для почетных гостей собрались почти все члены президиума ЦК КПСС. Сборные республик соревновались на протяжении 11 дней в 21 виде спорта. А Москва на время стала столицей физической культуры, где построили множество спортивных кортов и площадок. Большую часть участников составляли молодые спортсмены, поэтому спартакиаду считают мостиком смены поколений в спорте. За время состязаний советские атлеты установили 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов, показав возросший профессионализм не только всей стране, но и всему миру.
2: Но мы уже говорили с вами о погоде и говорили о том, что одним из главных испытаний это, конечно, был местный ветер, потому что дул он очень крепко, и очень большую опасность также представлял проход в трещинах льда. То есть полоса прибрежного ледникового покрова шириной 50 километров, она разбита трещинами. И участники с большим трудом нашли вот безопасный проход между этих трещин, обозначали его вехами, и отклонение от любой дороги, оно грозило просто гибелью, потому что время от времени, когда вот эти вехи заносились снегом, их просто можно было бы не увидеть, а значит, можно было бы заблудиться. И, представляете, вот вы в этом лабиринте, просто в снежном, могли оказаться и просто не найти выхода. Почему? Потому что эти тропы и следы, ну, просто заметались. А цитата одного из участников 13-й советской антарктической экспедиции, но она очень показательна. «Свои сюрпризы Антарктида выкладывает, не скупясь, все сразу. В марте приборы метеорологов отмечают скорость ветра 40 метров в секунду. Это 144 километра в час. Согласно известной шкале Бофорта, это ураган, который должен вырвать с корнем деревья и сносить с домов крыши. Деревьев у нас нет, а крыша находится под снегом, поэтому больше всего от ветра страдаем мы». Вот такие вот его воспоминания. 30-35 метров в секунду. Такая скорость ветра там типичная. По словам одного из участников вот экспедиции, люди придумывали разные способы защиты, чего они только не делали. Делали что-то наподобие мотоциклетных очков, с которыми закрывали половину лица. Прикрепляли к шапкам пластиковые прозрачные очки. Придумывали разного рода щитки, чтобы хоть как-то защищаться. Ну а скорость ветра 40 метров в секунду, здесь уже никакие ухищрения не помогают. Здесь все, что вы можете, это просто взяться за леер и по лееру, это веревка между зданиями, и просто тихонечко передвигаться.
1: Друзья мои, короткая реклама, и мы с Александром Романовым возвращаемся в студию. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. На дорогах Вологодской области обновляют 6 пунктов весогабаритного контроля. До конца года планируют привести в порядок сами пункты контроля и прилегающие участки автодорог. Вологда-Горостелово, Сокол-Харовск-Вожига, Тотьма-Никольск, подъезд к Чагоде, Сергеев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, Череповец-Белозерск-Липенбор. Автоматические пункты весогабаритного контроля работают уже 6-й год. Они позволяют без остановки автомобиля проверять его вес, нагрузку на оси и габариты, а также фиксировать скорость и государственный номер. Это особенно важно для сохранения региональных дорог, которые в межсезонье страдают от перепадов температуры и осадков, а тяжелые грузовики создают дополнительную нагрузку. И вновь информация для водителей. Ограничения движения введены в Вашкинском округе. С понедельника на федеральной трассе А-119 Вологда-Медвежьегорск в Вашкинском округе введено реверсивное движение из-за ремонта моста через реку Унжа в районе поселка Первомайский. Ширина проезда составляет 3 метра. Движение транспорта регулируют с помощью светофора. Максимально допустимая скорость движения 40 км в час. Ограничения продлятся до 30 ноября этого года. Три педагога представляют Вологодскую область в финалах всероссийского конкурса мастерства. Участники проекта «Педагогический триумф» из Вологодской области вышли на федеральный уровень и сейчас соревнуются за звание лучших в Самаре, Москве и Новом Уренгое. К федеральным испытаниям, организованным Минпросвещение России, педагоги подошли после успешного прохождения конкурсного отбора в Вологодской области. В числе представителей региона Юлия Берген, педагог Великоустюгского центра дополнительного образования, Татьяна Вячеславова, педагог-психолог Тарнакской средней школы, и Илья Никин, преподаватель Вологодского техникума железнодорожного транспорта. Результаты конкурса подведут 2 октября. Премьеру «Стационный смотритель» представили в Череповецком камерном театре. Череповчан и гостей города порадовали первыми показами 25-27 сентября. Постановка создана по мотивам цикла Александра Пушкина «Повести Белкина». Ее основу составили повести «Выстрел» и «Станционный смотритель». В центре постановки знакомая со школьных лет грустная история маленького человека и его сбежавшей дочери. В спектакле поднимаются важные пронзительные темы безграничной отцовской любви, поисков счастья, позднего и печального раскаяния, вопросы чести и гордости. Ближайшие показы спектакля «Станционный смотритель» пройдут 29 и 30 сентября, а также 9 и 13 октября. Областная филармония приглашает на вечер песен Клавдии Шульженко. Творчество советской певицы – это целая эпоха, наполненная теплом, светлой грустью и настоящей любовью. Строки любимых песен, таких как «Синий платочек», «Давай закурим», «Андрюша», знакомы каждому. В этот вечер гости смогут подпевать заслуженной артистке Удмуртии Ксении Муслановой. Она выйдет на сцену вместе с губернаторским оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженной артистки РФ Галины Перевозниковой. Как обещают исполнители, каждая песня из репертуара Клавдии Шульженко превратится в маленький спектакль. Концерт пройдет 4 октября в зале Вологодского областного колледжа искусств.
0: Спорта.
2: Вологжанки взяли серебро на баскетбольном турнире в Санкт-Петербурге. Девушки 2012 года рождения заняли 2 место среди 5 команд. Анастасия Смирнова стала лучшим игроком по итогам состязаний. Тренирует вологжанок Диана Чащина. Самбисты Центра боевых искусств выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях в Рязани. Турнир памяти Виктора Модестова объединил 245 юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Ева Благурова стала чемпионкой состязаний в своей весовой категории. Ираклий Зитгенидзе и Александр Ефимов поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Матвей Соколов завоевал бронзу. We'll be right back.
0: Вологда на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Я возьму карандаш и закрашу им белый лист. Лучше серое небо, чем низкие тучи днем. Лучше пение птиц, а не чей-то пронзительный свист. И возможность дышать, и желание играть с огнем. А затем нарисую стаккат из капель дождя. Лучше ритмика осени,

возьму карандаш, нарисую им белый день. Это саван из снега, ему не нужны цвета. И дрожание струн

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли ночной групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Под удар попал центр обработки данных B-Mobile. По данным ведомства, это одна из главных точек обмена интернет-трафиком для передачи развединформации в СУ. Другой целью стал центр обработки данных «Парковый», где в том числе обрабатывались данные в интересах украинской армии. В Киевской области поразили складской терминал «Белогородка», в Одесской ударили по электроподстанции «Усатова», по цеху производства дронов в населенном пункте «Великодолинская», а в порту «Исмаил» под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В порту «Одесса» сухогруз, на переходе морем еще одно судно такой же конфигурация. Россия требует признать массовое убийство в Бабьем Яре геноцидом советского народа, говорится в заявлении МИДа. Сегодня исполняется 85 лет с момента начала массовых расстрелов. Как напомнили в Дипведомстве, 29 и 30 сентября 1941 года гитлеровцы и их пособники согнали киевских евреев к Бабьему Яру. За два дня там расстреляли более 33 тысяч человек, в основном женщин, детей и стариков. Массовые казни в урочище шли вплоть до освобождения Киева Красной армии. Всего же в 1941-1943 годах там погибли более 120 тысяч человек разных национальностей. С мая по август российские авиакомпании перевезли почти 40 миллионов пассажиров. Об этом доложил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время встречи с премьером Михаилом Мишустином. Глава правительства попросил его рассказать о результатах летнего сезона в сфере пассажирских авиаперевозок.
2: Президент подчеркивал необходимость максимального обеспечения потребностей граждан в авиаперелетах. Спрос на них в нашей стране устойчиво растет, причем как на внутренних направлениях, что мы видим, так и на международных. Ну и, конечно же, как следствие, нужно создавать необходимые условия для поступательного развития, наращивания количества рейсов и маршрутов, ну и повышать комфортность, конечно, доступность таких поездок, особенно в период отпусков. Дмитрий Ильич, расскажите, пожалуйста, подробнее о результатах пассажирских перевозок этим летом.
3: Завершился летний период как наиболее интенсивный с точки зрения использования воздушного пространства. И несмотря на все эти сложности, с которыми мы сталкивались, в первую очередь связанные с ограничением на использование воздушного пространства, можно в целом сказать, что отрасль, авиакомпании, аэропорты, аэронавигация отработали штатно, устойчиво и безопасно. Начиная с мая по август перевезено 39,5 миллиона пассажиров российскими авиакомпаниями, в том числе 29,6 по внутренним воздушным линиям и 9,9 по международным воздушным линиям.
1: Ядров добавил, что авиационное сообщение России сейчас осуществляется с 37 иностранными государствами. Более половины внутренних рейсов выполняется в обход Москвы, что, по его словам, говорит о высокой связанности городов России. Следователи задержали директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где накануне произошел пожар. Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности на производственном объекте, повлекшем гибель сотрудника, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Задержанного доставят в Переславль-Залесский на допрос к следователям. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Напомню, накануне при пожаре на заводе по производству петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским погибли 14 человек, еще один пострадал. По данным МЧС, пожар полностью потушен, возбуждено уголовное дело. Корабли Северного флота впервые в истории военно-морского флота России прошли проливом Шакальского узким коридором между островами архипелага Северная Земля и вышли в Карское море. Об этом сообщили во флотской пресс-службе. Таким образом, североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий российских военных кораблей. При прохождении пролива была объявлена учебная тревога. С патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» подняли вертолет К-29, который провел ледовую разведку по маршруту. Как отметили в пресс-службе. Пролив проходили в сложной ледовой обстановке. Несмотря на это, экипажи обеспечили навигационную безопасность, маневрируя переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами. Владимир Путин поздравил артистку театра и кино, народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Сегодня она отмечает 90-летие. Как говорится в поздравительной телеграмме президента, Демидова – человек особого обаяния и безграничного таланта. Она посвятила свою жизнь служению культуре, состоялась как актриса, как режиссер и писатель. Путин пожелал Демидовой доброго здоровья и благополучия. Медведь может проявлять нетипичное поведение из-за различных заболеваний. В частности, на работу головного мозга животного может влиять мутировавший птичий грипп, рассказала ТАСС зоолог Екатерина Бличенко. По ее словам, вирус вызывает энцефалопатию. Звери, особенно молодые особи, становятся неосторожными, сами выходят к людям и начинают вести себя как собаки. У тех, кто с ними встретился, появляется желание погладить косолапого. Однако неожиданно медведь проявляет агрессию и происходит несчастный случай. Вскрытие показали у этих медведей повреждения головного мозга, вызванные вирусными заболеваниями, заявила Бличенко. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 76%.

0: музыки и лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова. Эх, жалко, правда, нет физика Александра Борисовича Пушного, потому что сейчас тема актуальная для всех воспитания. И мы где-то пару недель назад поднимали вопрос, что такое или кто такая хорошая мать. И мы пришли к выводу, что есть выражение «достаточно хорошая мать». Что сделать с отцом? Наталья Антипова-Каплауха, клинический психолог и психолог, работающий с подростками, сегодня вновь с нами. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: Ох, какой вопрос сложный. Но у нас всего 10 минут, поэтому мы как раз по верхам пройдемся. Хотя то, что я увидела вокруг, то, что я вижу, это вообще отдельный вид искусства. А если какие-то каноны и правила брать, древности и наши, говорят, мужское поведение должен отец ребенку показывать, и мальчику, и девочке. Я себе вспомнила всех артистов шоу-бизнеса, как они одеваются, что они говорят и предпринимают. И наших, и не наших. И думаю, вот это их папы. Хорошие, любящие отцы. И что? Какое мужское поведение?
1: Хороший вопрос. Да, Маргарит, правда, порядок, закон, вот это все у нас ассоциируется с отцом. Есть это устойчивое, как будто бы в обществе присутствует эта устойчивая связь в представлении о том, что должен отец привнести в жизнь ребенка. Но я хочу это масштабировать, потому что вообще это одна из моих любимых тем, потому что про маму очень часто говорят, и вообще вот эта роль материнская, она рассмотрена со всех сторон, а роль отца, она такая, как будто бы, вырастет, подрастет немножко. Да, и там вот папа где-то уже появляется, когда с ребенком интересно, когда с ним можно о чем-то поговорить, какую-то мудрость как будто бы отцовскую вот там передать. И вот тут это какой-то вот отец появляется в жизни ребенка и что-то такое вот дает, как будто бы, да, не такое важное, как уже дала мать. Но на самом деле роль отца колоссальная. И вот все, что у нас ассоциируется с умением делать выбор, с уважением интересов других людей и своих интересов в том числе, с возможностью дружить с реальностью, то есть быть вообще успешным в реальном мире и жить действительно реальными ограничениями, в том числе, а не иллюзиями и какими-то диванными фантазиями без реализации, это все про роль отца. Поэтому он суперважная фигура в жизни ребенка. И если останется время, я бы еще сказала про то, что делать, если этого реального отца нет. Но вот начну все-таки вот с этих вот основ. Кто такой хороший отец? Хороший отец – это тот третий, который приходит в пару матери и ребенка и устанавливает два закона. Первый закон называется «разница полов», а второй закон называется «разница поколений». Вот разница полов – что это такое? Вообще, если этот закон установлен, заранее скажу, то это как раз закладывает основы, чтобы ребенок мог принимать в дальнейшем, и будучи взрослым человеком, он мог принимать инаковость других людей и позволять и себе, и другим быть самими собой. Он через установление этого закона понимает, что есть разные точки зрения. Он может уважительно относиться к разному. Его не будет пугать разное. Он будет видеть варианты. Он не будет зацикливаться на неудачах. Ну, то есть супермасштабно звучит. И исходная задача отца при установлении этого закона – это разделение. То есть вот в какой-то момент была только мама. И тут появляется папа и метафора выбора. То есть это фактически про то, что папа и мама, они разные. Мальчики отличаются от девочек. Как отец эту вообще задачу, эту разницу формулирует? В какой-то момент он именно как альтернатива матери появляется. Это происходит очень рано. Прошли вот буквально первые недели адаптации после рождения ребенка, когда мама и ребенок все еще, скажем, уже невидимой такой пуповинной связью связаны, они постоянно были вместе, а теперь появляется фигура отца. И отец их разделяет. То есть он не мать. Он приходит в эту тесную компанию как другой. И поскольку он не рожал, ребенок никогда не был его частью, он не стремится с ребенком слиться. И его функция вот этого разделения включается в полную меру. И здесь неважно, какого пола ребенок. То есть пришел отец и забрал у ребенка мать. Какой конструкт это формирует? По сути, отец ребенку говорит: смотри, да.
0: твоя мама... Да.
1: Да, мама выбирает не только тебя, она выбирает еще и меня. Это вообще ужасно неприятно, и ребенку приходится это выдерживать. И во взрослой жизни он получает возможность считаться с тем, что вообще есть разное. Да, то есть вот для того, чтобы появился выбор и возможность его делать во взрослом возрасте, сначала в психике маленького ребенка должны появиться два пола. И второй закон – разница поколений. Это, другими словами, то, что называется запретом на инцест. Как его отец устанавливает? Он ребенку сообщает. Ну, мы это все, да, как метафора, это не значит, что он ему это говорит, это происходит через действия ежедневные, активные, каждый день. Да, твоя мама, это не только твоя мама, она еще и моя женщина. И ты никогда ее как женщину не получишь, говорит он своему сыну, условно говоря, поэтому иди спать к себе в кровать. И своей дочери он говорит, что даже если ты будешь очень хорошей девочкой, то меня как мужчину тебе не видать. Ты вырастешь и сможешь найти себе свою пару. Про что это на практике? Это про то, что не все, что ты хочешь получить, ты получишь. Это про ограничения. И поэтому это про ту самую связь с реальностью и возможность вообще жить в реальном мире и решать задачи в этом реальном мире, где не все и не всегда тебе будет доступно. И это нормально, потому что... Да, потому что
0: да,
1: даже в этом
0: это
1: ты
0: нормально...
1: можешь быть счастливым.
0: Да, и это слушается даже почти, ну, понятно и адекватно. Единственный момент, как это ребенок в каком возрасте? В трехмесячном, что ли, понимает? Или, ну, если кроватка стоит в спальне родителей, в двушке люди живут, ну, 90% населения планеты. Ну, то есть как?
1: Все верно. Или... Это знаете, вот это вот, как бы, идешь спать к себе в кровать и уходишь, это не обязательно про такое категоричное разделение пространства, да, вот где мама там с папой оставили ребенка на втором этаже и ушли на первый этаж в большом доме. Мы понимаем,
0: ну, не,
1: что
0: не так,
1: реалии.
0: Конечно, однозначно, это, но да, к тому, это, что это, ребенок это, должен это... осознать, что мама,
1: да,
0: не с ним спит, а
1: должна...
0: с другим человеком. Ну.
1: Абсолютно точно. У него должно быть вообще понимание, что у мамы есть другой интерес. Вот это самое важное. Что мама,
0: и в каком возрасте ребенок это чувствует? В каком? Вот вы просто предложите.
1: Это вообще начинается с рождения. Ну вот буквально, ну, вот проходят первые месяцы, и дальше это формируется. И это формируется, это,
0: ну,
1: вообще довербальная история.
0: Кто доказал это? Ну, откуда такие
1: Маргарит,
0: данные?
1: Можно к этому по-разному отнестись, но смотрите, это вот как раз парадокс хорошего отца вот на этом этапе заключается в том, что чтобы быть хорошим отцом, нужно быть хорошим мужем и хорошим матери, хорошим партнером для матери твоего ребенка. То есть если
0: просто
1: отец
0: быть
1: делает
0: рядом.
1: Для своей женщины вот это, да, он не просто где-то рядом, он мать, маме дает своему партнеру, своей женщине, своей жене, он дает ей пространство оставаться самой собой. Даже в очень стесненных условиях, если семья живет в однокомнатной квартире, границы могут быть установлены. И наоборот, если условия невероятные, сказочные, волшебные, да, экономические, физические, никаких границ может не быть. Потому что задача отца, это не значит, что если кроватка придвинутая стоит рядом в одной комнате, и все фактически спят в одном пространстве, границ не может быть установлено. Это значит, что у мамы всегда остается она как женщина. И через папу ребенок это понимает. Ребенок, он не обладает мамой на 100%. У него вот это понимание должно формироваться с самого рождения. Почему? Потому что если этого не будет, у него не будет пространства для себя. Ребенок должен оставаться один. А куда девается мама, когда ребенок остается один? Вот как раз вот эта фантазийная конструкция, когда ее забирает кто-то. Она уходит, потому что ей интересно что-то еще. У нее родился невероятный, самый замечательный ребенок в мире, но она имеет какой-то другой интерес, ради которого иногда она этого ребенка оставляет. И это колоссальный фундамент для сепарации, для того, чтобы ребенок смог в какой-то момент, уже будучи взрослым, да, уже мы говорим здесь не про младенчество, а про подростковый возраст, когда ребенок сможет встать и выйти из этой семьи, потому что вот эта вот разница поколений – это первое столкновение ребенка с одиночеством и независимостью. Потому что мама с папой как бы говорят, смотри, вот мы тут пара, и ты, конечно, любимый нами и прекрасный, но ты иди ищи что-то свое, а с нами все будет в порядке. Потому что если если мама это... Мама всю себя посвящает своему ребенку, потом этот ребенок эту маму бросить не может, вот как мы тогда говорили. Невозможно эту женщину потом оставить, потому что, ну, это же, да, ты кем являешься, если ты вот это своего единственного вот это, человека, который тебе давал все и всю себя, как ты ее оставишь? А если она остается со своим мужем, со своей парой, со своим партнером, или даже, вот как раз переходя к следующей
2: со
1: теме...
2: Со своей занятостью другой.
1: С фантазией, да, с фантазией о том, что у тебя есть другой интерес. У нее что-то с ней остается. Ее можно оставить, с ней все будет в порядке. Поэтому, да, вот эта вот роль отца, если там про уже, скажем так, отойти от этих фундаментальных двух законов, которые отцом должны быть привнесены. Дальше все очень похоже на материнское. Это надежное присутствие, да, когда папа не обязательно очень эмоциональный, но он понятный и предсказуемый. И он присутствует по запросу ребенка, да, в нужное время. Если папа есть, он вот, он можно протянуть руку и с ним поговорить, и до него дотянуться. И, когда папа способен выдерживать агрессию, да, то есть, да, ты злишься, тебе плохо, но я тебя не брошу, даже если ты, условно говоря, плохой. Да, я от тебя не отвернусь. Быть точно так же, как про маму мы говорили, быть родителем, а не другом. Классно быть другом, если это дополнительная функция к родительской, если родитель так может. Но все-таки разделять ответственность за жизнь с ребенком, за взрослую жизнь, не очень желательно. И опять же, как это касалось и мамы, о том, о чем мы говорили, если папа может признавать ошибки, то есть он фактически показывает свою неидеальность, он не пытается играть в идеальность, что отец всегда прав, кулаком по столу ударил, или мое мнение, или никакое другое, да, это все, что про формирование доверия.
0: Да, тогда вопрос быстрый, у нас три минутки, когда вы говорите, что должен быть кто-то третий, кто забирает маму, и ребенок к этому привыкает, так это всегда работа, женщины сейчас работают, очень мало кто позволяет себе находиться все три года рядом с детенышем. И это абсолютно, какая-то уже сейчас роскошь и блажь, я так предполагаю. Эти декретные отпуска или что-то похожее на это. Поэтому вот ребенок так и думает, что кто-то забирает, ну, может, это не папа, а командировка.
1: Это правда, это правда. И помимо, то есть вот в этом отсутствии отца, вообще отец, это фактически такая фантазия. То есть может в жизни ребенка быть настоящий отец, но он будет, не будет выполнять ни одну из своих ролей. То есть это такое фактическое присутствие, но оно не психологическое присутствие. А может не быть отца, но ребенок вырастет вот с этой вот идеей о ком-то третьем, да, о том, что мама увлечена чем-то еще, ей что-то вообще интересно, она вот куда-то вот уходит и оставляет его ради этого интереса. И вы абсолютно правы, Маргарита, это может быть работа, это может быть фантазия о каком-то другом, третьем, там, каком-то мужчине, к которому она уходит. И здесь очень важно, что если все-таки нет этого мужчины реального в жизни женщины, чтобы женщина не привносила идею отрицания необходимости этого третьего, да, то есть когда женщина, ну, не знаю, там рассказывает, обсуждает с дочкой, что, в общем, зачем тебе какие-то отношения, думай только о себе, что все мужчины не очень приятные люди, потому что, опираясь, да, там, на свой опыт какой-то, который может иметь место быть, но, да, вот эта возможность не смешать свое и будущее своего ребенка, его представление, да,
0: о том, большое кто искусство, такие мужчины, большая кто такие женщины, мудрость.
1: Это большое искусство, да.
0: И большая ответственность, но это необходимо сделать, потому что, к сожалению, вот у нашего поколения это все по-другому было сделано, но никто не знал, да, профессиональных же родителей не бывает. Но это мы еще это обсудим. Точно. Да, вам огромное спасибо. Профессиональный клинический психолог и психолог, работающий с подростками, Наталья Антипова-Каплаухе была в гостях.

0: устроен наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность. Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».
2: И уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 11:30.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России уверенно удерживают занятые позиции в Краматорском районе ДНР, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видео из населенных пунктов Ямполь, Редкодуб, Новая и Новомихайловка. На кадрах объективного контроля, снятые с дронов, перемещение штурмовиков группировки «Запад» между занятыми позициями. По данным ведомства, Ямполь под полным контролем вооруженных сил России. Там установлены российские флаги. Российские военнослужащие демонстрируют триколоры на кадрах из Новомихайловки. Ведомстве также сообщили о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве, как сообщили в Минобороны, поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Под удар попал центр обработки данных B-Mobile. По данным ведомства, это одна из главных точек обмена интернет-трафиком для передачи развединформации ВСУ. Еще одной целью стал центр обработки данных «Парковый», где хранились данные, в том числе в интересах украинской армии. Сообщение последних минут. Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва, избранных по Федеральному избирательному округу. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно на сегодняшнем заседании комиссии. Выборы прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители 5 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливость».

0: возгорании по адресу Переславский муниципальный округ, поселок Кубрец, улица Строителей 3А, 16:19 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было горение двух производственных зданий по хранению и производству пиротехники. Выдвинулись 52 человека личного состава и 40 единиц техники. Сейчас на марше находится аэромобильная группировка, 73 человека. Работают психологи от Центра экстренной медицинской помощи МЧС России, психологи Главного управления. Организована работа с родственниками погибших.
1: Поиск тел на месте пожара продолжается. В Ярославской области сегодня день траура по погибшим. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу». Все новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве такая же температура, в городе переменная облачность и без осадков. Сейчас в столице плюс 13, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 73%.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу провела тренировку в Казани в преддверии товарищеского матча с Ираном. Это занятие пропустил Кирилл Данилов. Защитник ЦСКА против Ирана не сыграет. По медицинским показателям национальную команду покинули два игрока обороны «Локомотива». Это Евгений Морозов и Александр Сильянов. На их место вызван Турпалали Ибишев из «Ахмата». Матч России-Иран состоится сегодня в Казани в 19 часов по московскому времени. Российский хоккеист Кирилл Марченко перешел в Торонто. Подробности трансфера рассказывает Даниил Моногаров.
4: 25-летний воспитанник тюменского хоккея подписал с Торонто 6-летний контракт. Он будет получать 12,5 миллионов долларов за сезон. По информации журналиста Элиота Фридмана, речь идет об обмене. Вместе с ним игроками Торонто станут нападающий Майлз Вуд и голкипер Элвис Мерзликин, а Коламбус получит форвардов Мэтью Найза и Стивена Лоренса, защитника Эмили Андре, а также выбор во втором раунде драфта. Сам Коламбус задрафтовал Марченко в 2018 году под общим 49-м номером, но начал играть он за Blue Jackets лишь 4 сезона назад. В последней регулярке наш спортсмен забросил 27 шайб и стал лучшим снайпером команды. В минувшем марте Марченко оформил свою сотую шайбу в НХЛ в 276-й встрече на турнире. Это второй самый быстрый результат в истории клуба. Для некогда хоккеиста Югры и СКА эта сделка стала переходом на новый уровень как минимум по одной причине. Он ни разу не боролся за кубок Стэнли, а Торонто с момента его переезда за океан неизменно выходит в плей-офф.
3: Александра Овечкина включили в состав Вашингтона на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги против Каролины. Встреча пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. Российский нападающий пропустил все предсезонные игры своей команды из-за травмы, а первую полноценную тренировку Овечкин провел лишь в прошлый четверг. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
6: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
7: Это профессор Краснов, лучший диагност.
8: Позовите Краснова срочно.
9: Если бы не Краснов.
10: Профессор Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
13: Краснов.
12: Краснов.
2: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
15: Саундтрек исторических событий.

подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: физики и лирики.
1: Андрей Евгеньевич, приветствуем вас. Вы специалист по бытовой технике. Сегодня мы рассмотрим стиральную машину. А вот можно вас спросить вот, об истории создания? Кто и вообще, кто женщине спас жизнь какой-то первой, которая стирала на речке в позе лотоса, давайте так скажем?
2: Ну, прямо испокон веков, если честно, я не могу сказать, кто придумал непосредственно саму эту процедуру. Но первая стиральная машина, которая была создана, это была создана компанией «Мили». Когда в нее закидывали одежду, был определенный рычаг, который крутили, и вот с этого момента начали придумывать разные стиральные машины.
1: И дорабатывать их. Ну, смотрите, тогда вопросы вот по существу. Сколько в среднем служит современная стиральная машина? И от чего зависит выносливость?
2: Все зависит от того, как правильно ее эксплуатировать и как правильно за ней ухаживать. К сожалению, очень многие этим вопросом сейчас пренебрегают. Средний срок службы стиральных машин, если... Ну, там все зависит, конечно же, от ценового сегмента, бренда, маркетинга. Где-то от 5 до 10 лет. Это если брать вот средний момент.
1: Ну, вы так сказали, общая такая фраза, что от бренда маркетинга, ну, то есть более такие проверенные, да, ну, железобетонные, наверное, да, производители, или нет? Как здесь подходить к выбору, если уж или выбрал уже, чесать затылок? По названию или по цене?
2: Ну, все зависит. Нет, название, цена имеет, конечно, какое-то, ну, свое определенное значение, но у меня есть уйма примеров, там со своими клиентами, с друзьями, подругами, когда берут самую дешевую, правильно, согласно инструкции, ее эксплуатируют, да, регулярно, хотя бы раз в месяц за ней ухаживают, как полагается, да, то бишь после стирки открыли дверцу для того, чтобы она проветривалась, потому что вода, она внутри все равно остается, она не до конца сливается, ага, и она имеет свойство затухать. А это микробы, это бактерии, которые мы с вами не замечаем, которые потом впоследствии, даже с учетом того, что стиральный порошок имеет определенные свойства для того, чтобы это все вывести, это все равно остается внутри. И потом мы это с вами носим, мы этим с вами дышим. Да, а если хотя бы раз в месяц просто банально делать специальные промывания, даже то же самое, ну, банально возьмем, вот испокон веков, что мы придумали, лимонная кислота и сода.
1: Уксус, лимонная кислота,
2: ну, уксус пахнуть будет.
1: Не надо.
2: Лимонная кислота,
1: да?
2: И сода. Ну, уксус пахнет. Все-таки это такая жесткая приправа. Лимонная кислота, уксус разбавили с водой, напрямую в барабан кинули. Идеальная чистота.
1: Это раз в месяц каждую стиральную машинку. А в инструкциях такое пишут, вот то, как мы назвали программу. Неужели какие-нибудь там те же занусики скажут, а киньте туда лимонную кислоту? Или есть какие-то, может быть, средства, ну, которые прям специально для очистки стиральных машин? Сейчас же все могут.
2: Ну, конечно, никто такого нигде не напишет. Везде любят писать как? Для профилактики. Но мы же для профилактики не чистим зубы раз в месяц, а чистим каждый день. И утром, и вечером. То же самое с любой техникой. Ну, ее нужно промывать, потому что там застаивается вода, грязь от одежды. Я не говорю о том,
1: что... Да мы кроссовки там стираем и полотенце через раз. Поэтому, видимо, надо, правда, дезинфицировать. А скажите, я чуть было вас не назвала доктор. Ну, может быть, вы доктор технических наук. Можно я тогда буду так, к вам так обращаться? Доктор стиральных машин. А как правильно ее устанавливать? В инструкции сказано, это всегда делает специалист или какой-то рукастый муж, какие бывают иногда?
2: Ну, вообще, во многих инструкциях, ну, точнее, во всех инструкциях есть указано то, как правильно ее устанавливать. По уровню, какое должно быть расстояние с левой, с правой стороны, какая должна быть расстояние для сливного, заливного шланга. Это, как говорится, база, которую лучше не пренебрегать. Потому что, опять же, бывают очень часто случаи, покупают какие-нибудь стиральные машины, которые там весят 100 килограмм. Такие действительно есть. Они полноценного размера, 60 глубиной, 60 шириной. 85 высотой. Ставят и думают, что, ну, там, будет стоять четко, никуда не двинется. Мы, когда машину с вами заводим, эти 3 тонны трястись начинаются.
1: Да.
2: Соответственно, стиральная машина, когда уходит на отжим, даже если она весит 100 килограмм, это белье, которое распределяется по барабану сперва неравномерно, а во время отжима равномерно. Она разнесет все, что рядом стоит. Поэтому в инструкции всегда указано. Да? Какое должно быть расстояние по бокам? Я всегда говорю, что хотя бы мизинец, толщина мизинца должна пролезть.
1: Этого вполне достаточно. То есть, чтобы эта стиралка не соприкасалась с мебелью, да, или с какими-то там вторыми, с чем-то типа сушки, что-то такое, да?
2: Ну, желательно, да, потому что во время отжима, когда она берет разгон, она в любом случае будет трястись, неважно, сколько она весит. Ага. Поэтому в инструкции всегда есть эти именно нормативы, какое должно быть расстояние, как поставить ее по уровню, какой даже должен быть угол для сливного и заливного шланга.
1: Ну, надеюсь, кто-то за этим следит, и размеры каких-то помещений это позволяют сделать. Ну, просто не все живут в больших, да, домах и со специальными постирочными, поэтому как-то в квартире все равно приходится исходить из реальности. Тогда нужно по размеру ее подбирать поменьше, конечно. Так я понимаю?
2: Ну, смотрите, стиральные машины, они, в принципе, все стандартные. То бишь, единственная между ними разница будет идти в глубину. Есть поуже, есть побольше. То бишь, начинается глубина от 45, заканчивается там где-то, ну, 60, это я не беру с учетом запаса от стены и так далее.
1: Так.
2: А у меня, например, тоже ванна маленькая, у меня стоит 45-я глубина.
1: Ага.
2: Но по правилам, как полагается.
1: Так, смотрите, мы уже рассмотрели правильную установку, проветривание раз в месяц и промывка. Что-то еще такое важное, что пишут в инструкциях, как для какого белья... Да, стиральные средства, да, может быть, это нужно разбирать. Сейчас уже не модно сыпучие, да, брать. Даже не модно, не неправильно, или как? Как-то это не здорово или нездорово.
2: Нет. Что сыпучие, что жидкие, стиральные порошки, что ополаскиватели, они имеют место быть. Здесь чисто вопрос удобства. Mm-hmm. Многие просто делают как? Они что сыпучие, что жидкие заливают или засыпают в отсек для порошка, справа и сверху, который у нас с вами находится.
1: Mm-hmm.
2: Сам порошок, это логично, потому что водичка его заберет. Там в специальном отсеке это все вспенится, и уже формула сама подается непосредственно во время процесса стирки, за счет чего у нас одежда становится чище.
1: Так.
2: Жидкие же стиральные порошки зачастую, если их залить в отсек для стиральной машины, на моменте того, когда водичка ее забирает и начинает вспенивать, вот этот весь процесс происходить, часть формулы теряется. Жидкие, почему их начали делать в капсулах? Для того, чтобы закидывать напрямую в стиральную машину, чтобы химический процесс происходил напрямую внутри.
1: Ах, вот оно как. Это точно?
2: Да, поэтому... Да,
1: их для этого в капсулах
2: начали делать, чтобы вы просто закинули внутрь, и все. Если вы берете просто отдельно жидкость, то в идеале... Ну, как показывает практика, и у меня клиенты говорят, что да, действительно, ну, там, белые вещи стали чуть белее намного. А заливать лучше напрямую в барабан вместе с одеждой. Тогда химическая реакция будет происходить непосредственно во время стирки.
1: Ух ты! А есть еще какие-то секреты вот по поводу стиральных этих средств, и отбеливателей, и всякой этой мути? То есть, ну, я впервые это слышу, что нужно внутрь кидать сразу. Ну, понятно, когда, если такой квадратик, да, стиральный, это да. А вот если жидкая, жижу, льешь в эти отсеки, и все. А оно, оказывается, о как.
2: Ну, хорошо. В большинстве, да, его заливают, это не столь критично, но рекомендуется, поэтому у многих там... брендов есть функция системы Twin Dose. Это когда вы вставляете два специальных бака, которые напрямую подаются во время стирки, и они просто идеально отстирывают одежду.

0: Маяк. 15-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Министр транспорта России и губернатор Вологодской области провели рабочую встречу в Москве. Главной темой стали два ключевых инфраструктурных проекта, по которым регион имеет поручение от президента Владимира Путина. Как отметил Георгий Филимонов, обсудили вопрос продолжения федерального финансирования и реконструкции аэропорта Вологда. Это один из наиболее масштабных и капиталоемких проектов. Заключили контракт на возведение современного аэровокзала. Строить начнем в этом году. На втором этапе займемся аэродромной инфраструктурой. Запустили процедуры по выбору подрядчика. Контракт подпишем до конца года. Поддержка из федерального бюджета составляет 4,3 миллиарда рублей. Стороны обсудили и поэтапное строительство малого транспортного кольца Вологды. Благодаря сверхсофинансированию из областного бюджета удалось ускорить строительство Некрасовского моста, которое находится в завершающей стадии. Экономию направят на строительство западного подъезда к Вологде. В Вологде на Некрасовском мосту 1 октября начнут укладывать асфальт. Подготовка к асфальтированию завершена, и уже в этот четверг строители выйдут на укладку нижнего слоя покрытия. На это уйдет 2-3 дня, после чего приступят к верхнему слою. С 5 октября начнутся работы на тротуарах. На текущей неделе специалисты обозначат контуры будущей разметки, а на следующей приступят к ее нанесению. Стройки будут зависеть от погодных условий. Установка барьерных ограждений стартует уже сегодня. Что касается светофора, на этой неделе ожидается поставка стоек, монтаж запланирован на следующую. Технический проезд по мосту откроют 20 октября. Череповец завершит переоборудование спецтехники к 15 октября. Власти Череповца оценили готовность коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Глава города Андрей Накрашаев вместе с коллегами посетил МКУ «Спецавтотранс», чтобы проверить состояние техники, обеспеченность персоналом и ход текущих работ. Несмотря на то, что до первых снегопадов еще далеко, на предприятии уже переоборудовали 15 коммунальных дорожных машин и 13 тракторов МТЗ для зимней уборки. Полностью завершить подготовку парка планируют к середине октября, однако при ухудшении погоды техника готова выйти на улицы раньше. Два исторических здания в центре Вологды украсила архитектурная подсветка. Софиты смонтированы на фасадах двух памятников архитектуры в областном центре. Подсветка появилась на домах номер 16, являющемся частью усадебного комплекса купца Самарина, постройки начала 20 века, и 18-м, доме Левина-Ватагина, первой половины 19 века. Оба объекта выходят на одну из оживленных городских магистралей и включены в туристические маршруты. В доме Самарина располагается художественная студия Государственного музея-заповедника. Посетители здесь обучают традиционной для региона росписи и резьбе по дереву, его плетению, лоскутному шитью. В доме Левина-Ватагина обосновалось представительство музея Семенкова. Более 60 работников туриндустрии Вологодской области получили награды в свой профессиональный праздник. В Вологде в честь Международного дня туризма поздравили тех, кто создает гостеприимство в регионе. Среди награжденных – руководители гостиниц, ресторанов, турфирм и экскурсоводы. Им вручили благодарственные письма губернатора и грамоты Минэкономразвития Вологодской области. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича прозвучит в областной библиотеке. Гении русской музыки 20 века Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Так называется концертная программа, которая будет представлена слушателям 2 октября в конференц-зале библиотеки имени Бабушкина на Марии Ульяновой 1 в рамках проекта «Университет культуры». Начало 18 часов, вход свободный.
0: Спорта.
1: Череповце прошел лыжероллерный марафон и фестиваль «Краски осени». В этом году событие объединило около 120 участников из города Нашексни и разных уголков Вологодчины. Атлеты преодолевали на лыжероллерах дистанции от 4 до 52 километров свободным стилем. Лучшее время в марафоне с преимуществом в 11,5 минут показал председатель спорткомитета Череповца Степан Малиновский. Второе и третье места заняли воспитанники спортшколы номер 4 Павел Соловьев и Илья Войтович. На втором по сложности 24-километровом маршруте золото выиграли Екатерина Замятина и вологжанин Ярослав Коричев.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве полдень.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики, а группировка «Север» заняла Крыдянку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, отметили в ведомстве. Они также продолжают вести активные наступательные действия для взятия населенного пункта «Приколотное» в Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачево, Рубленое и Резниково. В Доброполье, в ДНР, российские военные в течение суток заняли 72 здания, уничтожили не менее 25 военнослужащих ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла порядка 1410 военнослужащих в результате действий всех российских группировок в зоне СВО. Средства ПВО за сутки сбили 6 авиабомб и 287 БПЛА самолетного типа. Еще одно сообщение последних минут. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к 12, 17 и 16 годам колонии трех фигурантов дела о госизмене, которые по заданию украинской военной разметки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, один из осужденных, уроженец Крыма, 91-го года рождения, во время поездки в Польшу был завербован сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова 91 и 68 годов рождения. С их участием злоумышленник установил в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это могло бы позволить противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак БПЛА в режиме реального времени. Все трое были задержаны. В отношении каждого у фигуранта расследовали уголовные дела о госизмене в составе группы лиц по предварительному сговору. Центр избирком зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва, избранных по федеральному избирательному округу. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно на сегодняшнем заседании комиссии. Всего по федеральному избирательному округу в Нижнюю палату парламента избраны 225 депутатов, еще столько же по одномандатным избирательным округам. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании вручила мандаты избранным депутатам от КПРФ Геннадию Зюганову, Юрию Афонину, Дмитрию Новикову, от «Единой России» Владиславу Головину и Александру Сидякину, от ЛДПР Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Алексею Верещагину, от «Новых людей» Сардане Авксентьевой, Ольге Степченко и Александру Демину, а также депутатам от партии «Справедливая Россия» Марине Ким, Олегу Чернышову и Сергею Кабышеву. Выборы прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избирались представители 5 упомянутых политических партий, а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Россия осуществляет сейчас авиасообщение с 37 иностранными государствами. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с Михаилом Мишустиным. Глава правительства попросил рассказать о результатах летнего сезона в сфере пассажирских авиаперевозок.
3: В настоящее время авиасообщение осуществляется с 37 иностранными государствами. И, конечно, этим летом в фокусе внимания была Абхазия, полеты в Сухум. Уже 4 авиакомпании по 12 маршрутам эти полеты выполняют. Рост составил по отношению к 2025 году 64%, перевезено чуть более 114 тысяч пассажиров. Совместно с Министерством транспорта мы расширили географию полета в Египет. По просьбе Росатома для необходимости строительства новой атомной электростанции открыли полеты в Эль-Аламейн. Также осуществляется прямое авиасообщение с Танзанией и возобновили авиасообщение с Сирией. 20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранная авиакомпания выполняет полеты в Российскую Федерацию. Это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях.
1: Более половины внутренних рейсов выполняются в обход Москвы, что говорит о высокой связанности городов России, отметил Ядров. По его словам, с мая по август российские авиакомпании перевезли почти 40 миллионов пассажиров. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. Тем не менее, эта неделя отметится необычным сочетанием теплого старого бабьего лета с золотой осенью. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Прошедшая ночь в мегаполисе из-за отсутствия облаков оказалась самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ столбики термометра опустились до плюс 4,8. Ну а в Новой Москве были зафиксированы заморозки до минус 0,2. В течение дня регион окажется на южной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В среду, четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и также 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 73%.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, продолжаем эфир.
2: Да, я здесь, я здесь.
1: Да, сама, аж сама испугалась, да, от бодрости голоса.
2: Да, да, очень лиричная тема, как правильно хранить продукты в холодильнике, потому что у меня, я иногда в ступор попадаю, когда вижу, что что-то не так в холодильнике, и почему это так происходит, давай узнаем у...
1: То есть без химии не обойтись, да, понимаешь, лирика-лирика, а химия нужна.
2: Без химии в голове скорее. Валентин Владимирович Новиков к нам присоединяется, доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ, создатель телеграм-канала. Валентин Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Ну, начнем, наверное, с самого главного, с холодильника. Почему холод замедляет процесс порчи продуктов? Почему так происходит?
3: Ну, тут на самом деле нет единого ответа, потому что сразу несколько механизмов работает. Потому что в первую очередь холод всегда уменьшает скорость любых химических реакций. То есть понижение температуры на 10 градусов замедляет любые химические реакции в 2-4 раза. Поэтому вот поместили из комнатной температуры в холодильник, и у нас все реакции стали в 10 раз медленнее, а то и в 50 раз медленнее. Это означает, что любые процессы окисления, например, которые тоже меняют вкус продуктов, идут медленнее. Но главное, что процессы в живых клетках идут медленнее. А живые клетки – это не только какие-нибудь клетки, которые в продуктах были, там растительные или животные в мясе, это еще и микробы. Соответственно, микробы при температуре ниже 5 градусов Цельсия, как правило, перестают размножаться. Если такие термостабильные бактерии, которые при холоде живут, то ниже 2 градусов перестают размножаться даже они. Поэтому в первую очередь это для того, чтобы на нем не завелись какие-нибудь веселые бактерии, которые испортят продукты и, возможно, даже потом испортят нас.
2: Какая правильная температура должна быть в холодильнике? Ну, не в морозилке. Минус 2 все-таки, да, чтобы вот четко и надежно.
3: Нет, минус 2 – это все-таки та температура, которая вам подморозит уже салат, уже огурцы попортит. Вообще стандартная температура в холодильной камере, она бывает в современных холодильниках где-то от плюс 2 до плюс 5. Совершенно точно ниже плюс 5. То есть, на самом деле, вы ведь видели, что у любого холодильника практически есть регулятор температуры, который можно туда-сюда поворачивать.
1: Да, да.
3: Вот
1: да,
3: я рекомендую его ставить всегда, ну, по возможности на минимум, потому что, да, возможно, вы повредите какой-нибудь салат, возможно, огурцам поплохеет, каким-то тропическим фруктам, но все-таки с точки зрения безопасности, чем ниже температура, тем лучше. Тем более, что в холодильнике температура неравномерная. То есть, например, внизу чаще всего, в большинстве моделей, откуда выходит холодный воздух, температура будет ниже, вверху будет потеплее. Хотя в разных моделях по-разному. Поэтому я иногда в новом холодильнике просто ставлю внутрь чашку с холодной водой, ну просто с водой, жду несколько часов, а потом опускаю туда термометр и смотрю, а сколько там на самом деле. Я такие эксперименты проводил с домашними холодильниками, и на самом деле видел температуру и 0, и плюс 7. Ну, понятно, что когда плюс 7, это значит, нужно температуру понижать.
2: Это или менять холодильник, или что-то с холодильником не то.
3: Или так, да.
1: Как мы без холодильника жили? Давайте напомним, как мы вообще справлялись. Я помню, я жила когда-то на Ленинском проспекте с родителями, и у нас было углубление в окне. Какой-то сталинский дом 52-го года, что ли, или еще раньше. Ну, в общем, кирпичный. И вот в нем было углубление, и оно было всегда холодное.
2: Яблоки хранили.
1: Вот под окном, под подоконником. Не-не-не, там были полки такие, прям вырубленные какие-то, из деревяшек. И прям туда две ячейки. Ну, потом мы все это убрали, конечно, оттуда. Ну, то есть, но сама эта емкость была. Это так делалось? А летом?
3: Да, а до этого были подвалы. То есть, идея-то в том, что если у вас большие толстые стены, то они какое-то время будут держать теплом даже летом. А если нет, то тогда можно зарыться поглубже в землю, и на глубине 2 метра уже будет температура вполне неплохая. Поэтому отсюда и подвалы, и погреба, и хранение продуктов.
1: Вот
3: до сих пор ведь многие пользуются погребами. Почему сыры выдерживают часто в погребах, какие-нибудь там
1: вино,
3: колбасы
1: там
3: бывают,
1: да?
3: Тоже.
1: Понятно.
3: Ну, с вином отдельная история, как вино реагирует на температуру. Там важнее скорее постоянство температуры в первую очередь. Но так или иначе, да, можно создать температуру низкую без холодильника. А можно использовать продукты, которые не так сильно будут портиться. Ферментационные продукты, кислые продукты, вот такие вещи. Но, конечно, сейчас жителям городов, ну, в первую очередь, конечно, холодильник. Я думаю, сложно найти сейчас квартиру, в которой не будет холодильника. Может, плиты не будет, духовки не будет, но холодильника будет всегда.
1: Ну да, даже заказывать можно, да, согласна.
2: Ой, давайте это хозяину на заметку, потому что меня все время дома иногда ругают. Как правильно располагать по полкам продукт в холодильнике? Очень важная история для матчасти. Где что должно храниться, чтобы максимально сохранить там внешний вид, чтобы не испортилось и бактерии не завелись?
3: Во-первых, очень сильно зависит от вашей модели холодильника. Бывают там охладитель снизу, охладитель сверху, камера для овощей, камера для рыбы бывает. Mm. Но хорошо бы представлять, где какая температура. То есть, например, вот рыбу и морепродукты нужно хранить в самом холодном месте, потому что они даже при 1 градусе, при 2 градусах довольно быстро портятся. В идеале вообще туда еще льда положить или снега и вот на них выложить. Это связано с физиологией и рыб, и морепродуктов. Mm. И поэтому, если такая камера специальная есть, где вот прям ноль или даже маленький минус иногда бывает, вот туда рыбу, морепродукты и, в принципе, мясо туда же, и птицу туда же. То есть все, что мясное, все, что рыбное, в самое холодное место. При этом есть нюанс. Вот часто говорят, что обязательно нужно ставить мясо сырое пониже, а приготовленное повыше. Это имеет две причины. Во многих холодильниках самая холодная зона, правда, внизу, потому что оттуда выходит холодный, как раз-таки, там находится охладитель. Но в некоторых это не так. А вторая причина – это то, что если мясо будет, скажем, размораживаться, и вы его плохо завернули, из него что-то начнет капать, чтобы вот этот вот сок мясной, сырой, не накапал вам уже на то, что уже приготовлено, потому что ничего хорошего из этого не получится. Но в идеале, конечно, в первую очередь следить за температурой. То есть, если у вас самая холодная зона вверху, вот тогда вверх мясо и положить, просто уже убедиться, что ничто никуда не вытечет.
2: Надо закрывать там салаты, супы, приготовленное мясо, курицу пленкой или фольгой, как некоторые делают? Или это никакого смысла не имеет?
3: Или лучше диплоки, закрывать, пакет. Если... Да, зиплоки даже лучше. Есть несколько причин. Во-первых, если вы не закрыли, то у вас запах этого продукта постепенно начинает проникать в холодильник, и другие продукты могут начать им пахнуть. Mm-hmm. Если вы закрыли, то, соответственно, диффузия вот этих вот ароматических веществ, она прекращается. Второе, вы, закрывая так, предотвращаете доступ к кислороду, а кислород приводит к окислению различных веществ. Например, жирные вещества начинают окисляться, и появляется такой характерный прогон. Горклый вкус. Ничего хорошего в этом тоже нет. Это не опасно, это просто невкусно. В принципе, когда у вас все аккуратно закрыто, например, никакой конденсат там не образуется. Ну, то есть, например, если у вас влажность высокая в холодильнике и что-то начало капать, вы же не хотите, чтобы вам на ваши продукты что-нибудь начало капать с полок. Поэтому использовать контейнеры, зиплоки, фольгу – это все очень хорошая идея. Это все приводит к хорошо организованному хранению, вы знаете, что где лежит, и ничего не перемешивается.
1: Хотела сказать, доктор наук, хорошо, химических наук, да. Можно так и сказать, потому что если ты защитил какую-то диссертацию, ты можешь название доктора владеть. Но я вопрос хотела задать, вот по сроку годности, да, то, что холодильник, конечно, что-то может удлинить, но не всегда. И вот сколько, как вы думаете, дает запас производитель? И вот у меня ключевой вопрос по яйцам. Некоторые люди 70+, думают, что яйца можно несколько месяцев хранить в холодильнике, вот эту десяток этот, счастливый.
3: Ну,
1: я что-то в этом сомневаюсь.
3: Зависит от страны. Вот в России, скажем, в Штатах яйца, они разные, представляете? Mm-hmm. Потому что, скажем, в Австралии, в Соединенных Штатах, там полагается обязательно яйца на производстве мыть. Это удаляет, с одной стороны, возможное загрязнение и возможную какую-нибудь сальмонеллу, которая, правда, там могла быть, но это одновременно удаляет так называемую кутикулу. На поверхности скорлупы есть такая тонкая пленка всегда, которая защищает яйцо от проникновения внутрь возможных опасных бактерий. И если его помыть, то кутикула смывается. И тогда такое яйцо обязательно нужно хранить в холодильнике. Поэтому в той же Австралии или в Штатах, если прийти и начать в магазине искать яйца, то можно их не найти в привычных местах, потому что нужно идти к холодильникам. В России, соответственно, такого не делают. Яйца, как правило, на производстве не моют, поэтому их можно хранить и даже при комнатной температуре какое-то время. Но нужно понимать, что любое яйцо, охлажденное, неохлажденное, все равно постепенно становится хуже. Где-то 4-6 недель оно не теряет качество особенно. Чуть-чуть теряет, становится уже не такой хороший желток, белок расплывается. Но, да, соответственно, оно остается при этом безопасным где-то 6-8 недель, если скорлупа была цела. После этого, ну, уже не очень желательно. На самом деле, даже при комнатной температуре, даже по ГОСТам всем, которые в России есть, по-моему, до 25 суток или около того можно даже хранить. То есть оно считается безопасным, потому что как раз его не мыли. А вот вареное яйцо, например, уже так долго хранить нельзя даже в холодильнике. То есть вареное яйцо можно будет только неделю хранить, не больше, потому что как раз той самой кутикулы уже нет, уже не, все защитные белки денатурированы, поэтому часто думают, что, в общем, вареное яйцо, оно более долго хранится, чем сырое. На самом деле это не так.
1: Ой, а да. Еще раз повторите, пожалуйста.
2: Неделю. Прослушал это. Неделю.
1: Максимум неделю вареное. Вот сварил, и что-то не пошло, да? Да, лучше...
3: Ну, за неделю это пойдет, наверное.
2: А полторы недели?
3: Вареное обязательно в холодильнике. Значит, первое, вареное хранить обязательно в холодильнике. Ну, понятно, если там в поезд куда-то взяли по традиции вареные яйца, ничего с ними за полдня не случится. Но если вы будете хранить неделю, то при высокой температуре может и испортиться. Потому что, помним, вот было это кутикула, покрытие яйца. Когда мы его сварили, это ж, по сути, помыли, да еще и в кипятке. То есть полностью убрали вот это вот защитное покрытие. Дополнительно из него полностью ушел весь углекислый газ. Поменялся полностью pH внутри. Там были защитные белки, которые антибактериальные. Они полностью сварились, денатурировались. В итоге больше неделю даже в холодильнике вареные яйца вот не рекомендуется хранить.
2: Бабушкины вопросы пошли. А правда горячую еду нельзя ставить в холодильник? Это просто вредно. Вот вскипел, сварился суп, чуть-чуть прошло, час прошел, и я, потому что ухожу, засунул кастрюлю в холодильник.
1: Да. А лоджия на что тебе? Белок.
2: Лоджия на ремонте.
3: Если балкон, лоджия есть и зима, то, конечно, лучше для начала поставить туда, пусть подостынет. Значит, в чем идея? Иногда говорят, что это сломает холодильник, вот, мол, компрессор не справится, но современный компрессор справится еще и не с таким. То есть это не проблема. Проблема другая. То есть, с одной стороны, вы хотите максимально быстро еду охладить, потому что бактерии размножаются в температурном диапазоне где-то от 5 до 50 градусов. Соответственно, пока оно теплее, чем 50, они там не размножаются, ну, точнее, умирают быстрее, чем размножаются, то есть в итоге их количество уменьшается. А вот от 50 они начинают размножаться очень даже неплохо. И вот мы хотим, чтобы в этой температурной зоне еда провела как можно меньше времени, чтобы быстро охладить. Но проблема другая. Если вы поставите большую кастрюлю с борщом горячую в холодильник, она ведь это тепло отдаст в том числе всем другим продуктам, которые там лежат. И борщу, может быть, и лучше станет, что быстрее охладили, а вот всему остальному не обязательно. Поэтому лучше взять вот эту вот еду, эту кастрюлю, разложить для начала по контейнерам, потому что здоровая металлическая кастрюля сама по себе тепло накапливает. Разложить по чистым контейнерам, дать немножко остыть, и вот только после этого уже укладывать в холодильник.
2: А как продукт правильно размораживать? В холодильнике, комнатную температуру, воду положить или в микроволновку засунуть, чтобы...
3: Идеальный вариант – это разморозка именно в холодильнике. С точки зрения микробиологии, то есть пока еда в холодильнике, там никто не размножается. То есть вы размораживаете при плюс 5 градусов или ниже, соответственно, пока оно там, это все безопасно. Если вы положили на стол, то если кусок был большой, то размораживается он долго, и внутри до сих пор еще лед, а снаружи уже температура 15-20 градусов. В итоге получается, что снаружи вполне какие-нибудь бактерии могут завестись. Дополнительно при медленной разморозке вода, которая ушла при замораживании в межклеточное пространство, имеет время, чтобы размерзнуться и зайти назад в клетку. Такое, скажем, мясо, к примеру, при приготовлении потеряет меньше сока. Поэтому мясо, особенно рыбу, крайне желательно размораживать просто в холодильнике. Да, это займет иногда целый день, ну, заранее достать, но результат будет гораздо лучше. В холодной воде в закрытой упаковке, в принципе, такой способ имеет право на существование, поскольку вы не перегреваете еду, вода же холодная, но при этом есть шанс, что она потеряет больше сока при приготовлении, поэтому чуть-чуть менее желательно. А если используете микроволновку, да, обязательно в специальном режиме для размораживания. Дело в том, что если использовать микроволновку, просто включить ее на максимум, чтобы побыстрее, то микроволновка нагревает неоднородно. И микроволновка на самом деле лед нагревать не умеет. Она всегда нагревает воду, жидкую. Mm-hmm. Соответственно, вот даже в замороженном продукте есть немножко жидкой воды. Вы поставили в микроволновку на максимум. Вот эта вода, она немножечко подогрелась. Если вы были в режиме размораживания, то микроволновка ее чуть-чуть подогрела, выключилась. Вода подогретая передала свое тепло льду вокруг. Он немножко разморозился. Вы опять включили, то есть автоматически программа размораживания просто периодически включает выключает магнетрон, тот, который нагревает. А если вы взяли и просто на максимум микроволновку включили, то вы вот эту вот воду просто перегреваете. Она не успевает отдавать тепло льду вокруг. Mm-hmm. И в итоге получится, что вы не разморозите, а вы частично приготовите этот продукт. То есть у вас будет части еще холодные, ледяные, а часть уже сварились. Но это же не то, если вы не собирались его так готовить.
1: Ага. Ну, я, кстати, недавно разогревала яичницу какую-то, ну, такую, ну, не сильно вот такую приготовленную. Что-то она стала холодной, и я разогрела. Такие звуки издавала яйцо, вот это, желток. Его разорвало весь.
3: О, да. Это известное странно. Дело.
1: Я думал, надо позвонить Новикову, спросить, почему, что у меня там, что в голове не то. С
3: яйцами в микроволновке аккуратно нужно, то есть их действительно и в скорлупе, и даже без скорлупы, и даже яичница, желток запросто разорвет. Единственный способ готовить яйца в микроволновке – это залив их большим количеством воды, чтобы они полностью погрузились в воду. И то иногда бывают случаи, когда они взрываются, поэтому будьте с этим осторожны. Яйца лучше сварить не в микроволновке.
2: Вводила. Да,
1: то есть детям, тинейджерам это не рассказываем никогда, чтобы у них не было даже идеи провести химический опыт.
2: Поздно. Поздно.
1: Да? Да. Ладно, хорошо. Давайте попробуем.
2: Спасибо большое.
0: Физики и лирики. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум, и тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
4: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
0: «Химия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
8: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: В Москве 12:30.
0: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Кридянка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Они продолжают сжимать кольцо окружения, расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. Группировка «Центр» заняла Веселое поле Донецкой Народной Республики в населенном пункте Доброполье. Также в ДНР в течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной части города. Они заняли 72 здания, уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Также нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 287 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили порядка 1410 военнослужащих. Временное управление в западных компаниях в России не означает смены собственника. Соответствующие указы главы государства на это не направлены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о внешнем управлении. Вводя его, Россия учла недружественные действия Запада.
11: Первый указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс. Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу

0: Николай Булаев на сегодняшнем заседании комиссии, в ходе которого рассматривали вопросы передачи мандатов зарегистрированных кандидатов. Ранее Центр избирком зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва. Выборы прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители 5 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу».
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по гандболу получила приглашение на международный турнир Кубок наций, который пройдет в Болгарии в ноябре. Участие в Кубке наций я бы назвал определенным прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре. Это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. Больше негатива видят журналисты. Я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным, сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе. Команда выиграла 5 матчей из 11. 14:30 по московскому времени на корт стадиона в Ханчжоу выйдут Даниил Медведев и Андрей Рублев и разыграют российский финал этих соревнований. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Игры россиян между собой в большом теннисе – событие совсем не рядовое, но вот финал, конечно, особая категория, тем более в свете многочисленных сложностей, которые сопровождали выступления Медведева и Рублева все последние годы. Всего за всю историю тенниса российского, мужского, таких финалов было 6. Кафельников-Волков в Адлаиде 1994 года, Сафин-Кафельников в Ташкенте в 2001, Сафин-Южный в Пекине в 2004, Давыденко-Сафин на Кубке Кремля в Москве в 2006, Куницын-Сафин на том же турнире в 2008, Медведев-Рублев в 2023 в Дубае, и вот Переханжоу. Статистика встреч за Даниилом, он выиграл гораздо больше, 7 из 9, причем все эти игры были весьма статусными. Ни разу они не встречались на первых стадиях, всегда это как минимум четвертьфинал. Трудно сказать, кто готов сейчас лучше. С одной стороны, это первые две ракетки турнира, которые должны оправдывать и оправдали свой статус. С другой, матчи дались непросто, особенно Андрею Рублеву, который, например, в четвертьфинале тяжело играл с французом Угу Гастоном. Умудрился проиграть первый сет на тайбрейке, в котором вел 6-1 и с большим трудом перебарывал соперника в дальнейшем 7-6, 6-1. У Медведева в конкурентах не было ни одного теннисиста из первой сотни мирового рейтинга, но при этом был очень трудный матч в четвертьфинале с гонконгцем Вонгом, где он отдал сет. Да и в полуфинале против другого россиянина Романа Сафиуллина 7-5, 6-4, уровень игры которого гораздо выше той позиции, что Роман занимает сейчас в рейтинге. Для Медведева это 44-й финал в карьере, из них он выиграл 23, для Рублева 31-й, в них 18 побед.
1: Бывший тренер Ростова Джонатан Альба возглавит «Родину». Как пишет РБ Спорт, испанец подпишет контракт с московским клубом на следующей неделе. Помогать Альбе будет тренерский штаб, который работал с ним в Ростове, в том числе бывший капитан сборной России по футболу Виктор Анопко. «Родина» занимает предпоследнее место в таблице российской премьер-лиги. В сентябре клуб уволил главного тренера Хуана Диаса. Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Сарджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». С вами был Юра Геворкян.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики. А в гостях у меня Никита Залипухин. Никита, пожалуйста, мужской стилист, арт-директор, куратор направления моды и да, в школе дизайна Высшей школы экономики Санкт-Петербург. Никита, здравствуйте, приветствую вас. Спасибо за...
2: Да.
1: То, что нашли время. А, не то чтобы о моде, хотя и о моде тоже. Витринистика – новый термин или хорошо забытый старый? Насколько сейчас это актуально? И какие тренды?
2: Я бы сказал, что хорошо забытый старый. Витринистика – это вообще, конечно, искусство, в первую очередь. И зарождалось оно еще в конце 19-го, начале 20 века, в особенности получило популярность. Искусство, в первую очередь, сегодня, конечно, больше как формат мерчендайзинга, да, возможность магазину привлечь внимание к своему ассортименту, заставить прохожего покупателя остановиться, да, и зайти, конечно, в магазин. Есть свои тренды определенные, хотя они абсолютно идут отдельно от трендов подиума, да, потому что витринистика — это, как я сказал, искусство, это и декораторское искусство, это и в какой-то степени театр, да, своего рода. Mm-hmm. Вот, ага. Поэтому здесь, конечно, да, по-своему.
1: Никит, а вопрос, вот вы в школе дизайна, школа — это обучение, это студенты уже более старшие, или, хотел сказать, пожилые, или пожившие, то есть здесь как и где на это учат, то есть ты, наверное, оформитель, да, это как художник-постановщик из киношничков, так как здесь распределяется вот именно знание и сила?
2: Да, у нас, на самом деле, в стране не так много, где есть именно специальных направлений, которые обучают витринистике. Ну, например, в школе дизайна, в Высшей школе экономики мы, там, в Москве есть отдельные курсы, связанные с витринистикой, а мы для наших студентов, которые занимаются дизайном одежды, тоже сегодня помогаем развивать это направление, создаем собственные витрины внутри нашего кампуса, создаем различные проекты вместе с магазинами и показываем, что можно соединить вообще разные навыки, да, и декораторское искусство в том числе.
1: А вот давайте попробуем описать то, что мы можем предложить. Я знаю, зеркала очень модно сейчас рядом с магазинами ставить моды, где продаются одежды. То есть ты сразу зашел, сфотографировался, ты обратил внимание на витрину, но это какой-то рекламный трюк.
2: Ну да, потому что мы живем с вами в эпоху контента, мы с вами каждый имеем в руках телефон и создаем этот контент. Конечно, витрина, которая привлечет не только внимание, а заставит достать телефон, сфотографировать себя напротив витрины или зеркало поставить, которое также создает возможность создания селфи. Такой частый ход. Сегодня, опять-таки, эко-тематика, да, экологичные материалы используются очень часто как тренд, один из таких, наверное, сильных в витринах.
1: Это что значит? Это какой-то
2: экологичные
1: скошенный
2: материалы, это может, да,
1: сено,
2: да, скошенный, или... сено, лук, да, это, не знаю, какие-то плетеные, значит, корзины, элементы, да, опять-таки, там, использованные ткани, то есть такая вот минималистичность, да, минимализм в витринах тоже такой достаточно популярный сегодня тренд.
1: Ага, минимализм. Просто, если что, все-таки это объяснять чуть-чуть, поскольку у нас свои представления о минимализме, это просто пустые такие поверхности. Все продуктовые вот сейчас современные, они минимализмом отличаются. Просто жалюзи в окне, и все, и написано, вот такой-то магазин, все, апунту.
2: Да, или акцент на каком-то отдельном большом объекте, который привлекает внимание, а остальная витрина достаточно спокойная, вот как раз с отсутствием каких-то мелких деталей.
1: Да, я как раз по Московской одной улице проезжала, она сейчас подверглась реновации, и как раз девушка стояла, это прям надо было фотографировать, но я не умею правильно это делать, но обратила на это внимание. Она оформляет на этой улице, узкой, маленькой, но, ну, около центра, какой-то магазин дизайна декора, и у нее под небольшим подиумом и балконом много-много пустых клеток из-под канареек или вот этих старых таких. Uh-huh. И это обращает на себя внимание, но очень спорно, поскольку клетка, птица, это не всегда красиво, мне кажется. Это не свобода, мне так кажется. Клетка – это не может быть украшением. Хотя, может быть, вы как специалист в этом можете мне подсказать.
2: Ну, слушайте, да, на самом деле искусство, как я и сказал, витринистика – это искусство, в первую очередь, я считаю, однозначно, да, уже потом это мерчендайзинг. Искусство вызывает эмоции, но и споры, да. Кто-то скажет, что это не искусство, определенный объект, или скажет, да, это не так эстетично и красиво, это создает эмоции противоположные. В общем-то, искусство и направлено на то, чтобы создать разные эмоции. Поэтому и витринистика может вызывать
1: Никит, ну и не секрет в том, что наши дети сейчас, как говорят таганроги, сильно умные и умнее иногда учителей или старших людей. Вот как вы здесь могли бы силы свои оценить? Именно ваши личные или вообще вот учителей? Есть ли такие идеи, которые молодежь привносит в вузы и сама предлагает что-то? Да? Это как проекты в архитектурных вузах. Ну, проект – это одно, а до ума довести – это другое, правильно? Ну, вот что-то, что вас, учителей, самих заставило удивиться. Какие вот, вот можно даже рассказать поподробнее о проектах детей,
2: Учеников. Вы знаете, скорее тут, да, я бы сказал о том, что, безусловно, молодые ребята, они начинают говорить с нами на своем языке, мы этот язык отчасти понимаем, отчасти также изучаем, да, потому что у нас есть разница в поколении, ну, там, например, мне 33, да, но с нашим студентом нам 17-18. И вот этот их язык, который им понятен, да, его и можно привнести в те же витрины. Мы сейчас говорим, например, про диджитал формат, да, про всевозможные
1: бегущие строки или там, или что-то с экранами. Экраны, да?
2: Да, цифровые. Да. Для меня этот формат понятен, но там чуть для более старшего поколения скорее чужероден. И вот как раз этот новый язык, который понятен молодому поколению, они и привносят. Да, ну это как один из примеров.
1: Как чужероден? Больше... А, например, вот что мы можем на таком экране? Вот мы берем пространство, магазин одежды, что ли, там просто экраны, и там на них вот как раз идет показ,
2: ну,
1: или что?
2: Да, я, может быть, немножко обобщу в том плане, что диджитал формат, он подразумевает и какие-то современные, например, компьютерные метавселенные игры, о которых там, старшее поколение может просто не знать. И отсылки к этим метавселенным и там играм, вот этот новый язык, да, там, цифровой формат как бегущая строка, да, но это, наверное, больше... В большинстве понятно всем нам, да, что большое количество экранов это отсылает, не знаю, какую-нибудь матрицу к фильму там из 90-х годов, например. Ну, условно, да. Поэтому скорее вот то, что близко молодому поколению, они как раз и показывают нам. И мы можем с этим работать и поддержать ребят, и показать это и в витринах тоже.
1: Да, но витрины – это же уходящая история. И останутся какие-то книжные, может быть, единичные, и все, что с этим связано. И домашние лавки, и... А? Я не знаю, как у вас в Санкт-Петербурге. Ну, давайте поспорим, потому что я хожу по центру, часто пешком или езжу, я на все это смотрю, и если все переместилось сначала в ТЦ, потом вообще онлайн, поэтому тогда реклама должна быть в интернетах.
2: Вы, безусловно, правы, но смотрите, это как с книгами, да, то есть в какой-то момент предрекали, что книги бумажные, да, страницы, они уйдут вообще. Нет, не уходят и не уйдут, потому что мы... читая цифровой формат, все время все равно хотим потрогать, перелистнуть страничку. Да, может быть, нас таких там меньше стало на протяжении 10 лет, но мы такие люди остаемся. Так и с витринами. Сегодня мы все ушли на маркетплейсы, мы нашли удобный для себя формат быстрых заказов, однако магазины остаются и будут оставаться, и чтобы привлечь внимание покупателей, привлечь эмоции покупателей, которые готов не отложить покупку и залезть в телефон и заказать на маркетплейсе, чтобы сэкономить, а готов получать эти эмоции и сказать, да, я хочу именно сейчас приобрести этот товар, потому что витрина привлекла меня. Я пришел в магазин, интерьер, сервис магазина, все это настолько сыграло роль, я готов сейчас купить. И такие люди будут, и поэтому
1: так
2: витрины
1: есть
2: тоже
1: же рынки, вещевые рынки, есть эти магазины смешные на окраинах, когда там можно и чайник электрический купить, и кепку, и кисточку, и, я не знаю, и ленту липкую, мне больше всего нравится, для мух.
2: Есть, есть, конечно. Я так тоже обобщаю. Мы сейчас говорим даже действительно не совсем о моде, а витрины разные могут быть, да, и не только мы говорим про одежду. Ну, то есть витрины будут оставаться, да, их становится меньше, уделяют этому внимания мало, бюджеты и магазины не выделяют большие, но желание показать себя и не оставаться только в онлайн.

0: Маяк.
1: 2 октября.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Министр транспорта России и губернатор Вологодской области провели рабочую встречу в Москве. Главной темой стали два ключевых инфраструктурных проекта, по которым регион имеет поручение от президента Владимира Путина. Как отметил Георгий Филимонов, обсудили вопрос продолжения федерального финансирования реконструкции аэропорта Вологда. Это один из наиболее масштабных и капиталоемких проектов. Заключили контракт на возведение современного аэровокзала. Строить начнем в этом году. На втором этапе займемся аэродромной инфраструктурой. Запустили процедуры по выбору подрядчика. Контракт подпишем до конца года. Поддержка из федерального бюджета составляет 4,3 миллиарда рублей. Стороны обсудили и поэтапное строительство малого транспортного количества. Вологды. Благодаря сверхсофинансированию из областного бюджета удалось ускорить строительство Некрасовского моста, которое находится в завершающей стадии. Экономию направят на строительство западного подъезда к Вологде. В Вологде на Некрасовском мосту 1 октября начнут укладывать асфальт. Подготовка к асфальтированию завершена, и уже в этот четверг строители выйдут на укладку нижнего слоя покрытия. На это уйдет 2-3 дня, после чего приступят к верхнему слою. С 5 октября начнутся работы на тротуарах. На текущей неделе специалисты обозначат контуры будущей разметки, а на следующей приступят к ее нанесению. Стройки будут зависеть от погодных условий. Установка барьерных ограждений стартует уже сегодня. Что касается светофора, на этой неделе ожидается поставка стоек, монтаж запланирован на следующую. Технический проезд по мосту откроют 20 октября. Череповец завершит переоборудование спецтехники к 15 октября. Власти Череповца оценили готовность коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Глава города Андрей Накрашаев вместе с коллегами посетил МКУ «Спецавтотранс», чтобы проверить состояние техники, обеспеченность персоналом и ход текущих работ. Несмотря на то, что до первых снегопадов еще далеко, на предприятии уже переоборудовали 15 коммунальных дорожных машин и 13 тракторов МТЗ для зимней уборки. Полностью завершить подготовку парка планируют к середине октября, однако при ухудшении погоды техника готова выйти на улицы раньше. Два исторических здания в центре Вологды украсила архитектурная подсветка. Софиты смонтированы на фасадах двух памятников архитектуры в областном центре. Подсветка появилась на домах номер 16, являющемся частью усадебного комплекса купца Самарина, постройки начала 20 века, и 18-м, доме Левина-Ватагина, первой половины 19 века. Оба объекта выходят на одну из оживленных городских магистралей и включены в туристические маршруты. В доме Самарина располагается художественная студия Государственного музея-заповедника. Посетители здесь обучают традиционной для региона росписи и резьбе по дереву, его плетению, лоскутному шитью. В доме Левина-Ватагина обосновалось представительство музея Семенкова. Более 60 работников туриндустрии Вологодской области получили награды в свой профессиональный праздник. В Вологде в честь Международного дня туризма поздравили тех, кто создает гостеприимство в регионе. Среди награжденных – руководители гостиниц, ресторанов, турфирм и экскурсоводы. Им вручили благодарственные письма губернатора и грамоты Минэкономразвития Вологодской области. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича прозвучит в областной библиотеке. Гении русской музыки 20 века Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Так называется концертная программа, которая будет представлена слушателям 2 октября в конференц-зале библиотеки имени Бабушкина на Марии Ульяновой 1 в рамках проекта «Университет культуры». Начало 18 часов, вход свободный.
0: Новости спорта.
3: Череповце прошел лыжероллерный марафон и фестиваль «Краски осени». В этом году событие объединило около 120 участников из города на Шексне и разных уголков Вологодчины. Атлеты преодолевали на лыжероллерах дистанции от 4 до 52 километров свободным стилем. Лучшее время в марафоне с преимуществом в 11,5 минут показал председатель спорткомитета Череповца Степан Малиновский. Второе и третье места заняли воспитанники спортшколы номер 4 Павел Соловьев и Илья Войтович. На втором по сложности 24-километровом маршруте золото выиграли Екатерина Замятина и вологжанин Ярослав Коричев.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 13 часов.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль в окруженной части Харьковской области населенный пункт Кридянка, сообщили в Минобороны. Сейчас они продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В окружении ведутся бои за Нестерное, Лукашево, Грачевку, Рублёно и Резниково. Напомню, 1 сентября Владимир Путин заявлял, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. По словам президента, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 километров. Минобороны заявляли, что в окружении находится около 1700 военных ВСУ. Добавлю, что сегодня ведомство информировало, что группировка «Центр» заняла Веселое поле Донецкой Народной Республики в Доброполье. В течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Они заняли 72 здания, уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к 12, 17 и 16 годам колонии трех фигурантов дела о госизмене, которые по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, один из осужденных, уроженец Крыма, 91-го года рождения, во время поездки в Польшу был завербован сотрудником ГУР Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова 91 и 68 годов рождения. С их участием злоумышленник установил в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это могло бы позволить противнику получить точные данные о составе корабельных группировок, их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак БПЛА в режиме реального времени. Все трое были задержаны. В отношении каждого фигуранта расследовали уголовные дела о госизмене в составе группы лиц по предварительному сговору. Компенсационные автобусы запустили между станциями Рженица и Жуковка в Брянской области после повреждения железнодорожного полотна этой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Инцидент произошел в результате атаки ВСУ на перегоне Трос на Рженица, когда по нему следовал поезд Смоленск-Брянск. Движение поездов на перегоне временно остановлено, пострадавших нет. Кремль, как и вся Россия, поможет ветеранам СВО на новых постах. В частности, коллеги и депутаты помогут им овладеть сложными темами. В этом заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня вчерашней встречи и в заявлениях главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий. Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня. Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленные цели. Это ли не является залогом успешной работы? Что касается овладения разных экспертных тем, узкоэкспертных тем, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги-депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь, иную помощь, с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве. Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет, он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО. И будет продолжать это делать, конечно же.
2: Сегодня Центр избирком зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно на заседании комиссии. По федеральному избирательному округу в Нижнюю палату парламента избраны 225 депутатов, еще столько же по одномандатным избирательным округам. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. Тем не менее, эта неделя отметится необычным сочетанием теплого старого бабьего лета с золотой осенью. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Прошедшая ночь в мегаполисе из-за отсутствия облаков оказалась самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ столбики термометра опустились до плюс 4,8. Ну а в Новой Москве были зафиксированы заморозки до минус 0,2. В течение дня регион окажется на южной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 15. В среду, четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
2: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, без осадков, местами туман, ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, местами также туман, в ночные часы плюс 4-6, в Подмосковье местами до минус 1, в дневные 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 65%.
1: Маяк.

0: физики и лирики.
1: А, дорогие друзья, здрасте, здрасте всем опять. И у нас Артем Гаспаров к нам приехал, прилетел, и не просто так, а он, естественно, будет нам рассказывать об интересном таком феномене, как пересматривание кино. И напоминаю, что Артем филолог, преподаватель кинокритик.
2: Ты скажи, что так много сказано, что нужно...
1: Специалист кафедры...
2: Уменьшенный шрифт, Саша.
1: Специалист кафедры Московского педагогического государственного университета и автор телеграм-канала «Культурный спектр. Все бегом туда». Так, пересматривание кино. Первый, наверное, вопрос. А я правильно понимаю, что это не обязательно кино сложное?
3: Абсолютно не обязательно. Причем долго думал над тем, почему люди вообще пересматривают кино. И если мы так научно делим, классифицируем, да, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, скорее всего, по двум причинам. Первое – это общеисторические факты, и это психологические факты. Если мы говорим про общеисторические факты, то в кино ходили по несколько раз, начиная чуть ли не с самого зарождения. Да? Mm-hmm. То есть приведем яркий пример. 1895 год, 96-й, кино появляется. Что это за чебурашка такая, да, неведанная форма искусства, и люди шли по одному, по два, по три, по четыре раза. 1927 год. Угу. Появление звукового кино, фильм Алана Кроссланда «Певец джаза», и люди не понимают, что это такое, мы хотим послушать, и они идут, идут, идут, идут, да. В 30-е годы появляются простые фильмы, но с красивыми декорациями в павильонах «Волшебник страны Оз», Виктора Флеминга, например, и люди хотят насладиться этим фильмом. И вот так вот каждое десятилетие, 40-е, одно в 60-е, там психологизм, 80-е, блокбастеры, в 90-е компьютерная графика, в нулевые там еще что-то. Вот с этой точки зрения кино всегда цепляет. Оно предполагает, чтобы мы ходили постоянно на любое произведение искусства и постоянно в него вовлекались.
1: Но смотри, вот есть такая вещь, называется музыка. Угу. И как бы люди слушают то, что им понравилось, они получают от этого удовольствие, а мы знаем, что человек способен и настроен на то, чтобы удовольствие себе как-то формировать. Есть, кстати, удовольствие от еды и так далее, там, собственно, их не так много. Еда, секс и, кстати, вот именно творчество, я имею в виду, угу, тот самый прилежащее ядро прозрачной перегородки в голове, этот орган, который отвечает за получение дофамина, получение вот тех самых положительных эмоций. Если кино тебе подарило положительные эмоции, ты в следующий раз идешь просто, чтобы они повторились.
3: Да. Хотя, я думаю, не обязательно положительные. Сейчас у нас есть такие в кино вещи, как закулисье реальности, обсессия, да. Это хоррор. Он как бы выделяет вроде бы дофамин, но это не совсем положительная эмоция, страх. Хотя она приводит к этому. Действительно. Человек хочет повторить что-то, наблюдая за фильмом. И здесь это второй мой ответ. Что может цеплять человека, мне кажется, с одной стороны, эмоциональное ощущение, с другой стороны, это сюжет, да, сценарий. Хичкок в свое время говорил, например, 60-е, по-моему, Хичкок, что лучшие фильмы, сценарий, сценарий, сценарий. Mm-hmm. А визуальная сторона, да, как снят фильм, даже если это компьютерная графика, как осуществлено и так далее. Музыка, саундтрек Ханса Циммера, например, или Томаса Ньюмана, который усиливает это. А вечные образы, будь то Ромео и Джульетта, на нее все время ходят один и тот же образ. И многое-многое-многое-многое. И действительно, человек идет для того, чтобы это пережить еще раз. А иногда в рамках постмодернистской загадки режиссер делает такой фильм, чтобы человек попытался понять, что он вообще посмотрел, и он идет еще раз, и еще, да, чтобы понять, что я вообще только что увидел. Вот мы в перерыве говорили про сны, про реальность, да. Вот Кристофер Нолан создал картину «Начало», 2010 год, которую просто не могут вообще разгадать, что это сон, реальность, сон, реальность, открытый финал, финал, когда мы не знаем, чем закончится, приводит к тому, что мы заново думаем, думаем и пересматриваем.
1: А вот у тебя в примере здесь «Матрица» стоит. Что, что мы можем сказать про пересмотр «Матрицы»? Вроде там так все правильно объяснили, прям сидят ребята и вот тебе прям разве объясняют, что вот мы в «Матрице», что такое «Матрица», каждый раз прям так очень подробно, чтобы ты второй раз ни в коем случае не посмотрел. Но ты смотришь второй раз. Зачем?
3: «Матрица» цепляет тремя вещами, на мой взгляд. Первое — это эстетическое чувство, как мне кажется. Это когда мы наблюдаем, что все драки, все постановочные трюки сделаны практически без использования компьютерной графики. Там добавляется лишь скорость. У них был был даже тренер. И Киану Ривз, насколько я помню, и Лоуренс Фишберн, и Кэрриан Мосс даже получили награды за вклад в развитие киноискусства. Mm-hmm. Да, вот за это они все сами делали, а Киану Ривз вообще дрался со сломанной рукой. Мы наблюдаем за тем, как это снято. Да, mm-hmm. «Матрица» — это, на мой взгляд, один из таких, знаете, но если не пик кино, да, но, по крайней мере, это такое, знаете, вершина киноискусства с точки зрения эстетики.
2: Фраза «дрался со сломанной рукой» звучит смешно, потому что как будто бы он бился против сломанной руки.
3: Да, это реально смешно, но там, говорят, он падал в обморок, он реально чуть ли не терял сознание, а потому что все трюки выполняли они сами. А во-вторых, «Матрица» вроде бы понятная, но я помню, когда я читал про этот фильм, говорят, что он марксистский, ленинистский, коммунистический, фашистский, буддистский и иудаистский, и вот прям вот каждое чуть ли не направление религии или философского учения подходит под этот фильм. Угу. И, например, в Индии даже мои коллеги говорят, что его дают просматривать йогам для изучения медитативной практики, пробуждения медитативной энергии, потому что там очень похоже «Матрица» даже на обряд крещения. Нео принимает красную таблетку, и он просыпается в купе. Помните, да, это купель, и это крещение. Он обнаруживает, что мир не такой, какой он есть. Вот в этом плане «Матрицу» можно пересматривать снова и снова. Несложный фильм, он не надоест, но он оставляет кучу подсказок.
2: Вспомнил анекдот. Угу. Ну, такой шутливый. Был такой созданный гуру Анаами Баба. Несуществующий иронический персонаж. Так вот, он был великий гуру, и вот как-то Анаами Бабу пригласили в кино. Он просидел 15 минут, сказал... что за жопа, и дематериализовался.
3: Я представляю.
1: Скажи, быстро, чтобы закончить с «Матрицей», а почему тогда вторая, третья, четвертая, пятая, десятая «Матрица» не являются «Матрицами», которые хочется пересмотреть?
3: Вторая, на мой взгляд, является.
1: Тоже, да? Мне кажется, третья, давай.
3: Даже третья, на мой взгляд, это такая вершина.
2: Там сценарий переделали, знаете,
3: да? Да, там много всего было. Третья уже, на мой взгляд, когда ты создаешь классный блокбастер, когда мы говорим про «Матрицу 2», здесь, наверное, перезагрузка, произошло, наверное, то, что зрителям даже чуть переборщили, нежели недоборщили. Когда ты создаешь великое произведение искусства, следующее уже не сможет сравниться ни с чем. Четвертая «Матрица» вообще считается слабой, но, на мой взгляд, она интересна с точки зрения деконструкции жанра. Они из боевика превратили это в философскую драму. Но смотреть это уже действительно не так интересно, и поэтому первая и вторая части действительно цепляют, привлекают больше.
1: Ты, вот, здесь у нас записано, что сложное произведение, и идет вроде как такой контрапункт «Бриллиантовая рука Гайдая».
3: Да, это интересно.
1: А как объяснишь ты, почему это сложное произведение?
3: Значит, это было у меня в тезисах в рамках постмодернизма и модернизма. Обратите внимание, нам сложнее смотреть кино зачастую до 1950-х годов. А после 1950-х годов нам легче смотреть фильмы. И не только фильмы, это касается и, может быть, даже музыки, литературы. Потому что до 50-х годов существовало, в первую очередь, модернистское направление, такое сложное. Если очень просто, так примитивно говорить, модернизм — это нагромождение всего сложного. Аллюзии, реминисценции, множество языков, самые нечитаемые романы, очень сложные зачастую фильмы. А после Второй мировой войны появляются вроде бы простые фильмы, даже комедии. Это уже постмодернизм. Например, «Бриллиантовая рука», «Голый пистолет», «Аэроплан». И кажется, что это простые комедии. Нам смешно, смешно, смешно. Но, чтобы создать хорошо сделанную комедию, качественную комедию, нужно приложить гигантские усилия. Вот в творчестве Леонида Гайдая или, допустим, братьев Цукер, в творчестве Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», на мой взгляд, это вершина самого такого мощного формалистски сделанного кино. В нем все идеально сочетается. Слэпстик. Это когда, помните, падает, да, или какие-то выражения, цитаты, музыка, да. Получается, все это очень не так просто сделать, чтобы нам было смешно, и мы пересматривали каждый год и еще смеялись с этих шуток.
1: Но ты имеешь в виду в этом смысле сложно? То есть сложно сделать хорошую комедию?
3: Сложно сделать хорошую комедию, сложно вообще снять хорошее формалистское кино, чтобы это действительно было смешно, и сложно удерживать внимание зрителей на протяжении почти 60 лет.
2: Артём, ты сказал, что до 50-х годов кино было модернистским, сложным. Ты же говоришь скорее про европейское кино.
3: Конечно.
2: Голливуд был вполне себе доступным.
3: Голливуд был очень доступным. Голливуд Голливуд немножечко выходит из этой категории, да, потому что Голливуда не поразили тенденции Европы, не Первая мировая война, как мы помним, особо Вторая мировая война тоже. Плюс Голливуд, у него был такой комплекс неполноценности, на мой взгляд. Они считали, что у них нет своего, своей линии искусства. Да? У них нет ни литературы, это не их, у них нет балета, есть только кардебалет и кино. Вот кино они считали все-таки своим. Да, что это. И они хотели делать кино всегда универсальным, чтобы его можно было смотреть, оно одновременно и простое, и сложное. Да, голливудское кино намного легче смотрится, но напоминаю, что у нас есть огромное количество независимых американских студий, которые выпускали даже до 50-х годов безумно сложные фильмы, которые просто не попадали под
2: Бульвар
3: кодекс Хейса.
2: Например, он, это голливудское же кино.
3: Голливудское кино, очень, но это хороший. Билли Уайлдер. Да, это, да, Билли, да, Уайлдер, который обманывал студийную систему. И оно не такое, на самом деле, простое, потому что, чтобы посмотреть «Бульвар Сансет» или «Сансет Бульвар», надо понять, что это вообще трехслойное кино. С одной стороны, это пародия на Голливуд, с другой стороны, это пародия на немое кино, а с третьей, это пародия на действительность. Вот, это непросто.
1: А, свет, у нас тут идет заставка неожиданно, наверное, она там не должна стоять. Скажи, пожалуйста, а вот еще у тебя в примерах «Основной инстинкт».
3: Пола Верховена, да. А для тех, кто вдруг не смотрел «Основной инстинкт», буквально коротко расскажу. Это эротический триллер, один из неплохих триллеров 90-х годов, когда главный герой, как вы помните, детектив, пытается понять, кто совершил убийство. Он считает, что это психолог, возможно, не она. А Пол Верховен выстраивает свое повествование так, что мы в конце не знаем, поймали ли настоящего преступника или не поймали. Потому что там есть очень много подсказок, что, возможно, того человека, кого схватили, это не тот, это не убийца. А когда нам дают такое, плюс Пол Верховен оставляет там открытый финал, камера делает наезд вниз, и мы видим нож, без спойлеров, да, то нам хочется все-таки пересмотреть и понять. Наверняка Пол Верховен оставил нам подсказочки все-таки к этой истории. Да?
2: А если вот мы рассмотрим вот этот вот интерес зрителя, иллюзии или не иллюзии, вот сон или не сон в начале Нолана, или то, что вы сейчас говорите про фильм Пола Верховена, ну, допустим, я пойму, сон или не сон. Что это изменит? То есть ответ на этот вопрос, в принципе, совершенно не важен.
3: Ага,
2: да?
3: Так.
2: То есть одно дело, я буду пересматривать, скажем, там Линча или Тарковского, ну, я условно говорю, да, и действительно меня что-то зацепит, я не пойму, что меня зацепило. Возможно, что-то отразится, и я как бы произойдет метаноя, да, трансформация и так далее. Тут мы говорим о вообще человеческой жизни, как о какой-то динамике. А тут вопросы, которые, в принципе, ни на что не влияют. Ну, там, герой Ди Каприо.
1: Хорошо, нет, ну хорошо, Шерон Стоун убила.
2: Да, допустим. Ну да, вот тогда что? То есть вот пересмотрю я 10 раз, отвечу на вопрос. Ну, ребятам в курилке расскажу, да, что дальше, то есть...
3: Классный вопрос. Я обычно на стороне же лириков, кинокритиков, но здесь я буду физиком. Возвращусь к своему прошлому, когда я работал учителем в школе. Вы знаете, когда ты стоишь и объясняешь детям предмет, ты наблюдаешь по их глазам, поняли они предмет или не поняли. А, кстати, открою всем секрет. Если они вот так не моргают и слушают, значит, их мозг еще в процессе задумчивости. А когда они выдохнули, сморгнули, они что-то поняли. От того, понимаешь ты или не понимаешь, зависит от того, понравится ли им это или не понравится. Человек, он чаще всего, когда что-то начинает понимать, ему это нравится больше, даже если он в этом не разбирается. Когда мы понимаем некий предмет. Кино, оно очень хорошо тем, что если ты понял режиссерскую задумку, если ты что-то для себя осознал, тебе и кино будет нравиться больше. Тебя и тяга к киноведению проснется. И к кинокритике, и вообще к такому. Человек, когда начинает понимать по чуть-чуть, по капельке, это тоже постмодернистская идея, он, ему кажется, что он чуть-чуть поумнел. Что он что-то для себя уяснил.
2: Ключевое слово, кажется.
3: На мой взгляд,
1: ну,
3: да.
1: Ты увидел прием кинематографический, который ты разгадал, значит, ты теперь уже знаешь, как работать с приемами,
2: да,
1: кинематографическими.
2: Да, вы говорите про сюжетные вещи, да, правильно?
3: Сюжет.
2: Там, это не значит, что я понимаю язык кино.
3: Но сюжет ведь сделан тоже режиссером, как некий лабиринт. Да, подсказки ведь не только на уровне сюжета, а на уровне, например, крупного плана какого-нибудь. Вот, например, помните в начале, да,
2: недавно
3: финал? Да, там же вращается вот вот эта вот крутящаяся штучка,
2: Юла.
3: Это не сюжет. Это именно Кристофер Нолан сделал таким образом, чтобы был наезд. Камера идет к этой Юле.
1: Волчок,
3: да. И мы еще не понимаем, падает, не падает. И неожиданно музыка Ханса Циммера с надписью «Начало». Все работает на самом деле на загадку и на понимание.
1: А вот тогда вопрос тебе. А у тебя здесь в списке нету «Криминального чтива». А это тот фильм, который... пересматривают многие, я вот в том числе.
3: Я объясню, почему у меня нет «Криминального чтива». Просто прошлый выпуск, когда мы записывали в этой студии, был 20 минут посвящен Тарантино и «Криминального чтива». Можно я на другой фильм укажу?
1: Давай,
3: не потому, что я не знаю «Криминального чтива», а потому, что он идет в кино, а я вас направляю в кино.
1: Давай.
3: Запишите, кому интересно, «Преступление на третьем этаже». Это французская комедия «Детектив», которая кажется нарочито простой такой детективной комедией, но чем больше вы смотрите на этот фильм, тем больше вы понимаете, насколько режиссер мастерски делает. Он погружает туда самого Альфреда Хичкока. Весь фильм — это рассуждение о том, что такое детектив. Идет напрямую обращение к зрителям. То есть, получается, в нескольких моментах режиссер намекает, что это кино в кино. Вдобавок размышляют о функции Гамлета. В некоторых моментах говорят, что Гамлет — зритель, который смотрит фильм. То есть, вот это вот хорошо сделанное кино.
2: Постструктуралистское такое.
3: Постструктуралистское, постмодернистское, как раз, да, головоломка, которая похожа на «Криминальное чтиво».
2: А суть какая, то есть, ну...
3: Ага, хороший вопрос. Суть...
2: Да, вообще-то, это главная критика постмодерна в культуре. Ну, хорошо, накрутили, навертели. А зачем? То есть, что хочешь, да? Как бы, какая сверхидея? Как это, как бы, там же, как бы, антиидеалистская такая получается просто форма. Ну да, как бы, вот я разгадал, и что дальше?
3: Мне очень нравятся ваши вопросы. Два уже есть ответа. Как кинокритик, да, как человек из киноиндустрии и как специалист, как человек из киноиндустрии завлечь людей в кинотеатр.
2: Понятно, да.
3: Это первая функция, потому что сейчас кино не ходит. Показать обычный детектив народ может не пойти.
2: Окей,
3: надо.
2: Окей.
3: Вторая функция. Все-таки режиссер, как чаще, как у нас бывают актеры, которые хотят снять фильм, они не хотят снимать простое. Они хотят...
2: Это самое сложное.
3: Простое бывает часто сложно, как и комедия. Они хотят похулиганить. Они хотят похулиганить жанром, они хотят похулиганить с отсылками, да, тоже. Они хотят похулиганить с цветом, со зрителями. В этом плане это неплохо. Потому что тогда мы наблюдаем все больше и больше разных интерпретаций, а кино — это постоянная интерпретация одного и того же.
1: Но это похоже на какое-то упражнение, вот как, знаешь, говорят, так, теперь этюд черни. Вот быстро сыграл, все хорошо получилось.
2: Это же примерно то же самое, что мы про видеоигры сейчас обсуждали. Да, вот тот же самый тренд. Определенное выхолащивание содержания и создание новых технологий, форм.
1: Чтобы как-то продавать это еще раз.
2: Да. Согласен?
3: Наверное, я просто не слышал про видеоигры, но я верю, что это то же самое. Да, это в какой-то степени некая игра. Причем, знаете, я был, когда учился в Московской школе кино, нам демонстрировали первое задание у режиссеров. Они должны снять такую же сцену или кадр из известного фильма, повторив 100%, чтобы выглядело с похожими актерами, с похожими стилями и так далее. Вот как у стиляги Валерия Тодоровского есть кадр, где студенты выполнили ту же постельную сцену с песней «Восьмиклассница». По поводу содержания. На самом деле, на мой взгляд, содержание зачастую в кино не так важно, как некая форма. Мы часто спорим. В гиковская школа, она предполагает психологическое содержание. Тарковский, разумеется, например, да, как один из таких мастеров психологического кино. А зачастую 21 век — это в первую очередь эстетическая форма, которая раскрывает содержание.
2: Ну, это абсолютно модернистская идея.
3: Да-да-да-да-да, о чем я и говорю. Потому что Вторая мировая привела к тому, что люди уже устали, они говорят, мы уже не хотим слишком много, как
2: бы... Да, но она была 70 лет назад уже.
3: Она держится.
1: А разве мы не пришли сейчас немножко к такому же вызову? Потому что я где-то слышал, что надо кинотеатром переходить на вертикальное видео.
3: Да, это мы как раз тоже здесь об этом говорили, но нет, не будем путать.
2: Может,
3: это
2: горизонтальные смартфоны просто везде?
3: Да, уже из той серии. Это контент.
1: Просто чтобы вот так вот, да, и не больше минуты, чтобы все кино были, чтобы потом смахнулось.
2: Вернемся как бы к истоку, получается.
3: К крайнему кино люмьеров, да. Нет, это контент, на мой взгляд. Это не кино, это просто...
1: Нет, а кино чувствует вот этот такой холодное дыхание в затылок вот этого потребности к короткому и очень понятному сюжету?
3: Хороший вопрос. Чувствует, но это не опасно. Чувствуется, что народ устал, чувствуется, что перегруз, но все равно кино это кино, да, а контент это контент. Они не будут пересекаться, как я говорю. Возможно, просто больше сейчас стали увлекать короткий метр. Чего, вот, на мой взгляд, сейчас короткий метр вообще популярен. Документальное кино по 40 минут стало интересовать очень много.
2: Среднеметровое, короче.
3: Средний метр, да, хотя этого категории уже, по-моему, нет. И, ну,
2: мы сейчас возвращаем.
3: Да, вот. И получается, что нет, я не пугал бы никого, кино останется, просто его, видите, сейчас чуть меньше, и оно уже не может снимать какие-то традиционные вещи. Оно пытается все время искать новые формы подхода.
1: То есть получается, что современный режиссер или там продюсер, тем более, да, он обязан надеяться на то, что это кино пересматривать будут.
3: Да, конечно. Это была уже концепция еще с 80-х годов, с этих видеокассет, когда ты берешь кассету не один раз, а по несколько, и смотришь, смотришь, смотришь. Да, поэтому и делается. Вот «Преступление на третьем этаже». Ты должен несколько раз понять, что я только что увидел.
0: Физики и лирики. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 13:30.
0: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Кридянка. Харьковской области сообщили в Минобороны. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. Группировка «Центр» заняла Веселое поле в Донецкой Народной Республике, в Доброполье, в ДНР. В течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Они заняли 72 здания и уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Помимо этого нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов, припасов и горючего, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 287 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне СВО составили порядка 1410 военнослужащих. В Москве надеются, что Иран останется членом договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ДНЯУ краеугольным камнем режима нераспространения.
7: Мы действительно слышали такие заявления вице-спикера парламента. Это заявление нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯУ. Считаем ДНЯУ краеугольным камнем режима нераспространения. И надеемся все-таки, что Иран останется важным и ответственным участником этого договора. Учитывая, что наши иранские друзья и партнеры всегда на различных уровнях подтверждают, что в Иране не ведется никаких работ по созданию атомного оружия, что в Иране нет никаких планов по созданию атомного оружия, и что наоборот, Иран привержен своим обязательствам по режиму нераспространения и в то же время примержен своим устремлением по развитию у себя в стране такой важной отрасли экономики, как мирный атом.
6: Ранее вице-спикер парламента Ирана Али Никзад заявил, что законодатели рассматривают возможность выхода страны из договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, депутаты оценят международные последствия такого решения. Сообщение последних минут. Владимир Путин запретил вывоз наличных свыше 1 000 000 рублей для физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно тексту указа президента, речь идет о вывозе наличных из России в государства Евразии.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по гандболу приглашена на международный турнир Кубок нации, который пройдет в Болгарии в ноябре. Участие в Кубке нации я бы назвал определенным прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре — Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном страны. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. Больше негатива видят журналисты, я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным, сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе, команда выиграла 5 матчей из 11. Женская сборная России по футболу 8 и 11 октября проведет 2 товарищеских матча с командой Индии, в которых сыграет смешанным составом, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: С 6 по 12 октября женская сборная России по футболу проведет в индийском городе Калькутта учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет 2 товарищеских матча с национальной женской командой этой страны. При этом, как рассказал в интервью ТАСС главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, российская команда будет играть смешанным составом, сформированным из опытных и молодых игроков. Мы отсмотрели матчи Индии на чемпионате Азии, которые они провели в марте 2026 года. Также отсмотрели игры чемпионата Юго-Восточной Азии. Индия выиграла тот турнир. Мир достаточно легко прошли по этому соревнованию. Команда, которая прогрессирует. Для нас матчи точно будут очень интересными. Сильный соперник, отмечает Красножан. При определении состава на эти матчи пошли по следующему пути. На те позиции, где молодые не перекрывают, вызвали опытных. А где есть выбор, хотим дать шанс молодым игрокам. Конец цитаты. Напомню, что футбольные сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года.
1: Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандра Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из «ЦСКА», Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Сарджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». Сборная России по футболу показала новую капитанскую повязку на матч с Ираном. Ее дизайн вдохновлен культурой Татарстана. Центральным элементом стал барс, выполненный в стилизованной орнаментальной манере, и эчпочмак, отсылающий к национальной кухне. Матч России-Иран пройдет сегодня в Казани в 19:00. Капитаном нашей сборной будет Александр Головин. С вами был Юра Геворкян.

0: физики и лирики.
1: Сейчас поговорим про организм. В гостях у нас Сергей Харитонов, молекулярный биолог, наш постоянный гость. Привет тебе. Огромное
2: привет,
1: спасибо,
2: привет.
1: Что пришел. Автор телеграм-канала, кстати, Сергей Харитонов Science. И мы хотим задать вопрос. Очень глобальный, что такое жизнь? Потому что, вот мы делились за эфиром, замечательный есть подкаст, называется «Вселенная Плюс», по-моему, значит, Сурдин с Семихатовым, и вот они позвали замечательного Константина Северинова, тоже молекулярного биолога, и он сказал удивительную вещь, что, ну, для меня удивительную, но, может быть, для Сергея нет как раз, что вот если мы говорим о некой первой клетке, которая зародилась на Земле, не знаю, по любой причине, мы сейчас эту причину не обсуждаем, да, вот она первая, эта клетка зародилась, и от нее пошли-пошли дальше вот эти одноклеточные, миллиарды лет одноклеточных, а потом уже такие мы красивые, плюс у нас есть кукуруза, свекла, целый зоопарк разнообразия видов. Так вот это все, что мы с вами видим в зоопарке, в том числе едим и мы сами, это маленькая вот такая веточка этого дерева. А все остальное, огромное дерево, это вот как раз вот эти вот одноклеточные живые организмы. И они короли и цари вот в этом нашем мире, а мы, в общем, маленький проектик такой, стартапчик.
2: Ну, с точки зрения какого-то генетического разнообразия, конечно, человечество, и я бы даже сказал, все млекопитающие и вот крупные макроорганизмы, все крупные организмы, они все удивительно друг на друга похожи. Мы все с вами там, глюкозка для нас важна, кислородик для нас важен. Соответственно, у нас все гены одинаковые. Кислородного метаболизма все гены, что у нас, что у банана. Нам всем обоим одинаково нужен кислород для одинаковых процессов. Глюкоза, что банан там крахмал запасает, ну мы гликоген, пара генов отличается, остальные все гены глюкозного метаболизма будут такие же. Mm-hmm. Так вот оказывается, что гены вот этого домашнего хозяйства, гены, которые обеспечивают основные процессы, они у нас одинаковые у всех крупных животных. А вы возьмите какую-нибудь термофильную архею, это одноклеточный организм, там живущий при высоком давлении на дне вблизи там черного курильщика какого-нибудь при температуре 200, там не знаю, ну не 200, ладно, 95 градусов по Цельсию и давлением 400 атмосфер.
1: Без кислорода.
2: Да, за счет сернистого какого-то там дыхания живет организм. У него источник энергии другой, дыхательный процесс на всех других молекулах основан. Все запасные сахара, белки, все другие, у него все гены отличаются от нас настолько, что он для нас, ну, марсианин, инопланетянин. И если мы посмотрим вот на эти одноклеточные, они между собой, ну, отличаются так сильно, как нам вообще не снилось. То есть мы вообще микроскопический проект.
1: То есть наше отличие с бананом гораздо меньше, чем отличие вот этих бактерий друг от друга.
2: Мы очень похожи с бананом, да.
1: Скажи, пожалуйста, если говорить про жизнь. Вот есть определение. Жизнь — это то, что сама себя воспроизводит.
2: Но это, наверное, не научное определение. То есть это какой-то один из вариантов. Да, само себя воспроизводит, как сказать, много чего. Вот мы с тобой тоже вспоминали там кристаллы.
1: Кристаллы. Почему кристалл — это не жизнь?
2: Ну вот потому что он может сам себя воспроизводить. Но при этом у него нет каких-то свойственных других для жизни очень важных процессов. Например, процессов наследственности и изменчивости.
1: Так.
2: Кристалл воспроизводит себя, опираясь на некоторые фундаментальные физические законы, какие-то термодинамические принципы. Да? Структура кристалла полностью детерминирована условиями окружающей среды и, собственно, структура молекулы кристалла.
1: Она скорее структура молекул определена, да. И главное, чтобы эти молекулы были. То есть, условно, когда у тебя растет кристалл соли в воде, главное, чтобы в воде была соль, а дальше мы справимся.
2: Ну да, но если там растет кристалл льда, какой будет давление, при котором он растет, сильно влияет на структуру кристалла.
1: Согласен. Лед тоже не жизнь, как бы.
2: Да, тоже не жизнь. Да, хотя он себя воспроизводит в определенных условиях и может меняться. Но у него нету того, что мы видим у жизни, наследственность и изменчивость. Да? То, что при воспроизведении ты пытаешься построить копию себя, и это наследственность. Второй момент, что при этом могут допускаться какие-то точечные изменения, которые могут быть дальше полезны или не полезны для будущей передачи информации.
1: Скажи тогда, изменения — это необходимое условие?
2: Для того, чтобы жизнь существовала. Да.
1: Тогда тебе сразу вопрос. Просто опять же из этого подкаста буду тебе вопросы задавать, а ты мне будешь их объяснять. А вот поговаривают, что в нашей ДНК, она кислота же, вот в нашей ДНК есть какие-то прямо прочитанные и видны зашитые туда бывшие вирусы.
2: О, да, примерно 8% генома нашего с вами, 8%,
1: заметь,
2: это вирусного происхождения.
1: Когда-то эти вирусы туда попадали.
2: Угу.
1: Сейчас, насколько я понимаю, в нашу ДНК никакой вирус не попадает.
2: Если... Как это? Постоянно попадает.
1: Когда ты заболел аденовирусом?
2: Да, он не попадает, а ВИЧ.
1: ВИЧ попадает?
2: Конечно.
1: Хорошо, а вот кроме ВИЧ,
2: гепатит С.
1: Гепатит С попадает? Да. Тоже в ДНК?
2: Есть семейство вирусов, семейство целое, многие из них болезнетворные. Называется
1: Сразу ковид попадает?
2: Нет. Ретровирусы они называются. А-а-а. Ретро. Это вирусы, которые для своего размножения, часть их жизненного цикла встроится в вашу ДНК, в той клетке, которую они заразили. И вот это принципиальный момент. Когда нас заражает ВИЧ, он заражает клетки конкретные лимфоциты, клетки крови, он в них размножается, поэтому влияет на иммунитет и так далее. Для человека это трагедия. Но его половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки, ВИЧ не заражает, он не умеет их заражать.
1: Так.
2: То есть наследственно эта встройка не передастся. Наследственно, то есть в поколениях останется только тот вирус, который каким-то образом заразил клетки половые, сперматозоиды и яйцеклетки, которые затем, не любые, да, а те, которые стали детьми. То есть шанс этого очень мал.
1: То есть, я вот к чему. Мне казалось, что, и по крайней мере об этом говорили какие-то молекулярные биологи, что с какого-то момента, после того, как мы стали окончательно теми людьми, которыми мы являемся, у нас изменения катастрофические в ДНК не происходят.
2: Да нет, происходят.
1: Ну какие? Мы же не становимся новыми видами.
2: Новыми видами? Ну как? Во-первых, там 40 тысяч лет назад на Земле было примерно 5 разных видов людей. Там были карликовые люди там, на островах, жили еще там последние неандертальцы где-то находили, там были денисовские какие-то, то есть это были виды, да? То есть совсем недавно геологически, это раз. Второе, каждый ребенок новый, который рождается у мамы, у него гены мамы с папой,
1: так.
2: А еще в среднем 50 новых мутаций в его ДНК, которых нет ни у мамы, ни у папы. Которые образовались в нем, пока он развивался внутри трубы.
1: Вот эти мутации, но они же не приводят к тому, что там третья рука появляется.
2: Если приводят, то это обычно фатально, да, то есть, когда настолько серьезно.
1: Значит, мутация. Есть какой-то отбор на уровне изначальном. То есть, жизнь должна себя, это вот просто к определению,
2: да.
1: Жизнь должна себя воспроизводить таким образом, чтобы как изменчивость была контролируемая.
2: Абсолютно, изменчивость должна не нарушать наследственность. То есть, я должен быть очень похож на родителей, но не совсем, для того, чтобы иметь возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям, потому что наша сегодняшняя форма является результатом эволюции и приспособления к каким-то условиям жизни, которые были давным-давно. И если условия на планете стабильные, температура, состав воздуха, пища, все стабильно, то мы прекрасно отбираем один раз успешную комбинацию, дальше она как-то за счет просто статистики, ошибочек каких-то там может модифицироваться, но отбор всегда в одну сторону идет. У нас есть идеальный вариант. А если условия поменялись, ледниковый период пришел, климатическое изменение или наоборот глобальное потепление, все меняется, соответственно, становятся выгодными другие варианты генов. И если бы у нас в популяции все были одинаковые,
1: так.
2: То мы бы вымерли. Поэтому те, кто были одинаковые, те и вымерли.
1: Значит, если в 1000 там каком-то, не помню, году вымерла 2/3 Европы от чумы, оставшаяся треть, как я понимаю, она же не лечилась антибиотиками, она просто выжила.
2: Да.
1: То есть у какого-то населения просто был... Ну, они, видимо, тяжело переболели, то есть иммунитет справился.
2: Ну, надо сказать, что тут шире могут быть спектры причин. То есть это, безусловно, генетический некоторый отбор. Кто-то переболел и справился,
1: так.
2: У него сильный иммунитет против конкретной чумы. Вот такая. А еще есть люди, например, аутисты, ненавидят других людей. Они сидели в комнате, не выходили. И раньше это было невыгодно,
1: да.
2: А когда все чумой начали болеть, стало выгодно.
1: И эти люди выжили, но смотри, получается...
2: Они что... просто не заразились.
1: Да, все-таки те, кто заболел и выжил. Это люди, которые уже передают, получается, то есть иммунитет же не передает, иммунитет к конкретным болезням же не передается дальше.
2: Ну, как антитела, иммунитет приобретенный, конечно, нет, но свойства иммунной системы, специфика иммунного ответа, то, как она развивается, оно у разных людей разное.
1: Угу.
2: И может быть так, что вот этих людей...
1: Потомки, которые выздоровели от чумы, не будут болеть чумой?
2: Они будут болеть так же, как их предки, но так же, как их предки, у них будет повышенная вероятность ее пережить.
1: Ага.
2: Благодаря свойству общему их иммунной системы.
1: В данном случае крепкая антибиотики она. Получаются вредные, потому что они уменьшают этот
2: набор. Так все, это такое антипрогрессистская такая есть история, что да, наш прогресс, он наши тела как бы разрушает, и генофонд.
1: Есть такая фраза очень хорошая, мне она нравится, что эволюция, она не делает совершенство, она делает работающую модель.
2: Да.
1: И у человека огромное количество так себе сделанных элементов. То есть, начиная от глаза, у которого очень странно нерв выходит. То есть, плохо припаяли, реально.
2: Не просто плохо, это просто пьяный кабель менеджмент. То есть, у нас рецептор, который свет воспринимает, он лежит на самом глазном дне, и чтобы свету до него добраться, нужно пройти сначала сквозь все провода, через все нервы, и добраться со спины, со стороны провода до рецептора. И это, конечно, отвратительная система. Я недавно еще узнал, как эволюционно мы адаптировались еще к этому. Мы же давно с такой сетчаткой перевернутой ходим. И поэтому вот те клеточки, которые не воспринимают свет, а вспомогательные клетки глии, которые в сетчатке, они стали оптоволокном. Они превратились в такие прозрачные столбики, которые прорезают сетчатку, и в них, когда свет попадает, он внутри них отражается, и они доносят его до глазного дна.
1: То есть все через одно место сделано?
2: Все через одно. Это костыль на костыле.
1: Ужасно. Да. И да, вот эта история, которую тоже я люблю приводить в пример, когда люди, ну, это известный факт, что одинокие здоровые люди дома, самая распространенная смерть, это когда человек подавился чем-то.
2: О, да.
1: Да. А подавился-то он из-за чего? Из-за того, что у нас вот это отверстие, да, оно и для того, чтобы дышать, и для того, чтобы есть. Ну, как можно было в одном месте это сделать? А оказывается, это потому, что мы все хордовые.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в топ-2 регионов России по достижению национальных проектов. Согласно фиксированным данным проектного офиса правительства России, за август регион достиг показателя в 99,98%. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, этот результат позволил Вологодчине опередить такие субъекты, как Республика Татарстан, Москва и Московская область. Показатель региона превышает среднероссийский уровень 98,9%, а также среднее значение по Северо-Западному федеральному округу 98,95%. Утвержден облик будущего здания IT-парка в Вологде. Как отметил глава региона, концепцию одобрили партнеры из Сбера. Здание на улице Челюскинцев, 3, будет строгим и лаконичным, но с вологодским характером. Фасад украсят кружевными мотивами и птичкой. Над визуальным обликом сейчас работают проектировщики. Создание первого в области IT-парка летом обсуждали с главой Сбербанка Германом Грефом. Уже в этом году начнут демонтаж и строительные работы, а завершить все планируют к концу 2027 года. После реконструкции в пятиэтажном здании бывшей типографии откроется выставочный центр, кибер-арена, коворкинг и современный конференц-зал. Главным объектом станет школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию с нуля. Нужно лишь пройти отборочный интенсив. Учиться буду точно на практике. В Вологодской области продолжается выездная работа врачей областных больниц в округа. В октябре областная клиническая больница номер 1 и номер 2 проведут 19 выездов в районы. Врачи ВКБ в этом месяце направятся в Тотемскую, Бабушкинскую, Никольскую, Кичминско-Городецкую, Вожегодскую, Харовскую, Вашкинскую, Вытегорскую, Кирилловскую, центральные районные больницы. Специалисты ВКБ номер 2 проведут приемы в Бабаевской, Белозерской, Кадуйской, Чагодощинской, Шекснинской, ЦРБ. С начала года врачебные бригады выполнили 230 выездов. Проконсультировано около 7000 сельских жителей. Каждый пациент во время приема получает рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. При выявлении показаний направляется на госпитализацию. Владимир Спиваков и виртуозы Москвы подарят вологжанам 2 вечера классической музыки. В ноябре на сцене областного колледжа искусств на Горького 105 выступит прославленный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и его создатель, народный артист СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Владимир Спиваков. Всемирно известный коллектив представит 2 уникальные программы. 8 ноября «Виртуозы Москвы» покажут новую музыкально-поэтическую программу «Любовь, что движет солнце и светило», вдохновленную божественной комедией Данте, а во второй день, 10 ноября, оркестр представит программу из шедевров мировой и отечественной музыкальной классики. Вологжан приглашают на премьеру анимационного фильма «Донбасс. Колыбель народов». Кинозал «Избушка» ждет зрителей на бесплатный тематический показ анимационного фильма, посвященного Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Киномероприятие пройдет 30 сентября. Мультфильм продолжительностью чуть более 20 минут представляет историю о скифах и сарматах, готах и гунах, половцах и печенегах, народах, кочевавших в древности по донецким степям.
0: Спорта.
2: В Череповце танцоры с инвалидностью учились фехтованию на колясках. Мастер-класс для танцевального коллектива «Позитив» провел Дмитрий Беляев, чемпион России и Европы, председатель организации «Без преград». Занятие прошло в отделе адаптивной физкультуры на Леднего 11 в Череповце. Как отметил профессиональный спортсмен, рассказал о нашем виде спорта, об экипировке, показал награды. Танцоры и их родители оказались открытыми и интересными людьми. Коллектив полностью оправдывает свое название. Они рассказали о своих поездках, выступлениях, о том, что дается это непросто. Потом мы учились фехтовать на колясках. Череповченко выиграла золото на первенстве России по биатлону. Александра Бойцова из спортшколы номер 4 победила в индивидуальной гонке на лыжероллерах на дистанции 4,8 километра. В этой дисциплине соревновались 128 сильнейших участниц со всей страны. Череповченко занимается у тренера Елены Соколовой. Первенство России по биатлону среди девушек и юношей 13-14 лет проходит в Ярославской области. В программу соревнований входят еще кросс-эстафета и кросс-спринт.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Владимир Путин наградил 55-ю дивизию войск Нацгвардии России орденом Жукова за мужество и самоотверженность в ходе выполнения учебно-боевых задач. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован только что. И сегодня Минобороны сообщила о том, что подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Кридянка Харьковской области. Сообщили в Минобороны, северяне продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В окружении идут бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка, Рубленое и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное. А группировка «Центр» заняла Веселое поле Донецкой Народной Республики, в Доброполье, тоже в ДНР. В течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Они заняли 72 здания, уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Помимо этого нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 287 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили не менее 1410 военнослужащих. Еще одно сообщение последних минут. Президент наградил актрису Аллу Демидову орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Сегодня легендарной актрисе исполнилось 90 лет. Ранее Владимир Путин направил ей телеграмму с поздравлениями. Эксперты по переговорам США и России, касающихся острых тем, так называемых раздражителей, еще должны согласовать время и место такой встречи. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что никаких обнадеживающих заявлений из Вашингтона по вопросу о российской дипломатической собственности не звучало даже при администрации Дональда Трампа.
2: Пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
1: Говоря об отношениях Запада, Лавров отметил, что Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений. Временное управление в западных компаниях в России не означает смены собственника. Соответствующие указы главы государства на это не направлены, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о внешнем управлении. Вводя его, Россия учла недружественные действия Запада.
3: Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы и достигнуть поставленных целей.
1: Говоря о рабочем графике президента, Песков рассказал, что сегодня Владимир Путин примет в Кремле председателя правительства Республики Сербской Сава Минича и председателя партии Союза независимых социал-демократов Милорада Додика. Оба находятся в Москве с рабочим визитом. Ограничение на вывоз наличных рублей из России в страны Евразийского экономического союза, введенное 1 апреля, распространено на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Лимит для физлиц сокращен со 100 тысяч долларов до 1 миллиона рублей, за исключением ряда случаев. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ касается физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение запрета на вывоз наличных рублей из России в ближние зарубежья физлицами приведет к их изъятию сверхлимита в 1 миллион рублей. Четверо туристов по-прежнему заблокированы в Красных пещерах в Крыму из-за подъема уровня воды. Об этом ранее сообщили в МЧС. Ведомству поступило сообщение о происшествии на экстрим-маршруте. Самостоятельно выбраться из пещер люди не могут. На место прибыли спасатели. Работа ведется на двух участках со стороны пещер Красная и Голубиная. В операции задействованы 28 спасателей и 7 единиц техники. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, смогут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Местами туман, в ночные часы плюс 4-6, в дневные плюс 15-17. Сейчас в городе плюс 14, давление 762 миллиметра.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Паша, рад тебя видеть, здравствуй.
2: Иду с кухни.
1: Да заходи,
2: ой,
1: ты
2: горячие
1: уже...
2: котлетки несу, угощайтесь.
1: Давайте, спасибо, вкусненько. Вот соус, вот, пожалуйста, кемальчик, да, положите.
3: Вот зацебели возьмите,
1: да, пожалуйста. Да, благодарю, поздравляю вас, конечно.
3: Спасибо большое, с чем? Неожиданно и приятно.
1: Ну, сегодня день отоларинголога, или как же принято говорить, оториноларинголога.
3: Не слышу. Сейчас
1: говорят, да.
3: Что?
1: Вот. Ваш день, Павел, ваш день.
3: Рино Ото.
1: Ну что ж, редкостное начнем шоу, я думаю.
3: Редкостное шоу, в котором мы разбираемся в разных темах, пока разные темы не разобрались с нами. Сказал искусственный интеллект.
1: Типа тема скажет, что, пойдем выйдем?
3: Поговорим. Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире, его ведущие Вахтанг Махарадзе.
2: Это я!
3: И Павел Картаев.
2: Это он.
3: Ну что, сегодня в программе.
1: Ну давай, что сегодня в программе, да?
3: Непревзойденный защитник всего живого на Земле, эколог Анастасия Власова. Безупречный знаток фарфорового искусства, специалист по фарфору Мария Соколенко. Лучший проводник по архитектурным тайнам столицы, эксперт по архитектуре Москвы Евгений Карпиков. Сегодня мы узнаем, почему важно сохранять биоразнообразие, как развивалось фарфоровое дело в России, где находится образец архитектуры Серебряного века вилла «Черный лебедь»
1: на пруду.
3: И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: А что это наличка у нас сегодня такой неторопливый, размеренный? Только вот двери наши скрипучие открывают, да?
3: Ой, товарищи, ребята, девчата, а что ж тут торопиться? Торопитесь вы, я уже везде успел. Туристы начинают судорожно выяснять, где еще остались гостиницы и сколько будет стоить одна ночь с 31 декабря на 1 января. Да,
1: вот
3: российская газета, что? Вот пишут, а ну, мы читаем.
1: Давайте
3: почитаем. Анализируем, где-то критикуем.
1: Так, сейчас я перелесну,
3: пожалуйста, эксперты составили список самых бюджетных направлений. Вошли в этот список Вологда, Тверь, Кисловодск и Мурманск. От 5600 до 6300 за ночь. Правда, слово «бюджетный» здесь надо произносить осторожно, потому что Новый год вообще плохо сочетается с понятием «дешево».
1: Ну, совсем не сочетается,
3: вообще
1: я бы сказал.
3: От слова «совсем». От слова «чугунный мост» у нас цены сегодня, да. Как крыло от самолета. Начнем с Вологды. Значит, Вологда станет новогодней столицей России в следующем году. Причем это не просто красивое название. Город получил еще и специальный приз по итогам конкурса «Культурная столица России 2027». Так что теперь Вологде положено соответствовать статусу. И город готовится, открывает интересные отели. Вот, например, есть водонапорная башня в Вологде 1898 года постройки, 32 метра. И вот эту башню собираются превратить в гостиницу на 8 номеров. Смотровая площадка считается бесплатной. Главные торжества начнутся 12 декабря на Кремлевской площади и продлятся до 9 января. Все объединят концепции «Вологодское зазимье».
1: А черноглаз это будет?
3: Будет. И резной палисад тоже будет.
1: Хочу, да.
3: Это отдельная плата. Теперь Кисловодск. Зимой здесь относительно мягкий климат, а главная достопримечательность – национальный парк, теренкуры, скверы и чистый воздух. Многие санатории предлагают полноценную новогоднюю ночь, концерт, еду, детскую анимацию.
1: С массажем?
3: Это к черноглазой.
1: Нет, это в санатории. Паш, ты тебя перепутал.
3: Место за праздничным столом обычно стоит от 20 тысяч рублей. Ну, то есть, если вы хотели просто спокойно поесть на оливье или поспать, например, спокойно.
1: В оливье,
3: да, а потом посмотреть на салют, то Кисловодск предлагает вам сделать это с санаторным размахом. Поспал в оливье и с санаторным размахом пошел смотреть салют. Далее Мурманск. Полярная ночь, снег, гранитные сопки, Баренцево море, огромные арктические пространства, ну и, конечно, северное сияние. А вместо оливье вы будете спать в первом мире атомном ледоколе «Ленин». число ранних бронирований уже превысило уровень прошлого года, при этом 3/4 из них зарубежные. Мурманск на Новый год уже почти раскуплен, стоит поторопиться. Ну и, наконец, Тверь. Тверь – это уже вариант для тех, кто не собирается превращать новогодние каникулы в экспедицию. Из Москвы на Сапсане около часа, можно продолжить маршрут до соседних городов, в Торжок или Старицу. Ну а теперь давайте по ценам пробежимся.
2: Давайте,
3: 31 декабря, 1-2 января двухместный номер туристического класса начинается примерно от 5-6 тысяч рублей за сутки. Более высокий уровень 14-15 тысяч. В Твери двухзвездочные гостиницы около 3100 рублей за ночь. 4 звезды уже около 11300. Средняя стоимость квартиры на новогодние даты 6400 в сутки. За городом уже до 30. В Кисловодске средняя стоимость за бронированные ночи на праздничные выходные около 5900, ну 6000 считай, рублей на человека. В Мурманске разброс впечатляющий. На сегодня одноместный стандарт можно было найти примерно за 2000-3000 рублей в сутки. Можно жить на центральной площади за 58 тысяч рублей в сутки.
1: То богатых своих.
3: Да, итого, значит, у нас новогодняя ночь умещается в диапазоне от 2000 до 58. Ну, давайте до 60, скажем так.
1: Еще в одном городе.
3: Нет, в четырех. Новогодняя Россия очень разная. Вот такой вот вывод мы сегодня делаем. Если вы действительно хотите провести Новый год не дома, то искать надо уже сейчас вашу черноглазую.
1: Да. Можете просто Новый год погулять в парк бесплатно.
3: Бесплатно.
1: Будет.
3: Ближе к декабрю выбор будет примерно такой. Либо дорого, либо далеко, либо зато очень атмосферно. А что такое очень атмосферно?
1: Это очень дорого.
3: Это значит туалет во дворе, отопление по расписанию. Поэтому лучше выбрать атмосферу самостоятельно и забронировать ее заранее. Торопитесь! Приятных путешествий!

0: Транзистория.
1: Начнем мы сегодня со смартфонов. Они все чаще пытаются превратиться не просто в средство связи, а в полноценный инструмент для творчества. И вот рассмотрим
2: кирпич.
1: Кирпич тоже инструмент для творчества, если его бросать с высоты, например, да? Одна из интересных новинок в этом направлении – Honor Magic 9 Pro Max. При создании смартфона компания объединилась с другой компанией Arri. Это известный производитель профессиональных кинокамер. Сотрудничество заметно не только по обработке изображения, но и даже по внешнему виду устройства. Блок камер, например, напоминает профессиональную кинокамеру Ariflex 35, которую представили еще в 1937 году. Основная камера получила оптическую стабилизацию, еще одна отвечает за приближение, есть и сверхширокоугольный объектив. Но главное здесь возможности для видеосъемки. В смартфоне появился специальный Arri Cinema Mode. Он позволяет снимать в формате, который сохраняет больше деталей в светлых и темных участках кадра. Это особенно интересно тем, кто потом самостоятельно обрабатывает видео и занимается цветокоррекцией. Есть, правда, и готовые цветовые профили, с помощью которых можно придать съемке определенное настроение буквально в несколько нажатий. Отдельное внимание уделили звуку. Направленные микрофоны и специальные системы обработки должны лучше выделять речь и отсекать окружающий шум. Это может пригодиться, например, при съемке концертов, репортажей или видео на расстоянии. Экран здесь большой, 6,8 дюйма, с плавной частотой обновления до 120 Гц. Для разблокировки предусмотрены сканер отпечатка пальца и полноценное 3D-распознавание лица, как в айфонах. Когда Honor Magic 9 Pro Max появится за пределами Китая и сколько будет стоить, компания нам пока не сообщает. А вот Xiaomi решила добавить смартфонам немного музыки. Компания представила небольшой необычный аксессуар, который называется Pocket Guitar. И работает он со смартфонами Xiaomi 18 Pro и Pro Max. Работает и с другими, но не до конца. По сути, это чехол-книжка, который превращает смартфон в небольшую виртуальную гитару. В раскрытом виде с одной стороны находятся кнопки для аккордов, а с другой специальная ребристая поверхность, имитирующая струны. Аксессуар подключается по Bluetooth и работает через специальные приложения. Тут есть два режима. В первом пользователь сам выбирает аккорды и играет по виртуальным струнам. А во втором все проще. Достаточно попадать пальцами по струнам в ритм музыки, а нужные аккорды приложение подберет самостоятельно. На Xiaomi 18 Pro и Pro Max во время игры задний экран смартфона показывает дополнительный элемент управления. Правда, с другими совместимыми телефонами Xiaomi и с айфонами эта функция уже недоступна. Есть у Pocket Guitar еще одно применение. Его можно сложить и использовать как обычную подставку для смартфона. Внутри установлен аккумулятор на 630 мАч. Xiaomi обещает до 30 дней работы без подзарядки. В Китае аксессуар стоит около $90, но когда появится на других международных рынках, пока что неизвестно. Ну, наконец, Сан-Франциско прошел необычный поединок. Блогер Фрэнки Лапена вышел против 2-метрового гуманоидного робота Engine AI Т-800. Название Т-800 и внешний вид здесь явно отсылают к знаменитому Терминатору. Сам робот стоит около $100 000, над его созданием работало около 150 инженеров. У Т-800 29 степеней свободы, в том числе по 7 на каждую руку. Поэтому робот способен выполнять довольно сложные движения, не только боевые, но и танцевальные. Правда, вокруг этого поединка сразу возникли вопросики. Зрители обратили внимание, что робот, судя по всему, не действовал полностью автономно. Оператор мог дистанционно управлять его движениями, когда как алгоритмы помогали сохранять равновесие. Но, кроме того, некоторые зрители усомнились в реалистичности самого боя. Есть версия, что блогер специально смягчал удары, а движения во время падения и отлетов робота могли быть рассчитаны прежде всего на зрелищность. Так что до настоящих боев человека с автономными роботами, похоже, еще далеко, но сама идея уже перестала быть фантастикой. Роботы учатся ходить, танцевать, работать руками и теперь даже постепенно выходят на ринг.

0: нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль в окруженной части Харьковской области населенный пункт Кридянка, сообщили в Минобороны. Сейчас они продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В окружении ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленое и Резниково. Напомню, 1 сентября Владимир Путин заявлял, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. По словам президента, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 километров. И добавлю, сегодня военное ведомство информировало, что группировка «Центр» заняла «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике, в Доброполье, тоже в ДНР. В течение суток штурмовые группы наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Они заняли 72 здания и уничтожили более 25 военнослужащих ВСУ. Сообщение последних минут. Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Думы 9-го созыва. Решение было принято на заседании фракции, а возглавил фракцию депутат Дмитрий Кобылкин. Единороссы сформировали фракцию в составе 350 депутатов. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности, и эта жизнь только начинается. Необходимо набраться терпения, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министра попросили развить его прошлое утверждение о том, что жизнь заставит американских партнеров перейти к соответствующему подходу.
2: Жизнь заставит, но жизнь только начинается. Наберите терпение. Мы все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. Да, то, что сейчас происходит в политике Соединенных Штатов, конечно, это стремление свои односторонние интересы продвигать. Но то, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика. В ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
0: Лавров также высказал уверенность в том, что европейские страны ведут войну против России. В этом нет никаких сомнений, ответил он на вопрос британского журналиста. Тот спросил министра, проводит ли Россия гибридную скрытую войну против европейских стран. Медведь на Камчатке убил местного жителя, собиравшего клюкву в тундре в составе группы, сообщили РИА Новости в краевом госохотнадзоре. Мужчина остался один, к нему подошел зверь и начал есть ягоды. Когда члены группы вернулись на место, они увидели медведя, но человека там уже не было. Оказалось, что животное убило его и прикопало. Хищника в итоге ликвидировали. Таким образом, в этом сезоне в России произошло уже 22 смертельных нападения медведей на людей.

Москвы один из вопросов повестки дня – возможность включения городских систем отопления. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что городские службы столицы завершили подготовку сетей тепла, газа, вода и электроснабжения к новому отопительному сезону. Всего подготовили больше 74 тысяч зданий. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжают очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном. Нападающий Акбарса Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетулин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также Минская «Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николя Обе-Кубель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. В результатах московского «Динамо» в этом сезоне континентальной хоккейной лиги нет негатива, уверен главный тренер команды Леонид Тамбиев. Больше негатива видят журналисты. Я его не вижу. Учитывая проблемы с составом, которые у нас были, считаю результат более-менее нормальным, сказал Тамбиев. «Динамо» занимает 6-е место на Западе. Команда выиграла 5 матчей из 11. Бывший тренер футбольного Ростова Джонатан Альба, по сведениям инсайдеров, принял повторное предложение родины и на следующей неделе подпишет контракт с московским клубом. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: 44-летний испанский тренер Джонатан Альба, на прошлой неделе покинувший ФК Ростов, с большой вероятностью останется в российской премьер-лиге. По данным РВ Спорт, Альба принял повторное предложение клуба «Родина» и на следующей неделе подпишет контракт с московской командой. По информации источника, общая зарплата тренерского штаба Альбы составит около 850 тысяч евро в год. Штаб будет почти то же, что работал с Альбой и в Ростове, в том числе и Виктор Анопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк, который продолжит работу в Ростове, и Михаил Усинов, покинувший донской клуб. Напомню, что об отставке Альбы из Ростова было объявлено 24 сентября, а был он главным тренером этого клуба с февраля прошлого года. Примерно в то же время, 21 сентября, из ФК «Родина» ушел его соотечественник Хуан Диас.
1: Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандро Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Серджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». Сборная России по футболу показала новую капитанскую повязку на матч с Ираном. Ее дизайн вдохновлен культурой Татарстана. Центральным элементом стал барс, выполненный в стилизованной орнаментальной манере, и эчпочмак, отсылающий к национальной кухне. Матч России-Иран пройдет сегодня в Казани в 19:00. Капитаном нашей сборной будет Александр Головин. С вами был Юра Геворкян.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно.
6: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Маяк. Как знать?
13: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами, а с нами геоэколог, экоспикер, специалист по устойчивому развитию Анастасия Власова. Анастасия, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Анастасия, здравствуйте.
15: Добрый день.
13: Почему важно сохранять биоразнообразие?
15: Добрый день.
13: Добрый день. Почему важно сохранять биоразнообразие? Тема нашего сюжета. Ну, давайте разбираться, что такое биоразнообразие. Это, наверное, просто сумма всех видов животных, растений, бактерий, грибов.
16: И людей.
13: Людей, да. И вирусов. Так это или нет?
15: Со всеми их подвидами. Угу. На самом деле

0: разнообразие учитывает и количество генов внутри одного вида и включает в себя различные экосистемы, потому что без них многих видов просто не будет дома, и они автоматически исчезнут. Поэтому важна не просто сумма видов, но и вот этих вот моментов внутри видов и, получается, вовне. То есть это в целом про экосистему, про ее устойчивость.
1: Ну, то есть это про связи.
2: Это Винни-Пух и все-все-все.
1: Да, это про связи между разными видами, я правильно понимаю? То есть важно не просто, что видов было много, а чтобы они как-то... взаимосвязаны были как-то между собой, да?
0: Вот даже глубже, даже внутри одного вида могут в разное время, в разных условиях внешних, созданных средой, проявляться разные гены. И если, например, человечество вывело один единственный сорт пшеницы с конкретными генами на продуктивность, он может оказаться неустойчив к, не знаю, конкретным изменениям или какому-то грибку, или какому-то вредителю. А если оставлять разнообразие генов внутри одного вида, то он будет проявлять большую устойчивость.
2: Угу. А если один вид мы возьмем просто и изымем из оборота, это мы таким образом повлияем на всю систему, да, на все множество других организмов. Мы нарушим таким образом работу всей экосистемы.
0: Сейчас, к сожалению, не все так печально. У нас еще не существует одного вида в определенной для выполнения одной роли, чтобы его исключение повлияло и там, не знаю, наступил апокалипсис и территория вымерла вообще. Но, к сожалению, чем больше таких видов исключать, тем система будет становиться все более неустойчивой. Есть, конечно, виды принципиально важные, например, это пчелы. Если они исчезнут, а эта проблема периодически возникает, если не вовремя удобрениями, гербицидами удобрять поля, то пчелы погибают, они не опыляют растения, и, соответственно, объем урожая значительно падает.
1: А что, вместо пчел, что ли, никто не найдется? Как говорят, свято место же пусто не бывает, но пчел не будет. Кто-нибудь другой опылять начнет? Нет? Начнет?
0: Ну вот не в таких объемах.
1: Угу.
0: Они принципиально важны.
1: Да, а можно ли еще привести примеры каких-то вот важных действительно животных или насекомых, которые выполняют в природе особенно важную работу, как пчелы? Ну, потому что, когда вот заговорили, что есть один вид изъять, а мы же помним, что в течение там последних, не знаю, 100-200 лет, каждый год какие-то виды исчезают, в принципе, ничего, как-то живем ведь. А грустно, обидно, но жизнь-то продолжается.
0: Да, вы правы, в целом выжить можно. Принципиальными видами являются те, что стоят на, как во главе пищевой цепи. Хищники крупные, крупный рогатый скот, дикий. Например, для меня было удивительно узнать, что если убрать из леса зубров, они, когда ходят, во-первых, они ломают ветки, освобождают путь, и, соответственно, свет лучше поступает в глубины леса, то есть поддерживает так растительность. А во-вторых, они своими копытами создают небольшие лужицы, в которых собирается вода. И более мелкие хищники и животные, они могут эту воду пить и, соответственно, не умирать от жажды. И в определенном климате, да, это принципиально важно. Слоны, кстати, такую же роль выполняют. Они вот как-то так роют землю, тоже образуют собой небольшие эти водоемы, и при этом этим водоемом пользуются другие животные. Убери их, да, вот кто-то не попьет воды, кто-то не сможет оставить потомство, кто-то погибнет. И, соответственно, дальше по цепочке все это продолжится. А также хищники контролируют количество травоядных. Если нет хищников, травоядных становится слишком много, они съедают весь молодняк, всю растительность, из-за этого эрозия почвы прогрессирует, да, то есть почва разрушается под воздействием дождей, ветров, и просто лес погибает. Поэтому они вот неожиданно, но тоже очень важные.
1: Ну да, есть там какие-то примеры, что волков, по-моему, отстреляли, потом зайцы расплодились, все съели, в общем, потом пришлось зайцев отстреливать.
2: И оливье без морковки у нас. А если хищников становится наоборот много, вот сейчас крупный хищник, медведь, выходит все чаще и чаще пообщаться, и это нам не очень нравится, это прям печальные последствия. Что сейчас нужно будет регулировать, да, количество, я не знаю, голов медведя?
1: Отстреливать их?
2: Ужас. Что делать-то?
0: Обычно природа все это регулирует самостоятельно, и они сейчас выходят из-за потери места обитания. Очень много вырубок в тех краях, где вот как раз они стали выходить к людям, на Алтае, насколько вот, да, мне известно. И, собственно, из-за потери места обитания крупные хищники, те, что сильнее, те, что доминируют над своими сородичами, они вытесняют их с таких кормовых мест. И те вынуждены уходить и выходить к людям. Поэтому это более такая системная проблема, чем просто, ой, развелись, надо отстрелять, слишком что-то.
1: Да нет, проблема более серьезная, понимаете, медведи вытесняют грибников с насиженных мест.
2: А мы без закуски остаемся.
1: А мы без грибов остаемся, потому что грибники в лес не ходят, боятся медведей, правильно делают, кстати, я считаю. Вот, и грибов меньше у нас становится, тоже вот часть экосистемы. Это если говорить про животных, а растения какие-то могут, ну, если все условно с березками засадить или, наоборот, елками, а какие-то исчезнут растения или какие-то, может быть, новые появятся?
0: Ну, если, например, лес искусственно посажен, да, вот, например, соснами, да, самый такой частый вид, который сажают для использования в лесной, в бумажной промышленности, он менее устойчив к вредителям. Один вредитель появился, и вот для него целый пир тут накрыт. Он будет обычно поражать определенный вид деревьев. Соответственно, вот он поражает, деревья умирают, образуется сухостой. Любая искра, лесной пожар, и все это воспламеняется, и остается пепелище, которому восстановиться гораздо сложнее, потому что помимо растений там еще и погибает вся микрофлора. А если лес разнообразный, то он, соответственно, более устойчив. Да, хорошо, несколько видов там выкосило, но все остальные остались живы. Они смогли остановить эпидемию, они смогли остановить пожар.
2: Что нам нужно делать, чтобы все-таки биоразнообразие у нас только увеличилось, а не уменьшалось? Мы можем предпринять какие-то конкретные шаги прямо сейчас вот?
0: Ну, конечно, хотелось бы проявлять больше участия в финансировании каких-то программ научных, которые проводят. Например, я знаю, что компания ГРАС занимается спасением определенных видов животных, то есть даже просто покупая продукцию компании ответственных, вы таким образом поддерживаете решение проблемы биоразнообразия. Очень важно не поддерживать использование редких видов животных, например, в цирках, в океанариумах, по возможности, да, не финансировать это. Там, не знаю, не фотографироваться на пляже с животными, которых вот держат в непонятных условиях, лишь бы вас порадовать какой-то экзотикой. Не покупать продукцию, там, не знаю, с той же медвежатины и так далее, тоже то, что считается чем-то особенным, эксклюзивным, по возможности избегать этого, все-таки нужно сначала восстановить то, что есть. Очень здорово участвовать в лесопосадках, эти сообщения регулярно публикуются, потому что рук не хватает, это не механическая работа, которую можно делегировать, это нужно именно руками. И принять участие можно и всей семьей, поехать, получить огромное удовольствие, провести день на природе, сделать огромное большое дело для сохранения места обитания для животных, потому что именно это сейчас, не браконьерство, является основной причиной исчезновения видов.
1: Где записываться на посадку?
0: Не знаю, могу продиктовать свой номер и скинуть подробную информацию.
2: Номер карты, пожалуйста, пишем. Мы поняли, надо давать деньги, куда надо.
1: Да-да-да. Номер карты, пожалуйста, и пин-код тоже сообщим.
2: Ну, кстати, медвежатину как они есть? А вот сейчас настреляют медведи, и что, пропадать?
1: Ну, пусть пропадает.
2: Пельмени не делай.
1: Она невкусная, мы же ели с тобой медвежатину.
2: А мы специи добавим.
0: Спасибо за антирекламу.
2: Ну, хорошо. Не, ну мы поедим сколько надо пельменей с медведя, а потом перестанем, когда медведи уменьшится количество, мы будем их беречь.
1: Будем есть грибы, потому что грибников пустят в лес.
2: Да, пока нет грибов, будем есть медведи. Ну, в общем, мы все поняли, Анастасия.
0: Удивительно, что вас так красная икра переполнует.
2: Красная икра? А ее тоже нельзя есть, да?
0: Да, да. Но мы только... Да нет, дело не в этом, мы а в том, что она год. Сейчас очень сильно дорожает.
2: А, ну да, да, да. Ну сейчас все
0: дорого. Цена сама отрегулирует спрос.
2: Все, с икрой покончено.
1: Но только на Новый год.
2: Только на Новый год, да. Спасибо большое. Геолог, геоэколог, экоспикер, специалист по устойчивому развитию Анастасия Власова была с нами. Почему важно сохранять биоразнообразие, объяснила. Спасибо. До новых встреч.
1: Всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в топ-2 регионов России по достижению национальных проектов. Согласно фиксированным данным проектного офиса правительства России, за август регион достиг показателя в 99,98%. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, этот результат позволил Вологодчине опередить такие субъекты, как Республика Татарстан, Москва и Московская область. Показатель региона превышает среднероссийский уровень 98,9%, а также среднее значение по Северо-Западному федеральному округу 98,95%. Утвержден облик будущего здания IT-парка в Вологде. Как отметил глава региона, концепцию одобрили партнеры из Сбера. Здание на улице Челюскинцев 3 будет строгим и лаконичным, но с вологодским характером. Фасад украсят кружевными мотивами и птичкой. Над визуальным обликом сейчас работают проектировщики. Создание первого в области IT-парка летом обсуждали с главой Сбербанка Германом Грефом. Уже в этом году начнут демонтаж и строительные работы, а завершить все планируют к концу 2027 года. После реконструкции в пятиэтажном здании бывшей типографии откроется выставочный центр, кибер-арена, коворкинг и современный конференц-зал. Главным объектом станет школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию с нуля. Нужно лишь пройти отборочный интенсив. Учиться буду точно на практике. В Вологодской области продолжается выездная работа врачей областных больниц в округа. В октябре областная клиническая больница номер 1 и номер 2 проведут 19 выездов в районы. Врачи ВКБ в этом месяце направятся в Тотемскую, Бабушкинскую, Никольскую, Кичминско-Городецкую, Вожегодскую, Харовскую, Вашкинскую, Вытегорскую, Кирилловскую, центральные районные больницы. Специалисты ВКБ номер 2 проведут приемы в Бабаевской, Белозерской, Кадуйской, Чагодощинской, Шекснинской, ЦРБ. С начала года врачебные бригады выполнили 230 выездов. Проконсультировано около 7 тысяч сельских жителей. Каждый пациент во время приема получает рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. При выявлении показаний направляется на госпитализацию. Владимир Спиваков и виртуозы Москвы подарят вологжанам два вечера классической музыки. В ноябре на сцене областного колледжа искусств на Горького 105 выступит прославленный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и его создатель, народный артист СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Владимир Спиваков. Всемирно известный коллектив представит две уникальные программы. 8 ноября «Виртуозы Москвы» покажут новую музыкально-поэтическую программу «Любовь, что движет солнце и светило», вдохновленную божественной комедией Данте, а во второй день, 10 ноября, оркестр представит программу из шедевров мировой и отечественной музыкальной классики. Также он приглашают на премьеру анимационного фильма «Донбасс. Колыбель народов». Кинозал «Избушка» ждет зрителей на бесплатный тематический показ анимационного фильма, посвященного Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Киномероприятие пройдет 30 сентября. Мультфильм продолжительностью чуть более 20 минут представляет историю о скифах и сарматах, готах и гунах, половцах и печенегах, народах, кочевавших в древности по Донецким степям.
3: Спорта.
4: В Череповце танцоры с инвалидностью учились фехтованию на колясках. Мастер-класс для танцевального коллектива «Позитив» провел Дмитрий Беляев, чемпион России и Европы, председатель организации «Без преград». Занятие прошло в отделе адаптивной физкультуры на Леднева 11 в Череповце. Как отметил профессиональный спортсмен, рассказал о нашем виде спорта, об экипировке, показал награды. Танцоры и их родители оказались открытыми и интересными людьми. Коллектив полностью оправдывает свое название. Они рассказали о своих поездках, выступлениях, о том, что дается это непросто. Потом мы учились фехтовать на колясках. Череповченко выиграла золото на первенстве России по биатлону. Александра Бойцова из спортшколы номер 4 победила в индивидуальной гонке на лыжероллерах на дистанции 4,8 километра. В этой дисциплине соревновались 128 сильнейших участниц со всей страны. Череповченко занимается у тренера Елены Соколовой. Первенство России по биатлону среди девушек и юношей 13-14 лет проходит в Ярославской области. В программу соревнований входят еще кросс-эстафета и кросс-спринт.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

дадим. Распустились под окошком яблонь белые цветы. Вечер дома, я и кошка —

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Штурмовики, закрепившись в селе, приступили к зачистке зданий, подвальных помещений, прилегающей территории от ВСУ. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжают активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное. Вооруженные силы группировки войск «Север» взяли под контроль село Кридянка в Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Думы 9-го созыва. Возглавил фракцию депутат Дмитрий Кобылкин. Фракция «Единороссов» в Госдуме сформирована в составе 350 депутатов. За это решение проголосовали участники первого фракционного собрания, сказал лидер фракции Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС. Фракция «Единороссов» на заседании во вторник также выдвинула кандидатов на посты председателей комитетов Госдумы 9-го созыва. В рамках так называемого пакетного соглашения из 34 кандидатов Госдумы 20 комитетов будут возглавлять представители парламентского большинства. Всего в Госдуме 9-го созыва предполагается работа 4 комиссий, сообщил ранее председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский. Решение о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимается с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы.
1: Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestlé, французского ритейлера Auchan, бренд Auchan и другие. Эксперты по переговорам США и России по раздражителям еще должны согласовать время и место такой встречи. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр также подчеркнул, что Россия при администрации президента США Дональда Трампа никогда не слышала от американской стороны обнадеживающих сигналов касательно возвращения дипломатической собственности.
4: Пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
1: Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Эта жизнь только начинается. Необходимо набраться терпения, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. Застрявшие в Красной пещере в Крыму туристы не выходят на связь более 12 часов, сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю. Во вторник в МЧС сообщили, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере и из-за подъема воды проводится спасательная операция. Точное местонахождение застрявших в Крыму туристов пока не установлено, сообщили РИА Новостям в региональном МЧС. Пропавших туристов ищут 28 спасателей. Ранее во вторник в ведомстве сообщили, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере. Из-за подъема воды проводится спасательная операция. Работы идут на двух участках со стороны пещеры Красная и пещеры Голубиная. Госкорпорация «Росатом» начала плановый ремонт на первом блоке АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава компании Алексей Лихачев. По его словам, сегодня началась остановка, выход на минимальный контролируемый уровень мощности для проведения всех необходимых профилактических предупредительных работ на блоке. Лихачев также напомнил, что компания движется к развитию сотрудничества с Ираном. По словам топ-менеджера, число специалистов «Росатома», возвращенных на иранскую АЭС «Бушер», достигло 80 человек, их численность будет только на Первый блок АЭС «Бушер», напомню, передали заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами тумана, ночью от 9 до 11 градусов, днем в городе потеплеет до 15-17 градусов. В Москве сейчас около 16 градусов, завтра в городе ожидается преимущественно без осадков и до 17 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Скаленко. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: О, Мария принесла сегодня потрясающие книжки, нам очень красивые, очень тяжелые. А вот что это за книжки такие? Пару слов скажите нам, пожалуйста.
3: Ну, постараюсь... В пару не уложусь, но постараюсь кратко. Я являюсь куратором, координатором и соавтором проекта «Антология русского фарфора». В рамках нашего проекта уже в течение более 20 лет идет работа и публикация русского фарфора. Выходят серии книг. Это... публикуются произведения из крупных музейных собраний фарфора, из крупных частных собраний фарфора, как российских, так и зарубежных. А в этом проекте мы постарались фарфор систематизировать, разделить его на некие серии. Отдельно публикуем произведения императорского фарфорового завода, отдельно посудные формы частных заводов, отдельно фарфоровую пластику. То есть это такой крупный межмузейный проект, и коллекционеры тоже, как я уже сказала, принимают участие в его реализации. И на сегодня аналогов подобному изданию нет. Ну и в советское время тоже не выходило. То есть это такой... такой проект, который нацелен на сохранение российского культурного, да, русского культурного наследия.
1: Это доступно обычному читателю или это для научных и специализированных людей?
3: Это доступно и обычному читателю, потому что наши книги... Ну, начнем с того, что это не коммерческий проект и малотиражный. Тиражи небольшие, там до 100 экземпляров. Все участники проекта, музеи, получают экземпляры в своей библиотеке. То есть в библиотеках всех музеев-участников это издание есть для научной работы. И в библиотеке обычные, доступные рядовым читателям, эти книги мы тоже передаем.
2: Спасибо большое за подарки.
1: Да, спасибо.
2: Очень приятно.
1: Очень приятно и красиво. Но и давайте перейдем к теме нашего разговора. Сегодня мы хотим поговорить про коллекции и коллекционеров. Вот до революционных, может быть, до советского периода. Если мы говорим о дореволюционном, то есть императорском, скорее всего, фарфоре, то коллекционеры, это скорее всего, были цари-императоры, какие-то, наверное, благородные, богатые люди, там Меньшиковы, Голицын, или не знаю, кто-то еще. Ну, я себе так фантазирую, предполагаю, кто был коллекционером фарфора в то время. В общем, конечно, это не дешевая же штука была.
3: Совершенно не дешевая. И до революции... Ну, вообще, интерес к коллекционированию чем был обусловлен, да? Во второй половине XIX века и в Европе, и у нас стали появляться музеи. Музеи не специализированные фарфора, а вообще музейные собрания, которые были доступны публике, да? То есть если до этого фарфор и произведения искусства, картины, скульптура, во дворцах это все присутствовало, но... эти прекрасные произведения могли увидеть только посетители дворцов, да, то во второй половине меняется культура и меняется отношение к этому, и начинают открываться музеи. И, соответственно, когда открываются музеи, ну, русский музей, который сейчас известен как русский, да, он появился еще до революции, и собрания царские были доступны для просмотра. Естественно, это побудило интерес к собирательству и к экспонированию своих собраний у другой обеспеченной публики. Интерес к фарфору в максимальной степени, наверное, проявился на рубеже 19-20 веков. В основном в Москве и Петербурге и в других городах Российской империи появляются коллекционеры, и они наперегонки у антикваров, у московских, у петербургских скупают фарфор, как русский, так и европейский. То есть сфера интересов, ну, тут сложно говорить, кому что нравилось, кто-то, может, целенаправленно что-то собирал, но, в общем, формируются крупные собрания, Если мы говорим о Петербурге, то наиболее такие крупные значимые собрания, ну, во-первых, наверное, стоит упомянуть по полноте и такому большому количеству экспонатов собрание князя Александра Сергеевича Долгорукова. Это собрание, по мнению там, дореволюционных исследователей, являлось одним из крупнейших в России и наиболее таким полным, которое отображало историю фарфоровой промышленности не только российской, но и зарубежной, потому что у него и редкий там Майсон был в собрании, Вена. Также крупными собраниями фарфора обладали великий князь Николай Николаевич, если мы говорим о Петербурге. Крупное собрание было у Рудановского. Он был дворянином. Ну,
1: правильно я понимаю, что вот как раз вот эта вот лихорадка собирательства началась именно после того, как в музей они сходили, посмотрели фарфор, да? Сходили в музей, такие, о, классно. И как бы сейчас сказали современные молодежь, тренд пошел, да? Тренд, вайп, фарфор, вайп пошел, и пошел тренд на фарфор, на собирательство фарфора.
3: Дело в том, что галерея фарфора императорская в Эрмитаже открылась, если мне память не изменяет, в 1911 году, ну, может быть, там, может, изменяет мне память.
1: Плюс-минус,
3: да, плюс-минус. А интерес к собирательству, он раньше проявился. То есть все-таки не открытие вот галереи фарфора императорской в Эрмитаже было побудительным мотивом. Все-таки побудительным мотивом, на мой взгляд, был интерес к изучению собственной истории. Потому что в конце XIX века, ну, даже, скажем, шире, да, во второй половине XIX века появилось много специализированных изданий. Ну, это альманахи, журналы, какие-то периодика, где публиковались гравюры 18 века русских художников и зарубежных, там, связанных с историей России, публиковались из из Московского Кремля какие-то произведения, серебро старинное, да, то есть интерес к культуре предыдущих поколений через публикацию различных вот этих вот периодических изданий побудил, во-первых, изучать историю, и, во-вторых, у тех людей, у которых была возможность начать коллекционировать предметы. То есть побудительным мотивом все-таки был интерес к изучению истории собственной страны и истории вот в более таком прикладном смысле. Да, предметы декоративно-прикладного искусства, они же они материальны. Ты можешь фарфоровую чашку взять в руки, да, взять, подержать, изучить. Это интерес увеличивает в разы к изучению какой-то эпохи. А если фарфор связан был с какой-то исторической личностью, с каким-то историческим событием, коллекционеры, например, и сейчас, да?
1: А вам раз чаю налил, и такой, я как император,
2: наливали
1: пью
2: чай,
1: из императорской чашки,
2: да,
1: пью.
2: Или все-таки строили, может быть, отдельные помещения выделяли, строили отдельные здания, как-то экспонировали это красиво. Или это все лежало на кухне в сушилке,
1: в посудомойке?
3: Смотрите, ситуация была разная, потому что фарфор присутствовал в быту и в интерьере практически у всех представителей русской аристократии, но не все относились к нему как к предмету коллекционирования. То есть кто-то пользовался этими вещами и не задумывался о том, что они представляют собой историческую и художественную ценность. Но конкретно те коллекционеры, которые относились к этому как к произведению в старины, к предметам искусства, они ими не пользовались, они их экспонировали, то есть в особняках оборудовались специальные комнаты, специальные витрины. Ну, например, известный московский коллекционер Алексей Викулович Морозов, на основе собрания которого был открыт музей керамики Кускова, да, у него было большое собрание, порядка 2500 предметов, если, ну, так, приблизительно, без уточнения, да. У него в особняке специально для фарфора, для экспонирования были заказаны шкафы. этот фарфор в этих шкафах экспонировался. Он, кстати, до последнего времени, эти шкафы, они переехали из его особняка на Покровке сюда, в Кусково, и они до последнего времени там в музее были.
1: А куда делись сейчас?
3: Честно сказать, не могу уточнить этот момент, потому что там в фондохранилище был ремонт. И по требованиям современным нужно было это все заменить на современное оборудование. И что потом с этими шкафами случилось, не знаю.
2: Но сами князья собирали фарфор, или все-таки их супруги занимались красотой?
3: В дореволюционных публикациях упоминаются, как правило, были и мужчины-коллекционеры, и женщины. Но в большей степени, вообще коллекционеры такие крупные, все-таки это свойственно больше мужчинам. Собирательство, сохранить, да. То есть женщины, даже сейчас, если проводить параллели, да, в большей степени женщины интересуют фарфор с точки зрения утилитарной. То есть приобретаются сервизы, старинные, винтажные, чтобы ими пользоваться. Это красиво, это конечно. Приятно, да.
1: Гости пришли, да. Порадовать, похвастаться.
3: А вы накрыли стол прекрасным сервизом начала 20 века, который там на мануфактуре Кузнецова.
2: А друг у друга, наверное, тибрили фарфоровые чашечки после бала, скорее всего, пропадали, да, какие-нибудь предметы?
3: Если вы такие скользкие темы затрагиваете, вообще, эту тему мы обсуждали с хранителем в одном музее, и у них, не во всех музеях, но в ряде музеев, сохранились камер-фурьерские журналы, куда заносилась вся информация о том, что происходило в течение дня и ночи во дворце. И там, значит, да, после каких-то очень больших приемов предметы со стола, чтобы... Нам очень трудно из нашего времени оценить, как там все происходило вообще быть, да? За каждым слугой было закреплено определенное количество там ложек, вилок, фарфора, за которое он отвечал, стекла, и после того, как приемы проходили, да, слуги это все должны были в нужном количестве, все пересчитывалось, строгий учет был. И там, значит, она говорит, в камер-фурьерском журнале запись, что вот спрашивают у него, а куда делась там серебряная ложка. Он говорит, а ее вот себе в карман положил генерал такой-то. На что ему дворецкий говорит, а как же ты, мог?
1: Он говорит, а что генералу скажу?
3: Да, да, ровно так. Он говорит, а что же я подойду и генералу скажу? Вот, говорит, в качестве, понятно, что это в качестве сувениров, да, хотели получить себе
1: трофей. Списание по бою было. А где чашка фарфоровая? Разбилась.
3: По бою списание было. И как раз вот если мы говорим об императорских резиденциях, то взамен разбитого заказывалось новое, доделки. Мы уже обсуждали это в предыдущих выпусках.
1: Но нужно было, если так стырить-то не получалось. То есть, если разбил, надо было осколки предоставить. Да?
3: Думаю, что да.
1: В полном, как говорится, варианте, чтобы не... А попадали, кстати, в музеи какие-то, может быть, чашки, которые кто-то втихаря с какого-нибудь бала очередного вынес, потом раз, в музей всплыла такая классная штука.
3: Это же трудно установить, потому что если даже есть описание этого предмета, в сервизе их было огромное количество, и тот это или не тот предмет установить... Невозможно, я думаю.
1: Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни, нам это неизвестно, как было в том фильме. Давайте мы с вами продолжим наше общение после выпуска новостей. Сегодня мы говорим о коллекциях и коллекционерах фарфора дореволюционной, послереволюционной России. Ну и, конечно, мы дойдем до советского времени. Сегодня с нами в студии «Маяка» эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Соколенко. Продолжим сразу же после выпуска новостей.

0: тетрады за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. По данным Минобороны, в кольце окружения ведутся бои за Нестерное, Лукашево, Грачевка, Рублино и Резниково Харьковской области. В ходе боев нанесено комплексное огневое поражение по районам нахождения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. Группировка войск «Центр» взяла также под контроль село Веселое Поле в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России. Россия не хотела, чтобы Иран выходил из договора о нераспространении ядерного оружия и надеется, что Тегеран останется важным и ответственным участником договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы действительно слышали такие заявления вице-спикера парламента. Это заявление нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО. Считаем ДНЯО краеугольным камнем режима нераспространения. И надеемся все-таки, что Иран останется важным и ответственным участником этого договора. Учитывая, что наши иранские друзья и партнеры всегда на различных уровнях подтверждают, что в Иране не ведется никаких работ по созданию атомного оружия, что в Иране нет никаких планов по созданию атомного оружия, и что, наоборот, Иран привержен своим обязательствам по режиму нераспространения и в то же время привержен своим устремлениям по развитию у себя в стране такой важной отрасли экономики, как мирный атом.
0: Ранее вице-спикер иранского парламента Али Нигзад заявил, что парламент Ирана изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Представитель парламента Исламской республики Аббас Гударзи также заявил, что выход Ирана из ДНЯО является вполне реальным и легко осуществимым шагом. Нарушение запрета на вывоз наличных рублей из России в ближнее зарубежье физлицами приведет к их изъятию сверхразрешенной суммы в 1 миллион рублей, а у юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет изыматься вся вывозимая сумма. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ запрещает физлицам вывозить в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше миллиона рублей, а юрлицам их вывоз запрещается полностью. При этом предусматривается ряд исключение, например, когда наличные рубли вывозятся через международные аэропорты, определяемые правительством, и в отношении всей суммы есть банковские выписки. Министр экономического развития Максим Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США, которая пройдет в городе Милуоки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить стилиста Эльвиру Янковскую к 4 годам колонии по делу о продаже подделок блогеру Лерчик Валерии Чекалиной с рынка «Садовод» под видом оригиналов, сообщил РИА Новостям участник процесса. Ей вменяется мошенничество в особо крупном размере. Как было установлено в ходе следствия, Янковская предложила Лерчик привезти из-за границы брендовые вещи по цене ниже рыночной. Блогер согласилась и в течение 1,5 лет приобретала через нее предметы гардероба премиальных марок. После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые назвали вещи контрафактом. По делу проходит 7 потерпевших, включая Чекалину. Представитель потерпевших просил прекратить производство по делу, поскольку Янковская возместила ущерб полностью. Инвалиды-участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей. Ожидается, что выплату получат около 580

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хабаровский «Амур» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0 в домашнем матче континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко, а голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска в створ. Отметим, что для «Амура» это 7-я победа подряд над «Нефтехимиком». В последний раз хабаровский клуб уступал «Нефтехимику» почти 2 года назад, 8 октября 2024-го. Нападающий «Акбарса» Артем Галимов был внесен в список травмированных. Накануне главный тренер казанского клуба Анвар Гатиетуллин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также минская «Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николай Бекюбель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. Капитан казанского «Уникса» Алексей Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Разыгрывающий защитник получил травму в первом матче баскетбольной единой лиги против пермской «Пармы». Восстановление Шведа займет около 2 месяца, заявили в «Униксе». Сегодня в 19:00 в Казани сборная России по футболу сыграет с Ираном. Чего ждать от этого матча, рассказывает чемпион России и футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: Сегодня национальная сборная России по футболу сыграет первый из 3 запланированных товарищеских матчей. Эта игра пройдет в Казани. Соперником будет сборная Ирана. И надо сказать, что, конечно, сборная Ирана довольно-таки неплохой, можно сказать, сильный соперник. Участник чемпионата мира, с командой, с которой мы уже играли. И эти игры все были очень и очень напряженными. Безусловно, есть хорошие футболисты сборной Ирана. Но, тем не менее, я думаю, что именно наша сборная выглядит фаворитом. Ну, в том числе и потому, что все-таки больше недели впервые, наверное, за все время было у подопечных Валерия Карпина к этой игре подготовиться. Я думаю, что наконец-то теперь мы уже в этом матче увидим основной состав сборной России, потому что вызваны, в принципе, все сильнейшие. Так что, повторюсь, в любом случае матч будет очень интересный и напряженный. Но сборная России, я думаю, должна порадовать своих болельщиков, порадовать нас и одержать победу. Во всяком случае, все предпосылки для этого у команды Карпина есть.
1: Российская премьер-лига назвала 6 претендентов на звание тренера сентября. Это Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандро Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Гдесамов из ЦСКА, Сергей Симак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Сарджан Благоевич из «Акрона». В июле-августе лучшим тренером РПЛ был признан Мурат Мусаев, возглавляющий «Краснодар». От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении 3 этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможно, рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Соколенко. Сегодня мы говорим о коллекциях и коллекционерах. И вот говорили до выпуска новостей о революционном времени, что в основном, ну, были какие-то князья, да, у нас собирали коллекции, и вот вы уже упомянули две, да, важные коллекции, самые крупные, которые были. Вообще, много ли было коллекционеров и много ли было коллекций в то время?
2: Судя по сохранившимся дореволюционным еще публикациям, ну, основная, на что опираются, это выходившая в журнале «Среди коллекционеров», да, публикация Ивана Лазаревского.
1: Это был собственный журнал, да, такой для коллекционеров?
2: Журнал для любителей искусства в

0: создании которого участвовали, ну, многие и художники, и литераторы, и коллекционеры. Он выходил на протяжении нескольких лет, так и назывался «Среди коллекционеров», и там публиковались статьи о живописи, о гравюрах, о стекле, о фарфоре. Это могли и сами коллекционеры эти статьи писать, могли и искусствоведы писать эти статьи. Вот как раз на основании статьи Лазаревского мы можем судить, что собраний фарфора было, ну, несколько десятков. Угу. То есть таких вот прямо...
1: Крупных прямо.
0: Крупных, наверное, около 10. И дело в том, что тут надо ориентироваться не только на количество предметов.
1: Ну, на потому качество,
0: что,
1: конечно.
0: Да, нужно смотреть и на качество собраний, потому что были, например, какие-то небольшие по количеству собраний, там были очень редкие вещи. И в целом, конечно, в целом это все составляло большую такую ценность. Вот. И, по крайней мере, уже в начале 20 века стремились к тому, чтобы какие-то выставки проводить, демонстрировать, то есть широкой публике. Не только как царь Кощей над златом чахнет, да, что вот коллекционер это все приобрел и сам один. Нет,
1: а все-таки... Там афиши по городу, коллекция там Ивана Петровича Пупкина сегодня, значит, выставляется у нас там,
0: ну,
1: в актовом зале.
0: Были разные варианты. Были и какие-то публичные такие крупные выставки, были и небольшие выставки, но тем не менее интересующиеся фарфором могли каким-то образом, да, попасть к коллекционерам и изучить их собрания. Но не все, потому что, например, до национализации пишут интересанты дореволюционные, что, например, вот Морозов в свое собрание не очень-то пускал. То есть он как-то...
1: А он как Кощей, да, на златом чах.
0: Не очень хотел в публичное поле. Вот. И все эти собрания, то есть они каким-то образом уже... были представлены, да, были публикации, ну, небольшое количество публикаций, поскольку в публикациях не всегда фотографии прилагались, да, то сопоставить, что именно этот предмет и вот о нем написано вот это, очень сложно сейчас, то есть с научной точки зрения эти публикации, ну, не слишком информативны, скажем так. Что же произошло дальше? Дальше произошла Октябрьская революция, угу. Был подписан закон о национализации, ну и в том числе и произведения искусства под этот закон подпали. Да? Ну, такая страница в истории нашей страны. Ну, вообще я хочу сказать, что вот эта вот история, по крайней мере в контексте искусства, она всегда была связана с политикой, с какими-то военными действиями, потому что, как известно, когда Наполеон... и наполеонские войска вошли в Италию, они много чего из произведений искусства оттуда вывезли. И до сих пор это все в Лувре хранится. Uh-huh. То есть перемещение предметов искусства в истории разных стран там происходило всегда. Тем или иным образом. Части собраний, ну, можно сказать так, повезло, да, они практически целиком. То есть за рубежом более принята практика, если какое-то собрание попадает в музей, то его стараются неделимым оставлять в этом музее. Ну, поскольку в тот период, наверное, было немножко не до этого, да, несколько собраний, ну, например, как собрание Морозова, на основе которого потом музей керамики Кускова был открыт, оно практически целиком вошло в состав музея.
2: А там была всякая всячина или какая-то специализация была? Там
0: Морозов специализировался на русском фарфоре, угу. И большая часть собрания – это фарфоровая скульптура. Угу. Он старался максимально в своей коллекции представить произведения максимального количества русских производителей. То есть была широта и полнота охвата. В большей степени ориентировался он не на художественную ценность, да, что вот этого завода вот это берем, а это не берем, а он старался максимально представить продукцию разных производителей фарфора. Ну, специализировался в основном на фарфоровой пластике. И если говорить о русской частной фарфоровой пластике, то собрание Кускова на сегодня, ну, это одно из самых крупных и полных собраний этого вида декоративно-прикладного искусства. В Петербурге такие наиболее крупные и значимые собрания вошли в состав либо Эрмитажного собрания, либо собрания Русского музея. Но очень много вещей, их просто включали в состав Государственного музейного фонда, и потом из этого Государственного музея фонда выдавали региональным музеям, краеведческим музеям. То есть собрания в том составе, в котором они были до революции, многие просто не сохранились. И не представляется сейчас возможным судить о той или иной коллекции, потому что...
2: Сохранилось только то, что служило в интересах революции, да? А если что-то было сомнительное, это как-то в утилизацию пошло, да?
0: Нет, ну почему? Нет, не утилизировали. Там просто... В контексте того, что происходило в истории страны, ну, фарфор — это же маленький осколок, да, такой. Он просто частично отображает ту ситуацию, которая вообще происходила в стране. То есть это же не только с фарфором так было. Ну, кого тогда, по большому счету, интересовал фарфор, когда в стране голод начался, да? Другие совсем... Голод, интервенция, ну, сложная ситуация была. Вот, хорошо, что были люди, которые это сохранили. Хорошо, что в таком варианте это сохранилось. Там не важно, что коллекции были каким-то образом, неким образом там расформированы или куда-то перемещены. Хорошо, что это все сохранилось. Потому что, например, когда была Великая Отечественная война, и когда вокруг Ленинграда было блокадное кольцо, все, что там сохранилось после революции, было либо уничтожено, либо разграблено. То есть все вот эти события исторические, они, конечно, влияют и на произведения искусства, в том числе на людей, в первую очередь на судьбы, да, ну и поскольку искусство отображает определенную часть жизни. Да.
1: Вот вы говорите, что часть ушла, значит, в Эрмитаж, часть в Пушкинский, значит, музей, там, часть в Кусково куда-то ушло, а часть разъехалась по регионам. То есть я представляю, что если я приду в какой-нибудь региональный музей, может быть, не очень известный раз, а там какой-нибудь уникальный фарфор, да?
0: Может такое быть, да. Есть собрания, которые, например, не опубликованы, малоизвестны. Приходишь в фонды, начинаешь изучать, а у них там есть несколько вот прямо шедевров. Причем мирового уровня, например, севшские какие-нибудь там очень редкие, интересные вещи. Я потому что по нескольким предметам перед публикацией консультировалась с французскими коллегами, они были удивлены, мягко говоря, что такого уровня предметы вообще нашлись. У них в музеях там 3 или 4 было аналога, и все.
1: То есть у них редкий. Нету, а у нас есть, да?
0: Да, вот, да, французского, да, да, фарфора. В таком контексте.
2: И сейчас по бывшим республикам тоже можно поискать, да, много всего интересного.
0: По бывшим республикам, вот после войны, когда открывались музеи, из, например, из московских, из ленинградских музеев передавались, но передавались обычно дубликаты, либо какие-то предметы, если это, например, сервиз большой, да, вот несколько предметов из сервиза выдавали, вот в таком плане. Ну, передавали, конечно, потому что была одна большая страна.
1: Ну да, ну музей, музей же в эвакуацию ездили там где-то.
0: Обязательно.
1: А потом могло там что-то еще остаться. Угу. Не все вернуться назад.
2: Ташкент город не только хлебный, но и фарфоровый, да.
0: Кстати говоря, в Ташкенте тоже нам встречались коллекционеры, ну, советского в основном фарфора, но тоже там фарфор, да, интерес к фарфору есть. Если говорить о советском периоде, о советских коллекционерах, коллекционеры в советское время тоже, как ни странно, да, появились и остались, и были сформированы, если мы говорим о фарфоре, несколько крупных и интересных собраний. Ну, в частности, например...
1: А это было вообще законно, я бы так сказал? Ну, то есть, как фарцовщиков их не сажали?
0: Да, отношения у коллекционеров, ну, в советское время трудно было коллекционеру. Официально они не могли продавать, они могли только меняться. Угу. То есть у тебя есть 2 календарика, у меня есть 2 календарика, а давай мы твои 2 на мои. То есть официально они могли только так. Ну, естественно. Откуда же взялись крупные собрания там, я не знаю, живописи, какого-нибудь авангарда.
1: Давайте мы сейчас продолжим после небольшой рекламной паузы и поговорим уже о советских коллекционерах, о советском фарфоре. Сегодня с нами в студии Маяка эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Соколенко. И сегодня мы говорим о коллекциях и коллекционерах фарфора. Вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области один из самых низких уровней безработицы среди молодежи. В регионе уровень занятости молодежи достиг 50,5%, а безработица среди молодых специалистов составляет всего 1,7%. Это лучше средних показателей по России, 45% занятых и около 5% безработицы. Высокие результаты стали итогом системной работы по подготовке и трудоустройству молодых кадров. В регионе выстроено взаимодействие между образовательными организациями, работодателями и службой занятости. Молодежи помогают с выбором профессии, прохождением практики, поиском стажировок и построением карьерного маршрута. Юрий Жаворонков единогласно избран главой Белозерского округа. Сегодня, 29 сентября, на заседании представительного собрания муниципалитета депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост главы Белозерского округа. Вступая в новую должность, Юрий Жаворонков назвал это решение высокой честью и большой ответственностью перед каждым жителем территории. Также выразил благодарность губернатору за поддержку и доверие. Телефон здоровья на этой неделе будет посвящен вопросам о сердце и давлении. Так, 30 сентября с 15 до 16 часов жители региона могут позвонить по номеру в Вологде 720060. Тема разговора – профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Спикер – Михаил Самойлов, врач-гериатр, главный внештатный специалист, гериатр Минздрава области. А 1 октября с 15 до 16 часов – по номеру в Череповце 88202-55-1847 расскажут, как избежать гипертонического криза. Советами поделится кардиолог Татьяна Семыкина, заведующая отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы номер 2. Все звонки бесплатные. Новое диагностическое оборудование поступит в Вологодскую областную больницу номер 3 в Череповце. В числе новой техники – цифровой маммограф, универсальная система ультразвуковой визуализации, комплекс для мониторинга сердечно-легочных показателей во время нагрузочных тестов, а также новые больничные каталки. Поступление ожидается до конца этого года. Отметим, всего в 2026 году для медорганизации региона закупают около 100 единиц оборудования, в том числе 17 единиц крупной техники – маммограф, флюорографы, рентгеновские аппараты и другое. Детский культурно-просветительский центр «Дом сказок» появится в Вологде в 27 году. Концепция общественного пространства будет тесно связана с историей края и микрорайона, в частности, с историей льнокомбината. Здесь планируют мастер-классы по текстилю, которые познакомят детей с традициями вологодского ремесла. Большая краеведческая работа, включающая в себя экскурсии, встречи с известными вологжанами, знакомства с легендами и преданиями. Также здесь появится театр сказок, где дети сами смогут участвовать в представлениях.
3: Новости спорта.
4: Череповецкая «Северянка» дала бой клубу «Суперлиги». В Хабаровске стартовал финал 4-х Кубка телеканала «Волейбол». В первом полуфинале встречались победители группы «Д» и «Г» на предварительном этапе «Череповецкая «Северянка» и «Краснодарская «Динамо». Команды провели 4 напряженных партии. Первый и третий сет остался за череповчанками. Второй и четвертый выиграла краснодарская команда. К решающему 5-му сету больше сил осталось у краснодарок. Южанки выиграли партию 15-8. И вышли в финал. А «Северянка» теперь будет готовиться к чемпионату высшей лиги А. В первом туре команда Вадима Панкова дома примет «Динамо» Забайкалку из Читы. Игры пройдут 10-11 октября. Завершится регулярный сезон 26-27 года высшей лиги А 30 января.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рублина и Резникова в кольце окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Севера в Харьковской области также продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. Подразделения группировки войск Центр активными действиями освободили сегодня населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Конструктивное взаимодействие парламентского большинства с оппозиционными фракциями повышает качество работы Думы, считает выдвинутый на должность председателя Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это значит, все группы избирателей, независимо от того, за какую они партию голосовали, будут иметь конкретные рычаги влияния на власть, будут иметь коммуникации, а политические силы, представленные в Думе, будут участвовать в управлении страной, хотя и представляет оппозиционный спектр, сказал Володин на заседании фракции во вторник. Фракция Единороссов также выдвинула кандидатов на посты председателей комитетов Госдумы 9-го созыва в рамках так называемого пакетного соглашения. Из 34 комитетов Госдумы 20 комитетов будут возглавлять представители парламентского большинства. Всего в Госдуме 9-го созыва предполагается работа 4 комиссий. Железная воля депутатов, ветеранов СВО будет залогом их успешной работы. В этом уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что коллеги-депутаты помогут ветеранам спецоперации овладеть сложными темами.
3: Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня вчерашней встречи и в заявлении главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий. Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня. Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленные цели. Это ли не является залогом успешной работы? Что касается овладения разных экспертных тем, узкоэкспертных тем, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги-депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь, иную помощь, с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве. Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет, он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО. И будет продолжать это делать, конечно же.
1: Поддержка будет оказываться и тем героям, что были избраны на важные посты, заверил Дмитрий Песков. Росатом предложил властям Армении построить на армянской АЭС второй энергоблок с реактором ВВЭР-1000. Об этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил на брифинге по итогам поездки в Ереван. Лихачев отметил, что энергоблок сочетает высокую экономическую эффективность, включая низкую стоимость электроэнергии с современными системами безопасности. Сегодня в Ереване глава Росатома встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили продление срока эксплуатации армянской АЭС и дальнейшее развитие атомной энергетики в республике.
4: Ограничить работу станции 36-м годом, но как можно скорее принимать решение о том, чтобы перейти к строительству нового блока. И здесь, ну, наверное, впервые прозвучали очень важные для нас слова Николы Ваваевича о том, что в течение ближайших месяцев Армения примет решение о техническом облике и партнерах, которые будут строить новую станцию. Хорошая новость. Еще раз я подчеркну, что атомной энергетики в течение многих десятилетий в Армении быть.
1: Армянская АЭС сегодня является одним из основных источников электроэнергии в стране. Высокий уровень воды в Красных пещерах Крыма, где ищут туристов, может продержаться сутки. Об этом ТАСС рассказал председатель Российского союза спелеологов, руководитель Крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин. По его словам, при нормальном уровне воды сифон можно пройти даже без акваланга, просто подняв голову. А сейчас, когда после дождей уровень поднялся, можно пройти только с аквалангом. Ранее сообщалось, что четверо туристов заблокированы на экстремальном маршруте в Красной пещере в Крыму из-за повышения уровня воды. Самостоятельно выбраться люди не могут. Спасатели прибыли на место. Работы ведутся на двух участках со стороны Красной и Голубиной пещеры. По данным регионального СК, туристы не выходят на связь уже более 12 часов. Космическая гастрономия вышла на новый уровень. Необычный ужин состоялся на Международной космической станции. Космонавты Роскосмоса на орбите и шеф-повара на Земле в режиме реального времени приготовили блюда современной русской кухни. В гастрономический сет вошли три блюда: осетр с картофелем и икрой, ряпушка с томатами, а также говяжий язык с хреном и осетровой икрой. Совместный ужин Земли и орбиты стал кульминацией гастрофестиваля «Первый в космосе» сезона 2026 года. Как на самом деле устроена орбитальная гастрономия? Правда ли, что тюбики с борщом ушли в прошлое? И почему творог – валюта на МКС? Все секреты космического меню раскрыл главный эксперт отрасли, повар космонавтов Андрей Ведерников. Слушайте подкаст Марии Агафоновой «Космический вектор» на волнах Вести ФМ в воскресенье после новостей в 21 час и смотрите на платформе «Смотрим». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 9-11, днем до 17 тепла. В российской столице завтра ожидается переменная облачность, также без существенных осадков. В конце ночи утром местами возможен туман и до 6 тепла, а днем потеплеет до 15-17 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе с вами, с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People, Евгений Карпиков. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня мы хотим поговорить с вами про виллу «Черный лебедь». Очень поэтичное название у этой виллы. И говорят нам, что образец вообще-то архитектуры Серебряного века.
3: Ахматова была?
1: Нет, Ахматовой там, мне кажется, не было, был Рябушинский. Может, конечно, Ахматова тоже была. Вот Евгений об этом, наверное, лучше знает, чем я. Вообще, что это за вилла и где она находится для начала?
3: Найти ее легче легкого. Все знают Путевой дворец на Ленинградском шоссе.
1: А тут недалеко от нас.
3: Да, конечно. И, собственно, как раз вот в Петровском парке она и находится. Но вы ни за что не угадаете, что это некогда известный черный лебедь. Такой предмет всеобщего восхищения. Потому что сейчас это здание достаточно, к сожалению, неприметное. Конечно, оно выделяется на фоне современности, но об былом прошлом мы вряд ли поймем по фасаду, если не будем его знать.
1: Что случилось со зданием?
3: Ну, к сожалению, пожары. Они уничтожают все. И об этом мы с вами, наверное, сегодня и побеседуем более подробно.
1: Ну, то есть изначально, если говорить, трудно угадать, я думаю, что дело может быть не в пожаре, а в том, что это изначально классическое, мы говорим, что это там у нас неоклассика, да, или классика, да, выполненная, ну, строгие формы, наверное, просто у виллы были, поэтому она какими-то роскошествами внешними не блистала.
3: Да нет, и просто она была деревянная в штукатурке, а после пожара от нее остался, по большому счету, только остов и небольшой фрагмент стены, и позже ее, не особо вдаваясь в детали, перестроили полностью из кирпича. То есть от внешнего облика первоначального мало что осталось. У нас есть архивные фото, если мы исключим, да, там что-то такое общее есть, но скорее больше различий, нежели сходств.
2: Может, к началу тогда вернемся.
3: Да.
2: Значит, Путевой дворец, да, и мы весь садочек там хороший, дорога.
3: На Шишкинской аллее.
2: И как вот кому пришла в голову построить там идея?
3: Это интереснейшая история. Да. Мы сами знаем, что после отмены крепостного права многие вчерашние крепостные начали очень активно выходить в жизнь и становиться, ну, скажем так, деловым лицом Российской империи. Именно крепостные. Они умели ценить каждый грош, они знали цену деньгам, потому что в недавнем прошлом они их зарабатывали, да, с большим трудом, они прекрасно понимали, сколько в реальности стоит человеческий труд, что называется, на собственной шкуре. И такие меценаты начали появляться. Меценаты, опять же, начали появляться из богатых купеческих родов, которые там выходцы петровских времен, после отмены крепостного права, там тот же самый Смирнов, водочный король, это все вчерашние крепостные. И вот у нас выделяется семья Рябушинских, богатейший род, по большому счету, ну, опять же, промышленные короли, их не так много, там, Мамонтов, Рябушинские, там, тот же самый Демидов, ну, Демидов, понятно, петровских времен, но тем не менее, вот они такие не аристократические богачи. Естественно, им хочется ворваться в мир вчерашней роскоши. Они его были лишены в силу объективных обстоятельств, теперь они могут себе это позволить, и вчерашние графья активно вступают в родственные браки. То есть, тем самым купцы и новориши, в хорошем смысле слова, поднимают свой социальный статус, ну, а те вынуждены, промотав свой капитал, объединяться ради своей там фамилии, да, там те же самые.
1: Продают фамилию,
3: да, продают, да, да, капитал. Это, да, к сожалению или к счастью, не знаю, процесс, который шел везде, и в Англии, и во Франции, и там в Италии в той же самой. Это везде и всюду. Ничего нового мы не изобрели. Вот так вот, собственно, Николай Рябушинский, один из многочисленных братьев, решает отойти от дел. Ну, потому что нет у него коммерческой жилки, ему неинтересно заниматься семейным делом.
1: А семейное дело было какое?
3: Они занимались многим. Это и от заготовки зерна, ткани, и вкладывались, покупали акции железнодорожных путей, то есть они многовекторно развивали свою империю. То есть там то же самое, демидовы, они в основном занимались добычей полезных ископаемых из серебра, позже мы знаем, что они завели и сталелитейные заводы, и начали делать государственный заказ, не только изготавливая оружие, там, пушки, мушкеты, но и начали делать сукно, но тут, собственно, пошли по той же самой стезе, да. И Бушинские, они были очень многопрофильными ребятами. Каждый брат занимался какой-то отдельной веткой семейного дела. Это было и разумно, они и не конфликтовали, и не ставляли конкуренции, и, наоборот, дополняли, сказать, общий бизнес.
2: Прям Ротшильды русские, да?
3: По факту, да. Угу. У них было и замечательное судоходство. Нижний Новгород знает, и Бушинских там много, ну, можем сказать, особняков, да, это не очень там большие дома, но построенные со вкусом. То есть мы там и Нижний знает, и Казань, и Москва, и Санкт-Петербург. Везде есть лето и Бушинские в крупных, ну, так скажем, промышленных и экономических центрах, они и отметились. Ну, собственно, Николай Бушинский решает, что ему не пути с братьями. Он берет очень большие отступные. Ну, я думаю, что это была справедливая цена, потому что люди деловые, вряд ли бы они ему дали больше, чем он заслужил. И он решает стать кем? Покровителем муз. Новым Третьяковым.
2: Кутилой.
3: Да, новым Мамонтовым.
2: Бездельником.
3: Ну, бездельник, это как-то вот не солидно, а если ты покровитель муз, это уже звучит по-другому. Да. Собственно, мы же с вами помним, да, того же самого Мамонта, который организовывал училище для талантливых, даровитых художников, да, и мы из этого увидели целую плеяду, там, в том числе и передвижники. Многие писали за счет богатого мецената.
1: Ну, мы помним же этот у нас под Сергием Посадом Абрамцев.
3: Я ровно об этом и говорю. И Бушинский решает, что нужно всех превзойти. Ну, мы сами об этом каждый эфир говорим, что все друг перед другом пытались
1: выпендриться.
3: Да, конкурировать и быть лучше, чем другой. И он нанимает двух архитекторов, они чуть позже, с тем, чтобы они построили ему неоклассический особняк. До этого все строили модерн, там, Кекушев, да, но он уже из моды выходит, как бы слишком много модерна, вот сейчас входит неоклассика. То есть мы возвращаемся к этой золотой мечте дворянского идеалистического гнезда. То есть это классические такие усадьбы в один или два этажа там, с мезонином, колонны, регулярный парк и так далее. Но наполнение нужно сделать какое? Современные.
1: Ну, чтобы музыка покровительства.
3: Конечно, как иначе. Поэтому фасады у нас максимально классические. Ну, понятно, там, с добавлением каких-то элементов уже характерных для неоклассики, а интерьер сплошь модерн. И, соответственно, у нас сами начинается строительство этого дворца. 900-910 годы, на протяжении первого десятилетия идет активная фаза. Заготавливается участок, сразу приводится в порядок, начинается.
1: А участок он как себе отжал?
3: Он его купил.
1: То есть можно всё было
3: максимально.
1: А, ну это же не центр Москвы.
3: Это, да. У нас сами Москва в начале века заканчивалась, по большому счету, Садовое кольцо. Это вот уже были окраины. Вспомните, у нас революция 5-го года, площадь Восстания, ну, там сейчас у нас Баррикадная, да? Ну, название Баррикадная появилось не случайно. Ведь этот булыжник орудие пролетариата, потому что они, собственно, разбирали мостовую и откидывались, да? А тут же пошло у нас сами. Там у нас были, что, рабочие кварталы. Максимально все было в бараках, поэтому...
1: Ну да, ну а Петровский парк это уже затрёшка,
3: поэтому... Это уже, это путевой это, дворец, да,
1: это там уже
3: должны были...
1: Окраины страшные.
3: Да,
2: путевой дворец тогда действовал?
3: Конечно.
2: Действовал, да?
3: Он всегда действовал. Вот как он был заложен Натальей Нарышкиной, Нарышкинской барокко матери Петра, так, собственно, все особы, приезжающие из столицы, в обязательном
2: порядке... Так это императорская резиденция, там же должна быть зона отчуждения, а как там рядом-то... Служба безопасности допустила.
3: Когда денег в казне не очень густо, то можно и позволить. А потом, опять же, эти резиденции, если верить справочникам, было больше тысячи. Ну и какое количество времени пребывают там царственные особы, если на сами столице находится не в Москве? Ну, там поехали они в Москву.
1: Ну, да. Ну, племянники, скорее всего, там.
3: Да. И то там большая часть времени, опять же, если верить официальной истории, это здание пустовало, потому что там какие-то околоцарственные особы делали балы и тоже на нерегулярной основе. Ну, и потом, опять же, путевой дворец, он же огорожен забором. А там уже дачки, и там их до сих пор можно найти. так как то же самое, как этот поместье художников у нас сами, угу. по большому счету. Угу. Это же тоже там 19 век, 20 век, это дача. А там какая часть осталась, какая-то уже новодельная.
1: Ну, до сих пор, кстати, это
3: до сих пор,
1: любопытное
3: такое удивительное место, удивительное. Такой анклав. Угу. Это вот мне потом поговорим об этих замечательных очистных сооружениях, которые находятся у нас в пределах ВДМКАДа. Угу. Но это как будто бы не Москва, как кино, я сейчас подчеркиваю. Угу. Да? То есть там малоэтажное строительство совершенно уникальное. Можно пометить как заповедник времени, такую капсулу, угу. посмотреть на 60-е годы. Угу. Собственно, и Рябушинский нанимает двух архитекторов. Это у вас сами Адамович и Маят. И дает им очень оригинальное задание. Мне нужно построить что-то, чего нет ни у кого.
1: Ну, как, да. как неоднократно, мы уже знаем, делали до него и другие ребята.
3: Ну, всем хотелось, да. И, собственно, символом выбирается черный лебедь. Ну, как мы говорим, белая ворона. Угу. А тут у нас сами синоним только из мира лебедей, белых лебедей. Пруд-пруди, вон они везде и всюду. А черный лебедь, это все-таки... диковинка, да?
1: Гадкий утенок, да.
3: Да-да-да. То ли искусственно выращенный, то ли аномалия природная, но тем не менее. Поэтому черный лебедь – это что-то эксклюзивное. Uh-huh. И вот начинается работа. Решили строить из дерева. Причина, почему решили строить так, до конца неизвестна, потому что денег там заложено было, в принципе, и на кирпич с избытком. Никто ни на чем не экономил. Смет там никто не урезал. Но было принято решение строить из дерева. Чем обусловлено, ну, скрывает тайна. Uh-huh. Может быть, материал более податливый, может быть, заказчику так не терпелось, а его увещевали, что это будет uh-huh. чуть быстрее.
4: А летняя дача, может быть, это была?
3: Да, может быть. Uh-huh. Но я бы лично, это мое мнение, конечно, оно кого интересует, но я бы строил все-таки из камня. Uh-huh. Ну, как-то каменное строительство уже было развито, тем более, что кирпич делался у нас тут сами везде и всюду. Uh-huh. Подмосковных заводов было достаточно в большом количестве. Ну, решили строить из дерева, потом штукатурить. В итоге сами Адамович и Маят возводят неоклассический особняк. Угу. Ну, возвели, отлично. Но его же нужно что делать?
1: Обустроить.
3: Обустроить и украсить. И вот здесь начинает наш Николай Рябушинский приглашать всех наиталантливейших людей, которых мог найти. И находит он очень в тот момент известного человека, такого концептуального, очень модного. Это у нас сами Кузнецов. Он никакого отношения не имеет к фарфоровым королям, однофамилец. Отец у него иконописец, сам он из Саратова. Но пишет интересные вещи в неожиданной технике. Вроде как и не импрессионист, но вроде как и не классик. То есть что-то такое...
1: Что-то между.
3: Ну, там, как так сказать, в искусстве так нельзя говорить что-то между. Что-то свое. Что-то свое у нее. Особые оттенки такие пастельные, смазанные, нет четких линий, такие силуэты, загадка, все как будто бы в тумане. Конечно, не абстракция.
1: Как черный лебедь.
3: Да. Вот подходящее. Это у нас с вами тут получается кандидатура. И он начинает ему готовить особняк и внутреннее его убранство. Приглашаются лучше.
1: То есть он расписывает, да?
3: Он расписывает, он делает фриз. Обычно фриз делается снаружи. Если мы сами ну, там, условно представим классическое здание, угу. колонны, портик, и вот между портиком и колоннами у нас там идут какие-то барельефы, изображения там, символизирующие угу. все что угодно, там, в зависимости от тематики. Угу. Чаще всего это какие-то античные образы, там какие-нибудь гладиаторы, квадрига лошадей, какие-нибудь там, не знаю, сцена боя или какие-нибудь там, наоборот, поэтические сцены. Но это делается всегда на фасаде здания. А он решает, что фриз будет внутри здания. То есть такой пояс.
1: Так, давайте мы сейчас поставим паузу. Запомним, что фриз у нас будет внутри здания. Угу. Да, и продолжим с фриза сразу же после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим про виллу «Черный лебедь». И с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы «Ridiculous People» Евгений Карпиков. Вернемся и продолжим.
0: Как знать на маяке.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего объектам энергетики Украины. Помимо этого, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Потери киевского режима за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки «Север» в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт «Крейдянка» и продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. Российское ведомство Минобороны сообщило, что во вторник в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Ту-95. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, 6 членов экипажа погибли, один получил травму и был эвакуирован в медицинское учреждение, заявили в ведомстве. Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России, сообщили в военные. Власти Украины рассматривают возможность придать Киеву статус прифронтового города, утверждает газета Wall Street Journal. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам в Киеве, работающим на ВСУ. В частности, 27 сентября ведомство заявило о поражении центра обработки данных компании «Водафон», а 28 сентября – объектов топливной инфраструктуры. Согласно украинскому законодательству, получение территории статуса прифронтовой подразумевает приоритетное восстановление ее критической инфраструктуры, упрощение условий ведения бизнеса и страхование рисков, связанных с боевыми действиями. В Белом доме подтвердили РИА Новостям, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в понедельник действительно находился в Вашингтоне для встреч с американскими чиновниками. Отмечается, что встречи Дмитриева прошли в продолжении его встреч в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Им также предшествовали визит спецпосланников США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным и последующие встречи с представителями Украины. Железнодорожники возобновили движение на участках Ржаница-Тросна и Злынка-Унича в Брянской области, сообщила Московская железная дорога. В понедельник там заявили, что из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Калужской областях движение поездов на участке Унича-Злынка и Людиново-1 Дятьково временно приостановлено. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук во вторник сообщил, что после атаки ВСУ остановлено движение на участке железной дороги на берегу Тросна-Ржаница. МЖД сообщает, что рейсы компенсационных автобусов сейчас отменены. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соответствии с расписанием. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящую ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях, заявили в гидрометцентре. Там уточнили, что география предупреждения помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Температура на градус выше нормы, между тем, ожидается в октябре в северо-западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-запада Якутии. В остальных регионах в пределах нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России. При этом месячное количество осадков в большей части страны будет около среднего многолетнего значения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, ночью 9-11, днем в городе от 15 до 17 градусов. В российской столице завтра ожидается переменная облачность без осадков, в конце ночи утром местами туман, ночью от 4 до 6, днем максимальная температура в российской столице от 15 до 17 градусов.

0: казанского клуба Анвар Гатиетулин сообщил, что хоккеисту может потребоваться операция. Также «Минская Динамо» сообщила, что лучший снайпер команды Николяо Бекюбель внесен в список травмированных. Канадец пропустит несколько недель. Футболист «Атлетико Минейро» сделал книгу Льва Толстого бестселлером в Бразилии. С подробностями Екатерина Маловичка.
1: Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» возглавила рейтинг продаж в Бразилии благодаря рекомендациям футболиста. Бывший игрок английского «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса», а ныне полузащитник бразильского «Атлетико Минейро», 32-летний Густаво Скарпа, ведет собственный канал с аудиторией свыше 270 тысяч подписчиков. В сентябре он вернулся к видеоблогерской деятельности после почти двухгодичного перерыва и начал публиковать ролики о литературе. Прочитав «Смерть Ивана Ильича», футболист так впечатлился, что сделал подробный видеообзор. Ролик собрал 1,5 миллиона просмотров с начала сентября, а книга Толстого вышла в лидеры продаж на Amazon в Бразилии. «Я сначала в это не поверил. Раньше я записывал краткое изложение, иногда слово, предложение того, что мне нравилось в книге. Сейчас я делаю анализ того, что я действительно понимаю. Более длинные видео, и люди оценили эту идею. Я начал публиковать то, что я читаю, чтобы, возможно, повлиять на кого-то, и это действительно сработало», — сказал Скарпа. Ранее издательским феноменом в Бразилии стала повесть Достоевского «Белые ночи». С прошлого года она активно распространяется в соцсетях, а в июне, наряду с другим романом Достоевского «Преступление и наказание», вошла в тройку самых популярных книг бесплатной онлайн-библиотеки Бразилии «Мекливрос».
0: Константин Тюкавин рассказал, что хочет в ближайшее время перейти в европейский футбольный клуб. «Агент делает все возможное, чтобы помочь мне в этом, находит всякие варианты посредников. Будет ли конкретика этой зимой? Все возможно, я к этому готовлюсь», — сказал Константин. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро. «От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов», — уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. «Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможно, рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами», — сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма. «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: «Маяк».
13: Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе и Евгений Карпиков. Удивительная история. Деда Зиста, генеральный директор арт-группы Ridiculous People. Обсуждаем мы сегодня виллу «Черный лебедь». И не на пруду,
14: На пруду белый.
13: На пруду белый, а это черный. Uh-huh. И он в Петровском парке около Путевого дворца. И мы выяснили, что, значит, наняли, во-первых, талантливых двух архитекторов, которые в неоклассике, значит, все изобразили. И наняли, значит, человек, который художник, да, я понимаю, который фриз начал делать не снаружи здания, а внутри, да?
14: Вот. Точно так. Причем какой фриз? Нерожденные младенцы.
13: Как это?
14: Ну, вот такие, как будто
13: бы... Ангелочки.
14: Ну, да, они там за руки держатся. Такое, как назидание многим. Причем нерожденные по разным причинам. И по самым, к сожалению, прозаичным, и причинам там войн, катаклизмов, конфликтов. То есть это должно было, по мнению.
13: А как он муз привлекал?
14: Вот по мнению, вот именно, что искусство должно победить смерть. И человеческие грехи в отношении нерожденных тоже должно каким-то образом, ну, если не прекратить, то хотя бы сгладить. Очень много символов.
13: А там жить никто не собирался, что ли, получается?
14: Да как бы, там особо-то никто и не жил. Там, скорее-то, было место встреч кутежей, можно и так сказать.
13: Дискотеки, штаб-квартира.
14: Ну да, ровно так и писали в московских газетах о том, что в «Черном лебеде» было...

0: очередной кутеж, где был весь свет, и перечисляли. Вообще Николай Бушинский любил эпатировать публику. Если по поводу убранства мы с вами чуть позже поговорим, вернемся к внешней части. Сад был вроде выстроен и сформирован как классический, но асимметричный. То есть это не строгие прямоугольники или диагонали, это какие-то ромбы, переходящие в спирали. Там ходили павлины, сидели различные диковинные птицы от банального кокоду.
1: Тигров не зовешь?
0: Вот, это медведи, близко. У него сидел на цепи настоящий леопард. И он собирался строить левятник. Так и написано. Вы хотите, строил левятник, но полиция ему запретила. И в итоге левятник так и остался.
1: Прививок не сделал.
0: Я думаю, что соседи тоже были непростыми людьми. Они сказали, ну слушайте, ну что это такое? Там все кричит, воет и так далее.
1: Он запах опять же.
0: Да, он высадил орхидеи, пальмы, зимний сад. То есть он хотел, чтобы, падая на территорию, все сразу приходили в изумление.
2: Угу. Он Дубровского начитался, да?
0: Он начитался, по-моему, всего. У него были деньги и была неуемная фантазия. И неуемная фантазия была у его товарищей по творчеству. Потому что в доме у него были абсолютно все. Вы говорили про Ахматову, они там бывали, весь Серебряный век там перебывал и Блок. То есть и поэты, и музыканты, и авангардисты, и такие классики, и метро, и так далее. И он начинает собирать такую шкатулку.
1: То есть Мусс, он в прямом смысле был покровителем, то есть он собирал творческую тусовку, а не то, что каких-то дам, так сказать, высокосветских приглашал.
0: По-всякому.
1: Окей, молодец, не зацикливался на одном и том.
0: Нет, он не зацикливался, более того, такая история смешная. Позже братья его признали недееспособным, взяли на него опеку. Это реально совершенно факт, потому что он тратил деньги с невероятной скоростью.
1: Так, а вроде бы же это его были деньги, они же ему отступные дали.
0: Ну, они же понимали, что он же останется очень скоро без всего и фамилию позорит. Ну, просто Бушинский, ну, это реально, это промышленная империя. Это люди, которые вершили отчасти политику международную, ну, в той или иной мере. Ну, там, я сейчас по аналогии, просто чтобы было понятно, о чем я. Возьмем «Газпром». Никакого отношения к нему не имею, ни рекламы, ничего, но это компания, которая реально влияет на котировки мировые. Ну, это факт. Ну, там то же самое. Грузоперевозки, добыча стали, текстильная промышленность. И представим себе, это люди, которые владели там по самым скромным подсчетам до пятой части всей промышленности России. И великая фамилия, а тут такой...
1: И тут черный лебедь.
0: А тут черный лебедь, да.
1: Покровитель Мусс.
0: Да, во всех смыслах черный лебедь, да. Никто и не ожидал. И что там за кутежи, и с какими подробностями все это смаковали. Начало века...
1: А то есть в газетах писали.
0: Да, конечно, начало века — это погоня.
1: Приходили туда, да, и фиксировали, что значит происходило.
2: А Гилеровский еще не родился тогда, да?
0: Родился, конечно.
2: Родился.
0: Уже был. И Гилеровский о нем писал. Можно найти, у него «Москва и москвичи», там есть какая-то заметочка в гостях что-то у черного лебедя, как так оно там, мимо-мимо. Ну, все, в общем, хотели эпатировать и жаждали сенсации. Эпатеры готовы были наблюдать. Да он сам готов был эпатировать. Он стаскивал, я не знаю, как Али-Баба, свою сокровищницу, вот все, что видел. В этом плане его и ругали мэтры, потому что говорили, что вещи необычайно ценные, стоят невероятно много денег и действительно жемчужины международных музеев, но подобраны без всякого вкуса, то есть нету коллекции. Это скорее похоже на какой-то дом интересных вещей, удивительных. Там сочетались и полотна Кузнецова, и Ван Гога, и наших молодых, тех же самых передвижников он скупал активно, и какие-то метры зарубежной живописи там 16 века там находились. И азиатская парча, и шелк, и какие-то китайские...
1: Ковры персидские.
0: Да, и нефритовые четки. То есть он все, что видел, все, что ему казалось красивым, изящным и интересным, он тащил.
1: Как сорока.
0: Да, да, да. Он вот именно тащил. Это просто цитата по газете. Тащил в свой дом, выставлял все это на показ, и вот в окружении вот этой небывалой роскоши и диковинных вещей как раз происходили... Пиры, да. Он очень любил в целом какую-то эпатажность во всем. И в хорошем, и в плохом смысле слова. Гостей эпатировал тем, что каждый ужин званый, это было целое событие, где была завязка, была целая драматургия, основное действие и катарсис. И потом мог быть неожиданный финал, ну, без негатива, mm-hmm. просто никто не ожидал. Там могли быть фейерверки, могли быть живые животные, могло быть мороженое с горячим шоколадом внутри. Это сейчас мы с вами наблюдаем сплошь и рядом, тогда это было реально диковинно. Mm-hmm. Там первые холодильники только-только начинают появляться, как просто...
1: В промышленном.
0: Да. А тут у него уже есть свои холодильные установки, и он может себе это позволить. Ну, это, в общем, зрители и гости удивлялись. Попасть в «Черный лебедь» было большой честью.
1: Mm-hmm.
0: Это не абы кого туда не звали. То есть это связи. Ты должен был либо сам быть очень эпатажным, чтобы тебя пригласили, либо ты должен эпатировать, ну, как-то уже на протяжении веков, чтобы стать признанным.
1: Ну, то есть, в нашем понимании, такой очень модный ночной клуб.
0: Очень модный ночной клуб, да. Вот причем реально ночной, потому что кутили до утра. Раньше 9 вечера там никто не собирался, гости все подъезжали уже, как только начинает темнеть, потому что кто-то предпочитал оставаться инкогнито для широкой публики. Подъезжали и на каретах, и на автомобилях. И, собственно, дальше начинался неугомонный пир.
2: Фотографий не осталось?
0: Они остались. Ну, пиров, я думаю, что, кстати, наверное, и есть, но интерьеров остались совершенно mm-hmm. четко, потому что многие ходили.
1: Кажется, Павел разочарован, да? Немного.
0: Нет, там у них есть групповые фото. Mm. Опять же, да, давайте вспомним там шутливый фото Николая II, там, где он со своими братьями, в том числе и с английским и королем и немецким канцлером, там друга держат за ногу, да? Mm-hmm. И кто там не упадет. То есть шутливый фото-то есть, ну, как бы там все пристойны. Mm-hmm. Все в красивых костюмах, с блеском глаз, но ничего предосудительного. Поэтому, я думаю, как горячих фото мы там не увидим. И в итоге мы с вами возвращаемся теперь уже к убранству. Самый главный зал был окружен по всему периметру лестницей и балконами. И как раз над балконами был этот фриз. Многие описывали, что фриз был очень тягостный.
1: Угу.
0: Когда ты понимаешь контекст и в целом стилистику, в которой это было написано, оставляло, ну, смешанные чувства. Но тут же вот эти диковинки акцент смещали. Была еще так называемая бабушкина комната. Никакой бабушки там она не жила. Она была сделана под стилистику именно такой бабушки-путешественницы, которая, как этот, вот эти сундуки кованые, uh-huh. старинная мебель и всякие диковинки. Карты, сушеные скоробеи, тут же бабочки, приколотые булавками, ну, как, да, коллекционеров. Uh-huh. Какие-то фолианты с пожелтевшими страницами, тут же и парча. То есть это должно было напоминать такую комнату реально путешественника.
1: Uh-huh.
0: Вот таком...
1: А для кого она была, эта комната?
0: Она была для посетителей. Uh-huh. Она должна была удивлять.
1: Uh-huh.
0: Вот, более того. Дальше начинает фантазия... Видимо, деньги еще не закончились, с фантазией это уже пока не иссякло, двигать Николая Рябушинского вперед, и он во дворе ставит огромный склеп с быком, который его, собственно...
1: Минотавр.
0: По большому счету, да. Такой.
1: То есть быка он с собой ассоциирует как-то?
0: Ну, он ассоциирует с собой, да, это вот из серии «Встретит он какое-то рогатое чудовище после смерти». Ну, на самом деле, бык много имеет значение, да, это и непримиримость, и рогатый, опять же, да, там минотавр – это чудовище, пожирающее всех, и символ золотого тельца. Рябушинский как-никак, да, у нас.
1: Ну, он склеп для себя поставил, да, на будущее.
0: На будущее. И он завещал, чтобы его похоронили в этом склепе на входе под покровительством быка, то есть тяжеленная крышка с этим огромным быком, кто весил несколько тонн, должна была охранять эту гробницу.
1: А вот удалось ли ему воплотить свой, так сказать, посмертный замысел или нет, мы узнаем сразу после небольшой рекламной паузы. Вернемся через 2 минуты. Сегодня мы говорим о Рябушинском Николае и его вилле «Черный лебедь». С нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Вернемся и продолжим.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области один из самых низких уровней безработицы среди молодежи. В регионе уровень занятости молодежи достиг 50,5%, а безработица среди молодых специалистов составляет всего 1,7%. Это лучше средних показателей по России, 45% занятых и около 5% безработицы. Высокие результаты стали итогом системной работы по подготовке и трудоустройству молодых кадров. В регионе выстроено взаимодействие между образовательными организациями, работодателями и службой занятости. Молодежи помогают с выбором профессии, прохождением практики, поиском стажировок и построением карьерного маршрута. Юрий Жаворонков единогласно избран главой Белозерского округа. Сегодня, 29 сентября, на заседании представительного собрания муниципалитета депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост главы Белозерского округа. Вступая в новую должность, Юрий Жаворонков назвал это решение высокой честью и большой ответственностью перед каждым жителем территории. Также выразил благодарность губернатору за поддержку и доверие. Телефон здоровья на этой неделе будет посвящен вопросам о сердце и давлении. Так, 30 сентября с 15 до 16 часов жители региона могут позвонить по номеру в Вологде 720060. Тема разговора – профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Спикер – Михаил Самойлов, врач-гериатр, главный внештатный специалист, гериатр Минздрава области. А 1 октября с 15 до 16 часов – по номеру в Череповце 88202-55-1847 расскажут, как избежать гипертонического криза. Советами поделится кардиолог Татьяна Семыкина, заведующая отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы номер 2. Все звонки бесплатные. Новое диагностическое оборудование поступит в Вологодскую областную больницу номер 3 в Череповце. В числе новой техники – цифровой маммограф, универсальная система ультразвуковой визуализации, комплекс для мониторинга сердечно-легочных показателей во время нагрузочных тестов, а также новые больничные каталки. Поступление ожидается до конца этого года. Отметим, всего в 2026 году для медорганизации региона закупают около 100 единиц оборудования, в том числе 17 единиц крупной техники маммограф, флюорографы, рентгеновские аппараты и другое. Детский культурно-просветительский центр «Дом сказок» появится в Вологде в 2027 году. Концепция общественного пространства будет тесно связана с историей края и микрорайона, в частности, с историей льнокомбината. Здесь планируют мастер-классы по текстилю, которые познакомят детей с традициями вологодского ремесла. Большая краеведческая работа, включающая в себя экскурсии, встречи с известными вологжанами, знакомства с легендами и преданиями. Также здесь появится театр сказок, где дети сами смогут участвовать в представлениях.
0: Новости спорта.
2: Череповецкая «Северянка» дала бой клубу «Суперлиги». В Хабаровске стартовал финал 4-х Кубка телеканала «Волейбол». В первом полуфинале встречались победители группы «Д» и «Г» на предварительном этапе «Череповецкая «Северянка» и «Краснодарская «Динамо». Команды провели 4 напряженных партии. Первый и третий сет остался за череповчанками. Второй и четвертый выиграла краснодарская команда. К решающему пятому сету больше сил осталось у краснодарок. Южанки выиграли партию 15-8. матчем и вышли в финал. А «Северянка» теперь будет готовиться к чемпионату высшей лиги А. В первом туре команда Вадима Панкова дома примет «Динамо» Забайкалку из Читы. Игры пройдут 10-11 октября. Завершится регулярный сезон 26-27 года высшей лиги А 30 января.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер западный и юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Север» в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В кольце окружения также ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рублино и Резниково Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. Группировки войск «Центр» за последние сутки активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Думы 9-го созыва. Возглавил фракцию депутат Дмитрий Кобылкин. Фракция «Единоросса» в Госдуме сформирована в составе 350 депутатов. За это решение проголосовали участники первого фракционного собрания, сказал лидер фракции Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС. Фракция «Единороссов» на заседании во вторник также выдвинула кандидатов на посты председателя комитета в Госдуму 9-го созыва. В рамках так называемого пакетного соглашения из 34 комитетов Госдумы 20 комитетов будут возглавлять представители парламентского большинства. Всего в Госдуме 9-го созыва предполагается работа 4 комиссий, сообщил ранее председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский. Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Эта жизнь только начинается. Необходимо набраться терпения, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министра попросили развить его прошлое утверждение о том, что жизнь заставит американских партнеров перейти к соответствующему подходу.
3: Жизнь заставит, но жизнь только начинается. Наберите терпение. Мы все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. Да, то, что сейчас происходит в политике Соединенных Штатов, конечно, это стремление свои односторонние интересы продвигать. Но то, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика. В ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Сергей Лавров также призвал изучить военную доктрину в России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Самолет Ту-95, потерпевший крушение в Амурской области, упал в безлюдной местности, сообщила Минобороны России. Ранее ведомство заявило, что самолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области в районе Красноярова. 6 членов экипажа погибли, 1 получил травмы. Экипаж военного самолета Ту-95, разбившегося в Амурской области, уводил его от жилых домов, сообщает правительство региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. Об этом он заявил в ходе брифинга.
4: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
1: Ранее эстонская телерадиокомпания ЕРР сообщала, что в ночь на 15 августа в Таллине загорелось здание, которым пользовалась оборонная компания, поставляющая Украине беспилотные наземные машины. В середине сентября Латвия передала Эстонии троих подозреваемых в поджоге. С разрешения суда трое латвийских граждан были взяты под стражу. Между тем, как заявили РИА Новостям в посольстве России, инсинуации в адрес России в связи с поджогом в здании оборонной компании в Таллине нужны для оправдания нарастающих проявлений агрессии в отношении Москвы. Омоновский районный суд Москвы взял в доход государства у сестры-основателя РусАгро Вадима Машковича Юлии Трибунской более 5 миллионов акций. Суд также изъял около 2 миллионов аналогичных акций у Сергея Трибунского, племянника Машковича, передает ТАСС из зала суда. Ранее Генеральная прокуратура России подала в Омоновский суд Москвы новый иск об изъятии движимого и недвижимого имущества у основателя компании РусАгро Вадима Машковича, его бывшей жены Натальи Быковой и бывшего генерального директора компании Максима Басова. Данных о совпадении результатов ДНК-тестов, найденных в Непале тел, погибших в результате паводка 26 августа с ДНК ближайших родственников пропавших российских граждан нет. Об этом ТАСС рассказал советник посланника посольства России в Непале Ренчен Ракшаев. Комментируя ситуацию с оползнями в Гималаях, произошедших в последние дни, дипломат указал, что по данным туристической полиции Непала, сведений о наличии российских граждан среди пострадавших от этих оползней нет. В Москве открылся набор в школу волонтеров-экскурсоводов. Прием заявок продлится до 11 октября. Выпускники получат документ о дополнительном профессиональном образовании и смогут пройти аттестацию в столичном комитете по туризму, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Программа поможет сформировать в ГУМ Москве новый волонтерский корпус, участники которого будут проводить познавательные прогулки для москвичей и туристов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра днем ожидается облачная погода с прояснением без существенных осадков и до 17 тепла. В российской столице сейчас около плюс 16 градусов. Предстоящую ночь похолодает до 4-6 градусов. Завтра в столице преимущественно без осадков и около плюс 17 градусов.

0: осенний киномарафон.
1: Итак, сегодня мы собираемся завершить печальный рассказ о создании и величии Треста, который лопнул.
2: Да, скажем прямо, Трест лопнул.
1: И это несмотря на то, что создатели его были вооружены довольно убедительной и современной гипотезой.
2: Как плоская и стертая монета, на трех китах покоилась планета. Эти киты известны каждому. Один – азарт.
1: Другой – политика.
2: И третий кит – любовь.
1: Да, исход предрешен.
2: Но нельзя не оценить по достоинству богатый опыт, накопленный благородными жуликами в деле околпачивания, одурачивания и облапошивания себе подобных.
1: Из опыта Треста, Питерс, Такер и Сатана.
2: Иные всю жизнь набираются чужого опыта, а Джефф Питерс и Энди Такер предпочитают на последние медики играть в орлянку с судьбой.
1: Их встреча случайность, скажете вы? О, нет. Они не могли не столкнуться на большой дороге жизни, собирая одни и те же философские камни.
2: Они должны объединиться, и для этого не жаль ничего. Тем более, что этого ничего всегда так мало.
1: Опыт номер один. Всякому существу суждено стать добычей другого существа.
2: Можно ли представить себе занятие более прибыльное, чем благородное жульничество, когда вокруг столько безупречных глупцов?
1: Кстати, хорошо бы разобраться, где здесь причина, а где следствие.
2: Следствие? Ну вот уж следствие совсем ни к чему впутывать в дела Треста, потому что все они безупречны с точки зрения закона и знания человеческой природы.
1: Опыт номер два. Человеческая природа несовершенна.
2: Грустно, но факт.
1: Что же в таком случае истина? Сокрушаются компаньоны всякий раз после очередного поражения.
2: Истина в вине. И вина их лишь в том, что они слишком часто подмешивают в жульничество совесть.
1: Опыт номер три. Совесть – это улика, которую ни один суд не примет к рассмотрению.
2: Так вот, почему доходы Треста рано или поздно становятся собственностью тех, чьи аморальные инстинкты оказываются выше.
1: Как ни крути, а прибыль приносит только одна этика – поросячья. И неважно, кто ее исповедует – свинократ из провинции или джентльмены из коридоров власти.
2: Итак, вера в азарт подорвана.
1: Надежда на политику не оправдалась.
2: Путешествие на этих двух китах оказывается нерентабельным, да и некомфортабельным.
1: Штормит житейское море.
2: Акции подмочены.
1: Под тяжестью улик Трест вот-вот лопнет.
2: Но настоящий Трест может лопнуть только изнутри. Так гласит опыт.
1: Опыт номер четыре. Чужой опыт никогда никого ничему не учит.
2: И снова в путь.
1: А на горизонте уже всплывает третий кит.
2: Ну да, конечно же. Любовь.

просим мы прощения. Святоши, пусть покинут помещение. Ханжа, заткните уши поскорей. Любовь, любовь, мы переходим к ней, ведь с юных лет.

победа, поражение, инстинкт, порог, святое откровение, кухонный чад и струн нежнейших звон. Ответит тот, кто был хоть раз влюблен, что с юных лет

0: знают даже дети до 16 о том, что не в капусте их нашли. Есть доля правды в этой информации. Любовь под возвращение земли. О, райский плод, откушенный без спроса.
1: Когда б не Ева, не было бы вопросов. Ни ревности, ни грусти,
0: ни рогов.
1: Всех спутников понятия любовь.
0: Ведь с юных лет

0: только одну ночь. Излечение от туберкулеза, насморка, расстройства желудка и ностальгии, а также обучение игре на фортепиано, флейте, пикколо, шестиструнной гитаре и иностранным языкам во сне. Трест Питер Стаккер и Морфей гарантирует.
1: Осторожно, Энди. Осторожненько. Держи.
2: Не бойся, они будут спать до второго пришествия. Второй раз мы сюда не вернемся.

Звериный отдыхающий. Леди и джентльмены, наш комфортабельный суперлайнер отдаст концы через 15 минут. Кто не успел приобрести билеты, может сделать это через помощника капитана. К вашим услугам танцы под джаз-банд, бильярд, рулетка и другие культурные развлечения. Шезлонги и напитки включены в стоимость билета. Счастливого плавания!

0: мужчины и женщины. Сколько здесь еще загадочного, неиспользованного, не правда ли, Джек?
1: Все, что я знаю о жизни, я вычитал из газет. Поэтому мне иногда бывает трудно улавливать твою новую мысль.
0: Я хочу сказать, что мисс Природа придумала отличную азартную игру, где участвуют короли и дамы всех мастей.
1: А все-таки чертовски приятно, Энди, чувствовать себя независимым ни от полиции, ни от этого бравого капитана.
2: Шампанское?
0: Лимонад. Два.
2: Сейчас принесу.
0: Экляр.
2: Пожалуйста.
0: Да, независимость действительно дорогое удовольствие. Ну и любовь стоит того, чтобы вложить в нее наш капитал, а извлечь из этой игры...
1: Энди. Ты же знаешь, отсюда всего двое суток пути до штата Юта. И эти деньги...
0: Хорошо, ты прав, Джефф. Половина этой суммы будет вполне достаточно, чтобы ты смог осуществить свою мечту. И поэтому будет справедливо, если мы поделим деньги пополам.
1: А ты как же?
0: Моя мечта стоит дороже, Джефф.
1: Да, Энди, твоя мечта, конечно, требует больших усилий, чем моя. Но зато в день, когда ты разрежешь алую ленточку, и благодарные посетители библиотеки...
0: Что с тобой, Энди?

0: Ну вот, а ты говорил, что мы не вернемся сюда. Никогда не надо зарекаться.
1: Придется собрать с этого пуля второй урожай.
2: Совершенно чистая карета, сэр. Только что с похорон. Быстро, надежно, выгодно. Всего 50 центов в один конец.
1: А все-таки, Джефф, что бы там ни говорили господа поэты и романтики, а любовь и супружество – это золотая жила. И, к счастью, еще не разработанная. Можно избежать смертоносного дыхания Анчара. Можно уйти от суда Божьего и суда присяг.
3: Что бы ни думал по этому поводу мистер президент.
1: Можно проскочить даже сквозь игольное ушко, как бы там ни утверждали
3: мудрецы
1: и любители гипербол. Но ни одному человеку, Джефф, слышишь, ни одному еще не удалось выпутаться из тени от любви. Когда мы любим, слово «любовь» — синоним самопожертвования и отречения. А когда любит сосед за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Любовь. Великая госпожа. Госпожа случайность. Мы возлагаем жертвы на ее алтарь. Представьте, как в один прекрасный день вы войдете в банк в скромной надежде открыть...
4: Счет.
1: Сейф.
4: Недовольно.
1: Открыть сейф без посторонней помощи. А у окна сидит...
4: Полисмен.
1: Очаровательное существо.
3: А ты перебрал.
1: Да, именно очаровательное существо. И вы забываете, кто вы такой, зачем пришли сюда и становитесь...
4: Кладчиком.
1: Мужем.
4: Ты кладчик.
1: Вы становитесь мужем. Счастлив тот, кто вытянул свой жребий.
5: Браво!
1: Счастлив тот, кто, встав поутру, может найти у кровати свои шлепанцы. И съесть омлет, благоухающий духами и кольт-кремом.

0: Джефф, бери перо, пиши. У тебя великолепный почерк, неиспорченные наручники. Симпатичная вдова, прекрасной наружности, 27 лет, вес 210 фунтов, рост 5 футов
1: и 1 дюйм.
0: И 1 дюйм. Почему 1 дюйм? Ты ее знаешь?
1: Нет, просто, по-моему, ужасно симпатично звучит. Рост 5 футов и 1 дюйм.
0: Ну ладно, хорошо. Талию, бюст и прочие размеры проставь сам.
1: А можно я напишу подробности при встрече?
0: При какой встрече?
1: Конечно, никакой встречи не будет, но я знаю мужчин. Они такие привередливые. Одному нравятся полные, другому, наоборот, маленькие и худые. Если мы укажем точные размеры, то можем сразу лишиться какой-то части клиентов.
0: Ладно, подробности при встрече. Желала бы выйти, вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь. Не богатого, но нежного сердцем. Так как, по ее убеждению, добродетели чаще встречаются среди бедняков.
1: О, какой слог, Энди. Какой слог.
0: Ну что ты, Джефф. Ничего не имеет против старого и некрасивого, если будет верен ей и сумеет распорядиться ее капиталом.
2: Ну что ты, Энди. Ну кто же захочет себя признать старым и некрасивым? Угу.
0: Ну ладно, потом подредактируем. Желающие вступить в брачный союз.
1: Брачный союз.
3: Осенний киномарафон.

0: Маяк. Для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин в Кремле на встрече с председателем правительства Республики Сербской Сава Миничем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Путин отметил, что русские и сербские народы объединяют особые отношения. Российский лидер также пообещал защищать интересы друзей из-за республики Сербской, в том числе в Совете Безопасности ООН.
2: В этом году высокая делегация республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие. Партнерство между Российской Федерацией и Республикой Сербской основано на дружбе, которая проверена временем. Многие годы на протяжении нашей истории Россия и сербский народ поддерживали особые отношения. Мы, безусловно, продолжим наши усилия для дальнейшего развития наших связей. Это и политический диалог, это наша работа на площадке ООН, реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в области культурной и гуманитарной сферы. Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка, неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республики Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
0: Лидеры республики находятся в Москве с рабочим визитом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что отношения России и Сербской Республики Сербской исторические, традиционные и весьма тесные. Подразделение группировки войск «Центр» за последние сутки освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Также нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Новоявленка, Марьевка, Староварваровка, Горнек и Роганская Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки «Север» в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт «Кридянка» и продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 60 военных в кольце окружения в Харьковской области. Как отметили в Минобороны, нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатни Харьковской области. Вся цифровая инфраструктура России в период выборов столкнулась с прямыми диверсионными действиями. В основном все кибератаки были отражены, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что сегодня, учитывая текущие события, разработанные Ростелекомом технологические решения активно использовались при проведении единого дня голосования. По всей стране была проведена масштабная работа как во время подготовки к выборам, так и непосредственно в период голосования с 18 по 20 сентября текущего года, сказал Медведев. Он также подчеркнул, что в ходе подготовки и проведения выборов очевидно, что вся цифровая инфраструктура столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и даже прямыми диверсионными действиями. В Росрыболовстве сообщили об обнадеживающих результатах восстановления популяции воблы. Как отметили в ведомстве, объем стока Волги в период половодья стал максимальным за последние 5 лет, что способствовало естественному воспроизводству этого вида рыбы. В Росрыболовстве также заявили, что для закрепления положительной динамики запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, Калмыкии и Астраханской области предлагается продлить до конца 2027 года. Спасатели предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров в Москве. Ночью и утром в среду сообщили в столичном главке МЧС России. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра преимущественно без осадков. Предстоящую ночью 9-11, днем 15-17 градусов. В Москве сегодня и завтра утром ночью сильный туман, местами ночью 4-6 градусов. Днем максимальная температура в городе от 15 до 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале теннисного турнира в Ханчжоу со счетом 7-5, 6-4. В личных встречах он теперь ведет 8-2. Российский теннисист взял 24-й титул на уровне тура, 22-й на харде и 3-й в сезоне. В начале года Медведев победил на турнирах в Брисбене и Дубае. Хабаровский «Амур» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0 в домашнем матче континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко, а голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил все 23 броска в створ. Отметим, что для «Амура» это 7-я победа.

0: матче. И очень хочется увидеть настоящую сборную России именно против иранцев, потому что они привезли боевой состав, тот самый, который выступал на чемпионате мира. И там, кстати, иранцы смотрелись очень-очень-очень неплохо, и только стечение обстоятельств им не позволило выйти в плей-офф. Ну и разные такие другие политические моменты. Что же касается сборной России, то мне очень хочется увидеть, как в центре поля поделят между собой функции Головин, Батраков и Кисляк. Конечно, хочется посмотреть Тверь Сафонова в воротах и вообще увидеть тот самый оптимальный состав сборной России, который бы выходил бы на поле, если бы вдруг завтра у нас были бы официальные матчи. При этом, понятное дело, что Валерий Карпин не будет делать ставку на результат и во что бы то ни было стремиться выиграть именно этот матч. И мне кажется, что все-таки здесь, с учетом силы соперника, сыгранности его, более вероятно будет ничья. Я надеюсь, что результативная. Ну, пусть будет 1-1, а лучше 2-2.
1: Константин Тюкавин рассказал, что хочет в ближайшее время перейти в европейский футбольный клуб. Агент делает все возможное, чтобы помочь мне в этом, находит всякие варианты и посредников. Будет ли конкретика этой зимой? Все возможно, я к этому готовлюсь, сказал Константин. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро. От наших пловцов на Кубке мира можно ждать рекордов, уверен руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. Я уверен, что на протяжении трех этапов Кубка мира мы увидим рекордные секунды, возможные рекорды России, Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звездами, сказал Фесиков. Первый этап Кубка мира по плаванию пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй этап в Ташкенте с 8 по 10 октября, третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские атлеты выступят с флагом и гимном страны. С вами был Юра Геворкян.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: Осенний киномарафон.
1: Послушайте, милейший, в чем дело? Моя муза просто немеет, когда грохочут пушки.
2: Какие музы, сэр? Полдень. Джентльмены пьют и закусывают.
3: Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную компанию Питер Стакер и Гименей на имя одинокой.
4: О, может быть, вдовушку навестить?
3: Тут сказано, что вдова лично никого не принимает.
5: Это в каком же смысле?
3: С предложениями обращаться по почте.
2: И вложить в конверт $1.
1: Смотри, Джефф, и запоминай. Миром правит Гименей. Аппетит и этот, как его, Бахус.
2: Читали? Симпатичная вдова, прекрасные наружности,
6: 27 лет,
7: с капиталом 3000.
2: Желающий вторично выйти замуж?
3: Эй, куда тебе гоняться за молодыми вдовами?
2: Заткнись, Том, или ты забыл, как я обучал твою жену прицельной стрельбе? Мы стреляли всю ночь, а ты даже не проснулся.
8: Пока все идет окей. Наш опус имеет успех больше, чем романы Мопассана.
9: Но скоро появятся и критики. И чтобы этого не случилось, ищи женщину. Шерше ля фам, как говорит твой Мопассан.
8: А что тебе женщина? От них только вред. Что общего между брачным свидетельством и настоящей вдовой?
9: Во всех моих начинаниях я держался того правила, чтобы товар был налицо. Сегодня наш товар вдова. И этим милым джентльменам, думаю, важнее один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Иначе...
8: Ты прав, Джек.

0: Боюсь только, что найти приличную вдову труднее, чем самородок в Клондайке.
1: Вот тут я позволю тебе не согласиться с твоим наблюдением. Я прочитал насквозь британскую энциклопедию и все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги.
0: И как? Нашел?
1: На той неделе примусь за дополнительные тома, но... Эй, приятель! Это она. Ну что, Джефф, удачи?
0: Вот, всегда как первым, так должен быть Джефф.
1: Пожалуйста. Давай пойду я.
2: Я пошутил. Так что, прямо сейчас и повезем?
1: А что тянуть? Угу.
3: Так что, прямо сейчас и поедем?
2: А что тянуть?
3: Я право не знаю. Благородное ли вы дело затеяли, мистер...
2: Питерс. Благородное, благородное. Брачная контора Питерс, Такер и Гименей.
3: Но здесь же написано «вдова», мистер. Мистер...
2: Питерс.
3: Здесь написано «вдова». Ну, а я?
2: Как? То есть...
0: Скажешь, что я виноват.
1: Что случилось, Джефф? Объясни толком.
0: А то, что твоя вдова...
1: Да что ты говоришь?
2: Ну да.
1: Так это в 1000 раз лучше любой вдовы.
2: Как это?
1: Запомни, Джефф, важна не форма, а содержание. Это отлично, миссис Троттон. Это повышает ваш акцент. Да сущий пустяк. Только забота о собственной нравственности.
3: А, ну, а как же вот это?
1: Но мы вам платим. Платим наличными $25 в неделю. Плюс полный пансион.
3: Ну, я же вам не девушка, мистер. Это...
1: Такер. Энди Такер. Я понял вас, мэм. Жалование вам идет с этой минуты. Вопрос есть?
3: Считайте, что я на службе. Сейчас только пудреницу возьму.

0: Вот что, мэм.
1: Да-да?
0: Конечно, может найтись идиот. Я хотел сказать, пылкий воздыхатель, который придет к вам лично, чтобы завоевать ваше сердце. Вы слышите меня, мэм?
1: Да-да?
0: Так вот, в этом случае вам самой придется спустить его с лестницы. Я хотел сказать, отказать ему. Вы поняли меня, мэм?
1: Да. Я готова.

0: Ваше трогательное искреннее письмо произвело на вдову глубокое впечатление. Она просит написать ей подробнее и прислать ваш портрет маслом.
1: А если маслом нет?
0: Пиши, если маслом нет, можно фотографию. Написал фотографию?
1: Так, фотографию. Написал.
0: Пиши. Наш гонорар за передачу этого второго письма в ласковые руки вдовы выражается в скромной сумме $2. Каковы и следует приложить к письму. Подпись. Питер Стакер и Гименей. Так, что у нас дальше? Мистер Снайдер, штат Кентукки. Мечтой моей скромной жизни было жениться на вдове ростом 5 футов и 1 дюйм и возложить на себя бремя забот о ее капитале. Не дурной слог у этого, как его, Снайдерса. Ответишь и ему, Джефф.
2: Осенний киномарафон.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Утвержден облик будущего здания IT-парка в Вологде. Как отметил Георгий Филимонов, концепцию одобрили партнеры из Сбера. Здание на улице Челюскинцев 3 будет строгим и лаконичным, но с вологодским характером. Фасад украсит кружевными мотивами и птичкой. Над визуальным обликом сейчас работают проектировщики. Создание первого в области IT-парка летом обсуждали с главой Сбербанка Германом Грефом. Уже в этом году начнут демонтаж и строительные работы, а завершить все планируют к концу 2027 года. После реконструкции в пятиэтажном здании бывшей типографии откроются выставочный центр, киберарена, коворкинг и современный конференц-зал. Главным объектом станет школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию с нуля. Нужно лишь пройти отборочный интенсив. Учиться будут точно на практике. В Вологодской области продолжается выездная работа врачей областных больниц. В октябре областная клиническая больница номер 1 и 2 проведут 19 выездов в округа. Врачи ВКБ в этом месяце направятся в Тотемскую, Бабушкинскую, Никольскую, Кичменско-Городецкую, Вожегодскую, Харовскую, Вашкинскую, Вытегорскую, Кирилловскую, центральные районные больницы. Специалисты ВКБ номер 2 проведут приемы в Бабаевской, Белозерской, Кадуйской и Чагодощинской, а также Шекснинской ЦРБ. С начала года врачебные бригады выполнили 230 выездов. Проконсультировано около 7 тысяч сельских жителей. Каждый пациент во время приема получает рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, а при выявлении показаний направление на госпитализацию. Юрий Жаворонков единогласно избран главой Белозерского округа. Сегодня, 29 сентября, на заседании представительного собрания муниципалитета депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост главы Белозерского округа. Вступая в новую должность, Юрий Жаворонков назвал это решение высокой честью и большой ответственностью перед каждым жителем территории. Он также выразил благодарность губернатору за поддержку и доверие. Телефон здоровья на этой неделе будет посвящен вопросам о сердце и давлении. Так, завтра, 30 сентября, с 15 до 16 часов жители области могут позвонить по номеру Вологде 720060. Тема разговора – профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Спикер Михаил Самойлов, врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Вологодской области. А 1 октября с 15 до 16 часов – по телефону в Череповце 88-202-55-18-47 расскажут, как избежать гипертонического криза. Советами поделится кардиолог Татьяна Семыкина, заведующая отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы номер 2. Напомним, все звонки бесплатные. Владимир Спиваков и виртуозы Москвы подарят вологжанам два вечера классической музыки. В ноябре на сцене Вологодского областного колледжа искусств выступит прославленный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и его создатель, народный артист СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Владимир Спиваков. Всемирно известный коллектив представит две уникальные программы. 8 ноября «Виртуозы Москвы» покажут новую музыкально-поэтическую программу «Любовь, что движет солнце и светило», вдохновленную божественной комедией Данте. А второй день, 10 ноября, оркестр представит программу из шедевров мировой и отечественной музыкальной классики.
0: Новости спорта.
2: Вологодские палеотланисты – победители и призеры чемпионата и первенства России. В Рязанской области завершили соревнования в дисциплине троеборье с бегом. В составе региональной сборной воспитанники Череповецкой спортшколы номер 4 завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали. Чемпионкой страны среди женщин стала начинающий тренер Полина Елизарова. В рамках первенства под ее руководством в группе девушек 14-15 лет золото области принесла Варвара Борисова. Здесь же Таисия Калинина замкнула тройку лидеров тренер Леонид Осипов. Также в индивидуальном зачете Егор Абрамов занял первое место среди юношей 12-13 лет. Тренирует атлета Татьяна Юшкова и Илья Соколов. Кроме того, в этой категории Дмитрий Морозов под руководством Кирилла Касьянова взял бронзу. По итогам состязаний команда «Шор номер 4» стала второй среди клубов, а вологодская сборная – третьей среди регионов.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

как бы в каюте корабля. Бог весть когда и затонувшего, что не под этим ли окном.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на многосторонних площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин. Российский лидер в Кремле провел сегодня встречу с председателем правительства Республики Сербская Сава Мичичем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Владимир Путин также пожелал успехов им на предстоящих выборах.
3: Приближается дата, насколько я понимаю, это будет скоро, совсем в октябре, да, 4 октября, проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Российский лидер в начале встречи напомнил о том, что в этом году высокая делегация Республики Сербская приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразил благодарность за это. Владимир Путин также отметил, что народы России и Республики Сербской объединяют особые отношения. Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Лидеры республики находятся в Москве с рабочим визитом. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. По данным Минобороны, в кольце окружения ведутся бои за Нестерное, Лукашево, Грачевка, Рубленное и Резниково Харьковской области. Группировка войск «Центр» взяла под контроль село Веселое Поле в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России. Железная воля депутатов, ветеранов спецоперации будет залогом их успешной работы. В этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что коллеги-депутаты помогут ветеранам спецоперации овладеть сложными темами.
4: Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня вчерашней встречи и в заявлении главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий. Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня. Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленные цели. Это ли не является залогом успешной работы? Что касается овладения разных экспертных тем, узкоэкспертных тем, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги-депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь, иную помощь, с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве. Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет, он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО. И будет продолжать это делать, конечно же.
1: Председатель Госдумы нового созыва будет избран на первом заседании палаты в среду, 30 сентября. Депутат от Единороссов Юрий Петров будет вести первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке заседаний Виктор Пинский. По его словам, сегодня был утвержден порядок открытия первого заседания Госдумы. По договоренности вести заседание будет депутат трех созывов Юрий Петров, отметил Пинский. Фракция партии Единороссов в Госдуме выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Думы 9-го созыва, передает ТАСС. Государственные служащие, отказавшиеся от перевода на ту же должность в другой местности из-за переезда структурных подразделений госорганов, имеют право на компенсацию при сокращении. Такое решение вынес Конституционный суд России. Постановление опубликовано на сайте суда. Поводом для проверки статей Трудового кодекса стали жалобы жительниц Вологодской области. Суд указал, что такое увольнение, по сути, схоже с увольнением по сокращению должности, которое подразумевает упомянутую компенсацию, тем более, что сотрудника увольняет по объективным причинам, не зависящим от него самого и не по его вине. Мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана судом известному блогеру Юрию Дудю, признан в России иноагентом, сообщили в Следственном комитете. Соответствующее ходатайство ранее было направлено на СК. Такую же меру пресечения избрали и главе организации «Русский добровольческий корпус». Организация признана террористической и запрещена в России Денису Капустину. Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Вместе с Дудем его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма. Следствием установлено, что не позднее апреля 2026 года Дудь и Капустин, находясь на территории Республики Молдова, организовали и провели интервью, в ходе которого сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма, заявили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до 17 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, в конце ночи, утро местами возможен туман, до 6 градусов тепла. Ночью, днем в столице воздух прогреется до 15-17 градусов.

0: Успевайтесь, а? Ну, что такое? Соскучились по вашему маленькому домику, да? Так завтра мы вас отсюда отправим, а? Или вас кто-то обидел, а? Ну-ка.
1: Никто не обидел, мистер.
0: Питерс, Питерс. Так что же вы тогда рыдаете, как девочка, которая не хочет идти в школу, а? Кто такое? Ну? Как? То есть? Ну, знаете, мисс.
2: Айда Джефф. А таким тихо не казался. Про штат Юта говорил.
3: Энди, мы должны тебе объяснить.
2: Не надо, Джефф. Я не ханжа. Какие тут могут быть объяснения?
3: Ты не понял?
4: Джентльмены! Пресс Питерс Такера Гименей счастлив сообщить вам, вдовы Троттер больше нет. Теперь мы ее смело можем назвать невеста Троттер. Но кому же она отдаст свою руку и сердце, об этом узнаем из решения авторитетного жюри, после чего никакие претензии не принимаются, рукописи и фотографии не возвращаются. А пока я хочу от имени Треста и невесты вынести благодарность всем участникам конкурса и пожелать им...
2: Мисс, вы уже собрались в дорогу? Нам не хотелось бы оставлять вас.
3: Энди, мы хотели сказать тебе, что мисс... миссис...
2: Как, уже?
1: Я люблю его. Я не могу без него жить. В нем воплотился этот... весь идеал мужчины, который я лелеяла всю-всю-всю жизнь.
2: Да? Так берите его на здоровье.
4: Я разделяю вашу радость, понимаю ваши слезы, но сейчас нам хорошо бы поторопиться.
3: Энди, он пришел сюда по объявлению.
1: Он не женится, пока ему не дам 3000.
4: Кто он? О ком вы говорите?
1: Его зовут... его зовут мистер... Сейчас.
4: Шантаж?
3: Если бы 15 лет назад кто-нибудь в штате Юта мог бы подарить мне эти 3000...
4: Каждый мужчина, если он, конечно, мужчина, должен уметь говорить женщине «нет» и еще раз
1: «нет». Его зовут Уильям Уилкинс. Вот как его зовут.
4: Очень приятно. А теперь давайте попробуем спокойно обсудить ситуацию, миссис Троттер. Весьма сожалею, что нам не удастся поговорить. Может быть, в другой раз. Джефф, чего ты стоишь?
3: Энди, горько думать, что по нашей вине это бесхитростное сердце будет разбито.
1: Да, будет разбито.
4: Пожалуйста. У меня тоже есть сердце. Я тоже не из тех, кто поджигает приюты для сирот и убивает слепых, чтобы воспользоваться их медиками. Давай, Джефф, займись судьбой Троттера, а? Пока. Позабочусь о спасении Треста.
3: Мисс Троттер. Трест искренне разделяет вашу радость.
5: Это чистый, только что с похорон. Все оценки, конец. Это чистый, только что с похорон. Все оценки, конец.
4: Карета чистая, только что с похорон. 50 центов в один конец. Джефф. Я тебя только об одном прошу, не выпускай саквояж из рук, чтобы деньги снова не превратились в кирпичи.
6: Ну что ты, Энди, его теперь только с руками смогут оторвать от меня.
7: Чё стал?
1: Сэр, вы когда-нибудь видели негров с белыми руками?
7: Это такая же чушь, как летающая лошадь, понял?
1: Ну, сэр.
7: Я вас не узнал, будете богатым. А, мистер Такер, минуточку, я ж тоже хочу попытать счастья. Вот фотография и $2.
8: Даешь?
7: скромный... Но! Вы знаете, я за это время продумал всю свою прошлую жизнь и понял, что могу...
3: Это бесполезно, Энди. Они знают только одну дорогу на кладбище, а туда быстро не ездят. Надо бежать.
7: Нужно это уделать, мистер Такер. Я же взял отпуск за свой счет. Вот же $2.
4: Джефф, беги.
7: Я вас, мистер Такер, никуда не отпущу.
8: Ты что, Энди, ты мог обо мне такое подумать? Разве я похож?
4: Джефф, ты самый благородный из всех благородных жуликов на свете. И именно поэтому ты должен бежать, чтобы спасти младенца, который у тебя на руках.
7: Держите второго! Вон он!
9: Последнее слово потомственному холостяку. Все мои предки по мужской линии были холостяками. Отец мой был холостяк, дед мой был холостяк. Даже мой прадедушка Генри, прибывший сюда на 2 года раньше Колумба, тоже был холостяком. Джентльмены, я собрал вас, чтобы напомнить вам, вы мужчины цвет нации. В ваших жилах течет кровь Колумба и Писсаро. Но знаете ли вы, задумались ли вы над тем, что такое брак, к которому вы так стремитесь? Вам говорят, брак – это рай. Не верьте.
4: Брак – это когда бывшие друзья становятся заклятыми врагами. Брак – это когда ваш омлет вечно пахнет духами и парфюмом. Говорят, раньше были женщины, но, может быть, мы не знаем.
9: Но сегодня разве не мы, мужчины, лучше стряпаем? Разве не мы лучше стираем и гладим? Разве не мы лучше сиделки и парикмахера?
4: С позволения приходского священника, они получают законное право обшаривать ваши карманы, когда вы спите.
9: Так могу ли я спокойно смотреть?
10: Нас обманули! Здесь никого нет!
9: Джентльмен! Минуточку! Я не сказал еще самого главного!
11: Греха. Если ты слышишь меня,

0: Все, Энди, это конец. Ты не должен был его впутывать в эту историю.
1: Ужин, джентльмены, пьют и закусывают.
2: Молодой человек, а к вам это не относится? Вы что, не слыхали пушечный выстрел?
3: Сейчас, папаша, сейчас. У меня что-то с часами.
2: И чтоб я больше...

0: Какая дикость. А в газетах пишут, что Америка вершина цивилизации.
1: Что же тогда должно твориться в Европе?
2: Да, ты прав, Джефф. Человечество пока еще несовершенно.
0: Здорово, ты. Если ты меня слышишь, подтверди нашу вексель.
2: Мы отомстим, Джефф. Не знаю, как, но мы страшно отомстим. И неплохо заработаем.
3: А начнем мы с того, что скупим все салоны города.
4: Маэстро, спрячьте скрипки, труби тромбонов медь. Это дело не для хлипких. Месть, месть, месть.
5: Вам некто плюнул в душу, весьма дурная весть. Что кусать в ночи подушку? Месть.

0: Агреты, вы понимаете?
1: Агреты, безобразие какое. Может, постучать?
2: Да ну, пусть.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: В Москве 18:30.
3: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин в Кремле на встрече с председателем правительства Республики Сербской Сава Миничем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Путин отметил, что русские и сербские народы объединяют особые отношения. Российский лидер также пообещал защищать интересы друзей из Республики Сербской, в том числе в Совете Безопасности ООН.
4: В этом году высокая делегация республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие. Партнерство между Российской Федерацией и Республикой Сербской основано на дружбе, которая проверена временем. Многие годы на протяжении нашей истории Россия и сербский народ поддерживали особые отношения. Мы, безусловно, продолжим наши усилия для дальнейшего развития наших связей. Это и политический диалог, это наша работа на площадке ООН, реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в области культурной и гуманитарной сферы. Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка, неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республики Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
2: Владимир Путин выразил надежду, что никакое внешнее воздействие не помешает патриотическим силам Республики Сербской получить поддержку на выборах и пожелал успехов им на предстоящих выборах. Лидеры республики находятся в Москве с рабочим визитом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что отношения России с Республикой Сербской исторические, традиционные и весьма тесные. Подразделение группировки «Войск Центр» за последние сутки освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики, а группировка «Север» в окруженной части Харьковской области освободила населенный пункт «Крейдянка» и продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТС пока не началась. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил Вестям. Ушаков также допустил, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом на саммите АТС, который пройдет в Китае в ноябре. Нарушение запрета на вывоз наличных рублей из России в ближнее зарубежье физическими лицами приведет к их изъятию сверхразрешенной суммы в 1 миллион рублей, а у юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет изыматься вся вывозимая сумма. Соответствующий указ писал президент Владимир Путин. Документ запрещает физлицам вывозить в ЕАЭС Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму более 1 миллиона рублей, а юрлицам их вывоз запрещается полностью. При этом предусматривается ряд исключений, например, когда наличные рубли вывозятся через международные аэропорты, определяемые правительством, и в отношении всей суммы есть банковские выписки. Минсельхоз предложил перенести срок взимания части платы за пользование рыбопромысловым участком при перезаключении договора на них. Согласно документу, срок взимания части платежей от общей суммы договора, заключенного в период с 1 января по 1 июня текущего года, предложено перенести на 1 октября 2027 года. Речь идет о платеже, который должен быть внесен в течение года после перезаключения договора пользования участком, то есть максимально до 1 июня следующего года. Теперь этот срок предлагается перенести на 1 октября следующего года. По сути, речь идет о втором платеже. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: По данным центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями без существенных осадков, днем 15-17 градусов. В российской столице переменная облачность без осадков. В конце ночи утром местами возможен туман и до 6 тепла. Днем максимальная температура в Москве от 15 до 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России сегодня в Казани проведет товарищеский матч со сборной Ирана. Стал известен стартовый состав нашей национальной команды. Сафонов, Круговой, Милехин, Дивеев, Вахани, Батраков, Кисляк, Обляков, Тюкавин, Глушенков и капитан команды Головин. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. А ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня два матча. В первом из них «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил со счетом 1-0. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин сыграет в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Александр Овечкин, включен в состав Вашингтон Кэпиталс на стартовый матч сезона. В ночь на 3 октября по московскому времени столичные сыграют в гостях против действующего победителя Кубка.

0: 2005 года. Чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Грецки по общему числу голов в НХЛ, включая плей-офф, Овечкину осталось забросить 11 шайб.
1: Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Первый сейный был сильнее второго сейного со счетом 7-5-6-4. Это был седьмой в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. 69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева снялась с турнира категории WTA 1000 в Пекине. Причины отказа Корнеева от участия в этих соревнованиях стала травма бедра. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И в завершение вновь о футболе. Бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Ивердон Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 2026 года. Последним клубом испанца был мексиканский «Атлетико» «Сан-Луис». А бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру, выступающий за Лиль, сообщил о намерении завершить профессиональную карьеру в конце текущего сезона. Отмечу, что 30 сентября нападающему исполнится 40 лет. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно,
6: если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
9: Краснов.
11: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
13: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
12: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Не кажется ли тебе, Джефф, что в жизни нашего Треста наступает новый, я бы сказал, кульминационный этап? Мечты сбываются.
1: Ваше здоровье.

0: скоро ты сможешь купить билет в вагон второго класса?
1: Нет, спальный вагон.
0: На штат Юта. А я обращусь к гильдии библиотекарь, если, конечно, таковая имеется.
2: Энди, попей молочка, Энди. Ты же знаешь, есть две вещи, которые неизвестно, чем кончаются, когда мужчина выпивает в первый раз, а женщина в последний.
0: Еще полдня. Полдня таких, как эти. И мы преодолеем скользкий путь от гангстеров до филантропов. И тогда я первый выйду и скажу им всем. Джентльмены! Это последний стакан виски. Последний, выпитый американцем в вашем городе. Посмотрите на себя. Посмотрите друг на друга. Вы швыряете последние доллары. Вы карабкаетесь на вершину греха.
3: Энди, ты же сам предупреждал, что настоящий трест может лопнуть только изнутри. Но не волнуйся, я не дам ему лопнуть. Что вы смотрите?
0: Вы...
3: Играйте, играйте!
0: В липкой паутине порока. Каждый доллар, оставленный вами в гнездилище порока, омыть слезами ваших жен и деток. Но я верю в вас. Пусть говорят, что ваши сердца закрыты для добра. В ответ мы построим храм. Храм науки, мудрости и трезвости. И назовем его библиотекой имени Энди Таккера.
4: Карета чистая, только что с похорон. 50 центов в один...
5: Стой!
3: Стой!
6: С вас 2 доллара, сэр.
3: Почему? А как же 50 центов в один конец?
6: Правильно. 50 центов и 2 доллара. Потому что... Монополия, сэр.
0: Очаровательная блондинка вокруг книги, а на самом видном месте полная британская энциклопедия.
7: Идите сюда, ребята. Я где-то здесь присмотрел одно местечко. Да, вот оно. Стойте! Взгляните сюда. На этом месте мы построим храм.
3: Почему обязательно здесь? Может, лучше там? Посмотрите все туда. Какое прекрасное место.
7: А чем тебе не нравится это место, Джефф?
3: Да как тебе сказать, Энди? Оно неплохое, но там, на холмах...
7: Говори, говори, Джефф, мы хотим знать твое мнение. Что с тобой, Джефф?
8: Hello, мистер Такер и мистер...
3: Питерс. Так это и есть ваш жених, мисс Троттер?
9: Да, это я. Но кто тут новый пастор?
10: Подойди ко мне, сын мой.
9: Какой он еще сын, мистер Такер?
10: Такой же, как я, пастор. Свинократ ты.
9: Уф.
10: А скажи, сын мой, что воровать чужих невест нынче прибыльнее, чем воровать свиней?
9: А это мы еще посмотрим, мистер Такер, что прибыльнее. Пока я не получила от вдовы ни цента, так что венчайте нас, святой отец.
8: Мистер Уилкинс!
9: Угу.

0: Успокойся, да ужин, Инди, они в безопасности.
1: Смотри, смотри.
0: Что он делает? Бомбардир еще не вешает!

0: Боюсь, Энди, что теперь мы опоздаем на пароход.
1: Пожалуй. А жаль. Что может быть приятнее морского путешествия в такую погоду?
2: Руки вверх! Именем закона, Конституции и правительства штата вы арестованы.
3: Ну вот, все как обещали. Справедливость торжествует, порог наказан.
4: На этом, собственно, можно было бы и закончить историю треста, который лопнул.
3: Лопнул? Да кто же в самом деле поверит в такой финал?
4: Разве на всей земле уже не осталось места, где сегодня обманешь ты, а завтра непременно тебя?
3: Наконец, кто же поверит, что вот так просто завершил бы эту историю писатель Оген?
4: Стоп! Давайте попробуем еще раз.
2: Именем закона, Конституции и правительства штата вы арестованы.

0: Маяк.
1: Второе радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Утвержден облик будущего здания IT-парка в Вологде. Как отметил Георгий Филимонов, концепцию одобрили партнеры из Сбера. Здание на улице Челюскинцев 3 будет строгим и лаконичным, но с вологодским характером. Фасад украсит кружевными мотивами и птичкой. Над визуальным обликом сейчас работают проектировщики. Создание первого в области IT-парка летом обсуждали с главой Сбербанка Германом Грефом. Уже в этом году начнут демонтаж и строительные работы, а завершить все планируют к концу 2027 года. После реконструкции в пятиэтажном здании бывшей типографии откроются выставочный центр, киберарена, коворкинг и современный конференц-зал. Главным объектом станет школа 21. Любой вологжанин старше 18 лет сможет бесплатно освоить цифровую профессию с нуля. Нужно лишь пройти отборочный интенсив. Учиться буду точно на практике. В Вологодской области продолжается выездная работа врачей областных больниц. В октябре областная клиническая больница номер 1 и 2 проведут 19 выездов в округа. Врачи ОКБ в этом месяце направятся в Тотемскую, Бабушкинскую, Никольскую, Кичминско-Городецкую, Вожегодскую, Харовскую, Вашкинскую, Вытегорскую, Кирилловскую, центральные районные больницы. Специалисты ВКБ номер 2 проведут приемы в Бабаевской, Белозерской, Кадуйской и Чагодощинской, а также Шекснинской ЦРБ. С начала года врачебные бригады выполнили 230 выездов. Проконсультировано около 7 тысяч сельских жителей. Каждый пациент во время приема получает рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, а при выявлении показаний направление на госпитализацию. Юрий Жаворонков единогласно избран главой Белозерского округа. Сегодня, 29 сентября, на заседании представительного собрания муниципалитета депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост главы Белозерского округа. Вступая в новую должность, Юрий Жаворонков назвал это решение высокой честью и большой ответственностью перед каждым жителем территории. Он также выразил благодарность губернатору за поддержку и доверие. Телефон здоровья на этой неделе будет посвящен вопросам о сердце и давлении. Так, завтра, 30 сентября, с 15 до 16 часов жители области могут позвонить по номеру Вологде 720060. Тема разговора – профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Спикер Михаил Самойлов, врач-гериатр, главный внештатный специалист-гериатр Вологодской области. А 1 октября с 15 до 16 часов – по телефону в Череповце 88202-55-18-47 расскажут, как избежать гипертонического криза. Советами поделится кардиолог Татьяна Семыкина, заведующая отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы номер 2. Напомним, все звонки бесплатные. Владимир Спиваков и виртуозы Москвы подарят вологжанам два вечера классической музыки. В ноябре на сцене Вологодского областного колледжа искусств выступит прославленный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и его создатель, народный артист СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Владимир Спиваков. Всемирно известный коллектив представит две уникальные программы. 8 ноября «Виртуозы Москвы» покажут новую музыкально-поэтическую программу «Любовь, что движет солнце и светило», вдохновленную божественной комедией Данте. А второй день, 10 ноября, оркестр представит программу из шедевров мировой и отечественной музыкальной классики.
0: Новости спорта.
2: Вологодские полиатлонисты – победители и призеры чемпионата и первенства России. В Рязанской области завершили соревнования в дисциплине троеборье с бегом. В составе региональной сборной воспитанники Череповецкой спортшколы номер 4 завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали. Чемпионкой страны среди женщин стала начинающий тренер Полина Елизарова. В рамках первенства под ее руководством в группе девушек 14-15 лет золото области принесла Варвара Борисова. Здесь же Таисия Калинина замкнула тройку лидеров, тренер Леонид Осипов. Также в индивидуальном зачете Егор Абрамов занял первое место среди юношей 12-13 лет. Тренирует атлета Татьяна Юшкова и Илья Соколов. Кроме того, в этой категории Дмитрий Морозов под руководством Кирилла Касьянова взял бронзу. По итогам состязаний команда «Шор номер 4» стала второй среди клубов, а вологодская сборная – третьей среди регионов.
0: Погода на маяке.
2: Завтра в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: В жаре.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: По Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну с новости последних минут от Минобороны. Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря сегодня днем нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии, сообщило военное ведомство. По его данным, вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер армейского подразделения Василий Межевых.
3: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
1: По данным Минобороны, в ходе боев также нанесено комплексное огневое поражение по районам нахождения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатни Харьковской области. Группировка войск «Центр» взяла под контроль сегодня село Веселое поле в ДНР, сообщили в Минобороны России. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом в ходе встречи с председателем правительства Республики Сава Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком заявил президент Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что Россия считает неприемлемым навязывание сербскому народу условий, нарушающих ранее достигнутые соглашения.
4: Приближается дата, насколько я понимаю, это будет скоро, совсем в октябре, да, 4 октября, проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН. Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Лидеры республики находятся в Москве с рабочим визитом. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТС пока не началась. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил Вестям. Ушаков также допустил, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом на саммите АТС, который пройдет в Китае в ноябре.
5: Мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринял какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
1: Официальный представитель Медкоэнерго Дзяк Мунь, в свою очередь, сегодня не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на предстоящем саммите в китайском Жаньчжэне. Ранее Владимир Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТС в Китае, при этом вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Дональдом Трампом на полях саммита АТС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Группа спелеологов-любителей, пропавшая в пещере в Крыму, могла сойти с маршрута и заблудиться. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе МЧС Республики, маршрут, по которому шли спелеологи, составляет около 10 километров. Достоверно о причинах случившегося пока ничего не известно. В МЧС подчеркнули, что если следов группы не будет обнаружено на основном маршруте, то спасатели изучат места, где спелеологи могли с него сойти. Ранее во вторник в МЧС сообщили, что четверо туристов застряли на экстремальном маршруте в Красной пещере из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Работы ведутся на двух участках – со стороны пещер Красной и Голубины. Однако позже РИА Новостям рассказали в пресс-службе МЧС Республики, что уровень воды не поднимался, несмотря на наличие затопленных участков. По данным регионального следственного комитета, туристы не выходят на связь уже более 12 часов. Красная пещера расположена в горном массиве в Симферопольском районе Республики Крым и является самыми протяженными в Крыму. Их длина составляет 26 километров, глубина 135 метров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 9-11, днем в городе потеплеет до 15-17 градусов. В Москве завтра днем тоже около 16-17 градусов, предстоящую ночью похолодает до 4-6 градусов, в конце ночи утром местами возможен туман.

0: этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Бурдина. Я приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Сегодня я вам прочту главы из книги «Проблемы с падающими звездами» МакКонистра, вышедшей в издательстве «Поляндрия». Ночью быть собой проще. Когда смотрят только звезды, а небо укутывает в темноту, как в большое мягкое одеяло. Ночь – особенное время, потому что мир раскрывается, и даже луне не важно, кто ты и как ты выглядишь. Я раньше любила солнце, теперь уже нет. Я лезу пальцами под маску почесать щеку. Кожа под пластмассой влажная и мягкая, как похожие на желе устрицы, которые дядя Майк готовит на каждое Рождество. На мне некрасивая кружевная маска. Это твердая белая скорлупа, которая закрывает пол лица. И мама говорит, что снимать ее нельзя, хотя от тугих застежек на липучках у меня болит голова. Когда мне было 7, мы с мамой и папой сели на паром Стейтен-Айленд-Ферри и поехали в город смотреть «Призрак оперы». У него тоже была такая маска. Неудобная уродливая маска, которая закрывала ему пол лица. А может и хорошо, что нам с ним приходится носить маски. Может, меня тоже боялись бы, если бы знали, как я выгляжу без нее. Людям редко нравятся ненормальные. Но когда я сижу тут, у себя на дереве, меня почти никто не видит. Все смотрят только вперед и забывают поднимать взгляд. Я поправляю раскрытый альбом и беру карандаш. Мама с папой раньше не возражали, что я залезаю на деревянную площадку, которую дедушка Раньери построил на дереве у моего окна. Тут рисовать лучше всего. Это самая высокая точка на нашей улице. Отсюда сразу видно, что интересного происходит вокруг. А после случившегося они говорят, что больше этого делать нельзя. Слишком опасно в моем состоянии. Только я не понимаю, разве теперь страшнее, чем раньше? Мама с папой не всегда обращались со мной, как с фарфоровой куклой. Мы бьянкини, крепкая порода. До аварии мне ничего не стоило упасть с велосипеда или подвернуть ногу, играя в футбол. Это с гордостью обсуждалось за воскресным ужином. Прежней Луне было некогда плакать о царапинах. Она была занята, веселилась. Но оно того стоит – залезть на мое дерево, несмотря на все опасности, которые теперь мерещатся моим родителям. С одной стороны площадки открывается вид на весь переулок. С другой – я могу заглянуть в окна соседнего дома. Его недавно продали. Здесь тихо и спокойно. И можно наблюдать за ни о чем не подозревающими соседями. Уличные фонари мягко светятся, как маленькие планеты какой-то своей солнечной системы. Если присмотреться, за деревьями и домами можно разглядеть башню Всемирного торгового центра, хотя живу я на северном берегу Стейтен-Айленда, неуклюжей скалы у подножья Манхэттена. Вот как Сицилия сидит у подножья Италии, и ее все время пинает огромный сапог. Порыв холодного ветра со свистом проносится по деревьям и листает мой альбом. Я плотнее закутываю свое покрывало и делаю глоток ромашкового чая. Ромашковый чай очень любила моя тетя Мария. До своей смерти она приглашала нас с мамой на чай по пятницам после школы. Тогда с нами она пила Эрл Грей, но ночью, когда не могла уснуть, ромашковый. Говорила, что он успокаивает желудок. Я стала его пить, когда у меня начались проблемы со сном после аварии. Пока что особой разницы я не заметила, только про тетю Мари вспоминаю чаще. Я отодвигаю в сторону альбома карандаши и смотрю в бинокль, который папа подарил мне, когда я в прошлом году ездила в палаточный лагерь в горы Кацкил. В третьем окне на третьем этаже высокого дома через улицу загорается свет. Я считаю вслух. 3, 2, 1. В окне появляется мистер Андерсон, протанцовывает мимо него в одних трусах. Я смеюсь так сильно и громко, что на глазах выступают слезы и колет в боку. Чтобы заглушить смех, я укутываюсь в покрывало. В последнее время танец мистера Андерсона – одна из немногих вещей, которые меня могут рассмешить. Я вдыхаю лавандовый запах свежевыстиранного покрывала, потом сажусь прямо и снова подношу к глазам бинокль. Только после того, как мы с папой попали в аварию и мне стало не до сна, я заметила, как меняется мир ночью. Даже наш старый добрый скучный Томпкинсвилл. Как будто родители укладывают детей спать так рано, лишь чтобы мы не узнали обо всех удивительных вещах, которые происходят после восхода Луны. В этот секрет посвящены только взрослые. Таинственный новый мир, где повсюду загадки, повсюду тени проносящихся мимо машин, стрекотание кузнечиков, тихий шелест разговоров. Этот мир больше обычного. Можно расправить крылья, исследовать его, нарисовать. Когда ты обо всем этом узнаешь, ложиться спать 9 уже совершенно невозможно. Нет, ни за что. Я не каждую ночь провожу на дереве, перенося мир на бумагу. Раньше рисовать было легко, но теперь я не могу долго держать карандаш или угольный грифель. Левую руку начинает подтягивать. Когда рисовать не выходит, я кручусь в кровати, не в силах заснуть. Или крадусь вниз смотреть ужастики и есть тосты, из которых капает масло и тростниковый сахар. А иногда бывает, что мне удается урвать больше моих обычных нескольких часов беспокойного сна. Но это редко. Не то что до аварии, когда маме каждое утро приходилось вытряхивать меня из какого-нибудь интересного сна. По улице проносится грохот. Какая-то собака начинает лаять. Может, семейство енотов решило устроить себе дом в гараже Перига? А может, кто-то решил ограбить дом Кимсов, пока там никого нет? Я осматриваю пустые подъездные дорожки и замечаю, что у Джеймсонов загорелась сенсорная лампочка. Я роняю бинокль, и он стукается о грудь. Сесилия Джеймсон опрокинула мусорный бак, когда тайком выбиралась из дома. Ее комната над гаражом. Надо осторожно соскользнуть по крыше и оттуда спрыгнуть в кусты. Перед домом урчит мотор красной машины, и Сесилия торопливо пересекает подъездную дорожку, уже хорошо освещенную, и садится внутрь. Машина выезжает с улицы, резко поворачивая налево. Нечестно, что она может вот так сбежать. Спорю, едет сейчас в какое-нибудь шикарное место. Например, в полуночный ресторан, где подают картошку фри с особенным соусом. Или на тайную пижамную вечеринку в музее Метрополитен. Зависть сдавливает горло, и я делаю еще несколько глотков чая. Свет у Джеймсонов гаснет. Я заглядываю к себе в окно, проверить который час показывает будильник. Подавляю зевок и посильнее натягиваю на плечи покрывало. Кажется, что неоново-яркие ромбики на ткани сияют под светом луны. Красный, оранжевый, желтый, синий, голубой, фиолетовый. Покрывало мне купила бабуля Раньери. Сказала, что она хорошо подойдет к синим стенам моей комнаты и темному балдахину кровати. Сказала, что я буду спать, как будто под радугой, что это поможет мне выздороветь. Я провожу пальцем по краям ромбиков. В каких-то местах сквозь ткань меня колют перышки. 10:30. Всего лишь 10:30. Я вытягиваю ноги вдоль площадки и шевелю пальцами ног в носках. Обычно ночи проходят быстро, когда я рисую. Столько всего нужно перенести в альбом, что когда рассвет поднимается над крышами домов, у меня даже еще не допит чай. Но сегодня мне не сидится на месте. Маска запирает лицо, как в тюрьму, а от рисования сводит руку. Я смотрю в чашку. Взбухший чайный пакетик выступает из молочно-коричневой жижи на дне, как айсберг. Я нажимаю на него пальцем, и он выплевывает еще немного чая. Живот скручивает. Нет ничего хуже остывшего чая. Сахар опускается на дно песочной кучи и хрустит на зубах. Еще один порыв ветра пробивается сквозь листву. Пожалуй, слишком уж сильный. Со вздохом я начинаю переправлять вещи обратно в спальню. В ноябре ночи всегда становятся холоднее, и мир загоняет меня внутрь, руша все планы на рисование. Но прокрасться вниз, смотреть ужастики – тоже вариант. По улице проносится громкое гудение. Я замираю. На соседнюю подъездную дорожку заползает большой белый грузовик. Странно, предыдущие жильцы съехали только на прошлой неделе. Кто-то въезжает в дом посреди ночи. Я подношу к лицу свой верный бинокль большими черными буквами, но в грузовике написано «Леспацатриси, семейный бизнес Сапиенти, основан в начале времен, город Стелли, Италия». Спацатриси на языке слово ощущается странно, но не совсем уж чуждо. Как сказка, которую мама каждый вечер читала мне в детстве, или песня, которую класс разучивал к Рождеству в начальной школе. Я беру одну из ручек и записываю слово в левый верхний угол пустой страницы крупным округлым курсивом. Я плохо знаю итальянский. У нас в католической школе Святой Марии дают на выбор испанский, латынь и французский. И я выбрала французский, потому что хочу, когда вырасту, жить в Париже и работать в Лувре. Мама с папой объясниться могут, но спотыкаются. Обычно те слова, которые они произносят, мне повторять не разрешается. Нона Бьянкини как-то пыталась меня немного научить, но я с тех пор почти все забыла. Я тянусь в окно за ноутбуком, который вроде оставила на подоконнике, посмотреть слово, но ноутбука там нет. Я перегибаюсь через платформу, чтобы получше разглядеть грузовик. Под надписью на фоне фиолетово-синего ночного неба горит головокружительный хоровод созвездий светлячков. Они сияют совсем как настоящие звезды. Я моргаю дважды, потом поправляю бинокль. Светлячки перемещаются по борту грузовика, мерцают, носятся туда-сюда между черными буквами. Волосы у меня на затылке встают дыбом. Это Навикат Тромплёй, оптическая иллюзия. Я видела такие в городе. Они покрывали всю стену и выглядели так, будто уходят в бесконечность. Наверняка это и такая иллюзия. Очень правдоподобно. Из грузовика на землю спрыгивает низкорослый мужчина с шапкой растрепанных густых черных волос, смуглой кожей и круглым лицом. Оглядывает парковку, уперев руки в бока. Хлопает пассажирская дверь, и рядом с ним появляется такая же крошечная женщина. Наконец выходит мальчик, ростом примерно с мать, и маленькая девочка. У нее за спиной, как кошачий хвост, развивается длинная черная коса. Мужчина обнимает жену и целует ее в лоб. Затем подходит к кузову грузовика и открывает дверь. «Мы так рано?» — говорит мальчик, когда его папа отходит подальше. Я ерзаю, ложусь на живот так, чтобы высунуться подальше и хорошенько рассмотреть новых соседей. «Нельзя было подольше остаться дома?» Я поднимаю бровь. «Ой, хватит!» — его мама открывает водительскую дверь. «К зиме нужно очень много успеть, Алессандро», — говорит она, копаясь где-то на заднем сиденье. И, наконец, выныривает с ярко-розовым рюкзаком в руках. «Иди, помоги папе с оборудованием». Женщина похлопывает сына по голове и отправляет к отцу. Затем поворачивается к девочке и подает ей рюкзак. «Все, как я тебя учила. Справишься? Или тебе помочь?» Девочка качает головой, расстегивает рюкзак, достает оттуда посудочный шкафчик, похожий на кукольный, и прижимает к груди. Забегает в дверь, и в пустом доме, мигая, загорается свет. Девочка бежит по коридору и показывается в зажженных окнах столовой. Она встает посреди просторной столовой, а затем идет к стене и исчезает из виду. Я не свожу бинокль с того места, где она пропала. Ледяной ветер забирается под маску и остужает пот на щеке. Что она делает? Я верчу головой, пытаясь ее найти. Девочка снова появляется в поле зрения. Она вдруг улыбается, потирает руки и закрывает глаза. Отведя плечи назад, щелкает пальцами, и кукольный шкафчик разваливается на несколько частей. Я не дышу. Воздух сдавливает грудь изнутри. Шкафы сами по себе не разваливаются. Девочка водит руками в воздухе, шевелит пальцами, как будто дирижирует оркестром. Покачивает головой в такт музыке, которую мне не слышно. Делает глубокий вдох, топает по полу левой ногой, и в ту же секунду две левые ножки шкафа вырастают. Она топает правой ногой, и вырастают две правые ножки шкафа. Бинокль так крепко прижат к моему лицу, что край впивается в щеку. Холодный ветер теплеет, и воздух вокруг меняется. Становится легче. Шум машин стихает, фонари мерцают и, наконец, гаснут совсем. Как будто вся ночь сместилась так, чтобы освободить девочке место для концерта. А она протягивает руки, взмахнув кистями. Но шкаф разрастается и устраивается на ножках. Она поводит руками еще раз, и вот уже стенки шкафа вытягиваются вверх и запрыгивают на дно. Девочка сводит руки вместе, и крошечные ящики дорастают до обычного размера и начинают сами собираться, как будто их строят призраки. Закончив собираться, они заплывают в шкаф, дверцы сами закручиваются на золотые петли и аккуратно закрываются. Живот ухает вниз, как будто когда спрыгиваешь с качелей. Я еще дальше наклоняюсь вперед на своей площадке, и она кряхтит под моим весом. Я делаю глубокий вдох и крепче ухватываюсь за край. Нужно все разглядеть. То, что раньше было кукольным посудочным шкафчиком, теперь стоит во всю стену, возвышаясь над девочкой. Ее глаза распахиваются, и она хлопает в ладоши, срывается с места и вновь бежит на улицу. «Получилось, мама! Алессандро, папа, получилось!» «Какая ты молодец, Кьяра!» – говорит ее мама. Мальчик Алессандро и их папа останавливаются поздравить девочку. Сердце громко стучит у меня в ушах. Я хватаю альбом, записываю. Стелли, Италия и имена ребят. Алессандро и Кьяра под словом «Спацатриси». И подношу бинокль обратно к глазам. Кьяра бегом возвращается в дом, подобрав розовый рюкзак. Внутри она открывает его и достает крошечный стол. Ставит посреди столовой и снова делает шаг назад, расправляя плечи. На этот раз, щелкая пальцами, она не закрывает глаза. Стол разваливается, и Кьяра снова принимается за свое выступление. Части вырастают, стол начинает собираться сам по себе. Игрушечный столик, который она только что держала в своих маленьких руках, теперь стоит в комнате, словно совершенно обычный предмет мебели. В моей спальне раздается отрывистый стук в дверь. В груди вспыхивает паника. Я на четвереньках карабкаюсь в окно, на подоконнике подскальзываюсь и с грохотом падаю на пол. Рядом расплескиваются остатки чая. «Класс!» – бормочу я, вытирая лужу грязной футболкой. «Луна!» – говорит мама, открывая дверь ко мне в спальню. Густые светлые волосы собраны в небрежный пучок. Темные каштановые корни отросли уже сантиметров на 5. К своей парикмахерше Дженнет, маме Тайли, она не ходила уже несколько месяцев. Мама смотрит на меня, подняв бровь. «Что это ты на полу?» – спрашивает она, заходя в комнату. «И почему окна настежь? Ты опять сидела на улице, на площадке? Мы же говорили тебе, что нельзя. Если подхватишь простуду, это сильно помешает выздоровлению». «Просто свалилась с подоконника. Я кое-как поднимаюсь, закутываюсь в покрывало». «Уже давно пора быть в постели». Мама прижимает пальцы к векам и качает головой. «Тебе нужен отдых. Во сне восстанавливаешься лучше всего». Все говорят, что мы с мамой похожи. В нас обеих больше всех проявляются черты Раньери. Кудрявые волосы, большие карие глаза и смуглая кожа в веснушках. От бинкини у меня только нос. Но это все до аварии. Теперь я вообще ни на кого не похожа. Даже на саму себя. Не могла заснуть. Я поднимаю с пола кружку. «Мам, в соседний дом какие-то чудики заселяются. Посреди ночи». «Шпионишь за соседями? Что опять Луна? Ты же знаешь, что это вмешательство в личную жизнь». «Я не шпионила», — я мотаю головой. «Я проводила расследование, и вообще тут другое дело. Они какие-то волшебники». Я прыгаю на подоконник и распахиваю занавески пошире. «Иди, иди, посмотри». Я протягиваю маме бинокль. Она медлит, застыв в дверях. «Серьезно?» Там девочка как-то наколдовала, чтобы игрушечная мебель выросла до размеров настоящей. Могилой клянусь. «Луна Андреа Мари Бьянкини. Не смей клясться на могиле. Ты же знаешь, я этого не терплю. Прости, я стучу по стеклу пальцем. Но ты должна посмотреть, пожалуйста. Посмотришь, и я лягу в кровать, честно». Мама закатывает глаза, но отходит от дверей. «Ну хорошо». Она берет бинокль и смотрит в него на соседний дом. Сердце колотится в груди, пока я выжидающе гляжу на нее. Вижу белый грузовик на подъездной дорожке. Мама опускает бинокль и смиряет меня таким взглядом, какой бывает только у мам. «Никаких волшебников, никакой растущей мебели. Они, скорее всего, въехали днем, а сейчас заканчивают с вещами». «Что?» Я выхватываю у нее бинокль и снова гляжу в окно. У соседей горит несколько окон, но в целом дом затих. На грузовике у участка не написано ничего про Спацатриси. Никаких светлячков тоже не видно. На нем вообще ничего нет. «Нет, не может быть». Я мотаю головой, кудряшки хлещут меня по лицу. «Я же видела. Я видела, как та девочка увеличила шкаф. На грузовике была надпись и очень настоящий трамплей». Слова вырываются у меня изо рта сами, торопятся, спотыкаются друг от друга. «Я знаю, что видела». «Ты, скорее всего, задремала, милая», — говорит мама. «И тебе приснился сон». «Нет, я знаю, что не спала».
0: Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат.

0: найти другого, для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Республики Сава Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком в Кремле. Президент России подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу условий, нарушающих ранее достигнутые соглашения. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает неизменную поддержку Республики Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН. Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Лидеры республики находятся в Москве с рабочим визитом. Вооруженные силы России сегодня в северо-западной части Черного моря днем нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии, заявили в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Председатель Госдумы нового созыва будет избран на первом заседании Палаты в среду 30 сентября, сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский. Ранее сообщалось, что думская фракция единороссов выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. Кроме того, депутатская фракция коммунистов предложила на эту должность кандидатуру Дмитрия Новикова. Депутат от единороссов Юрий Петров будет завтра вести первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва, отметил Виктор Пинский. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты республики, упрекнул действующего президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении к войне из-за поддержки им бездоказательных обвинений, выдвинутых Эстонии в адрес России. Ранее Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине в августе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения голословными и необдуманными, а посольство России в Эстонии заявило РИА Новостям, что эстонская сторона не предоставила никаких доказательств. Лидер партии «Патриоты» также предупредил, что в будущем число провокаций под чужим флагом, направленных на то, чтобы обвинить другое государство в инцидентах, будет только расти. Два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Башкирии. Дети не пострадали, об этом сообщает прокуратура республики. По предварительным данным, сегодня вечером на 14-м километре автодороги Уфа-Чушмы столкнулись автомобиль ВАЗ и школьный автобус марки ПАЗ, в салоне которого находились 22 ученика и сопровождающий. Автобус направлялся в деревню Осоргино. В результате аварии водитель и 17-летний пассажир машины скончались от полученных травм. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул считает, что для потенциальных новых договоренностей между Вашингтоном и Минском о поставках калийных удобрений могут потребоваться консультации с Россией по вопросам их транспортировки. Об этом он заявил журналу «Атлантик». Спецпосланник отметил, что если Запад покупает калийные удобрения, ему придется взаимодействовать с россиянами и белорусами. Ранее президент Трамп подчеркивал, что США хотели бы закупать калийные удобрения у Беларуси дешевле, чем у Канады. 11 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика поставляет США калийные удобрения в небольших объемах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью 9-11, днем в городе от 15 до 17 градусов. В российской столице сейчас около 12 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В конце ночи утром местами туман. До 6 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура в Москве 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В эти мгновения в Казани сборная России проводит товарищеский матч со сборной Ирана. Все подробности этой встречи узнаем у Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Всем добрый вечер и доброй ночи. В Казани идет 27-я минута. На табло 1-0 в пользу команды Валерия Карпина. В самом начале матча наши сегодняшние оппоненты заработали угловой. И после подачи со стандарта была такая плотная борьба. Полно игроков на одном участке поля. И в этой борьбе досталось центральному защитнику Игорю Дивееву. Помощь врачей не понадобилась. Он продолжает игру. Иранцы стремятся убегать в быстрые контратаки. И пару-тройку раз у них неплохо получалось это делать. Отличный шанс, чтобы отличиться, был у Максима Глушенкова. Константин Тюкавин увидел его в районе дуги и коротким пасом вывел на ударную позицию. Зенитовец пробил без помех, но мяч полетел правее дальней штанги. Ну и самое главное, что на 21-й минуте россияне повели в счете. Алексей Батраков примерно с того же места у границы штрафной увидел открывшегося на грани офсайда Александра Головина. Ну и покатил в его сторону так, что воспитаннику ЦСКА оставалось только расстрелять голкипера насквозь. Тот просто не успел среагировать. Повторюсь, идет 28-я минута, счет 1-0 в пользу наших. Все самое интересное впереди.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча России-Иран. Эта встреча проходит в эти мгновения на Акбарс-арене в Казани. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня два матча. В первом Амур прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске Амур победил 1-0. Нападающий Кирилл Марченко займет второе место в списке самых высокооплачиваемых российских игроков в национальной хоккейной лиге после того, как начнет действовать его новый контракт с Торонто Мэйпл Ливс. Напомню, с новым клубом Марченко подписал 6-летний контракт со средней зарплатой в 12,5 миллионов долларов за сезон. Соглашение вступит в силу, начиная со старта следующего сезона. Из россиян больше срабатывает только нападающий Миннесота Кирилл Капризов. Средняя зарплата 17

0: Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяцев из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
2: Маяк. Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария Бурдина. Я приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Я продолжаю читать главы из книги «Проблемы с падающими звездами» Мэг Канистра. Мама тянется мне за спину и закрывает окно, щелкая золотистой щеколдой сверху. Закрывает занавески. Луна. Это был просто сон. Если бы это был сон, я бы поняла. Мама тянет меня с подоконника к кровати, потирает мне плечи. Нехорошо, когда видишь вещи, которых не существует, Луна. Может, ты переутомилась, или от лекарств у тебя начались осознанные сновидения. Позвоню завтра доктору Такеру. «Я знаю, что видела», — шепчу я. «Прошу тебя», — говорит мама. Ее плечи опускаются. Под глазами угнездились маленькие тени в форме подков. «Не сиди сегодня больше на дереве. И на подоконнике тоже. Просто ляг в постель и постарайся заснуть. Нам всем нужен отдых». Она улыбается той усталой полуулыбкой, которая появляется, когда она думает о чем-то другом. «Знаю, это тяжело, Луна, но ты постарайся». «Хорошо, я бросаю еще один взгляд на дерево, а потом залезаю в постель и даю маме подоткнуть радужное покрывало. Я постараюсь. Ради тебя. Я только об этом и прошу». «Мама». Она убирает с моего лба кудряшки и целует меня. «Ты знаешь, что значит слово «спацатриси»?» «Оно произносится «спацатричи», — поправляет она, проговаривая слоги. «Ударение на три. Это значит «чистильщики». Попробуй произнести его помедленнее». «Спа-ца-три-чи», — повторяю я. «Почти. Это было написано на грузовике у соседей». «Хорошо, Луна», — говорит мама особым тоном, который означает, что она мне не верит. «Не забудь помолиться». Я в последнее время мало молюсь. После аварии разговаривать с Богом стало неприятно. Раньше я каждый вечер читала молитвы, а раз в неделю в школе ходила на службу. Но сколько я ни молилась, Бог ничего не сделал, чтобы мы с папой не попали в аварию. Мама отходит к двери и гасит свет. И не забудь про Жана. Я включаю Жана Вальжана, мою черепашку-ночник, и звезды, вырезанные у него на панцире, загораются на потолке мягким светом. Белым, зеленым, синим, фиолетовым. Мой кузен Рока говорит, что я уже слишком взрослая для ночников, а тем более для тех, которые еще и плюшевая игрушка. Но я не могу расстаться с Жаном. Он со мной с тех пор, когда я была еще совсем маленькой, и через столько вместе со мной прошел. Когда он рядом, мне спокойнее, и я даже не так сильно кручусь по ночам. «Я тебя люблю, Луна», — говорит мама с порога. «Я тоже тебя люблю». Мама закрывает дверь. «Спаться от речи», — бормочу я. «Чистильщики. Что они такого могут чистить?» Ноги касаются пола ровно в тот момент, когда мама выключает свет в коридоре. Я на цыпочках бегу к окну и раздвигаю занавески. В соседнем доме все еще горит свет. Может, это и правда галлюцинация?

0: Я уже несколько недель плохо сплю. Я подбираю альбомы, карандаши и уже поворачиваюсь к кровати, но краем глаза замечаю какое-то свечение. Я отодвигаю занавеску и выглядываю наружу. Среди тихой бесконечной темноты у окна напротив одиноко горит один единственный светлячок. У меня перехватывает дыхание, и я прыгаю на кровать, выключая Жана Вальжана и включая прикроватную лампу. «Прости, Жан, знаю, я обещала маме, что попытаюсь заснуть, но придется с этим еще чуть-чуть подождать». Я бегу обратно на подоконник и беру карандаш. Под надписью «Спацатриче» начинаю рисовать большой дом, уставленный крошечной мебелью, а посередине – маленькую девочку. Стайки красных и оранжевых листьев проносятся по моросящему позднеосеннему небу, как будто ими выстрелили из ракетницы. Они поднимаются со своих веток, а затем кубарем слетают вниз и собираются мокрыми кучами на желтеющей траве у нас в саду. Я подавляю зевок, не сводя глаз с небольшого уголка соседнего дома, который виден через окно нашей кухни. Никто не входил и не выходил с тех пор, как туда въехали вечером. По крайней мере, насколько мне известно. Я заснула на подоконнике где-то в полтретьего ночи, а проснулась уже когда солнце начало выглядывать из-за крыш. С прошлой ночи я сделала 13 рисунков дома Сапиенти. На каждом обозначила время, как на фотографию, которую в телевизоре постоянно делают детективы. Я бы и больше нарисовала, но мама заставила меня спуститься позавтракать и сделать чай с домашки. Она строго придерживается плана «домашняя работа после завтрака и до обеда в те дни, когда утром не надо к доктору, и после обеда до ужина в те дни, когда надо». «Что ты высматриваешь, Луни?» – спрашивает дядя Майк. Он заходит к нам каждый день, обычно после того, как закрывается закусочная Бьянкини, чтобы обсудить с папой бизнес, потому что папа привык быть там главным и без этого скучает. Но сегодня он сбежал в обеденный перерыв, потому что мама готовит свою знаменитую курицу пармиджано. Мы сидим за кухонным столом, поглощая сэндвичи с курицей. Я их обожаю. Хлеб аппетитно поджарен и приправлен кайенским перцем, чтобы придать мясу остроты. Даже лучше, чем у Ноны Бьянкини. Мамины сэндвичи легкие, булочки поджарены на масле с рубленным чесноком, сверху покрыты тягучей моцареллой и тертым пармезаном. Получается сэндвич на чесночном хлебе. У Ноны они слишком жирные и оседают в желудке тяжелой подковой. Но я ей никогда этого не скажу. Это такое негласное семейное правило. Никогда-никогда не говорить Ноне, если ее блюдо вдруг нельзя назвать объедением. Должно быть, мою любимую племянницу и крестницу увлекло что-то очень интересное, замечает дядя Майк, раз она на меня даже не смотрит. Да ничего такого. Слово «волшебство» крутится у меня на языке, все пытаясь вырваться на волю, но я проглатываю его вместе с курицей. Я перерываю слежку и откусываю большой кусок сэндвича. Не нужно пока никому говорить, что именно я видела. Особенно после того, как отреагировала мама. Какое-то время пусть это остается только моим секретом, вдохновением для новых рисунков. Я разузнаю о соседях больше и наполню альбом их странным волшебством. Сэндвичи восхитительные, как обычно. Дядя Майк вытирает с бороды крошки хлеба и улыбается маме. Дядя Майк – вылитый мой папа в молодости. Те же черные волосы, те же густые брови, тот же большой нос крючком. Клюв Бьянкини. Мой нос тоже раньше так выглядел. «Спасибо, Майк. Вы с братом всегда такие благодарные едоки», — говорит мама. «Это мы от папы унаследовали, а тот от своего». Папа поднимает руку с инвалидного кресла и пихает брата в бок. Бьянкини хорошую еду за милю чуют и никогда от нее не отказываются. Он улыбается. Папа всегда в хорошем настроении, когда дядя Майк в гостях. Я закидываю в рот последний кусочек сэндвича, наслаждаясь тягучей моцареллой, острой курицей и сладким томатным соусом. Мне нужно на улицу получше рассмотреть дом соседей. Их приезд застрял у меня в голове, как перчинка в зубах. Не торопись так, Луна. После аварии есть стало сложнее, потому что от долгого жевания ноет челюсть. Иногда из-за этого вообще есть не хочется. Но живот постоянно урчит от голода, а мамина курица пармиджана – не то блюдо, которое я готова пропустить. Как сказал папа, от хорошей еды Бьянкини не отказываются. Мама улыбается, глядя на мою пустую тарелку. «Заслужила звездочку», – говорит она, собирая тарелки и складывая в раковину на потом. «Мне с детства не давали наклеек со звездочками за то, что я все съела», – отвечаю я. Может, и правда надо возродить традицию, говорит папа, чтобы ты ела побольше. Я пожимаю плечами. Или мама может готовить курицу пармиджана на завтрак, обед и ужин. Так она тебе уже надоест. Мама вытирает руки от джинсы и садится обратно за стол. И чем мне тогда тебя подкупать? Всякими штуками для рисования. Например, большим мольбертом хорошего дерева, недешевкой из магазинчиков для рукоделия. Папа смеется, гулкий низкий звук, кажется, идет прямо из диафрагмы. С таким богатым музыкальным смехом ему надо было становиться оперным певцом. Моя маленькая да Винчи, не знал, что ты теперь и красками хочешь заняться. «Красками?» — говорит дядя Майк, сверкая черными глазами. «Я знал, что ты у нас художница, как я, с тех пор, как ты схватила свой первый мелок». Я улыбаюсь ему. «Хочу попробовать, но акварель — это не по мне. Мне нравятся густые масляные краски. Нам как-то дали их на пробу на рисование».
1: Много букв. Любимые тексты главных персон современности. –

0: «Маяк». 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Маяк. Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Бурдина. Я приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Я читаю главы из книги «Проблема с падающими звездами» Мэг Канистра. Сможешь изобразить что-нибудь похожее? Дядя Майк указывает на один из моих последних рисунков с урока. Мама повесила его на стену. Глория, моя кузина, танцует в своей балетной студии. Она вертится на одной ноге, и тюлевая юбка закручивается вокруг нее. Это один из моих лучших рисунков. Даже моя учительница по рисованию, мисс Досарио, так считает. Она сказала, что у меня отлично получается схватывать жизнь и переносить ее на бумагу. Я больше не хожу на занятия Глории и не рисую балерин. Я вообще мало что рисую, кроме того, что видно с моего дерева. На секунду кажется, что все как обычно. Курица пармиджан, разговоры про рисование, обед с семьей. Как раньше, когда папа мог работать и не сидел в инвалидном кресле. Когда Майк не приходил каждый день держать папу в курсе дел в закусочной. Когда я по четвергам была в школе и ела на обед тако в большом шумном кафетерии с Тайли и ребятами, а не дома с родителями. Может, сэндвич с курицей и правда меня вылечит? Звонит телефон, и мама соскакивает со стула узнать, кто это. «Луна», — зовет она, — «это Тайли». Живот скручивает. Мы с Тайли познакомились в детском садике, когда я случайно села в мокрую краску. Ее мама положила ей запасное платье, потому что Тайли вечно что-нибудь на себя проливала, и она мне его одолжила. С тех пор мы с ней разделяли любовь к неоновым цветам, страшным фильмам и острой еде. Телефон звонит все громче. Наверное, Тайли побежала звонить в женский туалет во время большой перемены. Она знает, что на мой телефон звонить или писать бессмысленно. Я его уже несколько недель не заряжаю. Зачем телефон, если ты все время дома? «Хочешь с ней поговорить?» – как бы невзначай спрашивает мама. Когда мы с папой только-только вышли из больницы, все вокруг казалось таким обнадеживающим. Доктора говорили, что лицо же заживет, ожоги потускнеют, а маска будет нужна максимум месяц. В течение этого месяца Тали звонила каждый день и заходила в гости почти так же часто. Мы болтали, как будто все нормально. Или, по крайней мере, почти нормально. И я чувствовала себя тоже почти нормально. Хотя перед каждым ее визитом зачесывала волосы так, чтобы они закрывали большую часть маски. А потом, как упрямый сорняк, в разговоры докторов все чаще стало пробираться слово «операция». Все сложнее становилось верить, что я вообще когда-нибудь смогу выздороветь. Через месяц Тали еще как-то пыталась заполнить неловкую тишину шутками или рассказами про школу, но голос не мог выбраться у меня из груди. Его как будто похоронили под обломками машины. Чем дольше маска оставалась на лице, тем сложнее становилось заговорить. Натужно, неловко я перестала пытаться. Теперь я прячусь, когда Тали приносит домашку или спрашивает, не зайду ли я к ней в гости на выходных. Я не хочу гадать, что она теперь обо мне думает. Слово «уродина» само собой выползает откуда-то из головы, но я его подавляю. Тайли не будет так обо мне думать, но вдруг. Со дня аварии прошло уже 2,5 месяца, а с тех пор, как я виделась с Тайли, почти месяц. Мы никогда так долго не разлучались. Когда с тобой происходит такая перемена, становится почти невозможно быть для друзей тем же человеком, что раньше. Сложно притворяться собой, когда ты на себя даже не похожа. Я качаю головой, упершись взглядом в стол. Мама цокает языком, но ничего не говорит. Включается автоответчик. У меня снова ёкает в животе. Тайли вешает трубку, не оставив сообщения. Отчасти я этому рада, отчасти жалею, что она ничего не сказала. Тогда бы я услышала ее голос и поняла, наконец, злится она, что я ее избегаю, или нет. «Я отвезу тебя в закусочную около 2, да?» – спрашивает мама у папы. Потом бросает взгляд на часы. «Ох, не уверена все-таки, что тебе стоит сегодня туда ехать». «Почему?» – спрашивает папа, немедленно начиная заводиться. И я возвращаюсь в реальность. «Тебе тяжело с порогом, и потом не нужно перенапрягаться. Доктор Мадден говорит...» «Он ничего не понимает», — отмахивается папа. «Я раньше каждый день приезжал к 4 разбираться с продуктами, проверять освещение. От пары часов работы с документами в офисе ничего не случится. Мама прищуривается. Она знает, что сидением в офисе над грозбухами дело не ограничится. Когда папины родители поженились, они открыли небольшое кафе и жили над ним. Закусочная Бьянкини. Стены у входа увешаны старыми черно-белыми фотографиями, по одной на каждый год из 44 лет существования. Папа и дядя Майк начали работать там с моим Нона еще в детстве. Когда Нона постарел, его сменил папа. Он выкупил соседнее здание ателье, и закусочная выросла. На Стейтен-Айленд Бьянкини знают все. В газетах нас называют лучшей итальянской закусочной во всем районе. Когда я была маленькой, мы с мамой ходили туда по утрам каждые выходные. Я была такого роста, что как раз могла выглядывать из-за прилавка, пока папа и Нона принимали поставки, резали мясо, шутили с посетителями. Они работали так точно, так артистично, даже когда просто заворачивали мясо в бумагу. Нона говорит, что важно здесь все, начиная с нарезки прошутто и кончая общением с персоналом и поставщиками. Работа становится особенной, если ее воспринимать как искусство.
0: Слух на маяке. Имена осени. Сентябрь.
2: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
4: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: в Москве 20 часов.
1: Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В населенном пункте Доброполе Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы подразделений группировки войск «Центр» наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. Об этом рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в ходе наступательных действий был освобожден населенный пункт «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТБ».
0: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировки войск «Север» населенного пункта Крейдянка в Харьковской области. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин в Кремле на встрече с председателем правительства Республики Сербская Сава Миничем и главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорадом Додиком. Путин отметил, что русские и сербские народы объединяют особые отношения. Российский лидер также пообещал защищать интересы друзей из Республики Сербской, в том числе в Совете Безопасности ООН. Эксперты по переговорам США и России по раздражителям еще должны согласовать время и место такой встречи. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр также подчеркнул, что в России при администрации президента США Дональда Трампа никогда не слышала от американской страны обнадеживающих сигналов касательно возвращения дипломатической собственности.
3: Пока еще не состоялись. Мы договорились с Мартурудио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
0: Жизнь еще вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Эта жизнь только начинается. Необходимо набраться терпения, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. Спасатели завершили работу на месте пожара на производстве пиротехники под Переславлем-Залесским. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Суд по ходатайству следствия 30 сентября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения генеральному директору предприятия по производству пиротехники в Кубринске, где при пожаре погибли 14 человек. Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард в Кубринске Ярославской области. Возбуждено уголовное дело. Власти сегодня проводили поквартирные обходы пострадавших, чтобы оценить масштабы причиненного ущерба, сообщил губернатор Михаил Евраев. Более 5 миллионов человек уже привились от гриппа в регионах России. Кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ развивается в соответствии с прогнозами. Сегодня в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний, отметили в ведомстве. По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозные, этиологии 98%. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа. Капитан сборной России по футболу, полузащитник «Монако» Александр Головин забил второй мяч в товарищеском матче с командой Ирана. Матч проходит в Казани. Счет стал 2-0. После игры с иранцами российским футболистам предстоит еще две встречи. 3 октября подопечный Валерий Карпина в Екатеринбурге сыграет с командой Намибии, а 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящей ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Как сообщили в гидрометцентре, география предупреждения помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшая облачность без осадков. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичны. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро уже 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. Уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Температура на градус выше нормы, между тем, ожидается в октябре в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии. В остальных регионах в пределах нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России. При этом месячное количество осадков в большей части страны будет около среднего многолетнего значения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 9-11, днем 15-17 градусов. В российской столице ожидается переменная облачность, без осадков, в конце ночи и утром местами туман, ночью от 4 до 6 градусов, днем максимальная температура в российской столице 15-17 градусов, сейчас в Москве плюс 13.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Да, все верно, добрый вечер.
1: Мы приветствуем вас на ежемесячном нашем киноэфире. Сегодняшний фильм, точнее мультфильм, который мы будем обсуждать, мы откладывали долгие годы, так сложилось, потому что Артём...
3: Да, то есть идея обсудить давно родилась, но вот только сейчас дошли.
1: Артём почему-то никак не мог посмотреть этот мультфильм, и на выходных он посмотрел. Речь о всем известном мультипликационном фильме «Кунг-фу панда» 2008 года.
3: 18 лет назад вышедший.
1: Да. И, собственно, наверное, задам вопрос Владу. Мне тут больше пока некому задавать, могу еще вам задать, да, но Влад всячески об этом мультфильме напоминал. Ну, может быть, в этом месяце про «Кунг-фу панду»? Я говорю, да-да, может быть, но вряд ли. Почему ты так хотел обсудить этот мультфильм? Еще хочешь, во-первых? Еще есть желание?
3: Обсуждать?
1: Да-да.
3: Да я его с удовольствием пересмотрел.
1: Так.
3: Можно уже не обсуждать.
1: А почему хотел обсудить?
3: А мне кажется, это очень, ладно, скроенный и сделанный, как сказать... сделанное произведение, то есть, знаешь, как китайская шкатулка, вот непонятно, где она открывается, но при этом, то есть, можно ее, эту шкатулку или это произведение на разных уровнях рассматривать, и почему я хотел, наверное, исторически как-то так сложилось, потому что меня этот мультик поразил, вот
1: тогда?
3: Когда я его смотрел в кино, вот в 16 лет.
1: Ага. Поразил тебя?
3: Поразил, да. Поразил какой-то вот, с одной стороны, прямолинейностью и примитивностью, да, с одной стороны, сюжета, а с другой стороны, глубиной, которую вот они легко игрово показывают. Это же притча, по сути своей, этот мультфильм. Мы чуть попозже перескажем сюжет для тех, кто не смотрел, а я уверен, есть такие и молодые слушатели, кто не смотрел «Кунг-фу», и взрослые слушатели «Кунг-фу панду», кто не смотрел. Так вот, первая серия хорошо, вторая серия тоже хорошо, а на третьей...
1: А ты про другие фильмы уже говоришь?
3: Нет, я просто тебе расскажу свое отношение с «Кунг-фу пандой». Да, ага. Да. На третьей серии, по-моему, на третьей, может, на второй было, я сидел почти в пустом зале в кинотеатре в городе Бийск Алтайского края. Вышла новая «Кунг-фу панда», мне было нечего делать, я у бабушки и дедушки гостил, и я пошел в кино на любимый мультфильм. И я вдруг понял кунг-фу. Я сидел в зале, и я понял принцип... вот это даосского увэй, недеяние, с одной стороны. С другой стороны, кунг-фу, как работа с духом, а не с телом, да, или не столько с внешним миром, сколько с внутренним. Вдруг через этот мультфильм мне... Ну, то есть я абсолютно ошарашенный вышел из кинотеатра, для меня это было большое откровение. Понятно, что я к тому времени уже прочел трактат об эффективности Франсуа Жульена, да, читал тексты классические китайские, но я вдруг увидел, как изящно на понятной западному, не просто западному зрителю, ребенку иллюстрации показать то, о чем восточная мудрость нам повествует, на самом деле не только восточная мудрость. И я вот пересматривая сейчас в очередной раз с удовольствием «Кунг-фу панду», снова не потерял для меня этот, пусть комиксообразный и очень простой мультфильм, не потерял вот этой глубины.
1: А что позволило тебе вот там в кинотеатре в Бийске понять кунг-фу?
3: Это было похоже на откровение. Это не то, что я какую-то работу совершал. Я вдруг понял принцип того, как мастер взаимодействует с реальностью.
1: Как мастер взаимодействует с реальностью?
3: Он создает условия, при которых реальность не может не ответить. Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем кунг-фу как исключительно боевое искусство, чем занимается мастер кунг-фу? У нас как-то с тобой был разговор про футбол, когда мы разбирались в том, что такое футбол. И вот тоже до меня как-то дошло, когда я во взрослом уже возрасте, я никогда в футбол особо не играл, кроме как во дворе или в школе с ребятами. А тут меня позвали эти же ребята 15 лет спустя окончания школы. Не хочет с нами побегать в футзал. И я начал бегать, а я же в баскетбол играл и в школе, и в институте. И я понимаю, что футбол совсем другая игра. Я люблю его смотреть. Раньше там следил за результатами, сейчас гораздо меньше. Но я вдруг понял, что я не понимаю футбол как игру. Что это за игра такая? Зачем? Чем она занимается? И я начал думать, играя в него, и я понял, что футбол — это просто создание пустых пространств. вся игра в футбол, мы с тобой это обсуждали, да, это создание пустых пространств, куда пойдет пас и куда выбежит человек, который его примет. И, собственно, задача хорошего футболиста — это всегда оказываться свободным. Или уходить из-под прессинга, что то же самое. И говоря о...
1: Ну, баскетбол также, по сути, устроен.
3: Ну, чуть сложнее. Потому что...
1: Ну, там площадка меньше, но и принцип-то тот же.
3: С одной стороны, да, а с другой стороны, там есть еще такой момент. Ну, то есть, в момент броска ты имеешь в виду открыться?
1: Получить пас, окей. Заслон, освободить зону и так далее. Ну, как будто бы вот именно любые командные виды спорта, да, они
3: где
1: как шахматы.
3: Мяч.
1: Как шахматы устроены. Мне видео попадалось, где...
3: Математика объясняет шахматы?
1: Нет, где Пеп Гвардиола, бывший тренер Манчестер Сити.
3: С
1: Матисом
3: говорит, да?
1: Да, с Магнусом Карлсоном говорит, я тебе рассказывал. И когда Пепа спросили, как вы понимаете шахматы, он говорит, ну, мне кажется, они устроены как футбол. Объяснил вот как раз то же самое про создание как бы вот свободных зон и произведения атаки через свободные зоны. И Карлсон сказал, ну, в принципе, так и есть на самом деле. То есть любые вот эти стратегические игры, они устроены, я думаю, и военное дело устроено так, да? То есть
3: согласен.
1: Обмануть соперника, зайти с правого фланга, как Александр Невский, да, а потом сбоку ударить с другого.
3: Согласен.
1: То есть, в принципе, как будто бы жизнь, если мы будем перекладывать эту метафору на жизнь и про наши отношения со временем и с людьми, когда люди говорят, у меня нет времени, не могу встретиться с кем-то, это значит, что ты не можешь создать свободное пространство временное, мне сейчас такая, да, мысль возникла, чтобы туда уместить, вот, не знаю, свидание с женой или поход в кино с сыном.
3: Посидеть.
1: Да, да. Чтобы не получается, как будто бы тебе создавать свободное пространство.
3: И то же самое в своей психике, да?
1: Да.
3: И мы еще не очень бываем терпимы к свободному пространству. Нам кажется, что его надо заполнять. И мне кажется, мультфильм в том числе и об этом.
1: Ой, я расскажу, можно, историю про
3: Давай.
1: Свободное пространство.
3: Давай,
1: а потом
3: да,
1: мы вернемся к кунг-фу. У меня жена сейчас искала себе тренера. Она хочет возобновить тренировки.
3: Я думал, ты историю про Эриха Фрома хочешь рассказать.
1: Нет, это за границами останется, наверное. Пошла она на бесплатное или платное, не помню, занятие первое к тренерше рядом вот со школой моего сына. Пришла, там 25-летняя девушка. И она такая вся ля-ля-ля-ля-ля, она хочет нравиться.
3: Тренерша.
1: Она хихикает над каждой несмешной шуткой моей жены. Она там все время, вот Алина там отдыхает, она все время заполняет эту пустоту, она все время пытается понравиться, произвести впечатление. Ну и Алина ушла с тренировки, ну как бы норм, тренировка, ничего особенного. Вот. И через 2 дня она пошла к другой тренерше, в другой уже фитнес. Тренерша уже 40 с лишним. Ей вообще все равно, как ее воспринимают. Она спокойно молчит, когда кто-то молчит. Она задала такого жара жене, что у нее уже 3 суток болит тело, ну, мышцы. Ну, суть в том, вот она, как бы, разница выдерживания пустоты и невыдерживания пустоты, да? То есть эта девушка, она все время пытается производить себя. Да, как она может и быть воспринятой пытается. А вот та женщина, она, видимо, уже что-то поняла в этой жизни, да, что она — это она, и ей не нужен кто-то, чтобы подтверждать ее существование. Это я так называю, не знаю, что она там поняла. Но впечатление у меня по рассказу из вторых рук было такое. И она совершенно спокойно, ну, как бы тренируемся, и все. То есть мы же пришли тренироваться, правильно, а не заполнять пустоту. Мы сейчас занимаемся тренировками.
3: Вот. Возвращаясь к кунг-фу, да?
1: Возвращаясь к кунг-фу.
3: Чем занимается мастер кунг-фу? Да. Мастер кунг-фу не сражается с противником. Он внимателен к окружающей действительности, к внешней и к внутренней, и действует идеально. Вот это единственная его задача. Действовать идеально. То есть, когда я действую идеально, я мой удар оказывается там, где у человека не защищено, и это не обязательно сильный удар, я всегда бью в самую слабую точку, да, а удар соперника всегда приходится на самую защищенную точку. То есть, по сути, действительно, это похоже и на военное дело, да, и на спорт любой. Создание максимально некомфортных условий для соперника, используя потенциал внешнего мира.
1: Так, а когда мы говорим про соперника, а если мы продолжим переводить нашу метафору на реальную жизнь, то есть, если я вот просто живу, работаю и так далее, как можно было бы переложить эту мудрость кунг-фу на мою
3: обыкновенную
1: жизнь?
3: Делать то, что тебе нравится, и все.
1: И не делать то, что не нравится.
3: Делать то, что не нравится.
1: А если неприятные обстоятельства происходят?
3: Понять, как я их создал. Как я в них,
1: почему
3: как я в них оказался.
1: Почему я действовал как-то неправильно.
3: Угу. Там,
1: потому что дело не в обстоятельствах, а в моей оценке.
3: В моем состоянии.
1: В моем состоянии в момент, когда эти обстоятельства случаются.
3: Да, в момент мое состояние сознания, как я это оцениваю, через какие метафоры. Угу. Потому что одно дело, знаешь, если Сизиф, да, такой любимый европейцами миф о бессмысленном наказании, ужасном, да, что этот мужик катит камень, а даос бы не видел никакой проблемы в том, чтобы катить камень, потому что, ну, а почему нет?
1: Слушай, как ты думаешь, какую песню поет Сизиф? Про что поет песню Сизиф, пока катит камень? Если у него играет в голове песенка.
3: Эх, ухнем.
1: Думаешь, ухнем?
3: А потом, когда вниз камень катится, он бежит за ним с королем и шутом, разбежавшись, прыгнуть со скалы.
1: Ладно, я еще хочу подумать об этом.
3: Ага.
1: Так, следовательно...
3: И главный герой По, которого замечательно озвучивает Михаил Галустян.
1: Кстати, мой сын офигел от того, что у меня на даче есть книга автора по фамилии По. Он сказал: папа, как это так? Достал Эдгара По, он такой: еще и четырехтомник.
3: Талантливый человек, талантливая панда, талантлива во всем. Так вот, этот самый По показывает нам буквально... Ну, что такое этот фильм? Как и любое хорошее произведение искусства. Это инструкция. Мы думаем, что нас развлекают, нам показывают кино, мультфильм, драму на театральных подмостках, или мы читаем роман, или рассказ, или стихотворение. А это же инструкция по структурированию внутреннего мира. И эта инструкция «Кунг-фу панду» дает, собственно, прямо путь. Да, понятно, он законспектирован, потому что все очень быстро происходит. Путь к обретению самого себя.
1: И путь индивидуации по Юнгу.
3: Путь индивидуации, да. То есть этот мультик
1: можно... Я уже себя даже записал.
3: И по Юнгу замечательно разбирать, да. И по Проппу с его морфологией волшебной сказки. И по Кэмпбеллу с тысячеликим героем. Каждый из нас является кунг-фу пандой. Зачастую. Рождаясь... Не у своих родителей, да, нас вот первое, что нас может ввести в заблуждение, да, при рождении.
1: Давай тогда я предлагаю, чтобы мы удерживались этого курса. Мы сейчас пройдемся тогда по пути панды. Давай.
3: Да?
1: Начнем сначала. Начинается все со сна, на самом деле, там.
3: Да.
1: И ему снится будущее.
3: Да. Нет, ему не будущее снится. Он не знает, что ему
1: он
3: снится.
1: Он не знает,
3: будущее.
1: Но мы теперь это знаем. Угу. Да? Ему снится вещий сон. Видимо, с четверга на пятницу происходит событие. Ему снится вещий сон, где он герой, а потом он просыпается и выясняется, что он лежебока, что он творец, что он сотворяет всех кумиров из кунг-фу бойцов, а сам он не может даже встать. Ему живот мешает.
3: Как любой подросток, который у него развешаны плакаты по стенам, да, он хочет быть как кто-то великий, неважно, спортсмен,
1: музыкант.
3: Ну и
1: при этом знает, что он никогда им не станет.
3: Никогда не станет, да.
1: Да, то есть важное начало этой истории, еще до того, как мы узнаем, что он родился не у тех родителей, да, не у своих, так скажем, мы узнаем, что человек, фантазируя себя, думает, что... Это никак не связано с ним самим. То есть у меня есть фантазия обо мне, но эта фантазия ко мне не имеет никакого отношения. Такой парадокс. Mm-hmm. Да? Откуда тогда берется эта фантазия?
3: Но при этом она имеет отношение, потому что вот он каждый день работает всю свою жизнь в лапшичной вместе со своим отцом и мечтает стать этим самым воином кунг-фу, ничего для этого не делая.
1: Кстати, как ты думаешь, его отец из Пекина?
3: Почему? Потому
1: он
3: что
1: утка.
3: Он... Мне кажется, он гусь, а не гуси.
1: Гусь?
3: Написано гусь.
1: Гусь написано?
3: Не похож на гуся. Да, судя по форме.
1: А я сыну рассказал, что это утка.
3: Да, но это...
1: Он действительно гусь.
3: Черненькая.
1: Просто я ничего не знаю про китайских гусей, да? Хорошо, гусь. Ну?
3: Откуда-то в нас рождается желание другого пути. Да, вот мы растем.
1: То, что зов называется.
3: То, что называется зов. Вот мы растем, мы работаем, да, или учимся, а при этом мы знаем, что мы созданы для чего-то другого. Мы пришли в этот мир для чего-то. Но ничто в нашем мире нас не отражает таким образом.
1: Как тебе кажется, это свойственно любому человеку?
3: Я не знаю, но мне точно свойственно. Это надо спрашивать. Вы можете нам писать.
1: Да, напишите. Вообще, вот у вас было знакомое ощущение зова внутреннего? И особенно в подростковом возрасте, наверное, да? В детстве, в подростковом угу. возрасте. И позже он может возникнуть. И если было, как вы с ним обращались? Шли ли вы на этот зов? Или долгие годы не шли, а потом пошли? Или сказали, что это все блажь и не действовало? недееспособно, да, непрактично, неправильно и отказывались от этого зова. Напишите нам 967-103-5533.
3: Я знаю много людей, у которых этот зов был или есть, и который их будил, можно так сказать.
1: А чей это зов, Влад, как ты считаешь?
3: Ну, я прикроюсь Юнгом и скажу, что это зов самости. То есть каким-то образом сконстилировалась моя психика, что какие-то вещи в этом мире меня волнуют и тревожат, и радуют, а какие-то мне абсолютно неинтересны.
1: Заметь, тут Кунг-фу Панда проходит путь без женщины вообще. Тут не появляется женщины.
3: Да рано ему женщина появляется. Он подросток. Ага. И он ведет себя как подросток. И это путь подростка. Ага. Да, путь обретения как раз самого себя. Путь сепарации от родной семьи в виде
1: этого отца. А в других частях у него появляется женщина?
3: А я не помню. Да, появляется. Да? Да,
1: интересно, да. Было бы. Я посмотрю. Давай тогда... Итак, сон.
3: Он же, понимаешь, во второй части выясняется, что...
1: Подожди, зачем? Я не хочу об этом
3: говорить. А, хорошо.
1: Мы пока вот давай герменевтически.
3: Ага.
1: Да?
3: Да.
1: Герменевтически.
3: Да, работаем с тем, что есть.
1: Итак, значит, первый момент, который мы отметили, что у Кунг-фу Панды есть фантазия о себе, есть какой-то зов, который развивается потом в сюжет.
3: Второй. Интересно, что именно этот зов и создает фрустрацию и невозможность жить в том мире, который его окружает. Как, например, у героя, тоже подростка, героя фильма Шахназарова «Курьер». Ровно то же самое, да?
1: Да, что мир не соответствует, а тот мир, который соответствует, он кажется невозможным и фантастическим, да?
3: То есть чем мои родители вообще занимались? Как они могут каждый день ходить на эту работу?
1: Ну да, да, да. То есть ты смотришь на мир, который тебя окружает, ты не можешь, грубо говоря, там найти себе место. Mm-hmm. Нигде. Но внутри есть ощущение, то есть откуда эта разница берется, что все-таки есть какое-то представление, что может быть иначе, даже если эмпирически у меня нет доказательств этого иначе.
3: Да, ну то есть можно вспомнить еще фильмы, которые на ту же тематику работают, для того, чтобы более широкий контекст накидать, потому что, казалось бы, вы сейчас нам могут написать, вы сейчас все придумываете, это просто мультик про вот панду.
1: Пусть.
3: Да? Не, пожалуйста. Но есть, например, классный фильм «Леди Бёрд», где девушка ненавидит весь окружающий ее Балтимор с его промышленной серостью и тупыми взрослыми и одноклассниками, и она рисует все время. Она рисует этот самый Балтимор, и там, значит, ей директриса говорит, а что...
1: Она эссе пишет выпускное о Балтиморе.
3: Она пишет эссе выпускное о Балтиморе, и она рисует его постоянно. Угу. И ее вызывает к себе директор католической школы, в которой она учится, и говорит, а куда ты собираешься поступать? Он говорит, я собираюсь уехать подальше отсюда. Она говорит, ну как же, ты же очень любишь Балтимор. Она говорит, нет. Она говорит, ну ты постоянно...
1: Она говорит, я просто внимательная.
3: Я просто внимательная, да, она говорит. А та говорит, а тебе не кажется, что внимательность и любовь — это одно и то же? Угу. Да, и в этом смысле этот толстопузый панда,
1: кстати,
3: очень сфокусирован на кунг-фу.
1: Той же Грета Гервиг, Барби, на ту же тему.
3: Угу.
1: Вот она живет потом. А вы никогда не задумывались о смерти?
3: Угу.
1: Да, то есть это и непроизвольно вырывается, да, и как сны панды непроизвольные,
3: угу.
1: Да, как панда вдруг забывает себя и бежит на этот турнир. Значит, дракона этого самого.
3: Но мы про забывать себя еще поговорим, потому что именно через забывание себя он обретает себя, да?
1: Да.
3: Но при внимательном учителе рядом. Мы об этом поговорим после новостей.
1: 967-103-5533.
3: Пишите.
0: Пойми себя, если сможешь. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
2: Так говорит «Маяк». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО с 8 до 20 часов уничтожили над регионами и Черным морем 21 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Севера в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. Группировка войск Центра взяла под контроль село Веселое поле в ДНР. Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря сегодня днем также нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Решение о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимается с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Первый указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы, не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются. Это обратимый процесс. Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наша последовательная проведение специальной военной операции с тем, чтобы полностью на 100% обеспечить наши национальные интересы.
0: Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestlé, французского ритейлера Ашан, бренд Ашан и другие. Пропавшая группа спелеологов-любителей в пещере в Крыму могла укрыться от паводковых вод в так называемых точках спасения, где уровень воды не поднимается выше определенного предела, сообщил РИА Новостям доцент факультета географии и туризма Крымского университета Игорь Вахрушев. Он уточнил, что группа, скорее всего, зашла в пещеру через глубинную, соединенную с Красной. Однако, как отметил эксперт, сложно сказать, на каком этапе оказалась группа. Остальные спелеологи ищут точки эвакуации. Некоторые обозначаются во время движения по маршруту. Ранее сообщалось, что четверо туристов заблокированы на экстремальном маршруте в Красной пещере в Крыму из-за повышения уровня воды. Самостоятельно выбраться люди не могут. Спасатели прибыли на место. По данным регионального следственного комитета, туристы не выходят на связь более 10 часов. Подача отопления в жилые дома Москвы ожидается на первой неделе октября, сообщили ТАСС в диспетчерских службах столицы. По федеральным правилам, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом власти вправе запустить систему и раньше, если похолодание устойчиво. Ранее синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются предстоящую ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Как сообщило Министерство науки и высшего образования России, соглашение подписано в рамках форума ректоров российских и корейских университетов. Оно будет способствовать развитию академической мобильности. Ранее посольство России в Северной Корее сообщало, что ректоры университетов России и КНДР обсудят реализацию совместных научных проектов и развитие программ обмена на форуме в Пхеньяне. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем до 11-17 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, в конце ночи и утром местами туман, ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем максимальная температура в Москве 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России в эти мгновения в Казани проводит товарищеский матч со сборной Ирана. Все подробности этого матча у Даниила Моногарова узнаем прямо сейчас. Даниил, добрый вечер.
2: Всем здравствуйте. В столицу Татарстана идет 68-я минута. На табло 2-0 в пользу команды Валерия Карпина. Жаль, что наш выпуск был чуть раньше волшебного штрафного Александра Головина. Пришлось почти час терпеть, чтобы вам рассказать об этом голе. На 35-й минуте Иван Обляков заработал штрафной в опасной близости от ворот. Бить взялся полузащитник Монако, ну и мяч полетел так, что вернул нас всех в июнь 2018-го на матч открытия домашнего чемпионата мира. Мощный выстрел плюс отскок от штанги без шансов для вратаря. По ходу встречи иранцы много фолят. Хотелось бы верить, что сегодня такой агрессивный футбол не приведет к травмам. Во втором тайме больше всего запомнилась наша недавняя контратака. После стандарта у ворот Матвея Сафонова Максим Глушенков без опеки пронесся по флангу и дал в разрез на Константина Тюкавина. Тот с разворота пробил метров с 20, но голкипер вытащил удар под перекладину. Повторюсь, идет 69-я уже минута матча, счет 2-0 в пользу наших. Ждем еще парочку эффектных взятий ворот.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча «Россия-Иран». Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Локо», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Статистический портал «Росстат» опубликовал рейтинг лучших игроков российской премьер-лиги по количеству удачных обводок за 9 стартовых туров чемпионата. На первом месте Луис Энрике из «Зенита» 30, Жилсон Беншемол из «Акрона» 28, Даниил Лисовой из «Махачкалинского Динамо» 26. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги «Амур» сегодня прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил со счетом 1-0. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Первый сеянный был сильнее второго сеянного со счетом 7-5-6-4. Это был седьмой в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне.

0: зовут Краснов Андрей Николаевич.
1: Это профессор Краснов, лучший диагност.
2: Позовите Краснова срочно.
3: Если бы не Краснов.
4: Профессор Краснов.
5: Краснов.
6: Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: если сможешь.
1: Мы возвращаемся. Говорим сегодня о мультфильме «Кунг-фу панда». Первой части, как сказал Артем Николаевич, герменевтически говорим.
2: Мы остановились на исследовании пути героя По. Да, обратили внимание на его первый сон грядущий и на зов, который есть во многих людях. Потом Влад еще бросил фразу, что рождение не у как бы своих родителей. Ты отметил этот момент, раскрой.
1: Ну, в мультике это показано очевидно, да, что большая панда живет вместе с гусем, который, вот, значит, сынок, мы лапшичники, в наших жилах течет ядреный бульон, или как-то так он говорит. И мы видим, что, ну, это, конечно же, шутка, да, то есть это, очевидно, приемный ребенок. И нас часто может путать то, что мы не приемные дети.
2: Да, там смешная была сцена, когда он говорит: знаешь, пап, мне иногда кажется, что я не твой настоящий сын.
1: Да-да-да, то есть в голову ему не приходит. И мы думаем, что мы дети своих родителей в символическом смысле, да, в смысле того, что их ценности – это наши ценности, их профессия часто – это наша профессия.
2: Что они – это мы, грубо говоря.
1: Что мы – это они.
2: Мы – это они.
1: Да, и то, что называется сепарацией, часто это считается каким-то разрывом, да, мне кажется, сепарация – это не про разрыв, а про обретение вот этого самого себя, который может отличаться от семейных систем, от семейных правил, от семейных заветов, да. Я не говорю даже про какие-то радикальные изменения, но условно много моих друзей, родители видели их в одном амплуа, а они, пойдя своей дорогой, совсем другим занимаются. Но в студенческие годы, например, их это останавливало. Вот эти родительские заветы, что ты вообще-то такой-то, и ты не будешь работать бариста в кофейне, да? А где мне брать деньги? А мне все равно, где ты будешь брать деньги. Но баристой ты не будешь, например, или тату-мастером. Или вот моя жена хотела очень с детства быть архитектором, да? Ей сказали: ну, архитекторы ничего не зарабатывают, иди в банковское дело, в финансовое. Как я тебя в банк.
2: В банке точно деньги есть.
1: Да, если что, в банк тебя устроим. А дальше делай, что хочешь, да. И вот пришлось пройти эту самую плешку, победы на всеросах, чтобы туда поступить на бесплатное.
2: Плешь проесть.
1: Да, поработать в этом, вот, во всем финансовом консалтинге, чтобы понять, что это точно не мое. У меня похожая история была с моим первым образованием. Ну, то есть, можно и, возможно, неизбежно, но, может быть, иллюзия, а может быть, нет, что можно более быстрым путем.
2: А ты мог бы поделиться мыслью, как ты себе объясняешь, зачем конкретно тебе вот был нужен этот, как будто бы, поход в сторону, да, от себя, вот, в спортивный менеджмент, правильно я, да?
1: Угу.
2: Вот почему в твоей жизни это произошло, вот сейчас уже ретроспективно, если это было неизбежно, то почему? Как, что ты извлек оттуда, если извлек?
1: Ну, я, как это называется, спил эту чашу.
2: Чтобы что?
1: Чтобы понять, что это не моя чаша.
2: Ну,
1: можно
2: хорошо
1: же, знаешь, мечтать. Ну, то есть, не пойди я в спортивный менеджмент, да, я бы пошел в какой-нибудь другой менеджмент и работал бы, не знаю, машины бы продавал.
2: Лично, если ты сразу пошел, значит, вот в психологию, ну, в теории,
1: но
2: да?
1: Я и говорю, подожди, я же про это и говорю. Ага. Вот бы я, значит, сидел у телевизора, мы смотрели бы Лигу чемпионов с моим ребенком или с друзьями, я говорил, а я бы мог быть спортивным менеджером, я бы так дела решал. И очень многие, мне кажется, этим занимаются, когда не идут в то, что им кажется их.
2: А, все-таки ты хотел туда идти?
1: У меня на выходных был разговор с мамой.
2: Просто пример привел жены своей, да,
1: думал,
2: которую как бы отправили.
1: Я думал, что хотел, понимаешь?
2: Но это другой путь. Одно дело, тебя родители куда-то направили, другое время, другой путь, когда ты думаешь, что хочешь. Это немножко разные вещи, да? То есть, если в первом случае как бы на тебя воздействует сила, да, из-за

0: тебя решают. Во втором случае ты все-таки
1: убеждаешь
0: себя.
1: Слушай, ну у меня такой
0: плохой себя.
1: Контакт был с чувствами в то время и с вот этими зовами. В этом смысле Кунг-фу Панда замечательный персонаж, потому что у него с телесностью все замечательно. И главное, его мотиватор — это пельмешки для того, чтобы научиться кунг-фу, да? И именно через это он раскрывается. А у меня все было очень рационально. И через голову, через за и против. Сначала, значит, мы 2 года готовимся к мировой экономике Рудуэн, потому что, значит, это я ездил каждый выход из Жуковского на юго-западную, чтобы, значит, вот макро-микроэкономику изучать.
0: А вот микро, она насколько маленькая?
1: Довольно маленькая.
0: Прям малюсенькая.
1: Ну, не малюсенькая.
0: Типа как, вот,
1: ну,
0: как устроена экономика муравьев?
1: Как я. Макро ближе к тебе.
0: А макроскопы есть такие?
1: Макроскопы?
0: Да. Которые видят большие вещи в отдалении.
1: Но это на расстоянии.
0: Смотришь? Ну.
1: Вот, и мне казалось, ну, неплохой путь, но это все было вот от нечувствительности к себе, и то, чем я занимался каждый день, как эта девушка из фильма «Леди Бёрд», я не видел, что я читаю тексты и всякую, и в постмодерн очень сильно заигрываюсь.
0: Слепая зона, как бы.
1: Слепая зона, да, потому что это не подсвечивали. И, собственно, мне кажется, то же самое происходит у По, он очень талантливый повар, его...
0: Повар
1: спрашивает у повара, да, а его стряпню очень хвалят все, да, и отец говорит, ну, куда тебе, чего тебе еще надо, да, он говорит, я в молодости тоже был безрассуден, и у меня была такая дерзкая мечта, что я, возможно, не лапшу хочу готовить, а тофу, да, и он сам над собой смеется, говорит, тофу, ты можешь представить, чтобы я готовил тофу, ну, то есть это, понятно, гротеск, да, но у него тоже был этот зов, да, и, возможно, тофу был его путь. Да? Нам сложно понять, в чем разница.
0: Ну, кунг-фу и тофу тут,
1: да,
0: есть,
1: то есть наверняка есть скандалы, которые разыгрываются межпоколенческие в семьях потомственных сыроваров.
0: Что у нас все...
1: Когда ребенок приходит, говорит, отец, я больше не могу готовить камамбер. Он говорит, а что ты будешь готовить? Он говорит, я буду готовить бри. Он говорит, вон из моего дома.
0: Это к соседу.
1: Да, да, да.
0: Пусть Данжело тебя воспитывает.
1: Французом заделался. То есть тут по-разному бывает.
0: Так. Итак, значит, рождение не у своих родителей, вот мы это обсудили. Дальше.
1: Нет, недообсудили. Вот нам кажется, что мы рождаемся у своих родителей, что мы сами себе принадлежим. А этот мультик, как и многие трактаты древние, показывает, что мы сами себя не знаем, мы не знаем своих родителей, мы вообще ничего не знаем. Мы можем только попытаться почувствовать, мы на своем месте или нет.
0: Я бы хотел там прокомментировать, да, почему мы ничего не знаем. Потому что все, что мы знаем, это результат, это результирующее прошлого. Поэтому, когда мы говорим, что мы что-то знаем, мы на самом деле говорим это только о прошлом. То есть,
1: да,
0: мы не можем знать ничего, что будет дальше. Более того, мы прошлое-то не всегда знаем, потому что это уже суть нашей интерпретации событий, да? Но на основании прошлого выстраивать свое представление о будущем, ну, это по меньшей мере бесперспективно, потому
1: мы можем
0: что
1: годами жить сами, даже не то что обманывая себя, а не замечая, что мы уже другие.
0: Да.
1: Просыпаясь с человеком, который уже перестал быть нашим мужем или женой, например.
0: Не, он является, он просто
1: перестал.
0: Не ощущается.
1: Ну да, да, да. И такие истории я тоже знаю, когда ты вдруг...
0: Смотришь на мужчину.
1: А не мой.
0: А вот не мой.
1: Да.
0: Но муж. Парадокс.
1: Да, да.
0: Ведь еще вчера как будто был мой.
1: Именно. Так
0: а тут не могу узнать. Mm-hmm. Страшная штука.
1: Или себя в зеркале смотришь, но это не менеджер по продаже автомобилей. А тебе на работу через полчаса выходить, да? А ты менеджер по продаже. Ну, видишь, что нет. Вчера был, да, а сегодня нет. И вот в этот момент мы часто хоп и делаем вид, что ничего не происходит.
0: Там такие, не-не-не-не-не, автобус через 15 минут.
1: Вроде того, да. Ходите, пока свет вам дан, да, как говорил
0: Магадан.
1: Мирав Константинович Мамардашвили, перефразируя Библию. Ну что, двигаемся дальше?
0: Да, мы по пути героя следуем.
1: Да. У нас проснулась зов, недостача.
0: Да.
1: То, из-за чего герой пересекает порог.
0: Пока мы не касаемся внешних событий, да, мы идем прямо по пути панды.
1: Угу.
0: И этот зов находит отклик во внешних обстоятельствах. Внешним обстоятельствам может быть что угодно. Знаешь Филатова, который...
1: Леонида?
0: Да, ну, да. Конечно, знаешь про Федота Стрельца.
1: Угу.
0: Я когда-то давно, еще ребенком, на канале «Культура» про него фильм смотрел. И мне запомнилась одна фраза, прям въелась в память. Какой-то коллега по театру на Таганке сказал, что он был выдающимся поэтом, но он выбирал, как бы приоритетно ставил актерское именно дело. И что вот, мол, болезнь его скосила, чтобы он больше писал. Вот такая была мысль выражена, не помню кем. Она мне как-то застряла в голову. Что потом-то я понимаю, да, что эта мысль, она по сути своей, ну не знаю, фантазия это или не фантазия, тут сложно оценивать, насколько это истина, понятное дело, да, потому что это глубинные процессы, что жизнь, вот эти внешние обстоятельства в мультфильме, это турнир на
1: звание
0: воина-дракона, а это может быть же и болезнь, это может быть и смерть близкого, это может быть и загранпоездка, это может быть случайная встреча, то есть
1: обстоятельства... Или не встреча.
0: Да, обстоятельства могут быть любыми, но самое важное, что это обстоятельство, оно как бы внезапно, да, в нем есть вот этот элемент непредсказуемости. Потом уже оказывается, что и не могло быть иначе.
1: Но это мы одним умом все сильны.
0: Да, но,
1: да,
0: но
1: в моменте быть готовым принять...
0: Ну, как к откровению быть готовым.
1: Да, да, да.
0: Вряд ли апостолы первые ловили рыбу, говорят, ну, сейчас сегодня что-то будет, сегодня что-то начнется. И тот говорит, да, мы поймаем много рыбы.
1: Это есть хорошая история. Мой учитель Александр Семенович Филоненко сидит в детском каком-то лагере для сирот. Ну, он как-то благотворительствует периодически. И сидят у костра, они лето, хорошо. И один из них, с ними рядом деревенский дурачок. И сидят, песни поют, разговаривают. И этот дурачок так в небо смотрит у костра и говорит, Господи, как хорошо, забери нас всех на небо сейчас. А Филоненко Богослов, он говорит, давай, может, не сейчас. И потом, ретроспективно, думает о себе, что говорит, вот я богослов, да, но я не готов.
0: Матфей говорит, Царство Небесное близко.
1: В том-то и дело, да.
0: А ты говоришь, ну, может быть, еще чуть-чуть.
1: Завтра, да.
0: Покопти немножко.
1: Да, да. 967-103-5533, пишите, вернемся после рекламы.
2: Пойми себя, если сможешь. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Хочу все знать о северных преданиях.
3: Кале, такой дух существует у народов Севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
2: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке».
3: И в любое время — на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Так, мы продолжаем, возвращаемся. Как-то у нас очень быстро сегодня летит эфир,
0: есть
1: а вы нам
0: о чем поговорить.
1: Ничего не пишете.
0: Не пишете, Ну, это упущение это ваше. Это просто неведение ваше.
1: Нет, дорогие. Возможно, если у вас есть
0: упущение
1: вопрос...
0: Упущение — это что, это промах? А промах — это что, это грех? Ребят, да. Не грешите. Пишите в Радио Маяк 967-103-5533.
1: Именно возможно, сегодня, именно по ваш качеству, вопрос.
0: Да, возможно, именно по качеству и количеству сообщений в эфир нашей радиопередачи апостол Петр и как бы оценивает, да, куда вас отправлять после смерти.
1: Вот Джордж нам пишет. А как По оказался готов? Он же не как Владислав, на третьей части прозрел. Ну, подождите, я тоже только на третьей части прозрел. На первой не было ничего такого. А он же не как Владислав на третьей части прозрел про кунг-фу, будучи уже образованным в теме. Это прекрасный вопрос, потому что ответ будет парадоксальным. Он не был готов. И поэтому он оказался готов. У нас все время за нашим разговором маячит фигура великого учителя, великого мастера, моего любимого персонажа во всем этом квартете фильмов. Сейчас их, по-моему, 4 всего.
0: Мастер Угвей?
1: Мастер Угвей. Вот эта великая черепаха, которая, я уверен, очень многих раздражала точно так же, как она раздражала персонажа мастера Шифу.
0: Мне кажется, меня она раздражала, когда я смотрел 15 или 16 лет назад. Мне кажется, что раздражала.
1: А я восхищался тем, что есть, наконец, кто-то, кто может себе позволить...
0: 16 лет ты восхищался?
1: Да, кто может себе позволить вести себя так. Меня этот макака из «Короля льва» восхищала в 4 года. Я понимал, что вот он единственный нормальный персонаж здесь. То есть это моя ролевая модель. Быть вот этим вот человеком, который, значит, с гусеницами разговаривает.
0: Ну, ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю свой первый просмотр «Кунг-фу панды», и мне не нравился там ни один герой. А, я вспомнил, кто мне нравился.
1: Кто тебе нравился?
0: Угадай.
1: Злодей?
0: Да. Мне нравился злодей, потому что я видел, что все остальные, ну, просто ничтожество.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Мне обязательно... нравился злодей.
1: Поговорим в следующем часе.
0: Я видел, что он действительно воин дракона.
1: Прекрасно. И вокруг этого же конфликт всего фильма разворачивается, да, и внутренний конфликт мастера Шифу, у которого был любимый ученик, ставший на сторону зла, как нам хотят рассказать, хотя никакая не сторона зла, он великий воин, да, которого лишила эта глупая черепаха
0: предназначения. Да, но ты знаешь, надо сказать, что как зовут-то этого...
1: Злодея?
0: Злодея. Гепард, он снежный барс, он, да,
1: он
0: кажется.
1: Какой-то, да, снежный
0: я
1: барс.
0: Я не запомнил имени, но...
1: Тай Лунг.
0: Он уроняет себя в последней битве с учителем. Когда он начинает ему предъявлять, тогда я уже понял, что он мне не подходит. Но вот изначально, когда я видел, как он с помощью одного пера выбрался, то есть в этом, ну, когда он совершенно, ну, высочайший уровень мастерства показывает, он способен на милосердие, кстати говоря, он мог бы уничтожить всех этих воинов, но он их отпустил, они вернулись, он ждал встречи с кунг-фу пандой там и так далее, да, то есть... В нем было много что, да?
1: Я закину тогда на следующий час, мы об этом обязательно будем говорить.
0: Невод.
1: Да, невод. Добро. Этот мультфильм для меня сегодня я сформулировал. Это идеальная модель показана добра и зла.
0: А я хочу закинуть...
1: Вот добро и зло выглядят вот так.
0: Ну да. Да. Я хочу дурацкий вопрос детский закинуть. Вот у меня перед эфиром пришел в голову. А как вы думаете, почему «Кунг-фу панда» смотрит миллионы, десятки миллионов людей, но этот мультфильм совершенно на большинство людей никак не воздействует? Они не видят ни мудрость Угвея, ни мудрость кунг-фу, ни то, почему панда вообще стала действительно воином и так далее. Почему проходит мимо основная мысль этого мультфильма, мимо большинства людей? Может быть, мы ответ на это найдем в комментариях Кинопоиска, а может быть и в ваших комментариях. Пишите 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. В населенном пункте Доброполя Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы подразделений группировки войск «Центр» наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В результате был освобожден населенный пункт «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике, рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТАБ».
0: Российские средства ПВО за день уничтожили над регионами и Черным морем 21 украинский БПЛА. Как сообщили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря. Потери киевского режима за сутки в зоне проведения специальной военной операции составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и более 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Республики Сава Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент России подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу условий, нарушающих ранее достигнутые соглашения.
3: Приближается дата, насколько я понимаю, это будет скоро, совсем в октябре, да, 4 октября, проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
0: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН. Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТС пока не началась. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил Вестям. Ушаков допустил, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом на саммите АТС, который пройдет в Китае в ноябре.
4: Мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринят какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
0: Официальный представитель МИД КНР Го Цзекунь, в свою очередь, сегодня не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на предстоящем саммите в китайском Джаньчжэне. Ранее Владимир Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТС в Китае, но при этом вновь подчеркнул, что пока его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. С Спасатели будут искать пропавших в крымских пещерах туристов круглосуточно. Об этом ТАСС заявили в МЧС России. На месте организована работа оперативного межведомственного штаба. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечен 41 человек и 12 единиц техники. Три группы спасателей спустились со стороны Голубиной пещеры, вторая со стороны Красной пещеры, третья группа связистов прокладывает кабель внутри пещеры. По последним данным, одной из групп спасателей, разыскивающих заблокированных туристов в Красных пещерах в Крыму, пришлось вернуться из-за обнаруженного обвала, сообщила пресс-служба МЧС. Ранее во вторник в ведомстве сообщили, что четверо туристов застряли на экстремальном маршруте в Красной пещере, предположительно из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Длина маршрута, по которому шли спелеологи-любители, составляет 10 километров. Три мужчины и одна женщина входили в состав группы спелеологов-любителей. Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2-0 в товарищеском матче, который прошел в Казани. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, днем 15-17 градусов. В Москве сейчас около 13 градусов тепла, а предстоящую ночью воздух остынет до 4-6 градусов. Ближе к утру возможен туман. Завтра днем максимальная температура в российской столице составит 15-17 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся в студию по-прежнему Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Говорим сегодня о великом трактате по кунг-фу «Кунг-фу панда». Что такое кунг-фу? Мы совсем с тобой не сказали. Состоит из двух корней – гун и фу. Гун – работа, труд, сила или достигнутый результат. Фу – человек или время и усилия. Кунг-фу, то есть, этот термин не был связан со спортом или с драками изначально. Китайцы называли так любое высокое умение, приобретенное благодаря долгой и тяжелой работе, будь то кулинария, ремесло, каллиграфия, игра на музыкальных инструментах. То есть, это, по сути, мастер.
2: Да, любой... Человек в усилии.
1: Да, да, так? Да. Человек в усилии во времени.
2: Ага. Слушай, это очень хорошо. Человек — это усилие во времени. Это что-то мировое.
1: Это Мордашвили, да.
2: Да. Человек — это усилие во времени. Да. Это дословный перевод слова кунг-фу.
1: Да.
2: Ну, это рилс. Это кликбейт.
1: Я предлагаю начать этот час нашей любимой рубрики «Негативный комментарий на Кинопоиске», потом прочитать ваши сообщения. Вы можете писать еще 967-103-5533, и потом выйдем на другие темы, которые у нас сегодня есть. Как видите, мультик растягивается на... Выходит за пределы эфира, но так тому и быть. 2015 года. Рецензия. Если кто-то узнает, что данный мультфильм имеет отношение к восточным единоборствам, то, несомненно, подумает, что здесь фигурирует именно этот вид японской борьбы. Про сумо речь, да? Поскольку внешний вид главного героя не оставляет сомнений в том, что занимается он именно этим видом спорта.
2: Ну, это, кстати, хорошее замечание,
1: я считаю. Где большинство спортсменов тянут за 100 килограмм.
2: Хорошее замечание.
1: То, что на самом деле здесь фигурирует кунг-фу, очевидно, и есть первая шутка.
2: Ну, замечание-то хорошее, Влад.
1: Неплохое.
2: Герой, который создан как бы внешне для сумо, на самом деле смог обрести в себе кунг-фу. Там, конечно, этой мысли нет, но она следует как будто бы. Это и хорошее замечание, я об этом не думал. Что По скорее сумоист по телосложению.
1: Повар он, лапшичник.
2: Да-да-да, но...
1: Очевидно, это первая шутка. Пожалуй, самая пристойная. Мне кажется, главная задача создателей подобных мультфильмов — рассмешить специфическим юмором определенную категорию зрителей, не блистающих интеллектом и культурой, в сравнении с которыми неграмотные крестьяне 19 века покажутся высоконравственными интеллектуалами.
2: Сегодня просто у нас радио ведущий два идиота.
1: Да, собственно, потому крестьяне и размножались, несмотря на отсутствие электричества и медицины. А нынешние любители пошлятельно стремительно вымирают. Через пару лет во все вузы будут принимать без экзаменов, абитуриентов почти не осталось.
2: Как с этим мужчины и женщины ложатся в постель? Я вот не
1: вопрос.
2: Понимаю, это же невозможно. Сидишь за ужином. Слушай, в ресторане,
1: дальше.
2: А он говорит: «Ай, посмотрел бы я в глаза этому повару. Наверное, не человек, а дрянь».
1: Очевидно, пошлый юмор здесь является главной изюминкой, поскольку все остальное не впечатляет. Жирный неудачник, ставший избранным и спасший мир. Можно ли представить более заезженный штамп? Я в этом деле не разбираюсь, но даже мне известны лего-фильмы «Хранители снов». Нет, преодолевать свои недостатки и трудом добиваться успеха — это замечательно. Проблема в том, что неудачники здесь не прикладывают никаких соразмерных усилий. Представим, как...
2: Соразмерных чему? Их неудачничество.
1: Их размеру. Представим, как сюжет этого мультфильма мог выглядеть в реальной жизни, например, в фигурном катании. Жирный лентяй в 20 лет приходит на каток и через месяц становится чемпионом мира. Исключительно благодаря вере в себя и выученным неделю назад элементам, он лихо побеждает остальных спортсменов.
2: Ну, тут мне приходит на ум история про австралийца, который в 2004-м или 2006-м.
1: Да, не, недавно, по-моему.
2: Нет, это 20 лет назад, да? Уже было. Выиграл Олимпиаду, потому что все его супертитулованные шорт-трекисты соперники из раунда в раунд падали, а он приезжал первым. Ну, такое бывает.
1: Угу.
2: А чем ему не нравится мультик? Что это пошлятина? Там,
1: ну, вот он перечисляет. Дальше. Кусочек читаю. 2013 года. Комментарий. Худосочный сюжет про то, как жирная неуклюжая панда, привинченная к фейерверку, попадает во дворец китайских боевых искусств. Черепаха-мастер по ошибке показывает именно на панду и указывает на то, что именно он воин дракона.
2: Вау! То есть
1: это
2: зритель
1: ошибки.
2: Уверен, что это тоже ошибка.
1: Да, да, да. Кстати, DreamWorks решила пародировать Конфуция, начала говорить бессмысленные, но совершенно бредовые фразы, вложенные в уста мастера-черепахи.
2: Мне показалось, что он действительно мудрого героя
1: создал. Это правда. Это правда. Дальше. Еще один.
2: Да?
1: Вот.
2: Давай.
1: Хороший, да. 2012 года, к нашему разговору из прошлого часа. Избитый сюжет, повествующий об осознании... На Шрека еще бочку катят. Избитый сюжет, повествующий об осознании жирной и никчемной панды своего истинного предназначения. Какие-то фэтшеймеры, да?
2: Знаешь, Влад?
1: А?
2: Это же потрясающе.
1: Что именно?
2: Человек посмотрел мультик.
1: Ага.
2: Он детский мультик.
1: Да.
2: Давай так, да? И начинает ненавидеть толстую, жирную, никчемную панду.
1: Потому что у нее все получилось.
2: И настолько сильно, что он идет на сайт, пишет рецензии, еще вычитывает ошибки. Понимаешь, я так понимаю, да? Ну, как-то это старается.
1: Дальше начинается самое лучшее. Наверное, был бы простителен факт банальности сюжета по отношению к сценаристам. Если бы не проблема того, что подан и раскрыт сюжет, мягко говоря, плохо. Возможно, это элементарное заблуждение, но видно, сценаристы перепутали места персонажей и того, кто из них должен быть протагонистом и антагонистом. Ведь из того самого «антагониста», в кавычках, Тай Лунга, мог выйти прекрасный образ положительного героя, который сочетает в себе жесткость решений, силу, рассудительность и смелость, что могло бы быть идеальным примером детям, но молодому поколению показали жирного По. По неудачник, жирный, неуклюжий, обреченный закончить работать в кафе своего отца утки, восклицательный знак, вопросительный знак. Но благодаря всебожьей силе сценаристов он абсолютно непонятным способом заслужил звание воина драконов, смог за 2 минуты продолжить этот мультфильм, стать мастером боевых искусств. Человек не знает, да, что это монтаж. И это мультфильм. Только благодаря его слабости в чревоугодии, имея дар, данный от сценаристов, не чувствовать боли от парализующих ударов Тая Лунга. По прекрасный пример того, что в жизни нет смысла чего-либо добиваться упорным трудом, в то время как так называемый злодей Тай Лунг действительно проявил немало усилий, чтобы добиться звания воина драконов. Но мудрец, в кавычках, черепаха, посчитал, что в его душе много тьмы.
2: Да, ты знаешь, это же это главная мораль мультфильма, что силой нельзя добиться истины.
1: Mm-hmm.
2: Вот силой истина не добывается и не добивается с помощью нее. И это я абсолютно согласен. Силой можно много чего добиться и много чего добыть, но не истину.
1: Mm-hmm.
2: Ты не можешь нахрапом добраться до смысла.
1: Мира нельзя добиться.
2: Ну, а это синонимы, да, как да, мне да. кажется, да? То есть Тай Лунг действительно... Это как Волан-де-Морт, выдающийся волшебник.
1: Да.
2: Но он никак не приближается к истине с помощью своего магического мастерства. Свое магическое мастерство он тратит на бессмертие, на власть. Но это нисколько не приближает его к истине. То есть и с этой мыслью я абсолютно согласен. Я ни в коем случае не роняю Тай Лунга, великий воин. Но какая разница, насколько ты велик, если ты теряешь себя? У меня ученица есть, я ее выпустил позапрошлом году. И она мне написала несколько дней назад, и я спросил, как у тебя дела. Она мне рассказала, что у нее там какие-то проблемы со здоровьем, что в целом все хорошо, но как-то она себя не очень чувствует. Я говорю, ну а ты вообще проявляешь к себе любовь? И достаточно любви ты к себе проявляешь? Она говорит, наверное, нет. Я говорю, слушай, ну ты станешь великим человеком, но какой смысл будет от этого величия, если тот, кто будет велик, потеряет себя? То есть тебя больше не будет в своем величии. Кому оно нужно, да? И здесь ровно то же самое. Тай Лунг действительно прошел от и до. Он научился этим тайным ударам, вот этим сверхзвуковым каким-то, но он не видит себя в свитке. Он не видит себя. То есть буквально там же свиток вот этот вот сакральный, да, с секретным ингредиентом воина. Там ничего не написано, там как бы зеркало. И Тай Лунг не может увидеть себя в зеркале. То есть он потерял буквально личину свою, да, лик.
1: Он кроме того, что он потерял себя, он еще думает, ну, как и все в этом мультфильме вначале, кроме Угвея, что есть какой-то вот этот секретный ингредиент, что есть то самое знание, которое даст тебе власть.
2: Ну, тут не только Угвей, а еще и папа По,
1: да,
2: понимаешь,
1: да,
2: что секретного ингредиента нет.
1: То есть нам хочется думать о мире зачастую, что он является собой, опять же, какую-то шкатулку с секретом, что вот надо знать пароль, надо знать людей, надо знать ходы, и тогда мы добьемся чего-то запредельного.
2: Что если мы обретем знание, мы приблизимся к истине. Но знание и истина опять не связанные вещи. Знание — это не путь к истине. Знание — путь к сумме знаний. А тут речь скорее о понимании, а понимание, оно не берется нахрапом и с помощью силы.
1: И если мы почитаем тексты мудрецов, святых, это из раза в раз повторяющаяся истина в их устах, в их текстах можно вспомнить пробудившегося монаха, который в ответ, что изменилось, когда вы достигли просветления, он сказал, я до просветления мел дорожку, я после просветления мету дорожку. И нам может это казаться идиотизмом, или шуткой, или какой-то вот псевдомудростью, но, похоже, действительно ничего не меняется, кроме моего отношения к этой реальности. Есть то, что есть. И все. Да, никакого секретного ингредиента нет.
2: И в этом
1: месте Фауст условный может с ума сойти. Потому что что это значит? Это что? Значит, нету секрета, нету трека, нету гарантий?
2: Это значит, что мгновение остановись, ты мог сказать в любой момент своей жизни, Фауст. А тебе для этого понадобился Мефистофель, чудеса, перевернутые судьбы других людей и какие-то великие достижения. Но на самом деле ты мог прямо тогда, когда шел по улочке своего городка, вдруг увидеть, как растет, не знаю, груша, или как дети играют в лапту.
1: И наконец проснулся.
2: И наконец проснулся, да.
1: Мне вчера я шел с эфира, и мне в уши попала песня Букера, и мне понравилась строчка, я ее дословно не...
2: Букер это баскетболист?
1: Нет, это рэпер Федор.
2: Типа книжник?
1: Федя Букер. Букер. Да, да, да. Там строчка была примерно такая, ну, это такой авторефлексивный текст, то есть он размышляет о своем пути, о себе, и о том, чего он добился, и зачем ему все это.
2: Хорошая песня.
1: Мне вообще Букер нравится, да.
2: Первый раз слышу.
1: Хороший альбом последний он выпустил. Так вот, он говорит, я вот говорю, что деньги не важны, да, и вы мне можете не верить, и я бы не вернулся обратно, но когда ты их достиг, ты понимаешь, что дело не в них. Вот примерно такая фраза. Мне кажется, то же самое можно сказать не только про деньги, но и про посты высокие, про какие-то невероятные любови. Вот если я ту самую встречу, вот тогда будет любовь. А вот с этой я так, просто временно, да?
2: Дао, которое может быть выражено словами, не есть истинное дао.
1: Угу. Угу.
2: И хочется тогда сейчас и вернуть мастера Шифу.
1: Давай.
2: Или сначала почитаем комментарии. Нам много написали. Давай много сначала написали. Комментарии прочитаем. А про мастера Шифу
1: давай,
2: еще успеем
1: Александр
2: поговорить.
1: Риторический вопрос задает, как ему кажется. И как панда злодея победил? Каким-то своим раздолбайством. Вроде не кунг-фу даже.
2: Так кунг-фу это и есть усилие внутри человека. Это Влад с этого сегодня начал разговор, что кунг-фу это не производное человека, а это человек внутри, производящий себя. Я объясню, что я имею в виду. То есть чем отличается честный человек от человека, который не говорит лжи? Человек, который не говорит ложь, каждый раз выбирает не говорить ложь. Это всегда его выбор. Потому что он может не говорить ложь сейчас. Но в какой-то момент он, может быть, и соврет, когда его припрут к стенке. А честный человек, он живет в правде. Он не сотворяет выбора каждый раз. Он просто, как бы, опции лжи в нем нет. Он просто честный человек. Как любовь. Как бы вот ты любишь, тебе не нужно каждый раз выбирать, любить или не любить. Оно как бы...
1: Или думать об этом.
2: Или то, что Сократ про добродетель говорит. То есть я либо добродетельный, либо недобродетельный. Не бывает такое, что 6 дней в неделю добродетельный, а один день делаю выходной, да? То есть ты либо им являешься, либо ты должен производить эту добродетель. То есть тут то же самое.
1: Ну, как метафора родительства, мне кажется, подходит. Я не то чтобы выбираю быть родителем. Да, я просто родитель.
2: Ну, если я являюсь родителем, я произвожу, да, родительство. И каждый раз, когда я произвожу родительство, я становлюсь родителем. То есть то, что я делаю, меня возделывает. Здесь то же самое. Панда, он как бы не он изучает кунг-фу, а через кунг-фу он обретает себя, да, отзываясь на этот зов.
1: Через себя он обретает даже кунг-фу, можно сказать.
2: А тут, на самом деле...
1: Согласен. Это одно другое притекает бесконечно.
2: Да, потому что тут как бы тождество происходит внутреннего и внешнего, да. Того, что ты производишь, производит тебя. Производящего нечто, да, то есть тут как бы такой замкнутый круг.
1: Александр продолжает. Вот как он победил своим раздолбайством? Когда снежный барс уже начал проигрывать, то панда плюхнется на него случайно своими телесами, то горшок уронит, то петарды взорвет незначай. И мне кажется, еще очень важный для меня момент через эти мультфильмы показывается наше отношение к случайностям. Не зря Угвей, и на этом сценарист обращает внимание, потому что мастер Шифу прям считает, он говорит, вы уже трижды сказали одно и то же. Мастер Угвей, черепаха это великая, говорит, случайности не случайны. И нам кажется, что это красивая фраза. Но что если, вообще, мне нравится этот подход, как обращаться к непонятной нам мудрости или псевдомудрости. А что если то, что он говорит, имеет смысл? Вот подумать и развернуть вселенную смысла из фразы, которая нам непонятна. Что если действительно случайность не случайна? Это хорошо бьется с тем, что я говорил про, я понял, кунг-фу. Да, что принимать обстоятельства, принимать реальность в том виде, в которой она к нам приходит. Вот Игорь нам пишет: может, По просто случайно оказался не в том месте, не в то время, а дальше закрутилось, был никем, стал героем. Голливуд любит такие истории. Впрочем, и в наших сказках такой сюжет присутствует. Это не Голливуд любит такие истории, это мы любим такие истории. И, может быть, мы оказываемся в том месте и в то время всегда. да, и сама идея о том, что бывает не то время, не то место, это то, что мешает нам войти в резонанс с собой и с реальностью.
2: Тогда
1: да?
2: есть какой-то не вот тот я.
1: Было бы по-другому, я бы, да, я бы показал, я бы в другой вуз пошел, я бы другим бы был, и все бы у меня получилось. И мне кажется, вот в этом месте мы никогда не можем достигнуть кунг-фу. Никогда мы не можем... Есть замечательный документальный фильм «Мечты Дзира о суше». Смотрел?
2: Нет.
1: Он лауреат каких-то там премий. В общем, есть такой Дзира, он в Японии делает суши. Последние лет 50 или 60. И у него 3 звезды Мишлен, к нему очередь на недели и месяцы. И показывается фильм, как этот 80-летний дедушка, значит, в подвале, не в подвале, а в переходе метро, у него маленький ресторанчик, вот этот 3-звездочный Мишлен, на который забронированы места навсегда. И он, значит, лепит их вручную каждый день в 5 утра. Он ездит на рынок, покупает лучшую рыбу, готовит рис. У него режиссер говорит, а в чем смысл? Он говорит, ну, смысл делать суши каждый день лучше. Он говорит, а как лучше? Он говорит, ну, вы знаете, вот я 30 лет первые мял, массировал осьминога до подачи по 40 минут, а сейчас по час 20 массирую. Да, и стало сильно лучше, на самом деле. И у него есть сын, которому за 50. У сына очень дорогой автомобиль, Audi RS6 форсированный, то есть 1200 евро. Он у него подмастерье. Он один из лучших суши-поваров мира, да, потому что он с отцом все свои детства мял этим занимается. Осьминога. Но отец говорит, ты не готов. Возглавить. Он говорит, я уйду, когда ты будешь готов. Мне уже 80, мне сложно вставать так рано, но ты не готов. И сын это дико бесит. И он говорит, мне предлагали франшизу. У нас такая же фамилия, мне предлагали вот... Я говорит, он прям на перепутье, потому что он хороший мастер. А говорят, а ты вообще суши хотел? Он говорит, нет, я юристом хотел быть. И понимаешь, это прям показано, такой взрослый, рассудительный, спокойный мужчина, который всю жизнь делает суши, потому что, ну, это кунг-фу. Mm-hmm. Да, и здесь что-то похожее.
2: Классная история.
1: Да. Еще нам 2 комментария написали про то, что мультфильм, Голливуд его снял, а не МГУ и Философско-социальный факультет изучения культуры народов Китая.
2: Это ответ на мой вопрос, почему этот мультфильм мимо всех проходит и ни на кого почти не воздействует.
1: И говорит, может, тишины в фильме не хватает, все органы восприятия забиты ярким потоком картинок, звуков, эмоций, подумать некогда. Да и атмосфера в фильме создана, чтобы заполнить зрителя быстрым эндорфином, а не философствовать. Но это к кому вопрос? Это, знаешь, как это? Depeche Mode купил, значит, MP3. Слушаю очень громко. Как тебе музыка? Очень громко, какие-то звуки, там диссонансы. Вот, я не могу. Ну, такая музыка.
2: Да.
1: Угу.
2: Александр пишет, мне отвечает, да, силой до истины не добраться, а волей. А безупречностью воина. А воля и безупречность не кажутся ли иногда жестокостью и силой? Александр, мне вспоминает цитата из Евангелия от Луки. Один раскаявшийся грешник дороже 100 праведников. Она примерно о том же самом, потому что она звучит издевательски. В смысле? Я всю жизнь, извините меня, жил по заветам, никого не обидел, не обманул, никого не пожелал, следил за мыслями. В смысле, раскаявшийся грешник, вот этот Володя, который всю жизнь бухал и вообще что только не делал, он, значит, дороже меня, причем дороже 100 меня? Как это так? Да, вот так бывает. И мне кажется, что... Просто этот Володя позволял жизни случаться и не боялся, может быть, идти за желаниями. А мы идем по пути праведности строго.
1: Ну, мы вернемся к этой мысли после новостей. 967-103-5533.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден сегодня населенный пункт Крейдянка Харьковской области. Группировка войск «Центр» взяла под контроль село Веселое поле в ДНР, заявили в Минобороны. Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря сегодня днем нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии. По данным военного ведомства, вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Российские средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня уничтожили над регионами России и Черным морем 21 украинские БПЛА, заявили в Минобороны. Опыт Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами может быть использован в других регионах России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он также отметил, что в рамках работы Комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики ознакомился с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами. Медведев также призвал как можно быстрее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал президента России Владимира Путина наиболее приемлемым политиком для Центральной Азии, Европы и всего мира, а также высказался за прекращение военных действий на Украине и переход к переговорам. Глава Казахстана на брифинге в Берлине в рамках своего визита в Германию отметил, что благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял его персональную позицию по вопросу заморозки военных действий на территории Украины. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил, что действительно находится сейчас в столице США. Ранее источники ТАСС сообщили, что Дмитриев провел в Вашингтоне ряд встреч, в том числе с представителями Минфина и Минэнерго США, на которых обсуждались вопросы российско-американского экономического сотрудничества. До этого агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации США сообщило, что Дмитриев провел конструктивную встречу с чиновниками США по вопросам мирного урегулирования украинского кризиса. Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен не видит серьезных оснований для беспокойства по поводу энергоснабжения стран Евросоюза предстоящей зимой. По его словам, наблюдается незначительный прогресс в ситуации вокруг Ормузского пролива, но при этом глобальная геополитическая обстановка остается крайне нестабильной и, как следствие, цены сохраняют высокую волатильность, отметил Йоргенсен. С начала войны США и Ирана Евросоюз уже переплатил более 100 миллиардов евро за импорт ископаемого топлива, не получив при этом ни одной дополнительной единицы энергии, отметил еврокомиссар. Между тем, биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник снизились на 6% до 809 долларов за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи. Желтый уровень погодной опасности будет действовать предстоящую ночь и утром в среду в московском регионе из-за ожидаемых заморозков и тумана. Об этом ТАСС рассказали в гидрометцентре. Местами в столице Подмосковья ожидается туман с видимостью 200-700 метров по области, также в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Минувшей ночью на территории Новой Москвы были зафиксированы минимальные заморозки, при этом эта ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. В предстоящую ночь в городе 9-11, днем завтра в Санкт-Петербурге потеплеет до 15-17 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов, в предстоящую ночь похолодает до 4-6, завтра максимальная температура в столице 15-17 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России сегодня в Казани победила в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2-0. Оба мяча в первом тайме забил Александр Головин. Напомню, сборная России в ближайшие дни проведет еще два товарищеских матча. 3 октября в Екатеринбурге против сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира категории ATP-250 в Ханчжоу в российском финале, победив Андрея Рублева 7-5-6-4. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
3: Поединок лидеров посева держал болельщиков в напряжении до самого конца. Ключевым фактором успеха Даниила Медведева стала его безупречная подача. Для 30-летнего Даниила этот титул стал 24-м в одиночном разряде за карьеру и 3-м в нынешнем сезоне. Цитирую: «Это был отличный турнир, отличный финал. Я очень хорошо подавал сегодня, этим особенно доволен. Всегда непросто играть против соотечественника. Это добавляет нервов. Думаю, я справился. Важный момент, играл хорошо. Рад уровню своей игры», заявил Медведев. Во время церемонии награждения Даниил продемонстрировал свое фирменное чувство юмора, напомнив, что это их второй очный финал после Дубая 23-го года, и в шутку расписал план на будущее. Цитирую: «После финала в Дубае нам уже не стоит повторяться в пожеланиях. Я очень рад видеть тебя в этом финале. Мы уже встречались в финале турнира ATP-250, ATP-500, ну и теперь нужно дойти до финала Мастерса, а через 5 лет сыграть в финале турнира Большого шлема. Извини, что сегодня хорошо подавал. Надеюсь, мы сможем завершить сезон на такой же ноте», заявил Медведев.
2: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня «Амур» прервал 3-матчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на 3-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И в завершении вновь о футболе. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. И пока это все новости спорта.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы...

0: если сможешь.
1: Ну что, Влад, мы можем поговорить о Шифу теперь?
2: Да, я хотел только комментарий по поводу Володи, который позволил жизни случаться.
1: Люблю имя Володя использовать я.
2: А, ты вот сказал, почему Володя алкоголик подороже, чем, значит, 100 я, да, который так старался, не грешил и вообще вот хорошие дела совершал. И фокус на Володе может увести опять нас в зону сравнения. Потому что изначально-то я себя с ним сравниваю, кто более достоин. И очевидно, по всем моим критериям, я более достоин.
1: Очевидно, Володя вряд ли думал, что он более достоин еще. Вот в чем дело, что Володя не сравнивал.
2: И когда мы говорим про Володю, это не проясняет мое мышление о себе и Володе. И можно сказать не то, что его возьмут в рай, потому что он позволил жизни случаться. Он, может, ничего и не позволял, может, его и не возьмут. А потому что я не позволял ей случаться.
1: Да,
2: потому что я ее контролировал. Потому что случайности
1: потому
2: для
1: что
2: меня...
1: Потому что я еще сравнивал себя с Володей.
2: Это угроза порядку. И вообще, как нам часто пишут, что если вот все будут вот как кунг-фу панда, то у нас вообще ничего не будет.
1: Да такой вопрос. А с чего мы взяли, что в Царстве Небесном полный порядок?
2: А с чего мы взяли, что здесь беспорядок?
1: Да.
2: Опять же, мир в порядке или мир не в порядке? Если не в порядке, я начинаю нервничать и устраивать ортнунг.
1: Это, знаешь, я бы как этот вопрос переформулировал. А верим ли мы, что мы живем все-таки в космосе? Космос переводится как порядок с древнегреческого.
2: Угу.
1: Наша планета находится в космосе, но мы забываем о том, что мы находимся в
2: космосе.
1: И
2: вся природа находится в равновесии.
1: Да.
2: Да?
1: То есть мы потенциально вообще-то всю свою жизнь проводим в тотальном космическом и природном порядке. Дерево всегда растет правильно. Сорняки
2: да.
1: растут правильно.
2: Да.
1: И звери живут правильно. Даже если они болеют, страдают, становятся жертвами и так далее.
2: Потому что правильно это не так, как мне хочется.
1: Да.
2: Да? Правило – это правило.
1: Да. И в этом смысле, вот если мы живем в космосе, то тогда живем в порядке. А если мы забыли, что мы живем в космосе и в порядке, тогда нам нужно срочно что-то менять.
2: Или вот,
1: и
2: например...
1: это история как раз про мастера Шифу.
2: Давай. Последнее скажу.
1: Давай.
2: Про это замечательная сцена, когда великий мастер Угвей говорит: «Мое время пришло», и растворяется в лепестках персика и в космос уходит. Да? И многие могут сказать: ну как же так, он же настолько силен, что он мог не умирать. Но мастер кунг-фу – это порядочный человек, то есть человек, который знает порядок. Пора уходить, и он уходит.
1: Это к вопросу, а если вот эти все гуру, они вот такие сверхспособности имели, чего они не живут вечно?
2: Потому что нет таких желаний, потому что, да?
1: Потому что есть порядок.
2: Есть порядок. Есть законы, которые вот у Пушкина в сказке «Рыбаки и рыбки». Да, она нарушает порядок. Мир возвращает ее в порядок.
1: Да.
2: А мастер Шифу вначале не может принять этот порядок, да, и поэтому создает. То есть, опять
1: у
2: же...
1: него вообще-то диссонанс, давай так
2: давай.
1: Скажем. Есть мастер Угвей, который сделал Шифу тоже мастера, да.
2: И бесспорно он велик.
1: Бесспорно он велик. Но есть другая эмпирическая точка зрения, что мастер Угвей ошибся. Да, то есть.
2: Неправильно молитесь, старцы.
1: Да. То есть, как такое может быть, что мой учитель, человек безупречный в моих глазах, вдруг совершает ошибку? Может быть, он действительно стар? Может
2: Мастер
1: быть,
2: Йода такой же. Многие, я думаю, смотрели «Звездные войны», да, и он тоже такой странный зеленый малыш, да,
1: да,
2: которого многие джедаи, особенно... Вообще, это очень похожие сюжеты, да, бунт Энакина Скайуокера, будущего Дарта Вейдера, против всей системы джедаев.
1: Но все знают, как Энакин закончил, правда?
2: Да, он стал отцом.
1: А потом?
2: Нет, в конце, перед смертью.
1: А потом, после того, как он стал отцом?
2: Умер.
1: Умер. Вот и все. Как он умер?
2: Он спас сына и стал отцом. И
1: а
2: умер
1: он как?
2: Упал.
1: Упал.
2: Почему он упал?
1: Почему он?
2: Потому что он тяжелее воздуха.
1: А Йода бы не упал.
2: Не факт, Йода тоже умер.
1: Он сам умер.
2: Он сам умер.
1: А
2: Вейдер как умер? Сам принял смерть. Спас сына.
1: Спас сына.
2: Мы говорим про четвертую часть, когда перед этим сын не знал, что у него есть отец. А отец не знал, что у него есть сын. Ну да. Ой, ладно, мастер Шифу.
1: Не знал. Так вот, мастер Шифу. У него же изначально там описано в фильме, что у него не хватает терпения. Да? Он тоже думает, что через силу, через дисциплину можно добиться истины. И мастером... для Шифу становится панда, становится именно то,

0: он в себе отвергал. Мастер Шифу стоял на дисциплине, панда разгильдяй. Мастер Шифу стоял на физическом усилии, панда на разболтанности, легкости и безответственности в чем-то. Да? А мастер Шифу был конкретный человек, а панда фантазер. Ну, в общем, они совершенно антиподы. И именно поэтому именно встреча с пандой была необходима Шифу, чтобы в конце этого фильма позволить себе просто лежать и отдыхать, а не держать себя в строю. Именно поэтому так часто, ну, это психоаналитически мы видим такие узоры, очень серьезным, да, ответственным, педантичным отцам или матерям дети достаются по. Да, дети, которые особо ничего не хотят, разгильдяйничают, творческой направленности, и вообще я не хочу это все, и так далее, да, чтобы человек встретился с неинтегрированными частями себя. И когда происходит трансформация этого Шифу, когда он доходит до отчаяния, когда он понимает, что Тай Лунг вернется и победит всех, это всем очевидно, и ему приходится прислушаться к словам мастера Угвея, и признать, что действительно панда это воин-дракон. То есть он делает то, что предлагал Влад. А что если панда действительно воин-дракона? Если он правда воин-дракона, то я действительно тот, кто должен из него сделать воина-дракона, помочь
1: ему. Более того, мне очень нравится, как Угвей, показывая пальцем в тот момент на воина-дракона, и в этот момент с неба падает, значит, на стульях с петардами, на стуле с петардами эта панда. Он не говорит, это ошибка. Он говорит, что случайности больше меня, я не способен их познать, но если я показывал, я же показывал из порядка, из чувства реальности, да, сюда, значит, это он. Мы обычно мыслим по-другому. Мы сначала, значит, накладываем мыслительный образ на мир и говорим, то, что выходит, это не то.
0: Слушай, я сейчас скажу, может быть, скромольную вещь, но ведь Христос такой же кунг-фу панда. Фарисеи, ну это нарицательное слово, да, они не смогли узнать в Христе мессию. Он должен быть не таким. Он не может быть таким. Он не может
1: что
0: нарушать
1: хорошего
0: правила.
1: Может выйти из Назарета.
0: Да, он не может быть из Назарета. Он не может нарушать правила Шаббата. Он не может проповедовать сидя. Он не может цитировать Моисея свободно. И так не... Мессия должен быть другой, говорят книжники. Да, а он, оказывается, может быть и каким-то другим. И ведь это и в отношении нашего родительства работает. Мы думаем, так, ну у нас какая семья вот такая, у нас какие ценности такие, убеждения такие, уровень образования такой, какой у нас ребенок. Мы знаем, какой у нас должен быть ребенок. А он не такой. И позволит реальности ребенка быть какой-то инаковой, на это нужно то, что смог обрести Шифу, великодушие и мужество вместе с тем. И с чего начинается трансформация Шифу? Когда он признает, что да, кунг-фу панда, точнее, да, по, панда по, он может быть воином дракона. И тогда панда говорит, ну как вы из этого куска жира, да, сделаете воина дракона?
1: Угу.
0: И Шифу говорит ключевую вещь, я не знаю. И впервые за весь фильм он демонстрирует собственную уязвимость, доверие реальности. Потому что позиция «я не знаю», которую многие никогда не позволяют себе, например, чат-GPT, да? Это позиция живого человека, который признает свою малость перед величием бытия. Бытию виднее. И вот признать, что я не знаю, значит позволить бытию случаться.
1: Более того, знаешь, что интересно? Что с китайского языка Шифу переводится как учитель или мастер, а Тай Лунг, который главный злодей, называется Великий Дракон. А они ищут воина-дракона. И вот эта вот способность увидеть реальность за словами и за названиями нам обычно недоступна. Да? Мы говорим, мы заявляем, что мы знаем об этой реальности, мы знаем себя.
0: То есть Тай Лунг так переводится «воин-дракон»?
1: Нет, он переводится «великий дракон».
0: А «великий дракон»?
1: Он говорит, я великий дракон, я воин-дракон. Ему говорят, нет. Он говорит, да как нет? Я вам заплатил 100 рублей.
0: Я же москвич.
1: Где мой чизбургер? И вам говорят, мы не дадим вам чизбургер. Но я дал вам 100 рублей, да, дали. Где мой чизбургер? Мы не дадим вам. Почему? Да, и разносит весь Макдональдс.
0: Мне же обещали чизбургер, меня готовили к чизбургеру, да?
1: Да.
0: Хорошо. Да, жалко, так эфир нельзя назвать. Где мой чизбургер? Разбор кунг-фу панда.
1: 6 Игоря.
0: Да.
1: Александр пишет. Мне кажется, приведенный вами в пример гипотетический Володя Алкаш после того истинного раскаяния становится трезвенником и безупречным
0: Валера
1: воином.
0: Же был. Какой Володя?
1: Володя был.
0: Володя?
1: И ты говоришь, мне так нравится имя Володя.
0: А Валера?
1: Валера, это мы тоже умеем бегать. Валера.
0: Валера, Володя. Ни одного писателя не знаю с таким именем.
1: Валера?
0: Чтобы был Валера.
1: Или Валерий?
0: Нет. Валера Иванов. Там Володя такой. Это всегда полные имена.
1: А, понимаешь? Ну ладно. Итак, Александр все пытается в прокрустово ложе свои мысли. Наши словеса.
0: А мы будем их кастрировать, правильно, если прокрустово ложе?
1: Нет, это он пытается либо растянуть, либо сузить. Смотрите, ладно, гипотетически Володя алкаш. Это он согласен принять. После истинного раскаяния, тут важно, истинного, он становится трезвенником и безупречным воином.
0: Да почему?
1: Вот я тоже не понимаю, почему.
0: Чего он? Не обязательно. Просто он дальше пьет осознанно.
1: Есть замечательный фильм с Джеки Чаном про пьяного мастера. Ну, так называется. Такое пьяный
0: бывает.
1: Мастер.
0: Бывают бхагаваты, которые страшные вещи творят, но при этом они бхагаваты, mm-hmm. то есть святые на земле. Такое тоже бывает, потому что они все имморально, вне добра и зла. Нам вот сложно из этой парадигмы выбраться. Да,
1: да? Вернемся после короткой рекламы.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот Вилка ел...
4: Испортил сковородку.
2: Что скрывает антипригарное покрытие? Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
5: Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, песни моря. В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овиваемой морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
2: Джек Лондон, Мартин Иден. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
0: Я хотел мысль одну озвучить, что если вы смотрели боевики конца 80-х, начала 90-х, там про Жан-Клода Ван Дамма, скажем, или какие-то фильмы с Брюсом Ли, там вот есть такой сюжет, когда какой-то воин, или, может, Рокки есть такой сюжет, не помню, какой-то воин долго-долго тренируется, проходит через все испытания и выходит на ринг, мстит и добивается успеха. Вот он как бы изменяет свое отношение к делу, он проходит все испытания, и теперь он супервоин. Понятно, да, о чем речь? Путь силы. То «Кунг-фу панда», мультфильм, предлагает нам как раз другой путь. Путь, я бы назвал его путь истины, потому что панда не худеет, он не перестает готовить лапшу.
1: Он не перестает быть собой.
0: Он не перестает быть собой. Он не становится человеком серьезным. Он не перестает шутить. Да? Он также остается таким же наивным, увольнем, простаком. То есть трансформация кунг-фу панды происходит внутри, а не снаружи. Он вообще никак не меняется. Это такой антибоевик, по большому счету, вот именно в отношении пути героя, который предлагает боевик. Да? Что я должен вот через силу добиться справедливости. Кунг-фу Панда, в принципе, почти и не борется с этим Тай Лунгом. Он просто, как мы вначале обсуждали, оказывается в нужное время в нужном месте, и случайности не случайны.
1: Слушай, я очень интересную статью сейчас нашел в группе B17, которая психологическая группа. Там
0: тогда мы
1: статьи,
0: не расходимся, да, до 11 продолжим эфир.
1: Что они... Близнецы-братья По и Тай Лунг, они оба приемные дети.
0: И, кстати, черно-белые, да?
1: Их обоих подкинули, да, одного Гусю, мы не знаем, откуда взялся По, а Тай Лунг, значит, его подкинули мастеру Шифу.
0: У них Красный панди, кстати, тоже панда.
1: И у них разные отцы, да, один вот этот Гусь, а второй этот Шифу, и это как два таких рифмующих.
0: Там статья об этом?
1: Да.
0: Обалденно, да.
1: Да.
0: Про то, что Шифу через силу все и воспитал
1: Тай Лунга. И По и Тай Лунг — теневые фигуры мастера Шифу. Панда По символизирует божественного внутреннего ребенка, при этом отвергнутого, так же, как Тай Лунг олицетворяет отвергнутую раненую часть. И внутри Тай Лунг себя чувствует как кунг-фу панда, и это в конце проявляется. Потому что заканчивается-то он тем же самым приемом волшебным, каким-то магическим, который панда открыл в себе сам и уничтожил Тай Лунга, да, просто растворил в пространстве. А По ощущает себя как главный злодей с самого начала во сне, что он великий воин дракона, и, значит, вот все его любят и дружат. И получается, весь сюжет — это такая инверсия, когда я из внутренней уязвимости, но будучи принятым, да, отцом, я могу пройти этот путь.
0: Это По.
1: Это По, да. И из внутренней уязвимости, отверженности я пытаюсь это в себе подавить через мастерство,
0: и доказать.
1: Силу и доказать, что ты можешь мной гордиться. Да? Угу. На этом же их финальная битва заканчивается, злодея с мастером Шифу. И тот говорит: я всегда тобой гордился, но я думал, что главное — это навыки, сила и вот это вот все, что
0: да,
1: было в нем самом.
0: Ты знаешь, про что это еще? Мы воспитываем своих детей, а сами же тоже меняемся. И бывает такое, что мы воспитаем в ребенке с детства нечто. Он вырастает, а мы-то уже изменились. И нам ребенок говорит: ты же нас учил этому.
1: Mm-hmm.
0: А отец говорит: да, тогда я думал так. Но я сам изменился.
1: Это называется нарциссическое расширение обычно родителей в ребенке.
0: Да.
1: И как Юнг писал, последнее, что скажу, что тот, кто приносит изменения, невзрачен. В этом смысле какая-то часть нас, которая может являться ответом на тот зов, который мы имеем, это что-то, что мы просто не замечаем.
0: Угу.
1: Вот.
0: Да. Слепая.
1: И вот этот жир, к которому апеллировали многие...
0: Как будто быть жирным плохо.
1: Нет, но это какое-то отношение получается к телу своему, ненависть, да, и тогда кунг-фу панда может помочь в своем пищевом поведении разобраться и в том, какие части себя я не принимаю. И какие части не принимали мои родители.
0: Да, да,
1: да. И тем самым расширить свой
0: будешь
1: взгляд.
0: Будешь толстый,
1: на мир.
0: Тебя никто замуж не возьмет.
1: Вроде того, да.
0: Хороший мультфильм, Влад. Спасибо, что продавил эту идею. Я с удовольствием пересмотрел мультфильм с сыном.
1: Носитель исцеления является невзрачным. Вот точная цитата
0: Очень
1: Юнга.
0: Угу. Спасибо вам за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. За сим мы с вами прощаемся.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У Артема Говорящий Тростник. У меня будет сложнее. И до новых встреч.
0: До свидания.

0: В Москве 22 часа. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря сегодня днем нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии, заявила Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер армейского подразделения Василий Межевых.
1: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотной Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
0: По данным Минобороны, группировка войск «Центр» взяла под контроль село Веселое Поле в ДНР. Председатель Госдумы нового созыва будет избран на первом заседании палаты в среду 30 сентября, сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский. Ранее сообщалось, что думская фракция единороссов выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. Кроме того, думская фракция коммунистов предложила на эту должность кандидатуру Дмитрия Новикова. Конструктивное взаимодействие парламентского большинства с оппозиционными фракциями повышает качество работы Думы, считает выдвинутый на должность председателя Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это значит, что группы избирателей, независимо от того, за какую они партию голосовали, будут иметь конкретные рычаги влияния на власть, будут иметь коммуникации, а политические силы, представленные в Думе, будут участвовать в управлении страной, хотя и представляет оппозиционный спектр, сказал Володин на заседании фракции во вторник. Депутат от единороссов Юрий Петров будет завтра вести первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва, сообщил ранее Виктор Пинский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. Об этом он сказал в ходе брифинга.
2: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
0: Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты республики, упрекнул действующего президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении к войне из-за поддержки им бездоказательных обвинений, выдвинутых Эстонии в адрес России. Ранее Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине в августе. Контроль на транспортных узлах охватывает уже 53% всех миграционных потоков в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что был принят ряд федеральных законов об усилении контроля в сфере миграционной деятельности и проведении эксперимента в московском регионе. По словам Собянина, сначала его ввели на 4 транспортных узлах Москвы, это основные аэропорты и железнодорожный переезд Маштакова, чтобы опробовать не только аэропорты, но и железнодорожные переезды. Предсовбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал как можно скорее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России. При этом опыт Москвы по контролю за мигрантами можно использовать в регионах России, отметил он. Мэр Москвы отметил важность того, чтобы на всей границе России действовал единый режим въезда мигрантов для лучшего контроля за их перемещением. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что по плану к 2030 году все пункты пропуска планируется оснастить системами биометрического контроля. Сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали на границе Израиля с сектором Газа, предупреждая об угрозе ракетного обстрела. Как сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, тревога была объявлена в приграничном поселке Нахаль-Ус. Причины случившегося пока не уточняются, подробности выясняются, отметили в ЦАХАЛ. Сотрудники британской полиции не обнаружили взрывных устройств во время обыска в домах и автомобилях пятерых британцев, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе «Фэрфорд» в Англии, сообщает Sky News. Ранее контртеррористическое управление Скотланд-Ярда сообщило, что в понедельник под залог были освобождены пятеро британцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта на авиабазе, где размещены американские стратегические бомбардировщики. Инцидент стал предметом масштабного контртеррористического расследования британской полиции. В свою очередь президент США Трамп заявил, что не исключает причастности Тегерана к инциденту, а также выразил удивление решением британских властей освободить подозреваемых под залог. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центров ФОБа Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, днем 15-17 градусов. В российской столице переменная облачность без осадков, к концу ночи утром местами туман и до 6 градусов тепла. Днем завтра максимальная температура в столице 15-17, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 761 миллиметр ртутного столба, что значительно выше для столичного региона, сейчас в Москве плюс 12 градусов.

расстояния, на любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: раздавила отца.
0: Отца,
1: отца, отца, отца, отца, отца.
2: Аудиосторис.
3: Хироманты считают, что линии на ладонях – это особые пути, по которым можно прочесть судьбу человека. Однако с научной точки зрения у этих линий есть вполне рациональное объяснение и практическое значение. Согласно эволюционной теории Дарвина, папиллярные линии встречаются не только у людей, но и у других приматов. Вместе с развитым цветовым бинокулярным зрением и ногтями – эти кожные складки на ладонях и пальцах обеспечивали лучшее сцепление при захвате веток. Все это было важным приспособлением к жизни на деревьях, что повышало шансы на выживание и передачу своих генов потомству. В процессе эволюции папиллярные линии сохранились и у человека. Этот признак настолько индивидуален, что даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев различаются. Важно и то, что узор остается неизменным на протяжении всей жизни. Именно поэтому отпечатки пальцев так ценны для науки и криминалистики. Они устойчивы к внешним воздействиям и не меняются с возрастом. Иногда рисунок папиллярных линий становится более простым. Такое наблюдается, например, у людей с синдромом Дауна. У них, помимо упрощения узоров, часто встречаются и другие нарушения в работе нервной системы, а также различные аномалии развития. Бывают и редкие случаи полного отсутствия папиллярных линий. В Швейцарии были описаны семьи с генетической аномалией, при которой кожа на пальцах, ладонях и ступнях абсолютно гладкая. У таких людей также отмечаются другие особенности строения кожи – отсутствие некоторых рецепторов и потовых желез. Подобные случаи крайне редки, поскольку кожа и нервная система развиваются из одного зародышевого листка – эктодермы, и серьезные мутации в этой области часто оказываются несовместимыми с жизнью.
2: Аудиосторис.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря. Вдали.

рождается из легкого тумана. Начало удивительного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром. Мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром к

Позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони мне.

без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю, умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

терпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя.

0: Audio Stories.
1: Современная система пунктуации возникла и оформилась в эпоху развития книгопечатания в Европе в период с 15 по 17 век. Благодаря влиянию европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и получили широкое распространение по всему миру. В китайском языке пунктуация начала усложняться с середины 20 века, когда тексты стали записываться горизонтально и слева направо. В результате традиционные китайские знаки препинания стали соседствовать с заимствованными из других языков. Например, точка в китайском языке выглядит как маленький кружок. Такой вариант был выбран, потому что привычная русская точка может быть ошибочно принята за часть иероглифа. В китайской письменности этот кружок также используется вместо подчеркивания для выделения отдельных фрагментов текста. В китайском письме не используются пробелы между словами. Это связано с тем, что каждый иероглиф, набранный на клавиатуре, занимает примерно в два раза больше места, чем буква латинского алфавита, а знаки препинания по ширине обычно равны иероглифу.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных словах, которые использовали в своей речи ведущие и гости маяка. Скажу больше, они сами же эти слова и придумали. И вот первая ласточка от Владислава Тимкина, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
2: Какой вы хороший арт-дилер. Приезжайте ко мне на ферму, я вам покажу свой великий десятиптих, как это называется.
1: У Владислава получился десятиптих, и придуман он был по аналогии с диптихом и триптихом. Слово «десятиптих», конечно, получилось оригинальное, но в русском языке есть существительное «полиптих», которое означает композицию из нескольких картин, объединенных одной идеей. Получается, что до трех мы считаем, и нам важно, два или три полотна являются частями композиции – диптих или триптих. А вот дальше больше, и там уже все равно. Пятиптихи, семиптихи или десятиптихи – все они называются одним общим словом – полиптих. О живописи поговорили, теперь переходим к музыке вместе с ведущим Вагесей Вумяном и его гостем Петром Климовым.
3: Не спрашивайте, как это объясняется, но человек, который способен создавать настоящую музыку, он что-то внутри себя видит.
4: Он предслышит, да?
3: Предслышит, предвидит.
4: А с вами часто вот эти предвидения, предслышания случаются в процессе работы?
1: В русском языке нет глагола «предслышать» и существительного «предслышания», хотя слова получились очень симпатичные, а главное – точно доносящие определенный смысл. Итак, берем на заметку эти слова – «предслышать» и «предслышание». Далее мы разберем одно интересное предложение. Прилагательное. Его использовал ведущий Владимир Матецкий. Слушаем.
5: Как Бурлюк кидал свои картины в грязь, чтобы они были обжабанные. Я бы такое слово использовал.
1: Обжабанный. Впервые сталкиваясь с этим словом, чаще доводилось слышать только обжаханный. Хотя значение у обоих сленговых слов одинаковое, находящееся под воздействием запрещенных веществ. Ну а теперь давайте разберемся со словами от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу.
6: В одной, значит, стране, конкретно в Ливане, страна очень такая, знаете, вестернизирована, как вы знаете. Ну, она разделенная, там разные люди, но тем не менее, да, в значительной степени вестернизирована. Все-таки механистически переносить куртуазность западную на куртуазность ближневосточную, и даже в вестернизированных обществах, даже среди вестернизированных людей недопустимо. Да.
1: Вестернизированный, опять же, такого слова в русском языке нет, но смысл его понятен. Ведь наше прилагательное образовано от существительного «вестернизация». Но это когда общество заимствует определенные убеждения, ценности, обычаи, характерные для Запада. Ну а «вестернизированный» — это значит уже скопировавший эти западные ценности. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в свой канал в мессенджере Макс. Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Новость последних минут. Спасатели обнаружили 4 туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Их состояние удовлетворительное, рассказали РИА Новостям в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомстве сегодня рассказали, что 4 туристов пропали на маршруте в Красной пещере. Проводится спасательная операция. Предположительно, из-за подъема воды проводится спасательная операция, отметили в МЧС. Длина маршрута, по которому шли спелеологи-любители, составляет 10 километров. 3 мужчины и 1 женщина входили в состав группы спелеологов-любителей. Подразделения российской группировки войск «Север» в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совбезе ООН, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем правительства Республики Сербской Сава Миничем и главой правящей партии в Республике Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Путин отметил, что русские и сербские народы объединяют особые отношения. Российский лидер также пообещал защищать интересы друзей из Республики Сербской, в том числе в Совете Безопасности ООН. Президент Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Подготовка встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТС пока не началась. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил Вестям. Он допустил, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом на саммите АТС, который пройдет в Китае.
2: Мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой. Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпринят какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи.
0: Официальный представитель МИД КНР Го Цекунь, в свою очередь, сегодня не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на предстоящем саммите в китайском Жэньчжэне 18-19 ноября. Ранее Владимир Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТС в Китае, при этом вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону завершены в срок. По федеральным правилам отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом власти вправе запустить систему и раньше, если похолодание устойчиво. Для заключения брачного договора через госуслуги каждый из супругов должен отдельно заполнить заявку, чтобы подготовить брачный договор. Как указано на портале, для подготовки проекта необходимы паспортные данные, свидетельство о браке, кадастровые номера объектов недвижимости, данные свидетельств о регистрации транспортных средств, которые включаются в договор, а также данные второго участника договора. При этом необходимо согласие проекта вторым участником договора. С 9 сентября на госуслугах запущен сервис для подготовки брачного договора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, преимущественно без осадка, в днем до 17 тепла. В Москве сейчас около 11 градусов тепла, предстоящую ночь похолодает до 4-6 градусов, в конце ночи и утром местами туман, днем завтра в Москве 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России сегодня в Казани в товарищеском матче победила сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября сборная России в Екатеринбурге сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Российские бобслеисты и скелетонисты получили реальный шанс вернуться на международную арену. Международная федерация бобслея и скелетона официально включила вопрос о допуске наших спортсменов в повестку предстоящего внеочередного конгресса, который состоится 27 октября. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Федерация бобслея России сообщила, что важнейший для отечественного спорта пункт будет представлен всем странам-членам международной организации для детального обсуждения и последующего голосования. Необходимые аналитические материалы участники встреч получат заранее. Напомню, что тотальный бан на участие россиян действовал с лета 2022 года. Лед тронулся прошлой осенью, когда апелляционный трибунал частично отменил запрет, разрешив выступать атлетам в нейтральном статусе. В декабре этот статус получил 9 российских спортсменов. Нынешний шаг Международной Федерации связан с решением МОК отменить прежние жесткие рекомендации по ограничениям. Теперь ведомство намерено пересмотреть собственные уставные документы и регламенты, чтобы окончательно урегулировать вопрос возвращения россиян. Ну а болельщикам и спортивным функционерам остается ждать конца октября, когда итоги голосования Конгресса определят судьбу наших спортсменов в новом зимнем сезоне.
1: Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня Амур прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске Амур победил 1-0. Нападающий Кирилл Марченко займет второе место в списке самых высокооплачиваемых российских игроков Национальной хоккейной лиги после того, как начнет действовать его новый контракт с Торонто. Напомню, с новым клубом Марченко подписал 6-летний контракт со средней зарплатой в 12,5 миллионов долларов за сезон. Соглашение вступит в силу, начиная со старта следующего сезона. Из россиян больше зарабатывает только нападающий Миннесоты Кирилл Капризов. Средняя его зарплата 17 миллионов долларов за сезон. В завершении «Формула-1» двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и канадский гонщик Лэнс Стролл продлили контракты с командой «Астон Мартин». Оба пилота продолжат выступление за «Астон Мартин» в 2027 году. И пока это все новости спорта.
0: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: У темнокожих людей кожа вырабатывает больше меланина, пигмента, защищающего от ультрафиолетового излучения. Его уровень примерно равен SPF 15, что достаточно для короткого пребывания на солнце, но не для всего дня. Солнечный ожог опасен для всех, хотя у темнокожих его заметить сложнее. Рак кожи чаще диагностируют у светлокожих людей, но среди темнокожих выше смертность, особенно от акральной лентигенозной меланомы.

на ладонях и подошвах. Из-за нее в 36 лет умер Боб Марли. По данным Американской академии дерматологии, 63% афроамериканцев никогда не используют солнцезащитный крем. Между тем, солнце может повредить кожу любого цвета. Поэтому дерматологи не рекомендуют находиться на солнце с 11 утра до 16 часов дня и всегда использовать солнцезащитный крем. Аудио сторис.

сверчок как-то на всю ораву. Яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там

0: судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: висел.

0: Маяк.
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве. С подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
2: 2 декабря 1928 года. Я лично любил в молодости неизвестные страны с простейшими, верными себе людьми и животными. По своей наивности я вначале ходил за ними далеко, а после узнал, что это совсем недалеко, совсем возле себя. Теперь мое занятие – открывать неизвестные страны возле себя самого. Но должен сказать, что еще робею совсем вплотную подойти к себе. Я, как охотник, подкрадываюсь к себе, как к зверю, тренируясь, упражняясь где-нибудь от себя по соседству. Неизвестное в себе, к чему я теперь не осмеливаюсь подкрасться, я ищу в ближайшей от меня природе, людях, и очень много дают мне мои охотничьи животные.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Согласно старинной примете, красный закат сулит ветреный день. Эта примета верна лишь отчасти. Солнце излучает свет всех цветов спектра, но атмосфера искажает его перед достижением Земли. Цвет зависит от длины волны. Короткие – синие, длинные – красные. Днем солнце высоко. Лучи проходят тонкий слой атмосферы почти отвесно и мало рассеиваются, поэтому оно кажется белым. Вечером путь длиннее. Синий спектр рассеивается первым, до Земли доходят только красные волны. На рассеивание влияют также пыль и пар в воздухе, которые скапливаются при высоком давлении сухой погоды. Ветер перемешивает их, создавая скопления. Закат подсвечивает эти зоны, при обилии пыли даже желтый и оранжевый спектры рассеиваются. Закат становится насыщенно красным. Ярко-красный закат предвещает сухую погоду, а его оттенок намекает на ветер. Чем краснее, тем вероятнее.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Ранее в Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделение группировки «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Кредянка. Ведутся бои за Нестерное, Лукашево, Грачевку, Рубленное, Резняково и Приколотное. В Сумской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Кияница, Великая и Малая Рыбица. ВСУ потеряли свыше 300 боевиков, 4 бронемашины, 25 автомобилей и станцию РЭП. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Райгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснией и Герцеговиной, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
0: Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений, на это указал глава МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу против европейских стран.
4: То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорим. То, что разбомбили и уничтожили иранское руководство вместе с семьями, включая детей, это не грубая сила?
5: Но не прибегает ли Россия каждый день в Украине к грубой силе?
4: Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам.
0: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание на совещании уделили в том числе обеспечению горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону завершены в срок. О погоде в Москве в ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Среду, четверг, характер метеоусловий аналогичный. По ночам от 5 до 8, днем 13-16. Ну и в конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утро 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Погода. В среду днем в Санкт-Петербурге ясная погода, плюс 16, в Москве 17, тепла без осадков. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность 80%. Все новости подробно на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. В течение этого года расстояние между планетой и звездой меняется от 142 до 151 миллиона километров. При этом каждое полушарие поочередно оказывается ближе к Солнцу. Когда в одной части света наступает лето, в другой приходит зима. Однако причина смены времен года кроется не только в расстоянии. Все немного сложнее. Дело в том, что земная ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23 градуса. Именно этот наклон определяет разную продолжительность дня и ночи. Если бы его не было, везде день и ночь длились бы одинаково, а Солнце круглый год стояло бы в зените. На деле же зимой из-за наклона оси поверхность полушария отклоняется от Солнца, световой день становится короче, и лучи не успевают прогреть Землю, температура воздуха падает. Наглядный эксперимент. Если поднести ладонь к настольной лампе и начать вращать руку, меняя угол падения света, станет заметно, что ладонь нагревается быстрее, когда она параллельно лампе. То же самое происходит и с Землей. Летом, когда световой день длиннее, а Солнце поднимается выше над горизонтом, поверхность получает больше тепла, прогревается сама и согревает воздух.

девятый век, идет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо мной.

0: Audio Stories.
1: Длительное пребывание на солнце опасно не только для людей, но и для животных. В ходе эволюции у многих видов выработались механизмы защиты, а некоторые научились самостоятельно спасаться от ожогов. Животные, которые живут в жарких регионах, зачастую обладают природной защитой – густой шерстью, толстой кожей или плотным оперением. Например, ученые считают, что язык жирафа имеет черный цвет именно потому, что животное часто высовывает его наружу. Такой окрас помогает избежать солнечных ожогов. Однако не у всех есть подобные приспособления. В этом случае животные находят свои способы спастись от жары. Слоны посыпают себя песком, а носороги и бегемоты покрывают тело грязью. Высохнув на солнце, грязь превращается в корку, которая защищает не только от ультрафиолета, но и от паразитов. Именно поэтому свиньи тоже с удовольствием принимают грязевые ванны. Есть и другие хитрости. Например, ящерицы, чтобы не обжечь лапы, а раскаленный песок, передвигаются очень быстро, а если останавливаются, то поочередно поднимают то одну, то другую ногу. Чаще всего они и вовсе выходят из своих нор только после того, как солнце начинает садиться. Грызуны также предпочитают переждать жару под землей, в норах всегда прохладнее и безопаснее.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою.

нам век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе, но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на

0: Studio Stories.
1: При морозах мы защищаем руки варежками, лицо шарфом, чтобы не обморозить кожу. Глазам обморожение не грозит, хотя это кажется странным. Стекловидное тело на 99% состоит из воды, а роговица постоянно увлажнена. В глазах нет терморецепторов – клеток, которые реагируют на холод и сигнализируют об этом в мозг. Поэтому они не ощущают мороза, но при сильном холоде глаза не замерзают благодаря нескольким защитам. Сначала слезная пленка из трех слоев – жирового, слизистого и водного. Кроме того, глазное яблоко спрятано в глазнице черепа, а снаружи его прикрывает веко. Наконец, терморегуляция организма усиливает кровоток глазам, доставляя тепло.
0: Аудио сторис.

я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

опускается до плюс 5 градусов Цельсия, в Брисбене, который находится на 1000 километров севернее и ближе к экватору, столбик термометра редко опускается ниже плюс 25 градусов. Стоит отметить, что для жителей Австралии даже плюс 5 – это ощутимый холод. Все дело в том, что в большинстве домов нет центрального отопления. Зимой жизнь превращается в постоянные перемещения между обогревателем и горячим вентилятором. А для сна приходится надевать шерстяные носки или пользоваться электрическим одеялом. Однако у австралийской зимы есть и свои плюсы. Это лучшее время для путешествий вглубь континента, к скале Улуру или по северной территории. В Дарвине зимой, например, нет ядовитых медуз, но крокодилы никуда не исчезают, и купаться в океане все равно нельзя. Если попытаться кратко описать австралийскую зиму, то это порывистые ветры, проливные дожди с грозами и солнце, которое прогревает воздух максимум до плюс 10 градусов Цельсия. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Знакомая всем раскладка клавиш на компьютерной клавиатуре – это наследие печатных машинок. На первых моделях буквы располагались по алфавиту в два ряда, но при быстрой печати соседние рычажки часто сцеплялись и застревали, мешая друг другу возвращаться на место. Из-за этого набор текста постоянно прерывался. Создателем раскладки QWERTY считается американец Кристофер Шоулс. Он решил разнести буквы, которые часто встречаются вместе по разным частям клавиатуры, чтобы минимизировать сцепление рычагов. На разработку окончательного варианта ушло около 10 лет и множество опытных образцов. Итоговая раскладка появилась в 1878 году. Со временем конструкция машинок улучшилась, рычажки стали двигаться быстрее, и проблема сцепления исчезла. Однако раскладка QWERTY осталась и впоследствии перекочевала на клавиатуры компьютеров. Тем не менее, попытки ее заменить не прекращались. Профессор Вашингтонского университета Август Дворок был убежден, что QWERTY можно сделать удобнее. Он заметил, что для набора самых частых буквенных комбинаций пальцы приходится ставить в неудобное положение. Дворок разработал собственную раскладку. Наиболее употребительные буквы он разместил в среднем и верхнем рядах. Под левой рукой в центре оказались гласные, а под правой – самые частые согласные. Редкие согласные заняли нижний и верхний ряды. Несмотря на очевидные эргономические преимущества, раскладка Дворока так и не стала массовой, как и другая альтернатива – Калимак. Причины просты. Необходимость переучиваться, менять подписи на клавишах и преодолевать многолетнюю привычку. К тому же большинство клавиатур по-прежнему выпускается с раскладкой QWERTY, а работать часто приходится на разных устройствах. С русской раскладкой Yazuchin ситуация проще. Она изначально проектировалась с учетом частоты использования букв. Самые нужные символы расположены под указательными пальцами, а менее распространенные – под безымянными и мизинцами.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Воспитательный знак.
3: Чем старее привычка, тем она крепче, так как она укореняется именно повторением. Но если дитя, например, скоро выучивается иностранному языку, то оно точно так же скоро и забывает его, если перестает в нем упражняться. Словом, чем моложе человек, тем скорее в нем укореняется привычка, и тем скорее искореняется. И чем старее сами привычки, тем труднее их искоренить.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Вериахукайнен – это финские кровяные оладьи. В традиционной кухне Финляндии действовал строгий принцип. Ни одна часть забитого животного не должна пропадать зря. Кровь, будучи ценным источником белка и микроэлементов, считалась слишком важным продуктом, чтобы ее выбрасывать. Ее использовали для приготовления супов, каш и выпечки. Для того, чтобы приготовить оладья, используют процеженную говяжью или свиную кровь, которая заменяет в тесте молоко или кефир. К ней добавляют воду, соль и пшеничную муку, замешивая довольно густое тесто. Получившиеся оладьи обжаривают на сковороде до полной готовности. Подают вериахукайнен традиционно со сладким брусничным вареньем или свежими ягодами. Именно эта сладость и ягодная кислинка оттеняют и смягчают специфический вкус крови, создавая гармоничное и самобытное сочетание.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные в Киеве поразили склад крылатых ракет в локомотивном депо, а также два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого производились БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов. В Измаиле портовые объекты, в порту Одесса поражено морское судно, доставившее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Беленькая, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Семеновка в ДНР. Противник потерял более 200 боевиков, бронемашину, 19 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» в Доброполе. В течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и артиллерийское орудие МСТ-Б.
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение минувшего дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савом Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Москва продолжит развивать отношения с Республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
3: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России. Это не вызывает никаких сомнений.
4: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика. В ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026-го, сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
5: Создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и железнодорожный переезд Маштакова, Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
1: Геномная информация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, которые были в розыске, сообщил Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике под председательством Дмитрия Медведева. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание будет обеспечено снабжением горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Омской, Томской, областей Якутии и ряда других регионов. Все новости подробно на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В среду днем в Санкт-Петербурге ясная погода, плюс 16. В Москве 17 градусов и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Исследования показывают, что словами человек передает лишь около 7% информации, в то время как 93% приходится на невербальные сигналы. Из них примерно 55% составляет язык тела, мимика, жесты, позы, прикосновения и даже запахи. А около 38% – характеристики голоса, интонация, тембр и громкость. Это объясняется тем, что бессловесное общение появилось задолго до речи. Антропологи и лингвисты считают, что далекие предки человека обменивались информацией именно с помощью жестов, мимики, поз и интонаций. Известно, что высшие приматы всегда сопровождают издаваемые звуки жестикуляцией. Вероятно, человеческая речь развивалась параллельно с жестовой. Не случайно, разговаривая по телефону, человек часто жестикулирует, даже если собеседник его не видит. Даже сегодня неосознанно человек в первую очередь обращает внимание на то, как собеседник говорит, а не на то, что он говорит. Наука, изучающая язык тела, называется кинесикой, от греческого «кинес» – «движение». Современные исследователи считают, что часть жестов универсальна для всех народов и заложена в природе человека. Другая часть жестовой коммуникации формируется культурой. Одни и те же жесты могут быть непонятны или иметь иное значение у разных народов. Хотя многие базовые жесты схожи во всем мире, их эмоциональное проявление и восприятие могут различаться. Например, японцы склонны воспринимать мимику других людей как менее интенсивную по сравнению с американцами. Это связано с особенностями японской культуры, где высоко ценится контроль над эмоциями. Напротив, в арабских и средиземноморских странах, например, в Испании и Италии, мимика чрезвычайно выразительна. Здесь не принято скрывать свои чувства. Географические различия также заметны. Жители северных стран, норвежцы, датчане, шведы, проявляют меньше эмоций, чем южные народы. Аналогичные различия существуют между мужчинами и женщинами. Ученые связывают это с более развитой эмпатией у женщин. Audio Stories.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш имейл – son@radiomayak.ru.
1: Тронула свечу, дыханием вечера я вас не огорчу. Пугаться нечего, просто

0: Audio Stories.
1: Для выживания и продолжения рода животным необходимо понимать друг друга. Чтобы найти партнера, защитить территорию, договориться о совместных действиях в стае. Для этого у них есть целый арсенал средств коммуникации. От запахов и телодвижений до звуков и даже своеобразной речи. Наиболее древний способ – запахи. Так самец бабочки-шелкопряда способен почувствовать призыв самки своего вида на расстоянии нескольких километров. Телодвижения, позы и звуки, например, весенняя песня скворца, также несут важную информацию, понятную сородичам. Однако даже врожденные механизмы коммуникации иногда дают сбой. Некоторые мухи и комары в брачный период теряют избирательность. Они могут пытаться спариваться не только с самками других видов, но и с неодушевленными предметами, лишь бы те двигались и имели нужный размер. Это доказывает, что врожденный язык общения есть не у всех. Кроме того, животные способны к обучению и подражанию. Новые жесты, движения и звуковые сигналы распространяются в популяции гораздо быстрее, чем меняются гены. В результате особи из разных регионов со временем начинают отличаться не только внешне, но и по языку. Например, вороны, сороки и галки старого и нового света не понимают друг друга и не образуют смешанных стай. Интересно, что и звуки животных зависят от культуры. Китайские собаки лают ван-ван, английский петух кричит кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одежде и обуви. И прежде чем приступить к этой интересной теме, вспомним, что же с этой самой одеждой нужно делать.
2: И самое удивительное, что мы с вами постоянно это электричество вырабатываем. Когда одеваем одежду, когда снимаем одежду?
1: Одеваем одежду. Нет, неверно. Одежду нужно надевать. И отдельные предметы одежды и обуви, кстати, тоже. И аксессуары, украшения тоже надеваем. Но у ведущих программы «Пойми себя, если сможешь» на этот счет разное мнение.
3: Ты еще, небось, фитнес-браслет не одел. Ни в один из трех дней.
1: Не надел.
3: Так бы хоть...
1: Итак, что это было? Ведущий Владислав Тимкин сказал, браслет не одел. А другой ведущий, Артем Новиченков, его деликатно исправил. Сказал, не надел. Да, действительно, правильный вариант – не надел. И спасибо Артему. Ну а теперь нам пора уже надеть что-то конкретное. Сделаем это вместе с Ольгой Томашевич, гостьей программы «Как знать».
4: А потом дошло до того, что и туники стали носить, и плащи. Так что вот по-всякому развивалось.
1: Туника – это неверно. Правильно, туника. Ударение в этом слове падает на второй слог во всех формах. Туника, туники, туниками. Итак, мы надели тунику, и пора бы уже об обуви подумать. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Это вот эти вот бесконечные мифы о том, что Шукшин мало читал, да, пришел вот таким вот абсолютным самородком в кирзовых сапогах.
1: В кирзовых сапогах. Это неверно. Что удивительно, в этом слове двойное ударение. Ну и, казалось бы, ошибиться в произношении невозможно. Однако здесь есть еще одна сложность. В нашем прилагательном в первом слоге должна быть гласная «и». И сапоги не кирзовые, а кирзовые. Или кирзовые. Или сокращенно их называют. Как именно, расскажет ведущий Владимир Матецкий.
6: Баба русская, она вот как в пляс-то и пошла, Егоровна,
7: Сандер.
6: В кирзачах-то, а? Ох.
1: И ох, и ах, и бабы в кирзачах. Но это у нас сокращенное сленговое словечко. Здесь, кстати, вполне уместное. А литературная норма – кирзовые и кирзовые сапоги. Тема обуви была бы раскрыта не полностью, без разговоров об унтах или унтах. Разговор продолжим вместе с Александром Романовым, гостем утреннего шоу.
3: Ну, а потом эти лесорубы пришли, дали им унты, дали им пилоты, скинули им свои куртки, ну, чтобы они как-то согрелись. Мы выходим в унтах, там плюс 25.
1: Гость предпочитает слово «унты», «унтах». И это его право, это литературный вариант. Но также литературным считается и вариант «унты», «унтам». То есть у нас двойная норма. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжаю разговор о русском языке в своем канале в мессенджере Макс. Приглашаю вас туда. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплох.

0: Audio Stories.
1: Пикаронес – это золотистые пончики-колечки, которые считаются одним из символов уличной еды в Перу. Их история – это наследие испанской колонизации Южной Америки. Прямым предком этого десерта являются испанские рождественские пончики. Однако колонизаторы, прибыв в Анды, столкнулись с серьезной проблемой. В регионе не было пшеницы, которая служила основой для традиционного теста. Выход был найден в использовании местных продуктов. Вместо привычных ингредиентов стали использовать широко распространенные в Андах батат и тыкву. Именно эти овощи составляют основу теста для пикаронес. Их отваривают до мягкости, превращают в пюре, затем смешивают с мукой, сахаром и дрожжами. В результате получается влажное, ароматное тесто с характерным желтовато-оранжевым оттенком. Колечки из теста обжаривают во фритюре до золотистой корочки и традиционно подают горячими, обильно полив их густым сиропом из нерафинированного тростникового сахара или медом.
0: Audio Stories. Ты снега

0: Audio Stories.
1: В Японии существует традиция дарить друг другу деликатесы. Их преподносят начальству, деловым партнерам и близким в знак уважения и благодарности. Одним из самых дорогих деликатесов считается королевская дыня юбари. Это гибрид двух сортов мускатных дынь. Ее выращивают в городе Юбари на острове Хоккайдо, причем объемы производства очень ограничены. На аукционе в Саппоро пару таких дынь продали за 27 тысяч долларов. В Японии принято дарить подарки парами. В сезон сбора урожая дыни стоят дешевле, но купить их в розницу почти невозможно. Перекупщики моментально скупают весь урожай оптом. Японцы считают юбари уникальной. У нее неповторимый аромат и вкус, идеально круглая форма, нежная оранжевая мякоть и очень красивый внешний вид. Считается, что рисунок на кожуре напоминает древние фарфоровые вазы, поэтому и кожура, и мякоть всегда выставляются на показ. Пара таких дынь на столе – признак достатка и утонченного вкуса хозяина.
0: Audio Stories.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

не ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
2: Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают и подкладывает в карточку артист. Он хочет достичь каких-то своих целей, чтобы его тоже лайкали, потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. И это, конечно, уму непостижимо.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где?

их было по пути. Пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу вслед.

0: Stories.
1: Звукоподражание присутствует во всех языках мира. Это слова, которые имитируют звуки, издаваемые животными, человеком, а также различные шумы окружающего мира. Однако интересно, что одни и те же звуки в разных языках передаются по-разному. Например, русскому «гав-гав» соответствует английское «бау-вау», немецкое «вуф-вуф» или «вау-вау». Одна из причин таких различий – особенности строения речевого аппарата человека. Мы не можем абсолютно точно воспроизвести звуки природы или животных. Наша речь членораздельна и состоит из гласных и согласных, которых нет в оригинальных звуках. Поскольку невозможно полностью передать природные звуки средствами языка, каждый народ воспринимает и воспроизводит их по-своему. Например, русское «чик-чик» имитирует звук разрезаемого материала, а немецкое «клип-клап» – лязганье металла. Даже речь животных воспринимается по-разному. Русское «хрю-хрю» передает отрывистые звуки свиньи, а английское «оинг» – визг поросенка. Тем не менее, состав звукоподражаний в языках во многом совпадает. Почти везде есть слова для обозначения мяуканья, лая, хихиканья, жужжания, тиканья и других распространенных звуков. Но встречаются и уникальные примеры. В китайском языке есть слово для обозначения звука раскрываемого веера и шума быстро приземляющейся птицы. В японском есть звуки, которые обозначают жевание с набитым ртом и внезапный треск огня. В русском языке нет специальных слов для звуков лисицы или обезьяны, а в японском есть. Часто звукоподражания кажутся несерьезными и ассоциируются с детской речью. Действительно, многие первые слова ребенка – это именно звукоподражание. Однако в лингвистике еще с античных времен существовала теория, согласно которой первые человеческие языки возникли на основе звукоподражания. Сторонники этой теории считают, что разные звуки вызывают у человека определенные ассоциации и могут отражать даже незвучащие явления. Тем не менее, эта теория не объясняет все языковые факты и сегодня считается спорной среди лингвистов. Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В Черном море российскими беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. В Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов, в Измаиле – портовые объекты. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» улучшили положение по операции. Переднему краю нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кирова, Преображенка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены два десятка ВСУшников, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатния Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты ТЭК, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Мирославом Додиком. Президент Республики Сербской Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации.
3: Я хочу поблагодарить еще раз вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции, сказать, что вы всегда были правы и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, это все видно, и я абсолютно согласен с этим. Все это время я был с вами, рядом с вами, мы об этом всегда говорили, и мне приятно, что вы демонстрируете силу России. Я прекрасно помню первые дни, как это все начиналось, как все было тяжело, но вы выстояли.
0: Путин добавил, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской в международных организациях, в том числе в Совете Безопасности ООН. Встреча США и России по раздражителям в двусторонних отношениях только согласуется, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр подчеркнул, что Москва не получала никаких сигналов касательно возвращения дипломатической собственности.
4: Это произойдет скоро, ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
0: Глава российской дипломатии также сказал, что Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта вокруг Украины. Контроль на транспортных узлах Москвы охватывает более 50% всех миграционных потоков в стране, заявил мэр Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. Как отметил градоначальник, улучшилась раскрываемость преступлений, расследование которых не могло сдвинуться с места годами.
5: Обязательная процедура получения генома, геномная регистрация так называемая, это позволило нам обнаружить около 10 тысяч человек, которые представляли оперативный интерес, находились в розыске. Из них 14 человек, которые совершали в разные годы, до 10 лет тому назад, серийные преступления. Значит, около 1000 человек были задержаны граждане, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления.
0: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал как можно скорее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России, используя опыт Москвы. Спасенную в пещере Крыма группу спелеологов-любителей передали медикам, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по Республике Крым. Состояние четверых туристов удовлетворительное. Группа вышла по маршруту Голубиная пещера – Красная пещера днем 28 сентября и в обозначенное время не вышла на связь. Во вторник МЧС начала поисково-спасательную операцию, которая благополучно завершилась. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Петербурге ясная погода, плюс 16. В Москве 17 градусов и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 7 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность 80%.

0: Audio Stories.
1: Абсент – крепкий алкогольный напиток, главным ингредиентом которого является полынь. В классическом варианте крепость абсента превышала 70%. А из-за содержания токсичного вещества туйона его регулярное употребление приводило к психическим расстройствам и другим серьезным последствиям для здоровья. По одной из легенд, абсент появился в конце 18 века благодаря аптекарям. Напиток быстро завоевал популярность. Сначала его оценили французские военные в Северной Африке, а затем и широкие слои французского общества. Абсент стал альтернативой вину. Он был дешевле и обладал выраженным наркотическим эффектом. Массовое увлечение абсентом привело к подрыву здоровья целых поколений. Уже с 1880-х годов напиток ассоциировался с шизофренией и смертью, но его популярность только росла. Переломным моментом стало убийство семьи швейцарским фермером Абсентье в 1905 году, после чего более 82 тысяч швейцарцев подписали петицию о запрете зеленого зелья. Вскоре абсент был запрещен в Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, США и других странах. Франция, одна из последних, ввела запрет в 1915 году. Однако в 2000-х годах абсент получил вторую жизнь. Большинство европейских стран отменили запрет, установив строгие стандарты. Например, содержание туйона не должно превышать 10 миллиграммов на килограмм. Но даже с такими ограничениями абсент не стал полезнее для здоровья.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку.

0: Audio Stories.
1: Мед – это не просто лакомство, а символ важнейшего природного процесса опыления. Однако за последние 20 лет популяция медоносных пчел во всем мире сократилась почти на 40%. Одна из главных причин этого явления – массовое применение пестицидов. Эти вещества проникают во все части растения, включая пыльцу и нектар. Даже в малых дозах они поражают нервную систему пчел, нарушают ориентацию, способность к обучению и коммуникации, ослабляют иммунитет, что делает насекомых беззащитными перед паразитами. Вторая причина – уничтожение природных ландшафтов и их превращение в сельскохозяйственные угодья. Это лишает пчел разнообразной кормовой базы и привычных мест для гнездования. Третья причина – это климатические аномалии. Засухи и наводнения нарушают синхронность цветения растений и активности пчел, что создает для насекомых дополнительный стресс. Гибель пчел угрожает не только производству меда. Эти насекомые опыляют около 75% всех сельскохозяйственных культур, и их исчезновение может привести к резкому снижению урожайности фруктов и овощей. По прогнозам, к 2040 году производство этих культур может сократиться на 70%. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Матча – это не просто чай, а центральный элемент японской чайной церемонии. Однако его производство – настоящее искусство, которое требует особого мастерства и сильно зависит от природных условий. За несколько недель до сбора урожая чайные кусты специально затеняют сетками. Так в листьях накапливается больше хлорофилла и тианина, которые придают чаю характерный сладковатый и глубокий вкус. Но в последние годы климатические изменения наносят удар по традициям. Проливные дожди, которые случаются все чаще, буквально вымывают из листьев тианин и другие ценные ароматические соединения. В результате качество матча резко падает. Листья становятся грубее, а вкус менее выразительным и более терпким. Одновременно с этим в Японии сокращается число фермеров, которые сохраняют традиции выращивания чая. Молодежь уезжает в город, а тяжелый ручной труд по уходу за чайными кустами остается без преемников. Сочетание климатических и социальных факторов может привести к тому, что к 2040 году матча превратится в эксклюзивный, труднодоступный продукт.
0: Audio Stories.
2: Ehi, cosa fai? Vestiti!

0: Studio Stories.
1: Ароматные бутоны гвоздичного дерева, которые веками ценились в кулинарии, медицине и как натуральный освежитель воздуха, оказались под угрозой из-за климатической нестабильности. Основные страны-производители – Индонезия, Мадагаскар, Танзания и Шри-Ланка – все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями. Гвоздичное дерево – долгоживущее растение, но для обильного цветения ему необходимы высокая влажность воздуха и четкая смена сезонов. Засухи, которые становятся все более частыми и сильными, губительны для урожая. Бутоны засыхают и теряют аромат. В то же время проливные дожди и сильные ветра сбивают нежные почки с веток и способствуют развитию грибковых заболеваний. Нарушение привычных погодных ритмов сбивает деревья с естественного цикла цветения и плодоношения. Фермеры, чьи семьи поколениями занимались выращиванием гвоздики, отмечают резкое снижение урожая. По прогнозам ученых, если климатические изменения продолжатся, в ближайшие десятилетия мировое производство гвоздики может сократиться вдвое.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Audio Stories.
1: Пшеница стала одним из первых злаков, которые люди научились выращивать. Ее дикий предок, полба, произрастал на территории так называемого плодородного полумесяца. Именно там древние люди впервые обратили внимание на этот питательный злак. Появление пшеницы стало поворотным моментом в истории человечества. Оно подтолкнуло первых людей к переходу от кочевого образа жизни к оседлому. Раньше люди были вынуждены полагаться на охоту и собирательство, что делало их уязвимыми перед капризами природы. Зерновые культуры и, прежде всего, пшеница позволили обеспечить себя пищей и решить проблему голода. Однако этот процесс занял не одно столетие. Ученые считают, что современная пшеница произошла от нескольких диких злаков, которые росли в Малой Азии, Южной Европе и Северной Африке. Полба, один из первых одомашненных видов, имела существенный недостаток. Ее зерна сразу осыпались после созревания, поэтому собирать приходилось даже неспелый урожай. Около 10-12 тысяч лет назад люди начали целенаправленно сеять полбу. Со временем, благодаря случайным мутациям и отбору, появились более устойчивые колоски. Так, примерно 6,5 тысяч лет назад и сформировалась пшеница. Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Ранее в Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, 2 центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделение группировки «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка. Ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленное, Резняково и Приколотное. В Сумской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Кияница, Великая и Малая Рыбица. ВСУ потеряли свыше 300 боевиков, 4 бронемашины, 25 автомобилей и станцию РЭП. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Райгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Армии России за сутки поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Саву Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
0: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений. На это указал глава МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
4: То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорили. То, что разбомбили и уничтожили иранское руководство вместе с семьями, включая детей, это не грубая сила?
5: Но не прибегает ли Россия каждый день в Украине к грубой силе?
4: Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам.
0: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года, сообщил мэр Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал ввести систему биометрического контроля на всех пунктах пропуска в России.
6: То есть это мы по каждому из этих лиц имеем вот такую штуковину, описанную.
7: Да, и любой биоматериал, который попадается на месте преступления, я не знаю, там слюна, частички кожи, волос и так далее.
6: И все это у нас вот
7: позволяет по этой ДНК определить, кому это принадлежало. Это, конечно, дало толчок для того, чтобы мы задерживали преступников, оперативно раскрывали преступления, которые годами не были раскрыты.
0: Опыт Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами может быть использован в других регионах России, заявил Дмитрий Медведев. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание на совещании уделили в том числе обеспечению горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской областей и Якутии. Новости подробно на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 30 сентября в Санкт-Петербурге ясная погода, плюс 16. В Москве 17, тепла без осадков. Сейчас в российской столице плюс 7 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность 90%.

0: Audio Stories.
1: Средиземноморский пейзаж невозможно представить без серебристых оливковых рощ. Италия, Испания, Греция обеспечивают большую часть мирового производства оливок и оливкового масла. Однако сегодня этот символ здорового питания и древней культуры оказался под угрозой исчезновения. Причиной стала бактерия Xylella fastidiosa, которую в Европе распространяет насекомое пенница слюнявая. Попадая в растение, бактерия закупоривает его сосуды, вызывая так называемую болезнь Пирса. В результате оливковое дерево постепенно засыхает и погибает примерно за 5 лет. Изменение климата играет на руку опасному патогену. Теплые зимы способствуют его распространению. Изначально бактерия поразила прибрежные районы Южной Европы, но теперь стремительно продвигается на север, особенно сильно затронув Францию, Италию и Португалию. Если в ближайшее время ученые не выведут устойчивые к бактерии сорта, производство оливок в регионах может полностью прекратиться.
0: Audio Stories.
2: У нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу. Даже с лучшим дружком почему-то молчу. Даже с лучшим дружком я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Audio Stories.
1: В современной Японии рыба фугу считается изысканным деликатесом, а ее поедание сравнивают с русской рулеткой. Все дело в том, что фугу из семейства иглобрюхих содержит смертельно опасный яд – тетродотоксин. Готовить эту рыбу имеют право только повара, которые прошли специальное обучение и получили лицензию. Несмотря на строгий контроль, ежегодно в Японии фиксируются случаи отравления и даже смерти после употребления фугу. В истории страны были периоды, когда фугу полностью запрещали. С 17 по 19 век вылов и употребление этой рыбы были под строгим запретом. Раньше существовал суровый закон. Если клиент умирал от неправильно приготовленной рыбы, повар был обязан совершить ритуальное самоубийство, съев сырую фугу. Сегодня фугу – это деликатес для настоящих кулинарных экстремалов, готовых испытать судьбу ради необычных вкусов и ощущений.
0: Audio Stories.
2: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Никогда не увидишь.
3: Como no quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю. Чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный.

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Audio Stories.
3: Как и многие другие злаки, рис был одомашнен в разных уголках планеты. Рис классического азиатского вида начали возделывать в Восточной Азии примерно 9000 лет назад, и вскоре он стал главной культурой региона. Сегодня рис остается основой рациона для большей части человечества, а примерно каждый седьмой житель Земли участвует в его выращивании, то есть рис обеспечивает работой более миллиарда человек. Азиаты находили применение не только зернам, но и соломе. Из нее делали рисовую бумагу и картон. Кроме того, рис издавна считался мерой богатства. Именно из Азии пришла традиция осыпать молодоженов этим злаком на счастье. В Японии слова «рис» и «есть» даже обозначаются одними и теми же иероглифами, что подчеркивает его особое значение в культуре.
2: Audio Stories.
4: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской дачный Сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из раду. Когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Маяк.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота, ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!

0: Studio Stories.
1: Кукуруза – третья по значимости злаковая культура в истории человечества и фундамент всей индейской цивилизации, включая ее религию. Для майя кукуруза была священной. Они верили, что Бог создал первых людей из зерен белого и желтого маиса. Практически все народы до Колумбовой Америки почитали это растение. Женщины вплетали в волосы стебли кукурузы, носили ожерелья из жареных зерен и исполняли ритуальные танцы. По форме лопнувших зерен даже гадали о будущем, подобно тому, как гадают на кофейной гуще. Одомашнивание кукурузы началось около 9 тысяч лет назад в долине Бальсас на территории современной Мексики. Именно здесь были обнаружены древнейшие зерна маиса. Предком культурной кукурузы считается дикое растение теосинте. Внешне оно напоминает современную кукурузу, но его початки очень маленькие, всего 3-4 сантиметра в длину и больше похожи на колоски. Древним земледельцам пришлось не только увеличить размер початков, но и сделать их оболочку более мягкой, ведь у дикого вида она была очень твердой.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: К началу 20 века проблема голода стала обостряться даже в развитых странах. Рост населения и увеличение продолжительности жизни требовали новых доступных источников белка. Именно в этот период соя приобрела особое значение как дешевый и питательный продукт. О сое знали и раньше. Первые упоминания о ней относятся к Китаю и датируются примерно 5000 лет назад. Именно здесь растение было впервые окультурено и усовершенствовано, что позволило повысить его урожайность. Сегодня соя – одна из ключевых культур на мировом продовольственном рынке. Соевый белок по своей питательной ценности не уступает молочному и яичному. В семенах содержится 40% белка, 20% масла и до 30% углеводов. При этом производство сои обходится значительно дешевле, чем мясо или молочных продуктов, а сама она служит их безопасной альтернативой. Без сои современная продовольственная корзина стоила бы гораздо дороже, а многие люди в 20 и 21 веках столкнулись бы с острым дефицитом белка или даже голодом.
0: Audio Stories.
2: С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем.

0: до молодости нашей команды, без которой нам не жить.
1: Audio Stories.
2: Копорский чай или Иван-чай – это традиционный русский травяной напиток, который готовят из листьев кипрея узколистного. Свое название он получил по селу Копорье под Санкт-Петербургом, где впервые начали массово собирать и обрабатывать это растение. Технология производства копорского чая была заимствована у китайцев, и русские купцы нередко выдавали его за дорогой импортный продукт. Для этого они подделывали китайские деревянные ящики, смешивали иван-чай с настоящим китайским чаем и прибегали к другим уловкам. Такое положение дел не устраивало англичан, владельцев Ост-Индской компании, которые несли убытки из-за дешевого конкурента. Чтобы подорвать репутацию русского чая, они распространили слухи, будто бы русские производители добавляют в него белую глину. Благодаря давлению на чиновников, экспорт копорского чая из России был запрещен, а сам напиток попал в немилость и внутри страны. В 1815 году вышел указ, который запрещал производство и продажу копорского чая на всей территории Российской империи. За соблюдением запрета следила полиция. Производителей штрафовали, а торговцам временно закрывали магазины. Устав для государственных крестьян 1839 года запрещал не только сбор кипрея для чая, но и его употребление, как в чистом виде, так и в смеси с китайским чаем. В конце XIX века запрет объясняли заботой о здоровье населения. Копорский чай запрещали наравне с некачественным хлебом и мясом больных животных. В советское время иван-чай окончательно утратил свою популярность и стал считаться сорняком. Его выпалывали и уничтожали гербицидами. Интерес к этому напитку возродился лишь недавно. В 2015 году прошли специальные слушания, на которых иван-чай был официально признан национальным напитком России и важной частью повседневного рациона россиян.
1: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Имена осени. Сентябрь.
2: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
3: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: есть у нас одна минута.
1: Да, всего одна минута.
0: Чтоб сначала все начать.
2: Аудиосторис.
3: В эпоху, когда еще не существовало синтетических лекарств, корень ревеня в России ценился чрезвычайно высоко, наравне с пушниной и икрой. Его широко применяли для улучшения пищеварения. Торговля ревенем приносила государству огромную прибыль, поэтому и царь Алексей Михайлович, и позже Петр I установили строгую государственную монополию. Частным лицам запрещалось торговать этим растением под страхом смертной казни. Впервые такой закон был введен в 1657 году, и вплоть до 1782 года ревень оставался исключительной собственностью казны. Основными поставщиками были бухарские купцы, которые привозили ревень из Китая и продавали его государству по фиксированным ценам. Затем Россия перепродавала ревень в Европу, получая прибыль в несколько раз выше закупочной стоимости. Параллельно власти пытались наладить собственное производство. В Сибирь отправляли специальные экспедиции для поиска дикорастущего ревеня. Пробовали выращивать семена, привезенные из Китая, однако те не приживались в российском климате, и их закупка была запрещена. В 1782 году правительство разрешило свободную торговлю ревенем и его семенами как внутри страны, так и за ее пределами. Однако к середине 19 века спрос на российский ревень в Европе резко снизился. Европейцы нашли другие пути поставок и перестали нуждаться в российских посредниках. В результате торговля ревенем утратила свое былое экономическое значение для России.
2: Аудиосторис.
0: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российскими военными в Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, 2 центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации ВСУ, складской терминал, на территории которого производились БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов, в Измаиле портовые объекты. В порту Одесса поражено морское судно, доставившее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Беленькая, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Семеновка в ДНР. Противник потерял более 200 боевиков, бронемашину, 19 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле». В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и артиллерийское орудие «МСТАБ».
0: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен